Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.

Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля,

Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки.

Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделеннее золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду не

порочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой».

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.
1: Рассуждение вслух. Именно так, наверное, следует назвать то, чем мы с вами занимаемся, когда утверждаем, что изучаем Тору. Изучать всегда полезно. И здорово. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько мы можем проникнуть в откровение Божье, или точнее, насколько Он позволяет нам до конца понять смысл сказанного и для нас же написанного. Мы пытаемся сделать наше лучшее, и Господь Бог спрашивает с каждого человека, может быть, не по тем результатам, которые он достиг, а по чистосердечности его намерений. Я надеюсь, что с этим у нас все в порядке. Поэтому продолжим. Мы остановились с вами на том, что скиния была воздвигнута. Писание говорит в 40 главе книги «Исход» в 18 стихе: «И поставил Моше скинию, положил подножие ее, и поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы». Когда он это сделал? Библия дает ответ. В первый день месяца, в первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. Израиль вышел из Египта год назад, то есть через год стояла уже скиния. По нашим меркам, может быть, не самая быстрая технология построения, но я хочу напомнить, что дело было давно. А во-вторых, нужно было соблюсти буквально все размеры и все указания Божии, согласно тому откровению, которое Моисей получил на Синае. И он очень старался сделать так, как нужно. Очень старался научить Бецалеля, Веселила, как нужно –

В результате Господь Бог остался доволен. Почему мы это знаем? Потому что Писание говорит, что слава Божья поселилась в скинии, и даже Моисей войти в скинию собрания не мог, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполняла скинию. А потом, когда поднималось облако из скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Но если не поднималось, то они оставались на месте, не отправлялись, доколе оно не поднималось. Завидное постоянство. Говорит о том, что израильтяне не делали шагу, или изначально не хотели делать шага, так, наверное, будет точнее, без воли Господа Бога. В каком-то смысле им было и тяжелее, и проще. Тяжелее, потому что у них не было всего того откровения, которое есть у нас сегодня. Но проще, потому что даже не видя лица Бога, у них было вполне осязаемое и видимое облако, которое вело их. И оставалось дело только за их выбором, следовать или нет. Так мы начинаем с вами изучение третьей книги Писания, которая в русской традиции называется книгой Левит. В еврейской, как и все книги, называется по названию первого слова этой книги. На русском «И воззвал», на иврите «Вайкра». Таково название этой книги на иврите «Вайкра». Эта книга достаточно своеобразна. В своем большинстве, в своей большей части, она посвящена системе жертвоприношений и ритуальных таинств, которые должны были производиться в скинии и за ее пределами. Она должна была указывать народу Израиля на основные принципы чистоты и святости и этические взаимоотношения между членами израильского общества. Перед тем, как мы с вами начнем непосредственно заниматься текстом, мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями об основных предметах, о которых идет речь в этой книге. Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое жертва. И как она вообще возникла? Вы задавались наверняка себе вопросом, а с чего бы это вдруг все с древних времен, и Каин, и Авель, и Ной, и Авраам, вдруг решали, что надо приносить жертвы Господу? Разве Бог не самодостаточен? Разве ему необходима кровь волов, агнцев, козлов? Вопрос достаточно непростой, потому что, с одной стороны, Господь Бог этого требует. С другой стороны, любой здравомыслящий человек понимает, что у Бога нет ни в чем недостатка по простой причине, ему ничего не надо. В чем же здесь дело? Для того, чтобы понять это, мы должны понять, почему вообще приносилась жертва в древние времена. Израильтяне жили в среде, не в вакууме, среди конкретных народов, и среди всех народов, которые были вокруг них, жертва применялась не за памятных времен. Различие между жертвами, которые приносил народ Израиль, и жертвами язычников состояло в том, что язычники при помощи жертв, отдаваемых тому или другому богу или идолу, пытались манипулировать этим идолом или богом по простому зощенковскому принципу «ты мне, я тебе». Количество жертв, их комбинации, время принесения, обстоятельства, люди, обещания, прилагаемые к ним, должны были повлиять на решение божества. Естественно, каждый хотел для себя больше и лучше. Были целые гильдии, которые умели договариваться со своими идолами. Возникли целые кланы колдунов, чародеев, ворожей. Господь Бог часто берет обстоятельства и конкретные события из жизни, материальные события, перекладывает их на язык святости и делает возможным служить Ему, очистив первоначальный продукт. Так произошло, например, с законодательством, которое Господь Бог дал Израилю. Мы читаем сплошь и рядом из дошедшего до нас, что построение всей книги
Пятикнижья Моисеева, всей Торы и отдельных ее законодательных актов является практически копией законодательных актов и союзов, которые заключались в древние времена. Господь Бог не хотел ничего изобретать, Он пытался сделать понятным для своего народа свои требования. Поэтому Он берет вполне уже оформившуюся и существующую систему взаимоотношений и договоров, но вместо «я царь, а ты слуга» ставит «я Бог, а ты мой раб». Это было просто и понятно. Вся система жертвоприношений в Израиле основывалась прежде всего на таком понятии, как наличие греха. Если человек не грешен, то смысла в грехах нет. Что же такое грех? Я часто слышу, что грех – это плохой поступок. Ну, наверное, да. Но основной смысл греха все-таки в другом. Представьте себе мишень, в которой вы стреляете. На еврейском языке «хет» или «хата» – так обозначается слово. Грех дословно переводится как «промашка». Промашка мимо цели. Если представить себе мишень с центром, которая является святость Господа Бога, то тогда любой наш акт, поступок, мысль, желание по определению является грешным, потому что никто из нас не может попасть точно в яблочко по причине физической и духовной удаленности от Господа Бога и несовершенства как нас самих, так и орудий, при помощи которых мы, образно выражаясь, стреляем в сторону этой праведности. Отсюда вывод: всякий человек грешен, потому что никто и никогда не может угодить в центр этой мишени. В таком случае жертва была призвана каким-то образом компенсировать вот это вот расстояние от центра мишени до попадания при условии, что человек верует, что ему необходимо попасть в центр этой мишени. Иными словами, жертва сама по себе, как подаяние каких-то продуктов жизни человека, сельскохозяйственной деятельности Господу Богу, не имела смысла, если бы при этом не было понимания веры как института необходимого, естественно, жертвоприношение уже следовало после того. Мы ответили более-менее на вопрос, почему надо было приносить жертву. Но почему жертву приносились какие-то определенные продукты, как правило, сельскохозяйственные? Ответ достаточно прост с моей точки зрения. Если мы посмотрим, что приносилось Господу Богу, приносились предметы, которые представляли ценность для людей. Для того, чтобы вырастить козленка, или для того, чтобы взрастить пшеницу, требовалось какое-то время и труд. Иными словами, часть человеческой жизни. Если мы дальше пойдем логическим этим же путем, мы поймем, что в конечном итоге Богу приносилось не отдельные предметы, ягнята, козленки, фрукты, овощи, а приносилось человеческое время и отдельные куски, иногда очень большие, потому что материальная стоимость этих продуктов зачастую достигала по тем временам больших размеров, приносились огромные куски человеческой жизни. То есть человек как бы отдавал Богу, а точнее возвращал Богу. В этом, наверное, как бы еще одна особенность жертвы еврейской, в отличие от языческой. Потому что Бог с самого начала заявляет свои права на все. Он дает во временное пользование человеку что-то, в том числе его жизнь. И человек не дает, он возвращает то, что изначально принадлежало Богу для восстановления пропасти своей святости и Божьей святости при обязательном наличии веры. Такова более или менее концепция жертвоприношений. Смысл книги в основном направлен, имею в виду книги Ваикра, Левит, описание различных ритуалов там направлено на то, чтобы придать человеку при наличии веры некую позицию святости. Интересно, что в еврейском народе, когда маленький мальчик начинал изучать Библию, а
начинает он это делать в пятилетнем возрасте. Кстати, может быть, многим будет интересно узнать, что пятилетний мальчик начинает изучать Тору, и если он прилежен, то в религиозном учебном заведении к 7 годам своей жизни он знает Тору, все 5 книг Моисеева наизусть. Учтите, что там нету номеров стихов, и вам стоит только как бы начать стихи, и этот маленький ребенок продолжает. Естественно, такая прилежность не делает его обязательно верующим человеком, во-первых, и во-вторых, знание текста как бы не освобождает человека от веры. Но это совсем уже другой вопрос. И мне очень хотелось бы, чтобы подобное прилежание, тем не менее, было у нас с вами. Так вот, малые дети начинают Тору не с книги Бытия. Они начинают изучение Торы с книги Вайкра, с книги Левит. Почему? Раввины говорят, что ребенок наиболее близок к понятию святости. Грех еще не пустил у него свои корни глубокие, поэтому ребенку наиболее понятное требование святости, которое предъявляет Господь Бог. Так это или нет? Каждый должен составить, безусловно, свое мнение и, естественно, нести за это полную ответственность перед Господом Богом. А мы сами, между тем, перейдем к тексту. «И призвал Моисея Бог». И здесь же, в первой главе, говорится о жертвах, которые Моисей должен ему принести. Ну, на русском языке слово «жертва», она как бы «жертва» и есть. Однако на иврите каждый вид жертвы имеет свое специфическое название, и, естественно, это все имеет смысл. Если, например, в третьем стихе, первой главе, говорится, что если жертва его есть жертва всесожжения, то на еврейском языке она называется «ала», то есть тот, что поднимается, то, что воскуряется, то, что приносится Господу Богу, это жертва за грех, это жертва, которую человек отдает Богу. Обратите внимание, если жертва крупного скота, по стоимости, наверное, сравнима с сегодняшним дорогим автомобилем. То есть это было не просто отделаться от Господа Бога путем какой-нибудь подачки. Люди должны были отдавать Господу самое лучшее. А вот немножко дальше, например, в 9 стихе говорится, внутренность жертвы и ноги, ее вымоет он водою. Слово «внутренность» – это слово «керев». Слово «керев» – это внутренность. Отсюда происходит слово «коров», то есть «близкий». Отсюда, вполне возможно, происходит русское слово «кровь», то есть то, что совершенно внутреннее, близкое. Отсюда происходит слово «курбан», которое называется на еврейском языке жертвой. Отсюда слово «керев», которое еще обозначает внутренности человека. Итак, идея состоит в том, что все, что отдается здесь, оно как бы составляет некую внутренность не просто животного, но оно составляет внутреннюю часть любой жертвы, то есть ее сердцевину. Писание продолжает и во второй главе говорит, если какая душа хочет принести жертву приношение хлебного. И это уже минха, так называемая на иврите. Я хочу вот что в этой связи заметить, это будет полезно. До 70-го года нашей эры стоял храм. И в храме, естественно, приносились, мы знаем это в том числе из Нового Завета, жертвы не просто разнообразные по своим целям, но и по времени. Приносилась утренняя жертва, приносилась дневная жертва и приносилась вечерняя жертва. Так вот, утренняя жертва называлась шахарит, по названию шахар – это рассвет, дневная жертва называлась минхой и вечерняя жертва называлась равит, от слова эрев. После разрушения храма и после создания еврейского устного законодательства при невозможности более приносить жертвы, а раввины постановили, что теперь каждой жертве, которая была записана в книге Левит, будет соответствовать молитва. Поэтому теперь утренняя молитва называется молитвой шахарит вместо жертвы, которая приносилась в храме, дневная называется минхой и вечерняя молитва называется равит. Это то, что касается того, как сегодня
не только в Израиле, среди всех евреев, понимают отсутствие храма. Господь Бог и дальше в первой главе, и во второй главе, и в третьей главе вводится Аарон, как священник, который должен кропить кровью на жертвеннике, объясняет, каким образом должны приноситься эти жертвы, какие части тела. Достаточно спорные с точки зрения и богословов, и тем более секулярных людей моменты, за непониманием, зачем это надо было делать тогда, почему мы делаем это сегодня. Существует очень много предположений. Одно из них состоит в том, что жертвы, которые приносили израильтяне, они принципиально по частям тела отличались от жертв, которые приносят язычники. То есть вся книга Левит преследовала еще целью не просто дать израильтянам определенную систему жертвоприношений, но и резко отличить их от всех других народов. Так или иначе, 4 глава. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит против ошибки, по ошибке, против каких-либо заповедей Божьих и сделает что-нибудь, чего не должно делать», иными словами, ошибка все равно это грех. У нас иногда считается, что если человек как бы сделал не специально, то он не виноват. Не так. Всякое действие, не соответствующее плану Божию, есть грех. Всякая промашка, минимальная промашка является грехом с точки зрения Господа Бога. Далее, в 13 стихе 4 главы, «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, то когда будет узнан грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представит из крупного рогатого скота». То есть есть индивидуальная ответственность за грех, есть ответственность народа за грех. Не имеет значения, по ошибке или нет. В одном случае, соответственно, одна жертва, в другом другая. Но тем не менее у человека должно быть четкое понимание, что все его пути грешны. Потому что ошибки, которые он делает, если мы с вами разберемся, они происходят по причине первородного греха и от падения от того совершенства, которое Господь Бог хотел бы, чтобы было с народом. Когда Адам вместе с Евой отошли от пути, избранного Богом, они стали способны совершать ошибки. У них появились совершенно справедливые ограничения в интеллекте, в духовности, в памяти, в физических возможностях. Поэтому наши с вами ошибки, это не просто получилось, так сталось. Это следствие вот того самого первородного греха, о котором нам постоянно напоминает. Естественно, грех по намерению судится строже, но грех без намерения все равно таким и остается. В 5 главе Писание продолжает и говорит, если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Пассивное участие в сплетни, в проклятии или в любом другом преступлении, с нашей точки зрения, объявляется Господом Богом активным участием. Грех – непротивление злу, которое атакует добро, и которое унижает добро, и которое угрожает человеческой жизни, будь то физически или духовно, приравнивается к полному соучастию. То есть очевидец, не противящийся греху, с точки зрения Писания, является полноценным, стопроцентным грешником, приравниваемым грешнику, который совершает непосредственно грех. В 5 стихе, в 5 главе. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех и очистит его священник». Обратите внимание, Писание не говорит, что если он согрешил, пусть он просто как бы что-то принесет и откупится. Это давало бы повод для людей, обеспеченных, грешить не в проворот и сколько угодно платить козами, овцами, чем угодно, как угодно. Но концепция жертвоприношения всегда, я подчеркиваю, всегда, на 100%, без малейшего исключения, предполагала исповедь. С другой стороны,
Одна исповедь без жертвоприношения абсолютно ничего не стоила. В этом может быть одно из серьезных отличий, которые привносят в наши умы неправильное понимание спасения Господа в Господе Боге бесплатно. Оно бесплатно, но оно не дешево. Вера без дел мертва, дела без веры всего лишь дела закона. Концепция спасения предполагает веру, и вера по сама себе является деятельным актом человека, из которого в обязательном порядке следует изменение внутренней духовной сущности человека, которая в конечном итоге выражается в служении Богу, в том числе и желанием возместить духовный ущерб, который человек принес конкретно Господу Богу. Что это значит? Еще раз здесь. Прежде всего, человек признает свой грех перед Господом Богом. Господь Бог говорит: прекрасно, что теперь? И человек приносит из своей жизни часть в виде жертвоприношения. Естественно, мы, говорит Писание, представляем тела наши в жертву святую, богоугодную. Обратите внимание, Писание говорит, для разумного служения. Служение не может быть безумным. Служение может быть ровно такое и точно такое, какое от нас требует Господь Бог. Для этого мы изучаем с вами Писание. Если не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей. А Мирьям, мать Иешуа, не будучи обеспеченным человеком, и Господь Бог прекрасно понимает, что у людей есть различные возможности материальные, приносит именно такую жертву по рождении Иисуса. То есть Господь дает возможность человеку жертвовать вне зависимости от его материального положения. 15 стих. Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец, овна, без порок. То есть, опять, та же самая тема. По ошибке, тем не менее, надо платить. 6 глава. Если кто согрешит и сделает преступление перед Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, что или поклянется ложно, то согрешил, и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил. Или, если в чем поклялся, и за вину свою пусть принесет Господу и священникам жертву повинности. Тот же самый принцип. Недостаточно просто признать свою вину. Жизнь была бы очень простая и, с моей точки зрения, несправедливая, если бы просто все упиралось в исповедание или признание того, что мы сделали что-то дурное. В фильме «Крестный отец» один из героев приходит в храм, исповедуется и просит Господа Бога помочь ему в предстоящем убийстве. И счастливый выходит оттуда. Видимо, абсолютно не понимая простой истины. Само по себе исповедание, не подкрепленное какими-то действиями, является ложью в глазах Господа Бога. Если я на самом деле верую, то оно немедленно должно подкрепляться какими-то конкретными делами. Мы закончим с вами эту передачу еще одной, или наметками одной небольшой темы, которую мы продолжим с вами в 14 главе. О посвящении Аарона и позднее его детей сан священника. Аарон должен был служить в храме. Аарон и сыны его, и с ними одежды, и елей, 8 глава, помазание елей, и тельца для жертвы за грех, и собери все общество ко входу скинии собрания. И приводят другого овна, священие, возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его и возложил на край правого уха Аарона и на большой палец правой руки его. Ухо, которое слышало Слово Божье на Синае, палец, которым надо ходить перед Господом Богом. Принцип продолжается, принцип тот же самый. Недостаточно говорить или слушать.
надо ходить перед Богом. Если хотите, вся книга Левит – это замечательная компиляция, сочетание совершенно гармоничное послушания.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Все покинули ее. Как бы она хотела прямо сейчас, в эту минуту, исчезнуть навсегда, раствориться в окружающем пространстве, чтобы не помнить абсолютно ничего. Но как же дети? Как же любящий муж? Как же мама? Она же их любит и совсем не хочет, чтобы они страдали. А еще, что будет с ее душой? Как трудно ей теперь. Одна, оставлена всеми. Хотя бы кто-нибудь был сейчас не рядом. Пусть даже он просто посидит около нее и молча посочувствует ей. Надя говорила, что Бог всегда рядом с каждым человеком, хотя люди и не видят его. А вдруг он и в самом деле здесь? Тогда он знает, что с ней происходит. Видит, как ей трудно сейчас. Но сочувствует ли он ей? Вряд ли. Ведь она всю жизнь убегала от него. Вера как-то сказала ей, что Бог очень любит именно ее, Любовь Александровну Калинникову, и ждет, чтобы она обратилась к нему. Может быть, и в самом деле сказать ему, как ей трудно, поведать о боли своей души и, конечно же, попросить за все прощение.
2: Любовь Александровна встала и подошла к открытому окну. Уже начинало светать, но звезды еще были видны. Несмотря на то, что больница находилась в городе, откуда-то издали доносились соловьиные трели.
1: Нет, не может быть, чтобы за смертью все кончилось. Не могут столько умных людей ошибаться или поддаться самообману, надеясь, что душа бессмертна и есть Бог, который дарит тем, кто обратился к Иисусу Христу с покаянием, блаженную вечность.
2: Стоя у окна, Любовь Александровна видела, как звезды одна за другой исчезали с небосклона. Небо на востоке стало нежно-розовым, а затем яркий, сверкающий шар солнца стал медленно подниматься над еще спящим городом.
1: Как красиво вокруг! И как здорово, что у нее есть зрение, и она видит прелесть тихого летнего утра. Ей вдруг вспомнилось,

что когда-то, очень давно, мама ей сказала, что для неверующих людей Бог невидим, но те, кто верит в Него, видят Его духовным зрением. Физическое зрение у нее точно есть, а духовного что, нету? Любовь Александровна прислушалась к себе. Зернышко веры, когда-то посеянное в ее душе, уже проклюнулось, и нежный росток зародившейся веры проник через почву неверия. Конечно же, Бог есть! Ее душа это чувствует! И теперь никто не сможет ее убедить, что Бог — это просто выдумка темных людей! Как же она могла столько лет пренебрегать его любовью? Слезы опять навернулись ей на глаза. Но сейчас это были не слезы отчаяния из-за того, что ей придется скоро умереть. Это были слезы сожаления о том, что она так много лет огорчала своего Создателя. Это были слезы сожаления о своих грехах.

Как долго Любовь Александровна молилась, она не знала. Но когда встала с колен, почувствовала, что страх смерти исчез, а ему на смену пришла небесная радость от сознания того, что она прощена и теперь будет жить вечно. Яркий солнечный свет заполнил палату, а ее сердце теперь заполнил свет божественной любви. Любовь Александровна, счастливая, легла на постель и тут же уснула здоровым, спокойным.

0: Медсестра, зашедшая утром в палату, увидела, что больная крепко спит. В нерешительности она постояла несколько минут, а затем повернулась, чтобы уйти. Любовь Александровна вдруг открыла глаза и, увидев собравшуюся уходить медсестру, произнесла: «Девушка, вы что-то хотели?» Медсестра оглянулась, затем подошла к Любови Александровне и тихо сказала: «Я так виновата перед вами! Я не должна была вам говорить это! Сама не знаю, как это получилось! Простите меня, пожалуйста!» Любовь Александровна села на постели, внимательно посмотрела на девушку, а затем ответила: «Мне вас не за что прощать. Я рада, что теперь знаю правду о своем состоянии. Не хотела бы я тихо угасать, не зная, что скоро уйду из жизни. По-моему, человек должен знать, что ему предстоит умереть». «Вы так думаете?» — удивленно спросила девушка. «Я в этом уверена. Тогда человек может задуматься о участи своей души вечности и успеть примириться с Богом. Я это сделала сегодня и теперь очень счастлива». Девушка посмотрела на больную, желая понять, шутит она или нет. Любовь Александровна улыбнулась девушке и подтвердила: «Это правда. Я очень счастлива сейчас, несмотря на то, что моя болезнь запущена, и теперь мне осталось совсем недолго ходить по земле». В это время открылась дверь, и в палату вошел врач. Подойдя к Любови Александровне, он сказал: «Любовь Александровна, вы можете идти домой. Обследования не будет». «Не будет? Ну вот и хорошо. Я готова к смерти».
1: «К смерти? Кто вам сказал о смерти?» — спросил врач.
0: «Это не важно. Главное, я знаю правду», — ответила Любовь Александровна.
1: «Какую правду?»
0: «У меня рак легких в последней стадии».
1: «Это не так! Ваши легкие в полном порядке!»
0: Вышло недоразумение. По ошибке перепутали снимки. «Вы можете не сомневаться, виновные будут строго наказаны». Любовь Александровна вспомнила вдруг рентген-кабинет, плачущего ребенка и рассыпанные на полу снимки.
1: «Так это ошибка? Я здорова?»
0: «Ошибка. Рака у вас нет. А вот бронхит вылечить нужно».
1: «Большое спасибо за такую замечательную новость! У меня к вам, дорогой доктор, есть небольшая просьба».
0: «Какая?»
1: «Пожалуйста, не нужно никого наказывать».
0: Врач внимательно посмотрел на Любовь Александровну и произнес:
1: «Хорошо, наказывать не будем, но выговор они все-таки получат».
0: Сказав это, доктор повернулся, чтобы уйти. Любовь Александровна, вспомнив о прошедшей ночи, спросила:
1: «Простите, не могла бы я увидеть того человека, чей снимок перепутали с моим?»
0: «Хорошо», — кивнул доктор. «Медсестра вам скажет, в какой палате он лежит». Уже через несколько минут Любовь Александровна стояла перед дверью палаты, где лежала женщина, у которой был рак легких в последней стадии. Любовь Александровна хотела поговорить с ней, рассказать, что смерть совсем не страшна, если ты доверился Иисусу Христу. Открыв дверь, Калинникова увидела ту женщину, которая тогда возле рентген-кабинета пыталась поговорить с ней о Боге.
1: «Здравствуйте», — сказала Любовь Александровна. «Здравствуйте! Рада вас видеть!» — улыбнулась женщина. «Проходите, пожалуйста, садитесь возле окна. Там такой замечательный вид!» Любовь Александровна села в кресло и рассказала женщине о том, что произошло с ней этой ночью. Женщина внимательно выслушала ее и ответила: «Я очень рада, что вы теперь имеете спасение. Дороже души у человека нет ничего. Как вас зовут?»
2: «Люба».
1: «А меня Ольга. Я к Богу пришла не так давно, год всего. Но я теперь очень счастлива, несмотря на то, что часто страдаю от боли. Я ведь сама виновата в том, что у меня рак. Всю жизнь с ранней юности курила. Много раз пыталась бросить, но никак не получалось. А вот как обратилась к Богу, попросила Его освободить меня от тяги к этой отраве. И Он освободил в одно мгновение. С тех пор вот уже год не курю. Я очень рада, что вы верующий человек. Страшно умирать, когда не веришь». «Да, страшно. И я рада, что моя болезнь помогла вам обратиться к Богу. Я слышала, что Господь исцеляет. Может быть, Он и вас исцелит?» — спросила Любовь Александровна. «Может быть. Но, думаю, мне уже пора идти к Нему. Я рада, что скоро увижу моего Спасителя. Когда мне очень больно, я славлю Господа за то, что Он освободил меня от власти греха. И там, в вечности, не будет ни страданий, ни болезней, ни смерти. Ольга, но ведь Господь простил вас. Почему же Он не исцелил вашу болезнь?» «Этого я не знаю. Знаю только, что Его воля самая лучшая для людей. Он простил меня, и это главное. В Библии сказано, что посеет человек, то и пожнет. Я всю жизнь курила, и вот теперь пожинаю рак. Бог предупреждает людей, хочет их уберечь от зла. А люди непослушны Ему, а потом Его же и обвиняют за то, что им приходится нести последствия своих грехов». Простившись с Ольгой, Любовь Александровна хотела позвонить Наде, узнать, как там она, но только лишь успела включить телефон, как раздался звонок.

0: внучкой. Вес 3 килограмма, рост 50 сантиметров. Красивая, здоровая девочка. И я очень-очень рада. Я тебя поздравляю, моя дорогая Надюша. Скажи, в какой ты палате? Я сейчас приеду. На вопрос мамы Надя не ответила, а только спросила. Как ты себя чувствуешь, мамочка? Тебя ведь могут не отпустить из больницы. Любовь Александровна вдруг подумала. Надя могла вчера узнать, что у нее рак, когда приехала ее проведать. Может быть, именно поэтому она родила ребенка раньше, на 3 недели до предполагаемого срока. «Надюша, тебе сказали, что у меня рак?» Осторожно спросила Любовь Александровна. «Вчера я случайно услышала это», – тихо ответила Надя. «Дорогая моя, произошла ошибка! Я здорова!» «Слава Богу!» – воскликнула Надя. «Слава Богу!» – подтвердила Любовь Александровна. «Приеду, все расскажу. Так в какой ты палате? И как себя чувствуешь?» «Замечательно! Я нахожусь в 7-й палате!» – ответила Надя. «Вот и хорошо! Жди! Я уже выхожу из больницы!» – сказала Любовь Александровна и отключила телефон. Сергей Петрович приехал в столицу поздно вечером. Он хотел сразу же позвонить жене, но обнаружил, что забыл свой телефон дома. Пришлось поездить по городу, чтобы найти магазин, который работал в это позднее время и мог предложить покупателям товар высокого качества. Купив новый телефон, Сергей Петрович попытался вспомнить номер жены. Но это ему не удалось. Он напряг свою память, но смог вспомнить только телефон Нади. «Уже хорошо. Значит, и с женой поговорить удастся. Ведь она сейчас должна быть у дочери». Надя почему-то долго не отвечала, но затем он услышал ее тихий голос. «Алло, я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста». «Надюша, это папа! Здравствуй, моя дорогая!» «Здравствуй, папа! У тебя новый номер?» «Да, я телефон дома забыл, пришлось купить еще один. Можешь дать телефон маме? Я хочу с ней поговорить». «К сожалению, не могу. Я сейчас в роддоме». «В роддоме? Тебе же еще рано». «Как оказалось, в самый раз. У тебя теперь есть внучка. Поздравляю». «Внучка? Я очень рад! И поздравляю тебя и Сашу с доченькой!» «Спасибо, папа!» «А как там мама? Как она себя чувствует?»
1: «Мама в больнице».
0: «Почему? Врач ведь сказал, что у нее небольшой бронхит».
1: «Он так думал. Снимок показал другое».
0: «Что?»
1: «Рак».
0: «Рак?»
1: «Да, последней стадии».
0: «Я еду домой», — сказал Сергей Петрович и нажал отбой.
1: «О, папа, папа, как тебе сейчас тяжело»,
0: — прошептала Надя, вытирая слезы. Сергей Петрович тоже плакал. Он сидел в машине. Вокруг было темно, и никто не мог видеть его слез. У его любимой рак.

и дети – это все, что дорого для него в этом мире. Нет, не все. У него есть еще внучка и мама. Но никто из них не заменит его Любочку.

Ни в какое министерство он не поедет. Зачем ему какой-то участок, если Люба больна? Да и тот, что он уже купил, может забрать кто угодно. Только бы вернул Любочке здоровье. Сергей Петрович вздохнул и медленно тронул с места. Все, он едет домой. Не нужна ему столица с ее суетой и шумом. И не нужны ему никакие участки, если Люба покинет этот мир. На следующий день, когда он уже почти добрался до родного города, вдруг зазвонил телефон. Съехав на обочину, Сергей Петрович нажал на кнопку. «Да, Надюша, слушаю». «Папа, дорогой мой, произошла ошибка! Наша мама здорова! Просто в больнице случайно перепутали снимки!» «Ты в этом уверена?» «Да, я говорила с мамой, а потом звонила врачу. Он очень расстроен, что у них в больнице произошел такой неприятный инцидент». «Спасибо, Надюша! Для меня солнце снова взошло!» — сказал Сергей Петрович и весело, совсем как в молодости, засмеялся. «Какое счастье! Любушка здорова! Как он хочет увидеть ее! А как же разговор в министерстве? И что будет с тем участком? Он еще вполне может вернуться назад и поговорить с нужными людьми». Но тут Сергей Петрович вспомнил, в каком он был отчаянии еще совсем недавно. Ему ведь, по большому счету, не так уж много и нужно, чтобы все, кого он любит, были живы и здоровы. А без того участка вполне можно прожить. Даже лучше, что так получилось. Будет больше свободного времени, чтобы гулять с Любочкой в лесу или сидеть рядышком с ней на берегу реки.

Позвонив отцу, Надя задумалась. Как хорошо, что мама здорова. Господь так милостив к ним. Вчера, когда она услышала, что у мамы рак, ей стало очень страшно за нее. Ведь мама, несмотря на то, что много знает о Боге, так и не обратилась к нему. Взглянув на тумбочку, Надя увидела лежащие на ней красивые румяные яблоки, какие она очень любила. Это Наташа Орлова, ее дорогая подруга, принесла их. Надя была так рада, когда увидела, что Наташа пришла ее навестить. С тех пор, как они познакомились тогда в осеннем парке, Наташа много раз помогала ей и поддерживала ее. Совсем недавно, после крещения, у них в церкви должно было состояться членское собрание. Накануне вечером Наташа сказала ей: «Надюша, я знаю, что ты очень открытый, искренний человек. Вижу, что ты все принимаешь близко к сердцу. Мне кажется, ты считаешь, что все христиане не имеют недостатков. К сожалению, это не так. Господь подарил нам прощение, и Он хочет, чтобы мы жили святой жизнью. Но не всегда это получается, как хотелось бы. Поэтому я прошу тебя смотреть не на людей, а на Христа. Люди, к сожалению, могут поступить не так, как надо. Даже самые лучшие. Совершенными мы будем только на небесах. Ты права, Наташа. Мне, когда я только пришла в церковь, странно было слышать от некоторых верующих грубые слова и сплетни. Я не знала, как это воспринимать, — сказала Надя, грустно улыбнувшись. Я в таких случаях делаю так. Смотрю на Иисуса Христа, как Он поступил бы в той или иной ситуации. Сплетни не слушаю, а за всех в церкви молюсь. Наташа, какое красивое имя! Теперь, когда у Нади родилась дочь, Наташа Орлова стала ей еще дороже. Ведь благодаря этой милой женщине ее малышку не убили тогда, когда Саша настаивал на аборте. И поэтому свою дочь Надя назовет Наташей. Александр, узнав о рождении дочери, подумал: «Ну вот, я теперь стал отцом. Это новое звание и большая ответственность. Смогу ли я стать для нее хорошим отцом? Конечно, я буду стараться делать для своего ребенка все, что будет в моих силах. Но смогу ли я его полюбить?» Полюбить малышку ему действительно было трудно. Он целыми днями был занят, и на ребенка у него не хватало времени. Николай имеет серьезные намерения перебраться в Америку, и поэтому им с Володей приходится входить в курс дел, которыми занимался Уваров. А это не так-то просто, ведь ни у Саши, ни у Володи нет юридического образования. Вот и приходится с утра и до позднего вечера сидеть за бумагами или компьютером. Хорошо, хоть Володю и Веру уволили. Больше им в школу ходить не надо. И Володя все свои силы теперь вкладывал в процветание фирмы. Редко бывая дома, Александр видел свою малышку только когда она спала или плакала. Как он может полюбить ее, если даже нельзя поговорить с ней или хотя бы немного поиграть? Саша был благодарен Богу за то, что он помогал ему не раздражаться, когда ребенок плакал по ночам, и этим мешал ему, уставшему за день, хорошо выспаться. Надя вначале хотела перейти с малышкой в другую комнату, чтобы муж мог спать спокойно. Но Саша был против. Семья есть семья, и в ней
Надо все трудности и все радости переживать вместе. В одной из ночей в конце июля, когда Наташе уже исполнилось 1,5 месяца, она очень тревожно спала. Как видно, ее что-то беспокоило. Но к утру ей стало лучше, и она наконец-то уснула. Надя, уставшая от частых пробуждений дочери, также легла спать. Но Александру лежать в постели уже было нельзя. Нужно собираться на работу. Тихо поднявшись, чтобы не разбудить жену, Александр подошел к кроватке ребенка. Малышка крепко спала, и он мог спокойно рассмотреть ее. Маленькое личико его дочери было обрамлено пушистыми кудряшками, почти такими же по цвету, как и у Нади. Пухленькие губки были ярко-розовыми, а длинные изогнутые реснички мелко вздрагивали. Возможно, ей снился какой-то сон. И вдруг волна нежности к этому ребенку нахлынула на него. Ну, конечно же, он очень любит ее, его собственную доченьку. Ему впервые в жизни самому захотелось взять свою родную девочку на руки, нежно обнять и поцеловать в пахнущие молоком розовые щечки. Но он подавил в себе это желание. Не стоит будить малышку, ведь она и так плохо спала ночью. Вспомнив, что он должен собираться на работу, Александр хотел уже уйти, как вдруг малышка открыла глаза и посмотрела прямо на него. Ее взгляд был таким серьезным, что ему показалось, будто она изучает его. Это продолжалось всего несколько секунд, а затем она неожиданно для Александра улыбнулась ему. Эта улыбка дочери, обращенная к нему, была для Александра словно удар тока. Все внутри него перевернулось. Вот его родной ребенок, милая, красивая девочка, улыбается ему. Ему! А ведь он совсем не хотел этого ребенка. Он столько сил, нервов, здоровья и даже денег потратил на то, чтобы ее никогда не было на свете, чтобы она никогда и никому не улыбалась. Александр упал на колени и со стоном произнес: «О, Господь милующий, любящий! Только благодаря твоей любви она жива! Как я мог так поступать? Я ведь хотел убить собственную дочь. Ты был бы прав, Господь, если бы излил на меня всю ярость твоего гнева. Ты, Иисус, страдал за грешников. Вот он, я перед тобой, самый мерзкий из людей. Всю жизнь я буду помнить, что чуть было не стал убийцей своего ребенка. О, Боже! Прости меня! Прости за все! Я не знаю, как смогу жить с этой тяжестью!» Когда Саша встал на колени, Надя вдруг проснулась. Открыв глаза, она увидела мужа перед кроваткой дочери. Она слышала его молитву и плакала вместе с ним. Грех чуть было не разрушил их семью, но Господь в своей любви протянул к ним пронзенные руки. Он защитил их дочь, сохранил их любовь друг к другу и, самое главное, подарил им вечную жизнь. Бог есть любовь. Как хотелось бы, чтобы все люди это поняли.

Этот день был для Саши особенным. Тогда в молитве он ощутил нежное прикосновение Господа и понял, что Бог его прощает. Да, Бог простил его, но он никогда не забудет, что когда-то хотел избавиться от собственного ребенка. Слава Господу! Он этого не допустил.

0: На фирме в этот день было немного меньше работы, и Александр решил в обеденный перерыв съездить домой. Ему очень хотелось поскорее увидеть своих любимых жену и доченьку. Спустившись из офиса вниз, он направился к стоянке, где находился его автомобиль. Вдруг взгляд Александра упал на яркую вывеску, приглашающую всех проходящих мимо людей в зал игровых автоматов. И внезапно такое сильное желание зайти туда охватило его, что он большим усилием воли заставил себя сесть в машину и отправиться домой. Увидев мужа, Надя выбежала ему навстречу. Наташенька спала в коляске у входа в дом. Александр с любовью посмотрел на спящую малышку и, обняв жену за плечи, пошел с ней в гостиную. Надя накрыла на стол и хотела пригласить мужа обедать, но, взглянув на него, поняла, что его что-то беспокоит. «Что случилось, Сашенька? У тебя такой озабоченный вид?»
1: «Случилось? Да, наверное. Случилось то, чего я никак не ожидал. Понимаешь, опять вернулась тяга к игре на автоматах. Столько месяцев не было, и вот сегодня я еле смог пройти мимо. Ничего не понимаю. Бог ведь меня освободил. Почему же снова вернулось желание играть?»
2: «Я не знаю. Не могу понять.
1: Знаешь, я хочу поговорить с Николаем Митрофановичем. Может быть, он объяснит мне, почему это произошло?»
2: «Правильно, позвони ему. А если хочешь, я сама договорюсь о встрече», — предложила Надя.
1: «Не нужно, я сам сейчас позвоню». Поговорив с пастором, Александр сказал: «Все хорошо, через час я встречусь с ним». Когда Александр подъехал к дому молитвы, Николай Митрофанович уже ждал его. Выслушав, что поведал ему Александр, пастор сказал:
3: «Господь освободил тебя, Саша, потому что видел, без его помощи ты бы тогда не справился. С тех пор ты укрепился в вере и стремишься возрастать духовно. Раз Господь допустил, чтобы желание играть вернулось, значит, ты теперь имеешь силы, чтобы противостать сатане, который хочет погубить твою душу. Помнишь, что советует апостол Иаков? Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Ты покорился Богу. Теперь противостань врагу твоей души, и он убежит от тебя». Простившись с пастором, Александр позвонил жене, рассказал ей о разговоре с Николаем Митрофановичем и поехал на работу. Поставив машину на стоянке, он захлопнул дверцу автомобиля и посмотрел в сторону здания, где находился офис фирмы. Ему предстояло пройти мимо зала с однорукими бандитами. И опять сильное желание играть захлестнуло его. Мысленно он обратился к Иисусу Христу за помощью и пошел в офис, стараясь не смотреть в ту сторону, где находились игровые автоматы. Но едва он поравнялся с залом, как появилась навязчивая мысль: «Зайди, ты просто посмотришь. Ничего плохого не случится. Зайди же поскорее». Саша остановился. Он понял, что злая сила хотела навязать ему свою волю. «Так значит, сатана пытается затянуть меня в омут греха, посылая такие мысли. Слава Иисусу! Он всегда со мной!» — подумал Александр и прошел мимо зала, где яркими огнями мигали однорукие бандиты, заманивая поддавшихся греху людей. Вечером, возвращаясь домой, Александр заметил, что тяга к игре на автоматах
2: исчезла.

0: Сергей Петрович был очень счастлив. Его жена здорова. А еще у него теперь есть внучка, которая очень похожа и на Любу, и на Надю с Верой, его самых дорогих и любимых людей. Вернувшись на свой участок в деревне, Калинниковы с новыми силами принялись его обрабатывать. Теперь, после рождения внучки, они хотели поскорее превратить его в чудесный сад. Вплотную подойдя к той границе, где кончается земная жизнь, а затем узнав, что до перехода в вечность у нее, скорее всего, больше времени, чем она думала тогда, в ту страшную ночь в больнице, Любовь Александровна чувствовала себя словно рожденной заново. Да, так оно и было. Именно там, в больнице, она родилась духовно. Зная, что муж отрицательно относится к вере в Бога, она не сразу смогла заговорить с ним о том, что произошло с ней. Но в один из погожих вечеров, когда они после трудового дня сидели на скамейке под вишней, Любовь Александровна решилась начать этот важный разговор. Она рассказала супругу, какой испытала ужас, когда узнала, что ей предстоит очень скоро покинуть этот мир. Сказала она ему и о том, как ее бедная, измученная душа искала выход, и затем нашла его у ног Иисуса Христа. Знаешь, Сереженька, такой мир излился в мое сердце после молитвы, что я еще сильнее убедилась в том, что Бог есть и что Он любит людей. Умирать мне уже было не страшно, но, конечно, не хотелось расставаться с тобой и детьми. Любовь Александровна немного помолчала, ожидая, как отреагирует муж на ее сообщение. Но он молчал. Так ничего и не дождавшись, она сказала: «Теперь я уверена, наши с тобой родители были абсолютно правы, что сохранили верность Господу, несмотря на гонения и множество испытаний. Они знали, что Иисус Христос искупил их своими страданиями на Голгофе и были благодарны Ему за это. Душа человека бесценна для Бога. Он любит тебя, Сережа. Вернись к Нему». Когда жена сказала это, Сергей Петрович встал и, не говоря ни слова, ушел в дом. После этого он вел себя так, словно и не было этого разговора. Любовь Александровна больше не говорила с мужем на эту тему, но много молилась о нем. Молились о отце и Вера с Надей, которые были очень счастливы, когда узнали, что их любимая мамочка обрела спасение. У Сергея Петровича было много забот на участке и с пчелами. К его радости, скоро рядом с ними появились новые соседи, такого же возраста, как и они с Любой. Это были очень милые, приветливые люди. И Сергей Петрович часто в свободное время уходил к соседу, чтобы сыграть с ним партийку-другую в шахматы. Со своей Любушкой Сергей Петрович вел себя как прежде, стараясь не показывать ей, что происходит у него на душе. После того разговора с женой к нему опять вернулись угрызения совести. Он мучился, что так подло поступил когда-то с родителями. Мучился из-за того, что столько лет не видел свою мать и ничего не сообщал ей о себе. Но особенно он страдал, когда думал о Боге. Тогда ему казалось, что вот сейчас откроются небеса, и Бог изольет на него свой гнев. Уж слишком много у него тяжких грехов. По ночам Сергей Петрович перестал спокойно спать. А чтобы Любовь Александровна ничего не заметила, перебрался на веранду, сказав, что в доме ему спать слишком жарко. Но, конечно же, от внимательного взгляда любящей жены не могло укрыться то, что происходило с ее мужем. И однажды Любовь Александровна спросила: «Сережа, тебе плохо? Скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходит?» От неожиданности Сергей Петрович вздрогнул. Он не ожидал такого вопроса от жены, так как думал, что она не видит, как он мучается и переживает.
1: Сегодня прозвучала 23-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Исцеление больного водянкой. Иисус знал о замысле враждебно настроенной к нему иерусалимской знати. Поэтому он с апостолами возвратился в селение неподалеку от реки Иордан. Здесь Иисус проповедовал и лечил приходивших к нему больных. Однажды в субботу один из проживающих поблизости фарисеев пригласил Иисуса к себе домой на обед. Иисус согласился и, придя в дом фарисея, увидел, что собралось много народу. Среди гостей были законники, были также пришедшие без приглашения. Они стояли поодаль и наблюдали за трапезой. В толпе людей находился человек, больной водянкой. Этот человек услышал, что Иисус будет здесь, и пришел в надежде, что Он исцелит его. Иисус увидел больного человека, пожалел его и захотел ему помочь. Обратившись к фарисеям и законникам, он спросил: «Позволительно ли исцелять в субботу?» Не получив ответа на свой вопрос, Иисус исцелил больного, после чего сказал: «Если ваш вол или осел упадет в яму в субботу, разве кто-нибудь из вас станет дожидаться окончания субботы, чтобы вытащить его из ямы?» Фарисеям и законникам нечего было возразить, ибо Иисус учил проявлять к людям не меньше милосердия, чем к животным. Быть может, им даже стало стыдно.

0: Иисус отправился учить в города и села, где до этого проповедовали и исцеляли 70 его учеников. В субботу он пошел молиться в синагогу. Там он увидел скорченную болезнью женщину. В течение 18 лет она не могла разогнуть спину. Иисус знал, как мучительно трудно этой женщине передвигаться. Подозвав ее к себе, он сказал: «Женщина, ты освобождаешься от своего недуга!» И возложил руки на ее спину. Женщина сразу же выпрямилась. Женщина была безмерно счастлива. Она вознесла хвалу Богу, благодаря Его за исцеление. Начальник синагоги был недоволен тем, что Иисус исцелил в субботу.
1: «Для работы есть 6 дней в неделе», — сказал он. «Исцелять больных надо в эти дни, а не в субботу».
0: «Лицемер», — сказал Иисус. «Разве ты не отвязываешь свою скотину и не ведешь ее поить в субботу? Так почему же не освободить несчастную женщину от недуга, от которого она страдала 18 лет?» Слова Иисуса смутили его врагов. Им стало стыдно. Народ же радовался и славил Бога за его чудесные дела.

Иисус отвечает фарисеям. Однажды несколько фарисеев пришли к Иисусу и сказали: «Уходи из этих мест, ибо Ирод задумал убить тебя». Они надеялись, что Иисус испугается и уйдет из Иерусалима. Таким образом, они сумеют избавиться от него. Однако фарисеи просчитались. Иисус не испугался Ирода, как не боялся он и самых злейших врагов своих, правителей иудейских, ненавидевших его за то, что он обличал их в грехах и учил бедных. И сказал Иисус фарисеям: «Пойдите и скажите Ироду, что я буду исцелять больных сегодня и завтра и на третий день. Я должен трудиться сегодня, завтра и в последующий день, ибо не бывает того, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Затем Иисус напомнил, как расправлялись в Иерусалиме с пророками в прежние времена, и сказал, что на смерть Иисуса осудит не Ирод, а первосвященники и старейшины иудейские. Среди тех, кто следовал за Иисусом и слушал Его, были всеми презираемые сборщики податей, мытари и другие грешники. Фарисеи и книжники именно это ставили Иисусу в вину. «Этот человек не только общается с грешниками, но даже ест вместе с ними», — говорили они. Иисус знал об этом и, обращаясь к народу, чаще всего говорил притчами. Однажды, увидев, что в толпе много женщин, Иисус рассказал притчу, которая помогла женщинам лучше понять его. «Какая женщина, имеющая 10 серебряных монет и потерявшая одну из них, не сделает все, чтобы найти ее? Она зажжет свечу и начнет тщательно подметать весь дом, пока не найдет пропажу. Найдя же, созовет соседей и друзей и скажет: „Порадуйтесь со мной, я нашла свою потерянную монету“. Так же и на небесах радуются каждому грешнику, обратившемуся к Богу», — сказал Иисус.

0: Зима. На улице лютовал мороз. Двери большого молитвенного дома часто открывались и закрывались. Взрослые дети торопливо заходили в зал. Все спешили занять места, и мало кто обращал внимание на маленькую девочку, стоявшую у входа. Она несколько раз порывалась войти в зал вместе с другими, но почему-то отступала назад. Переступая с ноги на ногу в больших стоптанных башмаках, она старалась плотнее закутаться в ветхую шаль. Взрослые всегда казались ей суровыми и сердитыми. Она боялась их, потому что они прогоняли ее от своих домов. Она не знала, почему люди так грубо относились к ней, но горький опыт научил ее быть осторожной. Вдруг перед девочкой остановился старик с большой белой бородой. Она съежилась и уже хотела было бежать, но он заговорил с ней приветливо. «Проходи в зал, девочка, не бойся». Она робко пошла за ним и остановилась посреди зала. Какая-то старушка поманила ее к себе и усадила рядом. Осмелев, девочка стала рассматривать помещение и людей. «Как здесь тепло!» Услышав пение, девочка подалась вперед и замерла. Ее большие черные глаза заблестели. Шаль сбилась с головы, и на лоб упала прядь черных кудрей. На щеках заиграл румянец. Пение всегда производило на нее необыкновенное впечатление. Она часто бегала по улицам за шарманщиком, чтобы послушать его песни. Но таких песен она, кажется, еще никогда не слышала. Ей вспоминалось что-то приятное и родное. Когда еще была жива мама, она тоже пела хорошие песни. Но это было уже так давно. Хор запел новый гимн. Девочке показалось, что она видит прекрасный сон. Потом вперед вышел уже знакомый дедушка. Открыл большую книгу и громко прочитал. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Старик говорил о том, что Иисус Христос любит детей. Он по-особенному заботится о вдовах и сиротах. Прийти к Нему – значит поверить, что Он Бог и Спаситель. А довериться Ему как Отцу – это значит в молитве рассказать Богу все, что гнетет и мучит. И искренне поверить, что Он держит тебя в своей руке и не даст погибнуть. Девочка пристально смотрела на проповедника и так ясно вспомнила маму. Она тоже говорила, что Бог обещал заботиться о сиротах. Две крупные слезинки повисли на длинных ресницах девочки. Значит, Иисус знает, что у нее умерла мама, знает, как ей плохо живется у дяди пьяницы. Может ли она, бедная сирота, прийти к Иисусу? О, как хотелось бы ей уйти на небо и никогда, никогда не возвращаться на землю! Старушка, рядом с которой сидела девочка, обняла ее и что-то ласково шепнула на ухо, но та ничего не расслышала. Когда все встали и запели, девочке стало стыдно за свои слезы. И почему она расплакалась среди чужих людей? Ведь мама говорила ей, что Бог любит детей и зовет их к себе. Но она забыла об этом, а сейчас услышала и расплакалась. Вдруг девочка вспомнила, что уже слишком поздно, и ей непременно попадет от дяди за то, что она так долго не приходила домой. Она бросилась к выходу. Ледяной ветер тут же ворвался под шаль, рванул за полы пальто и обдал морозом. Дрожа от холода, девочка побежала по темной мостовой. Ей не хотелось спешить, но мороз заставлял бежать. Так было теплее. У дяди тоже холодно и сыро. Он всегда пьяный и постоянно ругается. Но ей больше некуда идти. «О, если бы Иисус взял меня к себе на небо!» — подумала девочка, еще больше сжимаясь от холода. «Я хочу прийти к тебе, Иисус! Но как это сделать? Есть ли у тебя место для таких жалких, как я?» Девочка сильно хотела есть. С утра ей никто не дал ни кусочка хлеба. Она знала, что вечером тоже ничего не получит, потому что дядя будет пьяным, а тетя злой и ворчливой. Выбившись из сил, девочка присела на ступеньки какого-то дома. Здесь не так сильно дул ветер, но она все еще дрожала и от холода, и от голода, и от усталости. Вдруг на противоположной стороне улицы девочка увидела дедушку, который в этот вечер так много говорил о любви Христа. Ей захотелось рассказать ему о себе. Может, этот добрый человек чем-то поможет ей? Девочка бросилась через дорогу и вдруг совсем рядом услышала топот копыт. Растерявшись, она хотела побежать обратно, но поскользнулась и упала. «Берегись!» – раздался отчаянный крик. В одно мгновение девочка почувствовала сильный удар и, вскрикнув, потеряла сознание. Кучер резко остановил лошадей. Из саней поспешно вышла молодая женщина и заботливо наклонилась над ребенком. На снегу виднелись капли крови, а на голове девочки женщина обнаружила большую рану. «Она ударилась головой о мостовую», – прошептала дама и попросила кучера. «Помогите мне положить ее в сани и перевязать рану!» Через несколько минут сани остановились у красивого особняка. Швейцар занес девочку в дом, а кучер сразу же отправился за врачом. Пожилая горничная осторожно раздела девочку, помыла окоченевшие руки и ноги, поменяла повязку на голове.
1: «Какая же она худенькая, а руки как бы не обмороженные!» — с сожалением приговаривала старушка. «Где это вы нашли ее, Мария Семеновна?»
0: Но та, словно не слышала горничную, и с тревогой смотрела в окно. «Почему же доктор так долго не едет?» — волновалась она.
1: «Бог не без милости», —

0: быстро поправится». Мария Семеновна поднесла глазам платочек. Всего 3 месяца назад она похоронила свою 8-летнюю дочь Нину. Сердечная рана была еще свежа, а незнакомка так напоминала умершую. Доктор, понимающе вздохнул и, решив, что пора уходить, заметил.
1: «Мне кажется, что сам Бог послал вам ее в утешение».
0: В этот момент девочка открыла глаза, непонимающим взглядом обвела комнату и снова закрыла глаза. «Оставим ее в покое», – тихо сказал врач. «Она будет спать до утра. Завтра я зайду». Утром горничная, заметно волнуясь, сказала.
1: «Знаете, что я хочу вам сказать, Мария Семеновна? Уже вчера я заметила, но боялась вас потревожить».
0: «Что-то случилось?»
1: «Да вот эта девочка очень похожа на Ниночку. Прямо диву даюсь».
0: Старушка прослезилась. Мария Семеновна обняла ее и поцеловала. «Идите, Анушка, к ней», — попросила она. «Может, что понадобится. Мне она тоже напоминает Ниночку». Год назад Мария Семеновна похоронила мужа и теперь так болезненно переживала смерть дочери. Она молилась и старалась утешаться Господом, который взял к себе ее любимое дитя. Но это было нелегко. Богатый дом казался ей могилой, и она уже хотела уехать кому-нибудь из родственников. Вчерашнее событие перевернуло все ее планы. Мария Семеновна на цыпочках вошла в комнату больной. Девочка лежала с открытыми глазами. Мария Семеновна также тихо вышла в соседнюю комнату и села за пианино. Полилась красивая музыка. Девочка встрепенулась. Ей показалось, что она уже где-то слышала подобное. Она не могла понять, где находится. Вспомнился вечер, когда старичок с белой бородой рассказывал про Иисуса. Вспомнилось красивое пение.
1: «Где я?» —
0: подумала девочка и стала рассматривать богато обставленную комнату.
1: «Наверное, Иисус взял меня к себе», — решила она. «Но где же мама? Почему она не приходит?»
0: В этот момент в комнату вошел доктор. Он ласково взял девочку за руку и спросил.
2: «Как тебя зовут?»
1: «Вера»,
0: — тихо ответила она и испуганно прошептала.
1: «Пожалуйста, оставьте меня здесь. Скажите Иисусу, чтобы он не посылал меня к дяде. Здесь так хорошо. Как красиво играют ангелы».
0: Доктор удивленно поднял брови.
2: «А что, твой дядя плохо относился к тебе?»
0: Вера кивнула. Что-то вспомнив, она протянула руки и умоляюще проговорила.
1: «Не надо, не надо, не посылайте меня к нему. Я боюсь дядю, он всегда пьяный, и тетя тоже. Они бьют меня и ругают. Оставьте меня на небе. Иисус говорил, чтобы никто не мешал детям приходить к нему».
0: «Успокойся, Верочка», — обняла ее Мария Семеновна. «Иисус услышал твою просьбу». Мария Семеновна почувствовала, как трепетно бьется сердце девочки.
1: «Я не хочу возвращаться на землю. Там так холодно. И дядя такой злой».
0: Мария Семеновна вышла с доктором в другую комнату.
2: «Вы уверены, что девочка говорит правду?» — спросил доктор.
1: «Я не сомневаюсь. По всему видно, что ей жилось не сладко».
2: «Может, ее наказывали за упрямство и лень?»
1: «Не похоже. Вы заметили, как уверенно она говорит об Иисусе?
0: Она воспитывалась в христианском духе. Мне нравится эта девочка. Может, это ответ на мои молитвы, и мне нужно оставить ее у себя?» Мария Семеновна с трудом проглотила подкативший горлу ком.
2: «Давайте съездим к ее дяде и поговорим», —
0: оживился доктор. Мария Семеновна согласилась. Они без труда нашли неприглядное жилище старого каменщика. Дверь открыла пожилая неопрятная женщина. Ее муж, услыхав о племяннице, заявил, что всю ночь искал ее и не знает, куда она пропала. Заметив недоверие со стороны молодой госпожи, он стал говорить меньше. А когда доктор поинтересовался, за что они жестоко наказывали девочку, каменщик долго молчал. Потом сказал, что проучал ее за какие-то провинности, потому что он ее единственный родственник. Он признался, что Вера

0: всегда была для них обузой, но они не могли выбросить ребенка на улицу.
1: «Я думаю, вы не против избавиться от нее», — сказал доктор. «Эта дама хочет взять девочку на воспитание, но вы должны пообещать, что не будете искать ее и вмешиваться в ее жизнь».
0: Дядя привстал. Он хотел было что-то возразить, но когда Мария Семеновна положила на стол несколько золотых монет, согласился на все условия. Пока Марии Семеновны не было, горничная покормила Верочку и стала объяснять, что это совсем не небо. Здесь живут обычные люди. Правда, это большая милость Божья, что Мария Семеновна увидела, как Верочку сбила лошадь и взяла ее в свой дом. Когда горничная сказала, что Мария Семеновна поехала с доктором к ее родным, Верочка сильно забеспокоилась. Ей казалось, что вот-вот придет пьяный дядя и с грубой бранью заберет ее домой. Она уткнулась лицом в подушку и заплакала. В это время вернулась Мария Семеновна. «Не плачь, родная!» — почувствовала Верочка нежное прикосновение ее рук. «Ты теперь всегда будешь жить здесь!» «Я хочу заменить тебе маму!» Мария Семеновна заплакала, а Верочка обвила ее шею худенькими ручонками, не зная, что сказать. Она и не мечтала о таком счастье. Горничная, глотая слезы, поспешно удалилась в свою комнату и преклонила колени. «Милосердный отец, ты на самом деле не забываешь сирот и вдов. Слава тебе!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В начале третьей главы Павел говорит о том, как он послал в Фессалоники своего верного друга и сподвижника Тимофея. Апостол сообщает основную цель, ради которой он отправил Тимофея в Фессалоники. Давайте прочтем стихи со второго по четвертый. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Мы с вами помним, что служение Павла в Фессалониках было грубо прервано. Он был силой изгнан из этого города. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Апостол сам говорит, что он хотел бы возвратиться в Фессалоники, чтобы продолжить свое служение, но обстоятельства не позволяли ему претворить свое желание в жизнь. Поэтому Павел направил к фессалоникийским верующим Тимофея, дабы никто из них не поколебался в предстоящих им скорбях. Здесь не идет речь о событиях великой скорби. Имеется в виду маленькие скорби, то есть трудности, лишения и невзгоды этой жизни. Более того, здесь апостол Павел утверждает, что все эти невзгоды и скорби неизбежно суждены нам всем. Мы с вами знаем, что в этом мире нам обязательно приходится проходить через жизненные трудности и испытания. В этом мире нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. Божье Слово совершенно ясно говорит нам об этом. Но главное — это чтобы посреди всех наших невзгод и скорбей мы сохраняли свою верность Господу. Ибо, как выясняется, сам Господь предназначил нам всем проходить через эти небольшие испытания. То есть все эти неприятности существуют именно для того, чтобы приближать нас к Богу. Они производят освящение в жизни верующего. Есть и другие отрывки Писания, которые несут ту же самую истину. Павел высказывает эту мысль в своем втором послании к Тимофею в 12 стихе 3 главы. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И здесь нет никаких «если». Они будут гонимы. Также мы могли бы прочесть отрывок из 4 главы 1 послания Петра, где апостол пишет. «Возлюбленные! Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. А еще мы можем вспомнить, что сам Господь говорил. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». «Я победил мир».
Дитя Божье может иметь покой в своей жизни только потому, что этот покой обретается во Христе. И нигде, кроме Него, мы не сможем обрести мир в церкви, мы не сможем найти мир в христианском служении. Мир обретается только в личности Иисуса Христа. А в окружающем нас мире мы будем иметь скорбь. Спаситель совершенно однозначно утверждает эту истину. В этом мире нет покоя, в этом мире царят одни лишь беды и несчастья. Но наш Господь победил мир, Его победа — это наша победа. Так что скорби предстоят всем нам, и нет способа уйти от них. Но в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих невзгод. Я уже много раз говорил вам, друзья мои, что тот факт, что вы являетесь верующими, вовсе не означает, что вам удастся избежать трудностей. Принять Христа вовсе не означает быть застрахованным от неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что некоторые страдания начинаются у нас после того, как мы становимся Божьими детьми, даже если до этого у нас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных невзгод. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако Христос также совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он будет вместе с нами во всех этих испытаниях, и что в конце концов мы достигнем тихой гавани. Любой корабль, на борту которого пребывает Господь, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Более того, я готов утверждать, что время, когда нам действительно нужно начинать беспокоиться, это когда над нами совершенно безоблачное небо, и все в нашей жизни идет абсолютно гладко. Именно в этом случае стоит представить вопрос об истинности нашего спасения. А если вы испытываете в этом мире лишения и невзгоды, и если вы сталкиваетесь с напастями, а трудности жизни обрушиваются на вас, это верный признак того, что вы Божье дитя. Именно так Бог учит нас полагаться на Него. Я вспоминаю один случай, о котором мне рассказал один мой знакомый. В одной церкви пастор попросил своих прихожан назвать свои самые любимые стихи из Писания. Один человек встал и сказал, что его любимый стих в Библии — это фраза «И было время». Все собравшиеся были изрядно озадачены таким выбором, поэтому пастор решился спросить, как эта фраза может являться самым любимым стихом? На это прихожанин ответил: «Когда у меня неприятности, я вспоминаю эту фразу. Она гласит, что нечто было и прошло, и я понимаю, что нынешнее время трудностей пройдет. Мои неприятности когда-нибудь закончатся». Друзья мои, Бог проведет нас через самые суровые жизненные бури. Однажды мы все будем навсегда избавлены от наших тревог и волнений. Как чудесно сознавать это! Конечно, этот человек не совсем правильно воспринимал данную библейскую фразу, однако его богословские взгляды были, несомненно, в совершенном согласии с тем, что говорит здесь апостол Павел. Далее давайте прочтем пятый стих. «Посему я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Искуситель, упоминаемый в этом стихе, — это никто иной, как сатана. Во второй главе Павел писал, что сам сатана помешал ему прийти к фессалоникийцам. А здесь Павел фактически говорит этим христианам: «Сатана делает свое дело и причиняет неприятности мне, поэтому я полагаю, что он оказывает свое воздействие и на всех вас». Еще одно предназначение страданий и скорбей — это проверка глубины и подлинности убеждений верующего. Есть множество истинных верующих,
но также есть немало лицемерных притворщиков. И одна вещь, которая безошибочно проявляет подлинность веры человека, это его способность переносить невзгоды посредством веры в Бога. Скорби раскрывают подлинных верующих, и именно по этому поводу радуется здесь апостол. Прочтем 6 и 7 стихи. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры». Павел с нетерпением ожидал вести от Тимофея, и ожидания не обманули апостола. Фессалоникийцы стойко переносили свои тяготы. Поэтому апостол, на долю которого также выпало немало невзгод, черпал радость и утешение в этих добрых вестях. Прочтем стихи с 8 по 10. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Фраза «теперь мы живы» означает, что весть о стойком перенесении фессалоникийцами всех их испытаний вселила радость и придала сил апостолу. Действительно, радость, как правило, ассоциируется у нас с жизнью, тогда как печали ассоциируются со смертью. Но вместе с тем, именно наши печали развивают в нас способность к радости. Павел хотел, чтобы фессалоникийцы узнали радость и знали, как нужно радоваться. Ибо в жизни христианина есть и должна быть радость. Даже посреди невзгод мы можем радоваться жизни. Хотя, друзья мои, сделать это удается далеко не всегда и не так уж легко. Но именно об этом писал апостол Петр в 12 и 13 стихах 4 главы своего первого послания. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Как христиане, мы не можем потерпеть неудачу. Даже если мы сталкиваемся с неприятностями, все они будут содействовать нашему конечному благу, и мы всегда можем быть уверены в этом. Далее прочтем стихи с 11 по 13. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Павел просил Бога преисполнить фессалоникийских верующих любовью. В этом послании любовь показана нам в действии. Павел называет это термином «труд любви». Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства. Это активный труд во благо другого человека. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. Причем любовь не является самоцелью. У нее есть своя конкретная задача — утвердить сердца непорочными во святыне. Конечной целью любви христиан друг к другу является то, чтобы в них выработался характер святости. Поэтому задумайтесь, друзья мои, если вас будут судить за то, что вы являетесь христианином, найдется ли у ваших обвинителей достаточно улик, чтобы подтвердить свои обвинения?
Однажды мы предстанем перед Христом, и Он будет судить наши дела. Это может ужаснуть вас. Но Он, кроме всего прочего, будет судить наш с вами характер, то есть нашу внутреннюю сущность, как верующих. Именно это будет определять, какие награды мы получим. Друзья мои, христиане, какой жизнью вы живете сегодня? Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на 13 стих, где апостол упоминает «пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Я думаю, что ни один богослов не станет спорить, что в этом стихе подразумевается, что святые будут со Христом, когда Он придет на эту землю, чтобы основать свое царство. Но также из этого стиха, казалось бы, следует, что Господь наградит их только после того, когда придет на нашу землю, чтобы основать свое царство. Действительно, сказано, что Он утвердит сердца непорочными во святыне пред Богом и Отцом, именно во время Своего пришествия. Однако многие из нас верят, что верующие предстанут на суд Христа еще до наступления этого события. То есть мы верим, что когда Он заберет церковь из этого мира, наша планета вступит в период великой скорби. И только в конце этого периода великой скорби Господь придет, чтобы основать свое царство. Поэтому возникает совершенно естественный вопрос. Когда именно Господь должен будет представить нас непорочными во святыне пред Богом? То ли это случится сразу после того, как Он заберет свою церковь из этого мира, или же это произойдет уже после того, когда Он придет на землю, чтобы основать свое царство? Ответ на этот вопрос определяется нашим пониманием фразы «в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Есть различные греческие слова, которые имеют значение пришествия или появления. Первое слово — «эпифанио». Именно от этого греческого слова происходит богословский термин «эпифания» — «богоявление». Первое пришествие Христа являлось эпифанией. У нас в Библии этот термин переводится словом «явиться». В послании к Титу, в 11 стихе 2 главы, мы читаем: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Около 2000 лет назад Господь Иисус пришел в образе обычного человека, крошечного младенца из города Вифлеема. Это было явление нашего Господа. Это была Его эпифания. Слово «эпифанио» может быть использовано как в отношении Его первого прихода, так и в отношении Его следующего пришествия, когда Он заберет церковь и утвердит свое царство. То есть это слово подразумевает идею явления и физического присутствия Господа Иисуса Христа. Второе греческое слово «апокалипсис» означает проявление или демонстрацию чего-то скрытого прежде. Кстати, именно это греческое слово используется в названии книги Откровения. Едва ли можно назвать первое пришествие Иисуса Христа словом «апокалипсис», «откровение». Потому что, когда Он родился в этом мире, Его истинная слава была скрыта человеческой плотью. Это было подобно тому, как сосредоточение Божьей славы в скинии Ветхого Завета находилось в святом святых, куда не мог входить никто, а только первосвященник. Завеса отделяла святое святых от остального храма. Когда Господь Иисус пришел в этот мир в первый раз, Его слава не была явлена миру, она была закрыта Его человеческой плотью. Однако, когда Он придет в этот мир вновь, Его слава будет сиять миру. Поэтому второе слово «апокалипсис» вполне относится к Его второму пришествию. Третье греческое слово — это слово «парусия». Буквально оно означает «присутствие» или «пребывание» рядом с чем-то. В нашей Библии термин «парусия» иногда переводится как «пришествие», но на самом деле
Это слово буквально означает «присутствие». Например, в 12 стихе 2 главы послания к филиппийцам мы читаем: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А в 19 стихе 2 главы 1 послания к фессалоникийцам это же слово переведено иначе: «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Поэтому фраза «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» говорит о том факте, что верующие окажутся перед лицом Господа Иисуса в тот самый момент, когда будут восхищены. Христос возьмет нас домой, к славе, в то место, которое Он приготовил для нас. Так что это пришествие, парусия, вовсе не относится к возвращению Господа со своими святыми для основания царства, но к нашему приходу на небеса, в присутствие Отца. Мы войдем в присутствие Господа Иисуса, и в то же самое время мы будем представлены непорочными во святыне пред Богом. Это и есть то, что апостол Павел называет термином «блаженное упование». Всеми людьми в этом мире движет надежда. Кто-то сказал, что нет лекарства, подобного надежде. Нет побуждающей силы более сильной и действенной, чем ожидание чего-то лучшего, предстоящего нам завтра. Любой человек опирается на какую-то надежду и не имеет в этой жизни иной поддержки. И какой чудесной и славной становится жизнь, когда мы служим живому и истинному Богу, ожидая с небес Его Сына, Который утвердит сердца наши непорочными, во святыне пред Богом и Отцом нашим. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Куда летят искры? Не так давно заметила, что при выборе книги все чаще предпочтение отдаю мемуарам, которые в юности казались мне такими скучными. В то время интересной была только своя биография, и не было никакого дела до других. С годами начинаешь ценить свидетельства людей ушедших эпох, жизнеописания великих и знаменитых, воспоминания о днях давно прошедших. Возраст дает о себе знать. Жизнь протекает, как песок сквозь пальцы. Хочется удержать ее, остановить. Осознаешь, что это невозможно. Тогда ищешь утешение в судьбах других. Вот жили люди и какие. А теперь их нет. Все там будем. Для всех земная суета когда-нибудь закончится. В детстве мы опережаем время. Игрушка, купленная полчаса назад, уже изучена и неинтересна. В юности ты еще впереди, такие футболки уже не носят, а этот девайс уже освоен. Затем наступает период, когда идешь со временем в ногу. Наши ритмы совпадают. Но постепенно замечаешь, что начинаешь отставать. Еще торопишься, еще пытаешься его догнать, но со временем расстояние становится огромным, не перепрыгнуть. И вот уже время летит со скоростью пригородной электрички. Пейзаж мелькает за окном все менее различимый. Никогда не чувствовал себя глупым. Но вот сейчас, когда захожу в магазин с электроникой, это ощущение приходит. Усмехается мужчина преклонного возраста. Что это за агрегаты? Что с ними делать? К чему применить? А продавцы дают такие объяснения, что я все время оглядываюсь. Нет ли кого-то за спиной? Быть может, весь этот поток технических характеристик предназначен не мне? Да, не различить детали проносящейся действительности. И мы сворачиваем с центральной магистрали на второстепенную дорогу. Дорогу памяти, дорогу мемуаров. У Пушкина есть стихотворение «Телега жизни». «Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломить, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел!». Но в полдень нет уж той отваги. Порастрясло нас. Нам страшней и косогоры, и овраги. Кричим «Полегче, дуралей!». Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремли едем до ночлега. А время гонит лошадей. У каждой эпохи есть свои символы, свои приметы, свои ассоциации. У Пушкина время — ямщик, что погоняет лошадей, запряженных в телегу. У американского певца Марка Энтони, моего ровесника, сравнение другое. Жизнь — это как путешествие на поезде, со множеством остановок, изменений в маршруте и даже аварий. Эта поездка будет полна радости, печали, ожиданий, надежд, предательств, прощений, приветствий и прощаний. Главная тайна поездки — мы не знаем, на какой станции нам предстоит сойти. У современного российского писателя Виктора Пелевина есть повесть «Желтая стрела», где обыгрывается тот же сюжет. Жизнь — это поезд, который движется к разрушенному мосту, но пассажиры уверены, что едут из ниоткуда в никуда. Возможно, лет через 50 жизнь будут сравнивать с полетом на самолете, а через 100 — на ракете. Неважно. Во все времена ощущение одно — дорога, вектор, устремленный. Куда? Никуда? К ночлегу? К разрушенному мосту? К пропасти? Один богатый человек задал мне вопрос. Как обеспечить свою старость? Я заработал много денег, но мне нужно их как-то сохранить, распределить. Я не доверяю нашей социальной системе, не доверяю банкам, не доверяю законам. Прекрасно понимаю, что все могу потерять в один миг. Все, что заработано годами и оплачено здоровьем, огромными усилиями, нервами, страхами, компромиссами с людьми и совестью. Человек переживает о старости. Правильно делает, поскольку старость — это время, когда мы становимся невластны над собой. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иоанна 21:18. Старость — это такой большой зачет в университете жизни. На этом зачете спросят, как ты воспитал детей, заботятся ли они о тебе, или, тая обиды, поворачиваются спиной. Спросят и о делах, которые ты делал, приятно ли их вспоминать, или надо прилагать усилия, чтобы попытаться вычеркнуть их из памяти. Спросят и о людях, что повстречались на центральной магистрали жизни, а теперь тенями окружают тебя на второстепенной дороге, благодарными тенями или укоряющими. А после зачета всегда идет экзамен. Он наступает для каждого. На одном из могильных камней на старом кладбище Александро-Невской лавры высечена такая эпитафия: «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Сорви былиночку и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях, подумай о себе». Маяковский писал в стихотворении «На смерть Есенина»: «В этой жизни помереть нетрудно». Нет, трудно, поскольку смерть — итоговый экзамен, а дальше — распределение. «И мы летим» — Псалом 89:10. «Летим, как искры, устремляясь вверх» — Иов 5:7. «Для всех земная суета когда-нибудь закончится, все будем там. Вопрос лишь, где там?» Тот же самый богатый человек спросил еще об одном. Он вообще любит задавать вопросы. «Вокруг маленькой планеты Земля огромный, холодный, черный космос. Соседние планеты представляют собой либо ледяные пустыни, либо огненные шары. Для чего они? Если их создал Творец, в чем смысл этих безжизненных небесных тел?» Исследователи межзвездного пространства надеются, что где-то далеко-далеко есть братья по разуму или хотя бы планета, подобная нашей, на которой можно жить. Однако ничего утешительного сказать не могут. Сколько ни посылали сигналы в черную пустоту, ответ приходит один — лед и плазма, радиация и космический мусор. Так в чем он, смысл этого огромного бесполезного космоса? Я задумалась. Действительно, почему так пустынно и безжизненно вокруг нас? Единственное, что пришло в голову, окружающий нас космос — это замороженные проекты, которые были остановлены в момент грехопадения человека. Возможно, использование небесных тел, их развитие — все это было для Адама и его потомков. Понимаю, что мои рассуждения ничем не подкреплены. Мне могут возразить, что Господь отдал первой семье только землю. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бытие 1:28. Про планеты, звезды и прочее нет ни слова. Но, возможно, это был следующий этап. Не зря ведь даже падший человек смотрит в небо, стремится в космос, сумел оторваться от земли. В том же стихотворении «На смерть Есенина» Маяковский пишет: «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды врезываясь. Летите, летим». У каждого человека, даже у самого убежденного атеиста, у самого идейного коммуниста, есть ощущение вектора, направленного ввысь. К ледяным планетам? К огненным звездам? или временно остановленным проектом, которые ждут искупленного и возрожденного человека.

0: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Я сама себя нашла. Я сама себе важна. Я сама себя открыла. Я сама себе нужна. Я сама с собой дружу. Я себе стихи пишу. Я себе плохого слова больше в жизни не скажу. Я сама себя люблю. Я себе не нагрублю. Потому что уважение для себя самой коплю. Без любимой, без меня, не могу прожить и дня. Лариса Рубайская. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. 2 Тимофею 3:2. Дух Святой говорит: «Знай, обрати особое внимание на то, что я тебе сейчас скажу». Почему? Да потому что в последнее время произойдет смена духовной парадигмы. Люди будут иметь лишь вид благочестия, осознанно отказавшись от ее силы. Об этом пишет апостол Павел во 2 Тимофею 3:5. Павел открывает нам общую картину жизни человека последнего времени. «Люди будут...» Список характеристик человека последнего времени начинается с себелюбия. Проявление любви к себе, с одной стороны, естественно и вызвано попечением о своей плоти, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Ефесянам 5:29. Такое отношение к себе, по сути своей, не греховно. Бог не призывает нас ненавидеть себя. С другой стороны, себелюбие, о котором говорится в приведенном выше тексте, греховно, так как люди по большей части будут зациклены на себе и будут думать только о себе. Им будет казаться, что все им должны, начиная с близких и заканчивая людьми, которые их вообще не знают. Писание учит нас тому, что никто никому ничего не должен. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Римлянам 13:8. Павел говорит нам о радикальных переменах, которые произойдут в нашем обществе. Люди перестанут любить других и будут думать только о себе. Они будут влюблены в себя, а на жертвы пойдут только ради определенной выгоды. Себелюбие разрушает веру и отношения с людьми и Богом, потому что возрожденным от Святого Духа христианам свойственно любить других. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Но как можно отдать жизнь за друга, любя только себя? Жертвенность руководствуется любовью к людям, себелюбие – любовью к себе. Дух Святой указывает Церкви на то, что за себелюбием вплотную следует сребролюбие, любовь к имуществу, материальным благам. Грех сребролюбия заключается не в обладании благами как таковыми, а в ненасытности ими, в стремлении иметь больше. Желание обогатиться начинает преобладать над служением Богу. Это значит, что в момент выбора между сребролюбием и желанием быть верным Богу предпочтение будет отдано сребролюбию. По этой причине апостол Павел предупреждает: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Евреям 13:5. Чрезмерная привязанность к материальному уведет от духовного – это лишь дело времени. Но самое ужасное заключается в том, что человек, который чрезмерно любит деньги, но не имеет их, считает свою жизнь неудавшейся, а себя неудачником. Сребролюбие – это одна из основных причин заниженной самооценки многих людей. В последние дни деньги станут во главе всех человеческих взаимоотношений, что приведет к хвастовству и надменности одних над другими.
1: Территория веры. Павел Минаев. Мираж. Слышал я однажды то ли сказ, то ли притчу, а может, историю. Сами рассудите. Она меня зацепила. Послушайте и вы. Когда европейцы начали исследование пустынь Африки, коих там немерено, как у нас в стране лесов, они обнаружили удивительный феномен. Всем известно, что внутри этих диких горячих пустынь, где безжалостно жжет солнце и громады песков обнимают тебя со всех сторон бескрайними горизонтами, встречаются удивительные островки жизни – оазисы. Как правило, оазис там, где есть источник воды. А это значит торжество, буйство жизни, яркая тропическая зелень, многообразие животного и растительного мира и живописные хижины местных жителей. Ну просто рай земной. И вот в этих песках, на грани ареалов, где пустыня уже кончается, а оазис еще не начинался, когда до воды-то всего ничего, путешественники обнаруживали высохшие останки людей, черепа, кости. Долго никто не мог понять причину гибели людей. Точнее, причина была ясна. Стремительное обезвоживание организма и мучительная смерть под палящим солнцем пустыни. Но почему смерть именно здесь, когда до воды, до жизни оставался один шаг? Разгадка была проста. Виною всему был мираж. Они часты в пустынях, эти изумительные оптические иллюзии. Яркий свет звезды по имени Солнце, бесконечно преломляясь и отражаясь в потоках раскаленного воздуха, создает эти чудеса. Тепловые вихри работают как мощные оптические линзы и природные зеркала, удивительным образом перебрасывая картинку настоящего оазиса на сотни километров в сердце пустынь. Путник, потерявшийся в песках, вдруг ясно видит на горизонте оазис, зелень, пальмы, дома. Спасение! Картина настолько реальна, что он, счастливый, изо всех сил устремляется туда, бежит, падает, снова бежит, и вдруг все тает, как туман. Он с ужасом понимает, что это обман и мираж. Разочарованный и обессиленный путник бредет дальше под испепеляющей плазмой солнечного диска. И вдруг опять впереди оазис, вода, жизнь, спасение. И снова это мираж. Когда, в конце концов, он видит уже настоящий оазис, то не верит своим глазам, и, обессиленный, изнуренный жаждой, он падает в песок. Разочарование, бессилие и смерть. Смерть, когда до спасения был всего один бросок. Как это похоже на образ человеческой жизни? В диких пустынях жизни миражи счастья, искусно рисуемые дьяволом безумной пляской реклам и огней больших городов, ядовитым светом ночных клубов и дискотек. Они увлекают души все дальше и дальше от веры, от Бога, от спасения. И это приносит только боль, разочарование и страдания. И когда вдруг человек услышит добрую весть о прощении грехов, о реальности рая, о благодати Христа и о том, что до спасения рукой подать и нужен всего лишь шаг веры, он уже никому и ничему не верит. Падает и погибает, бедняга. Ведь счастье было так близко, так реально, так возможно. Проза. Вальдемар Цорн. «Взять с собой».
2: «Кто ты? Я тебя раньше никогда не видел. Меня послали за тобой.
3: Кто послал тебя за мной? И куда ты хочешь меня взять?
2: Пойдем, увидишь.
3: Ты же видишь, я не могу ходить. Я не только не могу ходить, я даже не могу повернуть к тебе голову.
2: Но меня же ты видишь?»
3: «Да, точно вижу. А говорить ты умеешь?»
2: «Нет, не умею».
3: Когда я хочу что-нибудь сказать, то получается только мычание.
2: А со мной ты же разговариваешь.
3: И точно я и не заметил. Вот так и пойти сможешь. Пойдем. Мне велено не задерживаться. Тебя ждут. Твое тело, которое тебя не слушается, мы оставим здесь.
2: Хорошо. Я пойду с тобой. Я знаю твой голос, он теплый и светлый. Он у меня есть в моей сокровищнице. Ах, да, а можно мне...

0: есть, и рассказы. Особенно мне нравятся рассказы, которые я слушаю на диске. Они так трогают мое сердце, и вот я их в сокровищницу складываю.
1: «И что ты потом с ними делаешь?» В голосе звучало искреннее любопытство.
0: «Когда я услышал и увидел тебя, то сначала подумал, что я в своей сокровищнице. Когда ко мне долго никто не приходит и не поворачивает моей головы к окну, я всегда ухожу в сокровищницу и слушаю голоса, песни, рассказы, смотрю на лицо тети Гали. А еще у меня там есть особое место, куда я складываю праздники».
1: «Что за праздники?»
0: «Это когда к нам приезжают чужие люди и поют песни, и рассказывают чудесные истории. Из этих историй я и о тебе узнал. И голоса у них тоже теплые и красивые, как твой. И все, что они говорят и поют, у меня в сокровищнице. Здесь я просто пропадаю, иногда с утра до ночи».
1: «А нет там у тебя ничего такого, что больно, некрасиво, обидно?
0: А зачем это складывать в сокровищницу? Оно приходит, но ты чуть потерпишь, и оно снова уходит. А в сокровищницу нужно складывать только теплое, светлое и красивое. Или как ты думаешь?»
1: «Ты лучше знаешь. Это твоя сокровищница. Ладно, нам пора».
0: «Так я могу взять сокровищницу с собой?»
1: «Конечно можешь», — ответил светлый голос.
0: «Но там тебе она больше не потребуется».
1: «Ты уверен?»
0: «Да.
1: Я оттуда пришел. Я возьму, а там видно будет».
0: «Так я готов».
1: «Галина Ивановна! Галина Ивановна!» В голосе нянечки Полины была паника.
0: «Миша не дышит!»
1: «Как не дышит?
0: Я же его только что перед открытым окном посадила».
1: В комнате было светло. На коляске с высокой спинкой, по бокам которой, как в детском сиденье для автомобиля, были специальные мягкие ограничители для головы, сидел то ли мальчик, то ли юноша. Его голова бессильно свесилась на грудь. Глаза его, большие и синие, были широко открыты. Он не дышал.
0: «Кто снял ремешок, который удерживал его голову?» — спросила Галина Ивановна.
1: «После вас у него никого не было в комнате», — ответила Полина. «Сам он его снять не мог».
0: Галина Ивановна встала на колени, чтобы посмотреть Мише в лицо. На нее смотрели, как всегда, полные радости и любви глаза.
1: Галина Ивановна прикрыла их мягким движением руки.
0: «Теплые», — подумалось ей. И она заплакала. Светло и тепло заплакала.
2: «Все хорошо». Иван Яковлевич Паульс. С этим именем многие читатели нашего журнала связывают служение, основанное им библейской миссией. Человек жизнерадостный, сильный, смелый и прямой. Будучи молодым человеком, он пришел на домашнее собрание. Это было в нашем доме. Я был тогда еще ребенком. С того времени судьбы наши переплелись. Каждая встреча для нас – радость. Сейчас Иван Яковлевичу 86 лет. Последние 6 лет он провел в постели. Он не может говорить, но его радость искренна. Его глаза сияют, он излучает благодарность и довольство. Ах да, он может говорить одно слово. Хорошо. Хорошо, что ты пришел. Хорошо, что мы вместе. Хорошо, что можно не бояться смерти. Хорошо, что знаем, куда.

0: Сойдем. Хорошо, что в сердце мир. Хорошо, что между мной и Богом, и между мной и людьми нет ничего, что мешало бы общению. Хорошо. Это то, что он может сказать. Остальное имеется в виду. Понятно из нашего разговора, почти одностороннего. Хорошо. Помолимся. Хорошо. Передавай привет моим друзьям и скажи им, что я их помню и люблю, и жду с ними встречи. Хорошо, Иван Яковлевич, передам. С Богом. Передаю. Вальдемар Цорн.
1: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева. Христианская поэтесса, блогер, автор прозы, статей и рассказов, автор книг «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях Маргарита Коломийцева затрагивает вопросы практической христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается проблем широкого христианского сообщества и особенно трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за пределами церкви. Высшее образование получила в Государственном Вашингтонском университете. Проживает с мужем в штате Вашингтон, США. «Праведный верою жив будет». «Ex fide justus vivit», говорят. Как заклинание, будто вправду верят, что если ворох дел припорошат библейской фразой, то откроет двери им в рай она. Но все же из-за дел. Ведь вера-то мертва без дел. Давайте ж законом распахнем ворота настежь. Кто верует в закон, тот горд и смел. А тут как будто кто-то говорил, что праведный спасается лишь верой. Поэтому хоть жизнь законом мерим, на веру на словах не жалко сил. Спастись по вере? Но она ж мала. Что вы сказали? Как это бесплатно? Бог нам спасение, мы ему дела. Все справедливо, честно и понятно. И логикой земной им не понять, что Бог не терпит методов торговых. Ex fide justus vivit – благодать, а не отмазка, чтобы не жить по слову. И эта вера в душах возрастит плод уст и дел свидетельство живое, что сердце камень вынут и разбит, и заменен на сердце платяное. И пусть кричат, что наша жизнь пуста, плод налицо. Мы в мире существуем лишь только верой в праведность Христа. Ex fide justus vivit. Аллилуйя. Дух и плоть. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. Порочными мыслями разум загружен. Плоть снова тоскует по старым игрушкам, а духу все чуждо, как духу все чуждо. Трухлявый чердак, где пылятся в забвенье греховные чувства, пустые стремления, я думала, чищу его, выметаю, но чистка моя только пыль поднимает. Борьба за умы, не живется, не спится, молиться хочу, но не в силах молиться. Учиться хочу, подниматься над болью, но корчусь и мечусь, как птица в неволе. Возьми мои чувства, возьми мои мысли. Сама не очищусь, Спаситель, очисти. И выпутай сердце, и вызвали разум. Привей меня Духом Святым от заразы. Промокла и кашляю, разум простужен. Немного обсохну и снова по лужам. А духу все чуждо, как духу все чуждо. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. В его одежде. И вечный бой покой нам только снится. Борюсь с огнем до крови, до ожогов. Еще могу ползти, в уме молиться и полувздохом звать на помощь Бога. Еще могу бороться с равнодушием и со страстями. Боже, что ж сильнее? Хохочет плоть, держа меня на мушке, ждет, когда грудь рябиной заолеет. Еще дышу, еще ползу к Голгофе, еще тянусь к микстуре покаяния. А в недрах мозга злобный снайпер-профи уже прицел наладил в ожидании. А внешне маскарад. Сверкает елка, хлопушки, конфетти и звон бокалов. Нет, это грохот мин и топот полка. Открыт огонь в честь окончания бала. И прикрываюсь веером с опаской, а за спиной звенит железный голос: «Сударыня, вы все еще под маской? Уже грядет день белого престола». В висках клокочет, вот она, расплата. И в панике наряд срывая грешный, вдруг вижу, у престола мой ходатай, а я стою пред ним в его одежде.
2: Герои веры. Владимир Марцинковский. Где путь? Верующим старшего поколения хорошо знакомо имя пламенного евангелиста Владимира Филимоновича Марцинковского. Он родился на Волыни в 1884 году. После окончания гимназии Марцинковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Важнейшим событием, которое в корне изменило все его будущее, стало посещение им кружка русского христианского студенческого движения, которым руководил Павел Николаевич Николай. Впоследствии Владимир Марцинковский приходит к Богу. «Однажды я ясно увидел свое жалкое греховное состояние и в то же время живо представил себе преимущество следования за Христом. Радость нравственного освобождения», — вспоминает он. «Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе и выражая желание следовать за Ним». С тех пор он до конца своей жизни говорил о любви Христовой. Владимир Марцинковский организовывал студенческие кружки по изучению Библии и руководил ими, читал лекции на фабриках, посещал тюрьмы. В годы революции читал христианские публичные лекции по всей России. В 1923 году Владимира Марцинковского выслали из России, но и в изгнании он продолжал плодотворную деятельность. Господь Иисус Христос был его опорой. В 1930 году Господь направил его путь в Палестину, где Марцинковский с женой поселился на горе Кармил в Галилее. Он проповедовал Евангелие евреям и арабам и много лет возглавлял евангельские собрания в Хайфе. Он также принимал участие в радиовещаниях из Монте-Карло. Марцинковский вновь мог достичь Евангелием дорогой и любимый им русский народ. В сентябре 1971 года верный служитель Божий был призван домой, в небесную отчизну. Его проповеди соответствуют запросам и наших современников, поэтому они сегодня так же актуальны, как и много десятилетий назад. Они написаны на одном дыхании, с горячим, неутолимым желанием помочь людям примириться с Богом. Слава и благодарение Господу за его верного служителя. Первое. Жизненность вопроса. «Как мы можем знать путь?» — спрашивал апостол Фома божественного учителя. «Где путь к жилищу света?» — вопрошает Иов. «Человеку как узнать путь свой?» — спрашивает мудрый Соломон, автор притч. «Где путь жизни, верный, истинный, безошибочный, ведущий в царство правды?» Это вопрос молодежи, стоящей на распутье, обуреваемой сомнениями и увлекающейся модными призывами, теориями, разного рода измами. Где путь, достойный человека? Где мой личный путь, мое личное призвание? Ведь жить мне дано лишь один раз, и не хочется данную мне волю, энергию, природные склонности и дарования истратить на пустяки. Эта жизненная энергия стремится быть израсходованной для добра, для строительства прекрасной жизни, для подвига. Всем существом своим человек сознает, что ему нужна возвышенная, конечная цель и ближайший шаг к ее осуществлению. К чему вся эта современная техника, все эти научные знания и другие достижения, если нет у нас главного знания – знания пути? Если остается нам лишь блуждать, скитаться, идти наугад, на авось и в конце концов прийти к ужасу пустоты и бесцельности. Мы ищем путь от заблуждения к истине, от рабства к свободе, от слабости, болезни и смерти к жизни. Подобно герою путешествия Пилигрима, мы ищем дорогу из города разрушения в град небесный, от власти тьмы к царству света. Мы ищем путь, который удовлетворял бы наш разум, нашу волю, наши чувства. Нам нужен путь, который отвечал бы всем нашим жизненным потребностям, который совмещал бы в себе истину и жизнь. Мы ищем истинный путь жизни, путь единый, всечеловеческий, вечный, сочетающий небо и землю. Что же мы видим в жизни на деле? Вместо дружного, объединенного движения вперед к светлому будущему, мы наблюдаем в большинстве случаев подтверждение горькой правды слов пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И те, кто недоволен обыденной мещанской жизнью толпы, предлагают нам свою программу пути. Одни зовут нас во имя социальной справедливости жить насущными, земными, материальными интересами, отрицая небо и Бога, проповедуя плоскую жизнь в двух земных измерениях, отвергая третье измерение, линию вверх, влекущую человека в царство Духа, в царство Божье. На практике это материалистическое мировоззрение, провозглашающее землю без неба, жизнь без Бога, кончается скучным прозябанием без вдохновения, без энтузиазма. Этот бескорыстный материализм, отрицающий бессмертие и вечность, открывает путь лишь на кладбище, путь в никуда, по выражению русского писателя времен революции. Не об этом ли пути говорит Лермонтов, когда пишет о неудовлетворенности ищущей души? «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Не может насытить нас и другое, противоположное мировоззрение. Беспочвенный идеализм, выражение Владимира Соловьева, ибо, в конце концов, это небо без земли, религия без жизни. Хотя в нем есть немало истинной правды, но нет жизни. Не забудем, что и в материализме есть своя доля правды, правды земной, но она теряет свой смысл и свою силу без правды небесной. Каждая из этих двух программ имеет своих ревностных проповедников, которые подобны столбам, стоящим на перекрестках дорог. Они указывают путь, но сами не двигаются с места. Они не участвуют в религиозном шествии, потому что им нужно быть на колокольне, чтобы звонить. Но те, кто искренне и глубоко на опыте исследовал эти программы, оставили их как ту, так и другую и отправились на дальнейшие поиски правды, сочетающие землю и небо. Об этом пути и благовествовал Христос. Евангелие и есть благая весть о сочетании неба и земли, Бога и человека. Второе. Ответ Библии. Библия, книга книг, Слово Божие, дает истинный ответ на вопрос о пути. Поистине, лишь тот, кто сотворил человека, знает, для чего он создал его и в чем его назначение. Библия дает не теории, не предположения, а ясный, единый, абсолютный ответ. «Вот путь, идите по нему» – Исаия 30:21. Это путь для всех, а не для того или иного класса или духовного уровня. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся» – Исаия 35:8. Об этом пути возвещали пророки Ветхого Завета. Их пророчество в полноте раскрыл и воплотил Иисус Христос. Даже его враги говорили: «Мы знаем, что ты истинно пути Божьему учишь». Апостол Фома спросил его: «Господи, как можем знать путь?» И Христос ответил ему: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Какой ясный, исчерпывающий, всецело удовлетворяющий ответ! Вот, наконец, путь, в котором сочетается истина и жизнь, высшая мудрость и земная практика, небо и земля, Божье и человеческое. Таков ответ Бога-человека. Путь этот – сам Христос, живой и вечно сущий. Это путь к Отцу, к жилищу света, к Отцу святов. Своей искупительной смертью Христос устранил преграду на пути человека к Богу, удалил грех, его вину, его разрушающую силу, его оскверняющее пятно. Христос – путь, Он же и цель. Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во мне. Я и Отец одно». И если конечная цель пути – Небесный Отец, то Христос – конечная цель, грядущий идеал, который нам назначено достигнуть в конце пути. В нем же, когда мы принимаем его, ближайший шаг к осуществлению конечной цели. «Как мне следовать за Христом?» – спросила проповедника Уэсли одна верующая женщина. «Живи сейчас в нем», – ответил он. «Поистине, в каждое мгновение, вот теперь, сейчас, когда ты читаешь эти строки, Христос – путь, Христос – цель, Христос – источник силы, нужный для совершения пути». Третье. Что же нам делать? «Вот путь, идите по нему», – говорит Бог устами пророка Исаии. Путь указан свыше не для того, чтобы о нем философствовать, но для того, чтобы вступить на него. А чтобы вступить на истинный Божий путь – надо оставить свои ложные пути. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Обращению к Богу должно предшествовать отвращение ко греху, отвращение от ложных путей и помыслов. Это и есть покаяние, которое должно предшествовать вере. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — призывает Христос. На священном древнееврейском оригинальном языке Библии слово «покайтесь» — «шуву» — значит «вернитесь». «Вернитесь с путей ваших и вступите на путь Божий, приняв Христа как своего личного Спасителя». Израиль по выходе из Египта, пройдя пустыню, был у порога земли обетованной. Там, в Кадес-Варне, народ колебался по маловерию и малодушию. В результате странствования народа в течение 40 лет по пустыне и смерть маловерных вне земли обетованной. Отвергнув Мессию, призывающего в Царство Божье, Израиль был обречен на странствование по пустыне этого мира в течение почти 2000 лет. И лишь теперь потомки Израиля возвращаются в страну отцов, и мы здесь являемся свидетелями величия и непреложности Божьих обетований. Возвращаются пока лишь в страну земную, но придет день, когда исполнится пророчество Захарии о том, что евреи воззрят на того, которого пронзили, и возрыдают о нем в умилении, и войдут через Христа в Царство Божье. Известно, что Вифлеем расположен к югу от Иерусалима, в 8 километрах от него. Но если бы ты, желая попасть из Иерусалима в Вифлеем, пошел на север, по неведению или упрямству, тебе пришлось бы в таком случае путешествовать по суше и по морю около 40 тысяч километров вокруг земного шара. И для чего? Только для того, чтобы достигнуть этого города во внешнем, физическом смысле, оставаясь все-таки вне спасения, вне Царства Божьего, вне истинного поклонения Богу, которое совершается не в Иерусалиме или Вифлееме, а в духе и истине, в обновленном сердце, возрожденном свыше. И единственный путь к этому – Христос. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Поэтому и сказано, что Бог научает кротких путям своим. Имей же смирение и мужество признать банкротство своего пути без Бога, чтобы верою принять Божий путь, то есть Христа. А вступивши, иди, не уклоняйся ни направо, ни налево. Искушения будут совращать тебя, терны будут устрашать тебя, но ты иди вперед, совершая свое поприще, свергнув всякое бремя и запинающий тебя грех. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. «Иди, взирая на Иисуса, помышляя о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы тебе не изнемочь». В путешествии пилигрима два льва преграждают путь христианину. Он в страхе, но голос свыше шепчет ему: «Иди прямо между львами, а не на цепи». Да, дьявол может лишь лаять и рычать, но не кусать. Мир будет манить тебя на широкий путь, но Христос предупредил нас, что такой путь ведет в погибель. Он указал нам узкий путь и узкие врата. В эти узкие врата ты не пронесешь земные сокровища, придется бросить их перед ними. Но потом ты лишь возрадуешься освобождению от груза, который мешает идти вверх по небесной тропе. Есть знание о пути, но выше этого — мудрость пути, умение идти, бежать свое поприще, не так, чтобы только бить воздух, но чтобы достигнуть цели и получить венец победителя. «Держись пути его», — сказано в псалмах. Поэтому верные могли сказать, подобно Давиду: «Пути его я хранил, хранил внутренне, в мыслях, не косился на пути кривые, хранил и внешне, заставляя свои ноги ходить прямо, не хромая на обе ноги, не спотыкаясь, не оглядываясь назад». Помню заповедь, данную Лоту, когда он покидал пылающий Содом: «Спасай душу свою, спасайся на гору, спасайся под сень Голгофского креста». «Вспоминайте жену Лота», — сказал Христос. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1.8. «Не стыдись пути истины, который, как предсказано, будет в поношении. Ступай осторожно и разборчиво среди тайных и явных препятствий, подобно чистым животным с раздвоенными копытами, сознательно и чутко нащупывающим дорогу. Совершай этот путь с молитвой: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знать истинный путь жизни — это великое счастье. Блажен муж, который не стоит на пути грешных, и доступ к этому счастью открыт каждому. Каждый призывается воспользоваться этим преимуществом, этим правом. Более того, это обязанность принять путь, который Христос открыл для нас ценою своей крестной смерти. Вот заповедь, данная Богом. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6.16. Так сказано было в древности. С тех пор, как пришел Христос, сказавший «Я путь, путь к Отцу», и отдавший себя на смерть, чтобы открыть человеку доступ к Богу, нам остается лишь вступить на этот святой путь без колебания и с радостью. Вступить на эту дорогу правды и радости самим и звать других, блуждающих во тьме. Четвертое. Опыт пути. Я услышал зов на этот светлый путь 45 лет назад, в мои студенческие годы. Я обратился к Богу в лесу на берегу Балтийского моря. Обратился к Отцу Небесному во имя Христа Искупителя как грешник и увидел, что Он — начальник и совершитель веры, ведущий, хранящий и подкрепляющий на пути. Всепрощающей любовью Он снял бремя греха, всесильной благодатью сокрушил силу греха, и этим сделал меня способным идти, бежать, лететь на крыльях веры к светлой, возвышенной цели. Он дает все, что нужно для пути — мир, силу, свет. Он говорит в 31-м псалме: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Стих 8. В 1913 году, в дни, когда я услышал зов оставить государственную службу и посвятить себя духовной работе среди студенческой молодежи, эти слова вдохновили меня принять жизненно важное решение, определяющее мой путь и сегодня. Решение всецело служить делу Евангелия. Много прожито и пережито за эти годы. Но вместе с другими, которые шли по этому пути, я могу с благодарением сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Хотя, видимо, путь, назначенный мне, проходил не раз через камни и терны. Он приводил иногда за железную решетку или в изгнание, на чужбину. Однако со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. С ним и в изгнании Отечества, ибо каждая страна принадлежит нашему Небесному Отцу. И лучше скитаться на чужбине, но в общении с Богом, чем у себя на родине питаться от стола и Изавели, ценой отречения от Бога, ценой компромиссного повиновения человеку больше, чем Богу. Несчастный случай привел меня в госпиталь, где я имел хорошую возможность свидетельствовать пациентам и сотрудникам о Христе. Моему небесному пастырю угодно было ввести меня глубже в святилище молитвы, в более полное послушание небесному водительству, о котором Господь говорит: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Исаия 48:17. Слава Ему, дивно сохранившему все в целости в телесной оболочке, несмотря на страшную силу ударов. Испытания, огненные на пути со Христом, — это лишь столб огненный, ярче освещающий путь. Это глаз грома Твоего в круге небесном, это Твои молнии. Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. В завывании бури, в грохоте яростных волн слышится тихий голос Спасителя: «Это Я, не бойтесь». В Праге на молитвенном собрании в чешской общине был час вечерней молитвы. Среди молящихся стоял на коленях хорошо знакомый мне старец, еврей-христианин Ша. Он молился и закончил свою молитву такими словами: «Боже, приведи нас после этого собрания благополучно домой». Собрание кончилось, старец не вставал с колен. Оказалось, это была его последняя молитва на этой земле. Он не пошел с этого собрания по узким, плохо освещенным улицам старого города в свой дом, где он одиноко хранил свою веру во Христа, не встречая поддержки со стороны домашних. Он был отозван в дом Отца, в высший светлый мир, благополучно доведен в небесную отчизну тем, кто является начальником и совершителем пути. Он пережил то, что пережил Давид, воспевая своего небесного пастыря: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. О, будем бодро и верно совершать со Христом свой путь, который не кончается здесь, у могильной сени, но продолжается в светлой вечности». Молодежи, начинающей путь, так хотелось бы сказать: родные, не оступитесь.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу! Мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли, тени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот, наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и холмы все потекут». Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей

ли укрываться от его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иаиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно, для созидания тела Христова. Это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь во всей полноте и изобилии. Существует закон плодоношения. Плодоношение происходит в нашем духе, куда сеется семя, где оно поливается и вырастает. Соберут же его святые ангелы в день Господнего пришествия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Ценность плодов составляет не внешний их вид. Если вы видели плодоносящий огурец, он далек от внешнего совершенства, но в нем содержится продолжение жизни. Евангелист Матфей пишет: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Труд над нашим плодом – это наши дела и поступки в период, когда нас никто не видит. Это наша внутренняя ответственность. Это наши молитвы, изучение Слова, позитивные мысли, готовность следовать за Христом всегда и во всем. Наши плоды мы не можем оценить сами. Это может сделать только Господь и лишь отчасти другие люди. На нас же лежит ответственность, что и как растет. Ценный плод труднее всего вырастить. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Зрелый человек – это тот, кто может взять ответственность за себя и других. Духовные дары – это прекрасно, но предпочтение – отдается именно плодоношению, потому что это верный путь к дарам, а не наоборот. Бог доверит серьезное дело лишь духовно зрелым верующим. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Иисус рассматривает свои деяния и дела своих учеников как жатву Господню, на которой не хватает работников для сбора урожая. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Давайте же подвяжемся добрым подвигам веры на Ниву Божью, ибо на примере сева и жатвы Библия раскрывает основные законы духовной жизни –

Псалом 125, 5 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Так будем же верны Его слову и делу, к которому Он нас призвал. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Любовь Божия и страдания. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которую откроется в нас. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 18 стих. Один брат рассказывал: «В течение целого года я сохранял гусеницу большой бабочки. Она была необыкновенно устроена, с узким отверстием, оставленным в шейке кокона, через которое развивающееся насекомое должно было совершить свой выход в свет. Несоответствие между размером выхода и размерами заключенного насекомого приводило меня в недоумение. Каким образом могло совершиться это освобождение, требующее, очевидно, колоссальных усилий и труда? Предполагают, что давление, которому подвергается бабочка, проходя через узкое отверстие, является средством, вызывающим прилив укрепляющих соков к сосудам крыльев, которые в ее теле менее развиты ко времени выхода из кокона. Далее брат сказал: «Мне пришлось быть свидетелем первых усилий бабочки к освобождению из своего долгого заключения. Я наблюдал за ее старанием и настойчивыми усилиями освободиться. Казалось, что все ее усилия не имели успеха, и она не двигалась вперед. Терпение мое истощилось. Я вообразил себя более мудрым, чем Творец, и решил ей помочь. Концом ножниц прорезал нити ткани и несколько увеличил отверстие для выхода. И вдруг, без всякого затруднения, бабочка вылезла с очень маленькими и сморщенными крыльями. Моя ложная сострадательность оказалась причиной ее гибели. Часто вспоминал я об этом, наблюдая за теми, кто борется с горем и невзгодами. Я охотно сократил бы время испытаний и дал бы избавление. Но мы хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допустит в себе слабости. Любя нас, своих детей, Он допускает в нашей жизни переживания, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, любви и духовной силе».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вчерашний бутерброд или свежая пища. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Свету, как будущую хозяйку, больше всего волновало, должным ли образом продумали родители питание семьи. Ей было непонятно, как можно отправиться в такой далекий путь без достаточных припасов съестного. Мама загадочно улыбнулась, но и этот секрет открывать до поры до времени не стала. Сказала лишь одно. «Мы возьмем с собой немного бутербродов, это на первый случай, а об остальном не беспокойся. Ты когда-нибудь видела, чтобы птицы, собираясь в полет, надевали на свои крылья рюкзаки с запасами пищи? Наше путешествие будет особенным». Родителям очень хотелось, чтобы дети не только хорошо отдыхали, но и получили незабываемый урок доверия. Света и ее братья не знали о том, что их папа, будучи руководителем туристического клуба, уже когда-то прошел этот путь с группой молодежи. Он был знаком со многими людьми, живущими по пути исследования, и, планируя поход со своей семьей, заранее знал, где можно остановиться на ночлег, где можно попить вкусного молока, где поесть свежей ухи из только что пойманной рыбы, где купить свежие и недорогие фрукты, чтобы не питаться в походе однообразными бутербродами или давно надоевшими консервами. Если кто-нибудь из вас, ребята, тоже хотел бы попутешествовать, как Дима, Кирюша, Света и Антошка, но не имеет пока такой возможности, не огорчайтесь. Вся жизнь впереди. К тому же каждый из нас может поучаствовать в еще более прекрасном путешествии – следовании за Иисусом в небесные обители, чтобы навсегда поселиться на новой вечной земле. Иисус тоже учит нас доверять Ему все свои проблемы. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 по 33 стихи.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

выдающаяся писательница. В тот день воспела Девора. Книга Судей, 5 глава, 1 стих. Как запечатлеть важные события в тот день, в ту эпоху, когда нет газет и журналов, когда письменные принадлежности громоздки, тяжелы и более удобных еще не придумали? В таком затруднении оказалась Девора, пророчица и судья Божьего народа. Важным событием была Божья победа над врагами Израиля, Судей 4:23. Днем и эпохой было время, когда закон Моисея по-прежнему записывали на камне. И вот, когда с неба сражались, звезды с путей своих сражались с неприятелями Израиля. Иисус Навин 5:20. Девора всем сердцем пожелала, чтобы память об этом осталась жива навеки. Что же она сделала для этого? Девора запела. У Деворы был не только меч в руке, у нее также была песня в сердце. Девора воспела так же, как Моисей и Мариам, Исход 15, как Давид, 2 царство за 2 главе, воспевавший после великих Божьих завоеваний. Она воспела песнь, в которой подробно описала триумф Бога над его недругами. В 5 главе книги Судей содержится поэма «Восхваление Деворы». Слова радостного сердца, переполненного благодарностью и преклонением перед Богом. Девора, как автор песни, свидетельствовала о Боге и восславила его. За выступление против вражеского войска. Восславила его за его в справедливые свершения и за то, что он сделал ради Деворы. Христос говорит нам, что от избытка сердца говорят уста, и что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Луки 6:45. Ясно, что песня Деворы излилась из сердца, заполненного добрым сокровищем. В эту песню она вложила все, что было у нее на сердце. Преклонение перед Богом, благоговение, почести, любовь, радость и ликование, восхваление и почитание. Девора была женщиной, угодной Богу. Ее сердце было твердо, уповая на Бога. Псалом 111:7. Задумайтесь, что есть в вашем сердце? Какие слова вы бы вложили в песнь своего сердца? Обратите внимание на такие правила красноречия из Писания. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою. Назидайте себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Ефесянам 5:19.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Что значит муж глава жены?» говорит Андрей Кухарь.

0: Приветствую вас, братья и сестры.
1: Мы сейчас проходим темы по христианской семье. Вы знаете, мне такая тема выдалась. Повиновение, что значит повиновение жены. Знаете, такие проповеди, когда готовишься, они очень ответственные, с одной стороны. А с другой стороны, ну, они в принципе и простые. Просто у нас есть такая, знаете, есть такие уже стереотип такой, что, ну, вот как-то вот так вот что-то такое в воздухе летает, что жены должны повиноваться своим мужьям, и все, и точка на этом стоит. А что за этим подразумевается, мы иногда, ну, так и не вникаем в суть этого вопроса. Мне, конечно, тяжело будет сегодня говорить, поэтому молитесь. Тема такая очень, можно так сказать, щепетильная, потому что в каждой семье есть какие-то, вот именно на этой почве есть какие-то перекосы. Вот. И я бы не хотел бы на них так заострять внимание, я хотел бы все-таки же, ну, как-то обратиться больше к Слову Божьему, что Слово Божие по этому поводу говорит, как Господь на это смотрит, вообще как Бог это запланировал, как Бог задумал вот это все дело. И поэтому... Ну, я думаю, что вот в каждой семье, особенно которые уже прожили, ну, какой-то определенный отрезок времени, вот я из себя, вот из своего вот опыта исхожу из того, что, например, вот если бы мне кто-то сказал, где я споткнусь, или где я упаду, или как мне правильно вести, или что нужно делать, или что не нужно делать, это было бы намного легче. Но дело в том, что вот мы, каждый из нас проходит свою жизнь, и я бы хотел, чтобы особенно вот молодые семьи, а может быть даже и не молодые, когда мы будем слушать вот то, о чем нам Слово Божие будет говорить, чтобы мы это принимали, и не только вот принимали, а чтобы мы это исполняли в своей жизни. Потому что, знаете, когда вот только слушаем и вышли за дверь и забыли, ну, оно как-то не совсем работает в нашей жизни. Поэтому, знаете, поэтому вот я хотел бы прочитать место, которое записано, апостол Павел записал в 5 главе послания к Ефесянам, написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Потом стоит двоеточие. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Дальше говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал ее себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Я бы хотел для начала как бы обратиться к тому, что вообще я хотел бы обратиться вообще к женщине, сотворенной Богом, и к самому началу, вот, ну, как вообще произошла женщина и для чего. И давайте вот посмотрим, что нам говорит об этом событии Библия. И как, и для чего, и что. Значит, в Бытие, это во второй главе Бытие, мы читаем в стихе 21 и дальше. Вот, откройте Бытие, книгу Бытия, вторая глава. 21 и 24 стих. Вот, об этом событии мы читаем такие вещи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал: человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, и потому оставит человек отца свою мать и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть». Самое интересное, что здесь, когда вот мы читаем вот этот отрывок в Священном Писании, мы видим, что из того, что Господь сотворил, это то, что создал Господь из ребра, взятого у человека, жену. То есть жена была не сотворенная, как вот какие-то звери другие или что-то такое, а то, что это было физическое сходство с человеком. То есть мужчины и женщины, они, Адам, ну, в прямом смысле говорит, это вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Второе, это то, что я вижу вот в этом отрывке, а то, что когда женщина была сотворенная, то это говорит, что уникальное происхождение женщины было не только вот как Бог сотворил Адама, но Бог сотворил и женщину, как бы выходя из Адама, после Адама, из него же, из Адама, то Бог сотворил женщину. Это говорит о том, что мы как бы приходим опять к источнику, к первоисточнику, к Адаму, потому что Адам был сотворен руками Бога. И получается, что женщина была тоже сотворена руками Бога, взята из его ребра. И еще одно, это третье, что здесь мы видим вот в этом именно отрывке, что когда он сотворил его и привел его к нему и сказал, привел ее к человеку, и самое интересное, что человек сказал, это вот такие слова, он говорит, что вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, и она будет называться женою. И когда мы видим, что Он не сказал, что она будет называться там, подругой моей или там еще каким-нибудь там, не знаю, там, животным каким-нибудь. Или... Он говорит, это будет моя жена, это будет то, что будет принадлежать мне. И самое интересное то, что когда Господь создал Адама и привел вот всех животных, Он им дал название, дал порядок, какой, что можно делать, что не можно делать. И после этого он сделал женщину. И когда мы вот читаем вот эту же вторую главу, я думаю, что я бы прочитал где-нибудь, я думаю, прочитаю с 16 стиха, потому что здесь тоже очень важная мысль такая проскакивает. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». И потом тут же сразу Бог как бы обращается к человеку и говорит ему, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника, соответственного ему. И потом, говорит, Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых, птиц, все-все-все, и нарек человек имена, скотам, птицам небесным. И вот из всего того, что Господь сделал, не нашлось помощника, подобного ему. Это говорит, что Адаму было, ну, немножко как-то... грустно, можно так сказать, или скучно, или, может быть, я не знаю, но вот как-то вот, ну, для того, чтобы была полнота, то Господь говорит, что помощника нужно. Самое интересное, вот в этом месте, которое я прочитал, что после того, как было грехопадение, вот смотрите, как интересно там дальше пишется, что Адам, в принципе, он нуждался... Он нуждался в помощнике и в дружеском общении. И для того, чтобы вот это вот, вот чтобы восполнить эту, то Господь Бог создал женщину. И именно создал ее как помощницу. И вот смотрите, в каждой
2: компании какой-нибудь там, вот, или даже, вот, скажем, в армии, или, или в любой другой организации, есть какая-то иерархия. Есть какая-то иерархия, когда есть кто-то главный и есть помощник. В этом смысле, где описывается о помощнике, ни в коем случае не нужно подразумевать, что женщина стоит на каком-то низшей ступени или низшем уровне, чем мужчина. Сестры, вы так не подумайте. Вы стоите одинаково с братьями, которые служат вам. Вы стоите на одной ступеньке. Потому что когда мы читаем в Новом Завете, апостол Павел, именно после того, как Христос пришел на землю, да, в Старом Завете было такое, что женщин унижали, что женщина считалась, ну, можно так сказать, никем и ничем, и было, ну, в поминовении было у мужей. Но когда мы читаем апостола Павла, то он говорит, что во Христе, он говорит, нет ни женского пола, ни мужского, нет ни варвара, ни еллина, ни раба, ни свободного. То есть Христос, он как бы поднимает женщину на уровень, такой самый, как и мужчину. Потому что для Бога в этом случае абсолютно нету разницы, ты мужчина или женщина. В этом случае, сестры, вы не подумайте, что вы чем-то хуже или какие-то другие. Для Господа мы одинаковые. Но, как я уже сказал, в каждой организации есть вот кто-то главный. Должен быть кто-то главный. И вот Бог постановил так, что главным должен быть мужчина. Вот я хотел бы прочитать еще, что в первом послании Коринфянам, там пишется так, что апостол Павел написал в первом послании, в 11 главе, он пишет так: «Хочу также, чтобы и вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Предложение начинается с таких интересных слов. «Хочу также, чтобы вы знали». Сестры, вы знаете? Молчат, наверное, не знают. Знаете, да? Я все время думаю так вот. Смотрите, когда мы что-то знаем, что оно нам дает? Кто-то не знает. Но если человек не знает, ну он не знает. Но апостол Павел написал такие хорошие такие слова. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали. Кто-то не хочет знать. А кто-то знает, но не придает этому значения. И я думаю, что вот это знание, когда апостол Павел говорит, что оно должно нас подталкивать к какому-то действию, к какому-то другому поведению. Потому что вот, например, если я еду по дороге, я знаю, что будет гололед, и я знаю, что где-то какой-то опасный поворот, то я буду снижать скорость. Если я знаю, что есть какие-то подводные камни, об которые я могу разбиться или разбить мою семью, то апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали. И это постановление не мое. Потому что, вот обратите внимание, что когда апостол Павел дальше пишет, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу Бог. И когда мы смотрим вот на поочередность вот этого вот, то, что там заложено в этом стихе, да, то написано, что в этом стихе слово «глава», она ни в коем случае не придает никакого превосходства. Потому что, смотрите, если мы будем думать о том, что, значит, глава муж, да, а потом написано, что «а Христу глава Бог». Он не говорит, что Бог в чем-то превосходит Христа. Мы знаем, что Иисус Христос – это Бог, это одна из ипостасей Божьих, и что они равны. Поэтому главенство, которое описывается в этом стихе, оно больше как бы отражает авторитет мужчины. Авторитет мужчины, который заложен Богом. Именно который Бог даровал ему вот это главенство, что ты должен за что-то отвечать. А повиновение жены – это как бы функция, которая дополнительная к мужчине. И я думаю, что вот для того, чтобы вот семья правильно или хорошо функционировала, у женщин должно быть подчинение. Потому что, знаете, как есть такая басня русская «Лебедь, рак и щука». Вот. Если мужчина будет говорить, будем делать вот так, а женщина говорит, нет, так не будем делать, будем лучше делать вот так вот, а дети вообще могут тянуть в другую сторону, то никакого порядка и никакой гармонии в такой семье не будет. И поэтому вот этот принцип, который заложен Богом, о том, что, что нужно, чтобы было у кого-то главенство, нужно, чтобы оно было, иначе будет хаос, потому что в любой организации есть кто-то, кто отвечает за все, и есть подотчетные люди, которые абсолютно, может быть, даже умнее, чем глава предприятия. Потому что, например, вот есть хозяин, например, какой-нибудь компании, он абсолютно ничего не понимает в бухгалтерии. Но у него есть бухгалтер, который ему помогает. Или есть человек, который, например, компьютерный там IT или что оно там называется. Программист, да, специалист компьютерный, который знает, какие кнопочки потыкать, чтобы все работало и все правильно функционировало. Точно так же и в семье. То есть это нисколько не умаливает положение женщины в семье. Поэтому, сестры, вы ни в коем случае не думаете, что вы хуже. Нет, вы созданы помощниками. Вы созданы помощниками, и поэтому, когда мы идем и размышляем о вопросе повиновения, это говорит о том, живем или создаем мы правильную модель семьи или неправильную модель семьи. Если мы начинаем ломать копья, и очень часто, особенно это происходит на начальной стадии в молодых семьях, когда муж и жена начинают как бы соперничать в том, кто будет главенствовать. И это неправильно. Это неправильно. Апостол Павел написал, что «я хочу, чтобы вы знали». И когда вот на этом фундаменте все строится, когда все это строится, тогда очень хорошо получается в жизни, очень тогда получается без всяких таких перекосов. Вот. И есть тоже, вы знаете, когда мы размышляя о том, что хорошо, тогда вот задается вопрос: жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, написано в послании к Ефесянам. Вот. Но что такое повиновение? Вот повинуйтесь. Вот что такое повиновение? И бывает даже вот, что в христианских кругах это мнение, оно как бы, такое ошибочное, потому что, кто его знает, что это подразумевается. И зачастую на женщину возлагают такие обязанности или такого требуют от женщины, которые в Библии абсолютно, об этом Библия и не пишет, и не говорит. Но, тем не менее, некоторые говорят, все, должна повиноваться, все, написано так в Библии, все. Вот. В некоторых религиях, я не знаю, так существует мнение, что якобы, оно сводит женщину на уровень как бы собственности мужа. Чтобы она должна принадлежать мужу чуть ли не на уровне вещи. Особенно вот если посмотреть восточные страны, Там это четко видно, это вот. И иногда вот это думается, что она должна поклоняться ему, чуть ли не, знаете, грязь подметок там чистить, и чтобы она даже вообще ни о чем не думала, чтобы только муж про все думал. Или, например, чтобы даже если, не дай бог, она начнет думать, чтобы она ни в коем случае не могла открыть рот и высказать то, что она думает. Библия про это не говорит. Библия абсолютно по-другому говорит. Потому что она, это абсолютно не библейское,
1: абсолютно не библейская мысль или не библейское представление о том, какая должна быть женщина. И вообще, в чем заключается повиновение женщины. Вот. Самая главная роль женщины – это помощница. И вот Творцом определено ее роль вот этой помощницы. И если женщина будет понимать, что у нее роль как помощницы, она будет повиноваться. Она будет повиноваться. Знаете, есть такая поговорка: легко любить того, кто повинуется, и легко повиноваться тому, кто тебя любит. И это всегда так работает, ну, в жизни. Есть такое место очень интересное, которое вот именно описывает вот женщину, которая вот следует вот этим библейским принципам. И вы знаете, потому что Библия нигде не говорит и нигде не зажимает права женщины –

не говорится, что она ему не повиновалась. Нигде не говорится, что она ему не повиновалась. Наоборот, и когда мы читаем там место, которое написано, это записано в Первом Царстве, я зачитаю некоторые только отрывки из того, как она себя вела и что она делала. Вот смотрите, это Первое Царство, 25 глава. Там описывается, вся эта глава описывается об этой ситуации, когда Давид убегал от Саула, и вот ему кушать захотелось, и вот он увидел, что Навал там овец стриг. Вот. И дальше пишется в 25 главе, 3 стих. «Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». Вообще род Халева, он всегда отличался такой немножко жестокостью. Они были такие немножко, ну, можно так сказать, жесткие, жестокие люди. Вот. И дальше, когда вот произошел вот этот случай, как она себя повела? В принципе, нигде мы не видим, чтобы она ему не повиновалась. Хотя его характер был, скорее всего, что невыносимый. Но вы посмотрите, как она в повиновении, и как о ней пишет Библия. Она написана, что эта женщина была весьма умная. Сестры, иногда нужно быть весьма умным, чтобы правильно повиноваться мужу, и чтобы был мир и согласие в семье. И это будет правильно. Иногда нужно быть очень гибким, иногда нужно быть очень умным. И вот дальше мы, когда читаем вот это место, что Авигею известил один из слуг и сказал, что вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. 17 стих говорит: «Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому, а он человек злой, нельзя говорить с ним». И вот эта помощница вот этого Навала, помощница, она создана как помощница. Она сделала так все хорошо, и потом, когда она пришла, вот в конце этой главы мы читаем, что 36 стих, «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как был и как пир царский. И сердце Навала было весело, и он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра». Утром же, когда Навал отрезвел, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. И через 10 дней он умер. Вот такая интересная история. Но когда мы смотрим, как поступила эта женщина, то вы знаете, это очень она умно поступила. Знаете, я думаю, что у нее было повиновение мужу. Она говорит, ну я не знала. Но она все сделала так, чтобы у мужа не было... Она его даже не разочаровала, когда у него пир был. Она в поминовение пришла, посмотрела. Не время сейчас что-то мужу говорить. Надо другой раз надо сказать. Когда мы смотрим о том, как живут женщины, которые вот следуют вот этим принципам библейским, то я бы хотел, знаете, еще какую женщину вспомнить. У нее, кстати, по-моему, даже имени нету. Это женщина, которая записана в притче, в 31 главе. Там тоже очень интересно пишется об этой женщине. Мы видим, что она делает, то, что вот в 31 главе, давайте прочитаем, знаете какой? Вот 12 стих, 11 даже. Или с 10-го. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками». Смотрите, какой вот у этой женщины ориентир. На что вообще у нее направлено? Да? Написано, что уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Вот она осознает, что ее задача – это быть помощницей мужу и повиноваться ему. Она
делает

0: делает это с радостью. Она это делает, ну, с довольством. И когда и муж, главное, смотрите, какое его отношение к ней. Она воздает ему добром. То есть вот это повиновение у нее исходит изнутри. Она воздает ему добром. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Когда, знаете, иногда в современном мире есть такое движение, что вот женщина должна быть равноправная, что все должны быть одинаковые права. Когда мы смотрим здесь, то мы видим, что эта женщина, она очень довольна. Дальше, когда мы читаем, она, 18 стих, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Сестры, вы бы хотели быть такой вот женой, какой описывается здесь? Я думаю, это очень хороший пример, когда жена в повиновении у мужа, и она ему ничем не перечит. И когда мы думаем о том, что вот работы сколько дома у меня, что надо как-то вот уже... А с другой стороны, некоторые жены, которые повинуются мужьям, они делают эту работу с удовольствием. Они моют посуду с удовольствием, и они песни поют, потому что они благодарны Господу, что, ну, если есть у меня возможность дом убирать, значит, я имею этот дом. Если я мою тарелки 3 раза в сутки, а они опять на следующий день грязные, значит, Господь мне пищу посылает, значит, у нас есть еда в доме. И эта женщина делает, она ни в чем не перечит. Мало того, что она, и вот в этом заключается вот эта мудрость. Вот эта мудрость, женская мудрость. Я знаю, что у нас у сестер есть эта женская мудрость. Я знаю, что у нас есть вот такие жены, которые описываются вот в этой 31 главе. И я хотел, чтобы и молодые, и вот те, которые только-только, может быть, женились, или, вернее, вышли замуж, те, которые только начинать будут свою семейную жизнь, чтобы они делали ориентир вот на эти хорошие примеры, которые даются в Священном Писании. И вы посмотрите, что она исполняет это с таким чувством, как будто у нее есть дар к тому, чтобы делать это и повиноваться своему мужу. И это благословение. Это очень большое благословение для семьи, когда есть такие жены, которые делают все без ропота в свое время. И написано, что уверено в ней сердце мужа ее. То есть муж даже абсолютно, ну, не задается вопросами. Она, сердце мужа, абсолютно уверена в ней. Я думаю, что вот в этом случае, когда мы говорим о повиновении, это говорит не о том, что вот все беспрекословно нужно слушаться только мужа. Нет. Это говорит о том, что когда в семье создаются какие-то вопросы или какие-то проблемы, то эти проблемы нужно решать сообща. Это говорит о том, что эти проблемы или эти вопросы на мужу и жене нужно собраться вместе и поговорить. Как ты считаешь, будем это покупать или не будем покупать? Будем куда-то переезжать или не будем переезжать? Будем мы что-то вот делать или не будем делать? Будем мы что-то, ну, как любое какое-то большое дело? И последнее слово должно быть за мужем. Вот и это и будет тогда повиновение. Когда муж ставит точку в любых вопросах, те, которые поддаются какому-то сомнению. И когда будет вот этот лад в семье, тогда вот это будет повиновение у жены. Когда она будет прекрасно понимать, что да, муж – глава семьи. Муж – глава. И он сделал свой выбор. И он сказал, будем делать так. Но прежде чем она согласилась или повинуется, Муж и жена должны обязательно обговорить любые вопросы, любые проблемы, любые какие-то переживания. Они должны оговариваться. Потому что если семьи не оговаривают какие-то проблемы, которые возникают, то получается раскол в семье, получается тогда большие недопонимания. И когда молодые семьи, бывает, трещат по швам из-за того только, что каждый хочет тянуть в свою сторону и не могут договориться о том, в каком направлении двигаться, и кто-то не хочет принимать авторитет мужа. Но, к сожалению, Библия говорит, что мы должны, и муж несет ответственность за семьи перед Богом. И ответственность мужа наблюдать, чтобы в семье все соответствовало установленным порядкам Богом. И жена должна ему помогать в этом. Поэтому вот сотворение жены как помощницы мужу, оно и есть вот эта уникальность, которая говорит, что жена должна повиноваться мужу. Братья и сестры, я не знаю, я сегодня много говорил, поняли вы или не поняли, но апостол Павел сказал такие слова: «Братья и сестры, я хочу, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы вы знали». И давайте, у кого есть желание, помолимся. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. В Библии мы читаем и о молитве Моисея, дабы Бог дал ему возможность войти в Палестину вместе с народом израильским. Бог выслушивает его молитву, но говорит следующее. «Полно тебе! Впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Книга Второзакония 3:25-27. Моисей, по молитвам которого Бог разделял море, изводил воду из скалы, защищал народ от врагов, посылал манну в пустыне, останавливал поражение народа язвою, в ответ на молитву которого творил множество сверхъестественных чудес, этот Моисей не получил просимого, кажется, совершенно маловажного по сравнению с тем, что получал прежде. Бог не удовлетворил его просьбы и советует Моисею не напоминать больше о том, чего он не хочет дать. Пророк Илия, преследуемый правителем Израиля Ахавом и его женой Иезавелью, скитаясь из одного места в другое в поисках убежища, просит себе смерти. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Третья книга Царств, 19:3-4. Бог слышит молитву Илии о смерти, но Он не только не берет душу Илии, как тот просит, но переселяет Илию живым на небо, так что он не видит смерти вообще. Молитва Илии о смерти осталась неисполненной до сего дня. Апостол Павел, будучи поражен болезнью, трижды взывает к Богу об исцелении, но не получает просимого. Об этом он свидетельствует в следующих словах. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, 12:7-9. Страницы Библии полны свидетельств о молитвах, исполненных Богом, а также и о молитвах, на которые молящиеся не получали просимого ответа. Факты наших дней также свидетельствуют о многих случаях безрезультатных молитв. Причины неотвеченных молитв не всегда бывают по вине молящихся. Хотя есть люди, пробующие безрезультатно разменять чек обетований Бога, написанный на имя других личностей, но об этих душах мы в данный момент не говорим. Главные причины неотвеченных молитв кроются в свойствах Бога, упомянутых во второй главе этой книги. Там мы отметили, что Бог не только всемогущ и всевидящ, но что Он в то же время свят и справедлив. В силу своей святости Он не может помогать человеку, находящемуся на чужой для него территории, являющемуся подданным другого господина, до тех пор, пока человек не начнет добровольно взывать к нему о помощи. Только молитва дает ему моральное право вмешиваться в дела нашего мира. Те же самые Божьи свойства, то есть его святость и справедливость, удерживают его во многих случаях отвечать на молитву взывающих. В молитве за Содом и Гоморру Авраам напоминает Богу об этих его свойствах, и этим уже сам исключает исполнение своей молитвы. Он говорит: «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Книга Бытие 18:23-25. А мы можем представить себе обыкновенного судью, призванного стоять на страже законов. Представим себе, что, будучи блюстителем закона, он по тем или иным причинам оставляет преступников без наказания или, зная их вину, оправдывает. Конечно, Подобный судья был бы в наших глазах сообщником преступников или одним из их среды. Авраам называет Бога судьей всей земли, и этот судья свят и справедлив. Бог делает все, чтобы спасти грешника от его грехов и от суда, как последствия греха. Ибо вечный закон говорит: «Возмездие за грех – смерть». Он долго терпит, принимает все меры для спасения, но всему есть свой предел. Есть предел и долготерпению Бога. Тот, который сына своего не пощадил, но отдал его на мучения за грехи мира, должен будет однажды справедливо судить мир, не принявший Божьих средств для своего спасения. Содом и Гоморра перешли всякую границу греха, чтобы заслужить Божье милосердие и долготерпение. Если б Господь ответил на молитву Авраама и пощадил эти города, он оказался бы сообщником грешников и не был бы больше святым и справедливым. Новый Завет, обращающий внимание верующих на важность молитвы, также свидетельствует о пределах, где молитва может быть не услышана Богом. Эта истина выражена в следующих словах: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Первое послание Иоанна 5:16-17. В приведенном случае с Моисеем перед нами наличие греха, за который Моисей должен был понести наказание, и его молитва не была удовлетворена Богом, ибо Моисей согрешил и согрешил сознательно. Бог приказал ему собрать народ, привести к скале и на глазах всего народа сказать скале, чтобы она дала воду для народа. Моисей собрал народ, но сделал совершенно другое, а не то, что было приказано Богом. Писание повествует об этом так: «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: „Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?“ И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: „За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему“». Книга чисел 27:12. Моисей должен был показать перед народом святость Бога, но он показал свою силу, или же свою праведность. И приговор Бога, как святого и справедливого, моментально был вынесен над Моисеем согласно с его сознательным поступком или грехом. Моисей не погиб духовно, но он был наказан лишением радости войти в Палестину вместе с народом, и его молитва об этой радости была отвергнута. Верующие люди призваны молиться за всех человеков. Бог слышит их взывания, но в силу своей справедливости и святости он не может отвечать на те молитвы, которые возносятся за переступивших предел долготерпения Бога, предел, до которого может снизойти святость и справедливость Божья, не нарушая своей сущности. Молящийся человек не сердцеведец, он не знает, кто из живущих на земле достиг той или иной степени согрешений, поэтому он должен молиться за всех. Бог же, чье око проникает во все глубины земли и во все помышления сердец человеческих, видит состояние каждого, знает, можно ли ответить на ту или иную просьбу. Таким образом, молящийся человек не всегда должен искать причины в себе, если его молитвы в том или ином случае остались безрезультатными. Бог нуждается в молитвах сынов человеческих, чтобы помогать и спасать тех, за которых молитвы возносятся. Но всему существует предел. Бывает состояние, когда молитвы самых великих мужей не могут помочь. Бог говорит: «Сын человеческий, И если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Книга Иезекииля, 14:12-20. Когда приговор Божий произнесен над личностью или страной, то молитвы Ноя, Даниила, Иова, Моисея, Илии и никого другого из живущих на земле или во всей вселенной о спасении не могут быть услышаны, ибо вечная справедливость и святость Бога нерушимы. Бог всевидящ, и в силу этого некоторые молитвы остаются без ответа. Апостол Павел трижды молил Бога об исцелении, но молитвы остаются неудовлетворенными. Единственное, что Бог говорит Павлу в ответ на молитвы, это его божественное «нет». Бог милосерден. Он не желает, чтобы его творения и особенно его свидетели страдали на земле. Он дает жизнь, здоровье и всякие блага сынам человеческим, а тем более просящим у него. Но существуют страдания, еще более страшные, чем временные болезни и лишения, страдания вечные, вместе с дьяволом и его ангелами. И для того, чтобы спасти душу от вечных страданий, Бог допускает временные страдания. Павел, получивший от Бога величайшие откровения, был на опасном пути. Ему угрожала гордость. Он этого не осознавал и не видел, но Бог всевидящ. Он знает будущее человека, и чтобы предотвратить Павла от этого страшного греха, Бог допускает ангела сатаны подвергать его ударам болезни. Если бы Бог ответил на молитву Павла об исцелении его физического недуга, этим он подверг бы его опасности вечной гибели. Ибо тот же Павел говорит Духом Святым о грехе гордости следующее. «Епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Первое послание к Тимофею, 3:26. Человек видит обстоятельства, окружающие его, и состояние, в котором он находится. Бог же видит истинные причины того или иного обстоятельства или того или иного состояния. И поэтому, будучи всевидящим, он не отвечает на те или иные молитвы. Если бы он отвечал на них, он причинял бы вред тому, кто молится за себя, или тем, за которых молитвы возносятся. В продолжении жизни автора Бог спасал его и помогал ему неоднократно. Дважды меч в буквальном смысле был поднят над головою. Дважды был исцелен от цепного тифа, один раз от воспаления легких, несколько раз от тюрьмы. Однажды палка толщиной в 1.5 дюйма, которая должна была раздробить голову, переломилась на голове, как перегорелая нить, и этим была спасена жизнь. Трижды Бог спасал от отравления газом, один раз от неизвестного яда. В продолжении 45 лет служения после обращения в разных странах при различных обстоятельствах Бог удовлетворял все материальные нужды от дома и автомобиля до самых ничтожных мелочей, как, например, денег на один обед. Ибо только в течение 2 лет за долгие годы автор получал определенное жалование. И вся эта помощь, защита, исцеление приходили в последний момент в ответ на личные молитвы или в ответ на молитвы других. Кажется, нет столько волос на голове, сколько раз Бог отвечал и помогал в ответ на молитвы. Но иногда Бог не слышал наших молитв, молитв наших друзей и верующих об исцелении от болезней. Когда первый раз постигла болезнь в России и в течение 6 месяцев продолжались боли головы, шум в ушах, отсутствие сна, в этом отчаянном положении я повторял молитву Илии, дабы Господь взял меня от мира. В те времена молчание Бога было непонятным. Теперь же издали приходится благодарить его за то, что он не ответил на просьбы об исцелении. И если бы он исцелил в те дни, мы никогда бы не покинули России, а, оставаясь там, не могли бы сохранить свою жизнь, не могли бы свидетельствовать о нем до сего дня. Бог видел дальше и глубже. Он видел лежавшую на нашем пути опасность. Он хотел сохранить нас от нее. Других путей не существовало, и он допустил тяжелую болезнь. Через болезнь он достиг своей цели. Мы начали взывать к нему, дабы он вывел нас в другие страны, и он послал все необходимое для выезда сверхъестественным путем. Он не ответил на молитвы об исцелении, ибо это исцеление было бы не для нашего блага, а для вреда. Оно не было также и для его славы, ибо прошло бы в те времена незамеченным. Припоминается один случай, происшедший в Крыму. Однажды, стоя на горе, путешественник наблюдал за спускающимся с горы стадом овец. Пастух со своим длинным посохом медленно шел впереди. Пощипывая травку по сторонам дороги, овцы мирно следовали за ним. Наблюдая за этой мирной картиной, путешественник представлял себе другую картину. Картину пастыря душ человеческих, идущего впереди своих овец и ведущего их ко вратам вечной обители. Ему вспомнились слова Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Вспомнил и слова, сказанные Христом. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Вдруг размышления наблюдателя были прерваны резко сменившейся картиной. Быстро собирая попадавшиеся под руку камни, пастух начал бросать в идущих за ним овец. Испуганные овцы бросались с дороги в разные стороны. Удивление и негодование наполнило сердце наблюдателя. «Жестокий, грубый человек», — пронеслось в его уме. Но через минуту картина изменилась снова. Дорога шла вокруг горы. Из-за поворота показался тяжелый экипаж, запряженный четверкой лошадей и наполненный пассажирами. Экипаж быстро промчался между разбежавшимися в разные стороны овцами. Еще минуту или две, и пастух снова медленно шагал впереди овец, которые по-прежнему следовали за ним, как будто ничего не случилось. Наблюдавший смотрел на все с затаенным дыханием. Его мнение о пастухе быстро изменилось, и гнев сменился уважением. Он понял, что не жестокость, а любовь к овцам и забота о них заставила его взять камни и бросить их в следовавших за ним кротких животных. Овцы беспечно шли дорогой, не подозревая об угрожающей опасности, но привычный слух пастуха предупредил его о быстро приближавшемся экипаже. Он знал, что еще несколько минут и некоторые из его овец могут быть растоптаны копытами коней и раздавлены колесами, если не принять скорых и необходимых мер. Ударами камней он причинил овцам некоторую боль, но, разогнав их таким образом по сторонам, спас овец от гибели. «Добрый пастырь душ человеческих, Господь, положивший душу свою за овец, купивший их своей кровью, пролитой на Голгофском кресте, идет впереди в продолжении всей их жизненной дороги. Его овцы, сыны человеческие, часто не подозревают, какие угрожающие опасности на их пути расставил князь мира сего, они не видят их своими глазами. Но всевидящий и всезнающий пастырь видит всевозможные сатанинские колесницы, готовые раздавить его овец. Его око проницает глубины веков и бездны ада. Нет ничего сокрытого от его очей. Очень часто, чтобы удалить своих овец из опасных зон, он посылает им неожиданные и жестокие удары в виде болезней, потерь, гонений и так далее. Причиняя временные физические страдания, он спасает их от вечной гибели. Правда, зачастую в своем неведении, с ограниченным духовным зрением, верующий человек впадает в уныние, ищет причин своей неудачной жизни, терзается мыслью, что, быть может, эти удары следуют как наказание за грех, за его неправильное отношение к Богу. Но не всегда удары следуют как наказание за грех. Очень часто они являются предостережением от падения. В таких случаях души начинают взывать к Богу и, не получив облегчения, приходят в отчаяние, допуская, что их молитвы не услышаны Богом, что Он не отвечает на их просьбы, как Он перестал однажды отвечать Саулу. Но что было бы с апостолом Павлом, если бы Бог исцелил его от болезни в ответ на его молитвы об исцелении? Конечно, Павел был бы здоров физически, но мог бы погибнуть духовно. Молитва Павла, оставшаяся без отклика, послужила вечным благословением для него лично и благословением для миллионов живших и живущих на земле до наших дней. Иногда Бог не отвечает на молитвы об исцелении с другой целью. Он нуждается в мужах и женах молитвы. Занятые различной деятельностью, люди часто не находят ни времени, ни сил для молитвенного ходатайства. Все их время и силы уходят на другую деятельность. Через допущение болезни Бог устраняет некоторых от суетной деятельности, чтобы создать для них обстоятельства для молитвенного ходатайства за других. Он не отвечает на молитвы об их собственном исцелении, чтобы слышать их молитвенный голос за многих и отвечать на их просьбы. Как непостижимы пути Его! Премудрость Его неисследима, и как велика милость Его к сынам человеческим! Все, что Он делает во благо для жителей земли. Да будет имя Его благословенно отныне и вовеки!

уйти в самом рассвете своей деятельности. Во время необыкновенно быстрой болезни десятки сотрудников и друзей часами проводили время в молитве о его исцелении. В молитвах слышалась не только просьба, но некоторые с уверенностью заявляли, что брат должен быть исцелен. Бог не должен брать его так рано, он еще нужен для страны, для большого дела на Ниве Христовой. Несмотря на все, этот брат умер на пятый день болезни. Многие молившиеся за него были в недоумении. Как, почему Бог не ответил на их молитвы, ведь все были так уверены в ответе? И ведь Бог обещал слышать, если двое или трое собраны в молитве. А в данном случае молились сотни людей. Почему же Бог не услышал их молитв? 13 из моих сотрудников в России умерли насильственной смертью в самом расцвете их сил и деятельности. Однажды были убиты 7 человек одновременно шайкой Махно. Некоторые из этих 13 были одаренными свидетелями Бога. Казалось, что они незаменимы для нас. При этом умерли они во время самой большой духовной нужды. В стране, охваченной хаосом гражданской войны, каждый день умирали сотни людей, не знавших Бога. Как нужны были Божьи чада для свидетельства о Нем! За сохранение их жизни в те дни молились близкие, друзья, молились церкви, которым они принадлежали, ибо все сознавали постоянную опасность, угрожавшую путешествующим свидетелям Бога. О Божьей охране ежедневно молились они сами и их сотрудники. Некоторые из них были зарублены шашками, когда стояли на коленях в молитве перед Богом. Но все эти мольбы оказались тщетными и не получили Божьего отклика. Жизнь нужных работников не была сохранена для славного труда на Ниве Христовой. После смерти целой группы в течение нескольких дней мы также находились в недоумении. Почему Бог взял их от нас? Почему не было ответа на молитвы? Ведь Он видимым образом сохранил жизнь других сотрудников, находившихся в таких же обстоятельствах и в этой же местности. Над головой некоторых уже был занесен меч, но они были спасены в последнее мгновение. В ответ на молитвы Бог спасал чудесным образом целые селения. Но почему же не были спасены эти 7? Быть может, они не были угодны Богу? Быть может, их жизнь была нечиста, не права перед Ним? Нет. Они были одними из лучших, идеальнейших служителей Бога. Они отдали все для служения Богу, для привлечения грешников к Нему. Ответ на вопросы человека в данном случае дает Дух Божий через написанное Слово. И это Слово говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание к Ефесянам 2:10. Прежде нашего появления в мир, прежде обращения ко Христу, Бог, проникающий своим оком глубины веков, видящий прошлое, настоящее и будущее всего существующего во Вселенной, предвидит каждую душу, которая будет обращена к Нему, которая будет Его свидетелем на земле, и согласно этого предвидения Он предназначил для каждого известные добрые дела в этом мире, которые каждый член Церкви должен выполнить, живя на земле. До тех пор, пока предназначенная миссия не выполнена человеком, ни один волос не может пасть с головы его, в каких бы обстоятельствах он ни находился. В рве львином, в раскаленной ли печи, среди летящих пуль и шрапнели, под поднятым мечом, среди бушующих волн океана, среди эпидемических болезней, среди вражды и голода, Бог находит средства, чтобы охранять человека. Он возбуждает Духом Святым молитвы о помощи и защите этого человека в сердцах или, когда возможно, в собственном сердце, об ограждении от опасности, и в ответ на молитвы всегда спасает.
Но если назначенная для отдельной личности

личности миссия выполнена на Земле, добрые дела завершены, он становится ненужным среди живущих, и Бог отзывает такую душу к себе, ибо мы смотрим только на временное, видимое. Бог же смотрит на вечное и невидимое для нас, и более важное, чем жизнь на земле. И никакие личные молитвы, молитвы других душ или молитвы целых групп не могут быть услышаны. Ибо в таких случаях, ответив на молитвы и сохранив жизнь временную на земле еще на несколько лет, Бог допустил бы погибнуть душе для вечной жизни. Каким образом Бог берет человека от земли, в этом нет разницы для переходящего в вечность. Употреблен ли меч или пуля на войне, заразная ли болезнь или еще какой случай, ибо все это лишь средство, отворяющее дверь перед жителями земли для их перехода в вечные, приготовленные Богом обители для них. Многие пророки Ветхого Завета, великое число святых Нового Завета, умирали и умирают насильственной смертью, умирают в цвете лет, сил и здоровья. И Бог сильный, чтобы сохранить их, не защитил от насильственной смерти, ибо они окончили назначенное для них дело и были взяты от земли. Молитвы об их исцелении остались без ответа. Самый величайший из рожденных женами, пророк Иоанн Креститель, умер в расцвете сил и деятельности, умер по капризу порочной женщины. Почему Бог не защитил величайшего из людей? Неужели прихоть грешницы была сильнее руки всемогущего Бога? Ответ найдем в той же истине. Для Иоанна Крестителя было в мире известное дело, для которого он был предназначен, которое он должен был исполнить. Этим делом для Иоанна было явление Иисуса Христа перед народом израильским, как ожидаемого Мессии Царя. Огненные проповеди Иоанна раздавались на берегах Иордана. Они жгли сердца слушателей. Массы народа в раскаянии принимали крещение от Иоанна, исповедуя свои грехи. Наконец, настал день, когда вместе с другими к нему пришел Иисус из Назарета. Во время крещения отверзлись небеса, и Иоанн услышал голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея 3:17. Иоанн, получив свидетельство от пославшего его, моментально провозглашает перед народом и своими учениками: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Евангелие от Иоанна 1:29-31. После этого момента, момента явления Иисуса Христа, деятельность Иоанна становится ненужной и лишней. Каприз женщины является лишь видимым предлогом для его отозвания к пославшему его. Молитвы Иоанна, заключенного в темницу, и молитвы его учеников об освобождении, если они возносились, не могли быть приняты Богом для ответа. Пришедший во плоти Сын Божий оставил эту плоть также во время самого расцвета сил и деятельности. Только что им было совершено величайшее из чудес. Смердящий труп мертвеца ожил и вышел из гроба. Только что масса учеников и постороннего народа, сопровождая его в Иерусалим, кричали: «Осанна вышних сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Христу было только 33 года. Нужда его присутствия здесь на земле для его учеников и для народа казалась необыкновенно насущной. Казалось, что было бы гораздо лучше, если бы он остался на земле еще хотя бы несколько лет. Но он ушел. Ушел всего лишь после трехлетней деятельности. Когда Петр узнал, что Иисус вскоре должен умереть, он отзывает его в сторону и наедине начинает молить его: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». А в ответ на молитву Петра Господь говорит: «Отойди от меня, сатана,
ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Евангелие от Матфея 16:21-23. Где причина его раннего оставления этого мира? Где причина строгого ответа на молитву одного из первых его учеников? Задает вопрос человеческий разум. Ответ в той же божественной истине. Истине – предназначение каждого для известного дела на земле. И Господь подтверждает эту истину в словах. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». Евангелие от Иоанна 17:4-11. Прежде пришествия Господа на землю, Отцом было поручено Ему известное дело, и это дело было выполнено им в продолжении 3 лет. В последней молитве Он говорит: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Миссия Господа на земле была закончена. Дальнейшее Его пребывание на земле становится лишним, ненужным. Горе учеников не задерживает Его. Молитва их, высказанная устами Петра, отвергается. Он оставляет мир и уходит к Отцу. Правда, путь перехода был тяжелый и тернистый. Гефсимания, судилище, Голгофский крест. Но это был назначенный для него путь, и никто и ничто не могло изменить его. Как во дни Ветхого Завета, во дни Иоанна Крестителя и во дни нашего Господа, так и до наших дней истина перехода в вечность верующего человека остается одной и той же. Для всех назначено известное время сеяния и жатвы. Когда же семена засеяны или созревшая нива сжата, делатели отзываются с земли. Молитвы о продлении их жизни, исцелении и охране от того или иного случая, грозящего смертью, не могут быть услышаны. Дело и призвание верующего человека взывать в молитвах к Богу постоянно, во всякое время, за всех человеков. Это его священническая обязанность на земле. Бог слышит все молитвы без исключения. На одни просьбы Он посылает ответ немедленно, иногда во мгновение ока. Ответы на другие просьбы приходят иногда через долгие годы, а третьи просьбы остаются без всякого ответа. Господь говорит: «Просите, и дано будет вам. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы им камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Евангелие от Матфея 7:7-11. Сыны человеческие должны просить, и Бог готов дать просимое от Него, но при условии, если это просимое является благом для просящего. Иногда в своей духовной близорукости человек просит у Бога вещи, о которых он думает, что это будет для него хлебом или рыбой. Но Бог, видящий дальше и глубже сынов человеческих, знает, что если он даст просимое его детям, то это будет для него камнем или ядовитой змеей. И он, всевидящий и всезнающий, отвергает просьбу в своей великой любви и милости к просящему, ибо только он дает благо просящим у него. Молитва имеет величайшее значение в плане спасения Богом нашего земного мира. Без молитвы человека Бог, приготовивший все для спасения, не может употребить спасительные средства над погибающими грешниками. Он спасает сынов человеческих только в ответ на молитву. Отдавший своего единородного Сына для спасения души человека, Бог дает все просимое у Него спасенным людям, что служит для их блага или для блага тех, о которых Его дети возносят молитвы. И если он не отвечает на некоторые из молитв, не посылает просимого, то лишь ради вечного блага просящего. Миллионы спасенных Богом будут благодарить Господа в продолжении всей вечности
что их молитвы были услышаны, и что они спасены им в ответ на молитвы личные и на молитвы других людей, возносившихся ради их спасения. Но многие из святых Господних будут благодарить Его в продолжении всей вечности и за то, что на их просьбы не было ответа от Бога. Секрет и сила молитвы. Никита Игнатьевич Салов-Астахов.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 9 часов.
1: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Последние годы жизни апостола Павла. Последние годы жизни апостола Павла, равно как и других апостолов, не описаны в Священном Писании. Все же кое-что можно знать из небольших заметок в его посланиях. Но прежде чем перейти к его посланиям, хочу напомнить, что в первом послании Климента Коринфянам, глава 5, какое оказалось в Кодексе Александрийском, подарен в 1628 году Кириллом, патриархом Константинопольским, английскому королю Карлу I, об апостолах Петре и Павле так сказано. Петр по причине неправедной ревности претерпел не одну и не две, а много трудностей. И когда, наконец, претерпел мученичество, отошел в место надлежащей ему славы. По причине зависти Павел тоже достиг награды за терпеливую выносливость после того, как 7 раз был заключен в темницу, принужден бежать и был побиваем камнями. После проповеди на Востоке и на Западе он снискал блестящую известность, достойной его веры, учил праведности весь мир, достиг крайнего предела Запада и претерпел мученичество при префектах. Климентом, который написал это послание, считают Климента, упомянутого апостолом Павлом в послании к Филиппийцам 4:3. Под крайним пределом Запада одни понимают Испанию, а другие – Британию. Но обратимся теперь к посланиям апостола Павла. В послании к римлянам, написанном около 59 году по Рождеству Христовом, апостол написал: «С давних лет имею желание прийти к вам. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижу вас, и что вы приводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Римлянам 15:23-24. Пару лет позже из Рима апостол написал филиппийцам: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Филиппийцам 1:25-26. Еще немного позже апостол написал Филимону в Колоссы: «Приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Филимону 1:22. В предыдущей беседе указывалось, что из-за неявки обвинителей через 2 года пребывания под арестом в Риме апостол Павел был освобожден. В Риме за эти 2 года он имел большой успех, так что верующие оказались даже в дворце императора. Перед ним теперь были 3 пути. На юго-запад в Испанию, на север в Македонию, Филиппы, и на восток в Колоссы, Эфес и другие там церкви. Точных данных не имеем, а на основании малых заметок в его посланиях мне так представляются последние годы жизни и деятельности апостола Павла. Прежде всего, он направился в Испанию, но как долго там и посетил ли оттуда Британию, не знаем. Пределом Запада могла быть и Испания, могла быть и Британия. Из Испании он мог направиться на остров Крит, мимо которого проплыл на пути в Рим. В послании к Титу, 1 глава 3-4, читаем: «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В Деяниях апостолов нигде не сказано, чтобы апостол Павел проповедовал на этом острове. Следовательно, он трудился там после освобождения из римского заключения. Времени у него было мало. Ему хотелось побывать и в Колоссах, и в Филиппах. Проповедь Евангелия на острове Крите, видимо, имела большой успех, и апостол поручил Титу своему сотруднику, чтобы он довершил недоконченное и поставил по всем церквам пресвитеров. В 1 Тимофею, 1 глава, 3-4 читаем. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Это послание к Тимофею в некоторых рукописях имеет приписку, что оно написано из Лаодикии, главного города Фригии Покатинской. Если допустить, что эта приписка точная, тогда станет ясным, что апостол Павел скрыто прибыл в Колоссы, о чем он предупреждал Филимона еще из римского заключения, а Колоссы и Лаодикии были в некоторой степени духовно связаны, так как это видно из апостольской просьбы колоссянам. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Колоссянам 4:16. При пути из Колосс или Лаодикии в Македонию находился Ефес, но у апостола не было достаточно времени, и он попросил своего сотрудника Тимофея остаться в Ефесе и совершать там трудное служение, увещевать некоторых учителей, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Учить учителей, да еще старше возрастом, задание нелегкое. Зная это, апостол ободряет Тимофея. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в вере, в духе, в чистоте». 1 Тимофея 4:12. Апостол собирался посетить Ефес на пути из Македонии, о чем написал Тимофею. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3:15. Посетивший разные церкви в Малой Азии, апостол прибыл в Македонию, а оттуда направился в Никополь, цветущий город в северо-западной Греции, основанный им, императором Августом, в память его победы при Акциуме в 31 году. Здесь апостол Павел собирался провести зиму, и сюда он пригласил Тита, Титу 3:12. Вполне возможно, что апостол провел там зиму, а оттуда посетивший Коринф направился в Троаду с намерением посетить Эфес и другие церкви в Малой Азии, где он больше всего потрудился. Второе послание к Тимофею написано апостолом Павлом из римской тюрьмы. Это послание заканчивается небольшой просьбой. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные» 4:13. И добавляет: «Александр Медник сделал мне много зла. Берегись его и ты» 4:14. Эти стихи подсказывают такое предположение. После пожара Рима император Нерон попытался взвалить на христиан всю вину за это бедствие и приказал арестовывать и судить христианских руководителей. Этот приказ застал Павла в Троаде. Александр Медник, сильно противившийся служению апостола, поспешил донести, что у них находится Павел, один из главных деятелей этой секты. Павла немедленно арестовали и отправили в Рим. Он даже не успел или не мог захватить с собой Филонь, то есть плащ, который в тюрьме ему был бы пригодился бы. Хотя апостол получал откровение от Господа, 2 Коринфянам 12:1, он, подобно пророку Даниилу 9:2, любил пользоваться книгами и скучал по них в тюрьме. На этот раз апостол не ожидал, что его отпустят. Он только не знал, как долго придется ему томиться в тюрьме. В это время ему было особенно тяжело, так как все ассийские покинули его. При первом ее допросе никто из друзей не оказалось. Вероятно, как это часто делается, Павла обвиняли и судили не за распространение учения о Христе, а ему пришивали какие-то другие преступления, и сказать слово в его защиту никого не нашлось. Это было больше, нежели трусость, и апостол молится, да не вменится им, и открывает свой источник силы. «Господь же предстал и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». А о своей близкой кончине так написал: «Я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4, 6, 8. По свидетельству историков, апостола не бросили на сиденье львам, а как римскому гражданину отрубили голову мечом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Куда летят искры? Не так давно заметила, что при выборе книги все чаще предпочтение отдаю мемуарам, которые в юности казались мне такими скучными. В то время интересной была только своя биография, и не было никакого дела до других. С годами начинаешь ценить свидетельства людей ушедших эпох, жизнеописания великих и знаменитых, воспоминания о днях давно прошедших. Возраст дает о себе знать. Жизнь протекает, как песок сквозь пальцы. Хочется удержать ее, остановить. Осознаешь, что это невозможно. Тогда ищешь утешение в судьбах других. Вот жили люди и какие. А теперь их нет. Все там будем. Для всех земная суета когда-нибудь закончится. В детстве мы опережаем время. Игрушка, купленная полчаса назад, уже изучена и неинтересна. В юности ты еще впереди, такие футболки уже не носят, а этот девайс уже освоен. Затем наступает период, когда идешь со временем в ногу. Наши ритмы совпадают. Но постепенно замечаешь, что начинаешь отставать. Еще торопишься, еще пытаешься его догнать, но со временем расстояние становится огромным, не перепрыгнуть. И вот уже время летит со скоростью пригородной электрички. Пейзаж мелькает за окном все менее различимый. Никогда не чувствовал себя глупым. Но вот сейчас, когда захожу в магазин с электроникой, это ощущение приходит. Усмехается мужчина преклонного возраста. Что это за агрегаты? Что с ними делать? К чему применить? А продавцы дают такие объяснения, что я все время оглядываюсь. Нет ли кого-то за спиной? Быть может, весь этот поток технических характеристик предназначен не мне? Да, не различить детали проносящейся действительности. И мы сворачиваем с центральной магистрали на второстепенную дорогу. Дорогу памяти, дорогу мемуаров. У Пушкина есть стихотворение «Телега жизни». «Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломить, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел!». Но в полдень нет уж той отваги. Порастрясло нас, нам страшней и косогоры, и овраги. Кричим «Полегче, дуралей!». Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремли едем до ночлега. А время гонит лошадей. У каждой эпохи есть свои символы, свои приметы, свои ассоциации. У Пушкина время – ямщик, что погоняет лошадей, запряженных в телегу. У американского певца Марка Энтони, моего ровесника, сравнение другое. Жизнь – это как путешествие на поезде, со множеством остановок, изменений в маршруте и даже аварий. Эта поездка будет полна радости, печали, ожиданий, надежд, предательств, прощений, приветствий и прощаний. Главная тайна поездки – мы не знаем, на какой станции нам предстоит сойти. У современного российского писателя Виктора Пелевина есть повесть «Желтая стрела», где обыгрывается тот же сюжет. Жизнь – это поезд, который движется к разрушенному мосту, но пассажиры уверены, что едут из ниоткуда в никуда. Возможно, лет через 50 жизнь будут сравнивать с полетом на самолете, а через 100 – на ракете. Неважно. Во все времена ощущение одно – дорога, вектор, устремленный. Куда? Никуда? К ночлегу? К разрушенному мосту? К пропасти? Один богатый человек задал мне вопрос. Как обеспечить свою старость? Я заработал много денег, но мне нужно их как-то сохранить, распределить. Я не доверяю нашей социальной системе, не доверяю банкам, не доверяю законам. Прекрасно понимаю, что все могу потерять в один миг. Все, что заработано годами и оплачено здоровьем, огромными усилиями, нервами, страхами, компромиссами с людьми и совестью. Человек переживает о старости. Правильно делает, поскольку старость — это время, когда мы становимся невластны над собой. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иоанна 21:18. Старость — это такой большой зачет в университете жизни. На этом зачете спросят, как ты воспитал детей, заботятся ли они о тебе, или, тая обиды, поворачиваются спиной. Спросят и о делах, которые ты делал. Приятно ли их вспоминать, или надо прилагать усилия, чтобы попытаться вычеркнуть их из памяти? Спросят и о людях, что повстречались на центральной магистрали жизни, а теперь тенями окружают тебя на второстепенной дороге, благодарными тенями или укоряющими. А после зачета всегда идет экзамен. Он наступает для каждого. На одном из могильных камней на старом кладбище Александро-Невской лавры высечена такая эпитафия: «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Сорви былиночку и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях. Подумай о себе». Маяковский писал в стихотворении «На смерть Есенина»: «В этой жизни помереть нетрудно». Нет, трудно, поскольку смерть — итоговый экзамен, а дальше — распределение. «И мы летим» — Псалом 89:10. «Летим, как искры, устремляясь вверх» — Иов 5:7. «Для всех земная суета когда-нибудь закончится, все будем там». Вопрос лишь, где там? Тот же самый богатый человек спросил еще об одном. Он вообще любит задавать вопросы. Вокруг маленькой планеты Земля огромный, холодный, черный космос. Соседние планеты представляют собой либо ледяные пустыни, либо огненные шары. Для чего они? Если их создал Творец, в чем смысл этих безжизненных небесных тел? Исследователи межзвездного пространства надеются, что где-то далеко-далеко есть братья по разуму или хотя бы планета, подобная нашей, на которой можно жить. Однако ничего утешительного сказать не могут. Сколько ни посылали сигналы в черную пустоту, ответ приходит один — лед и плазма, радиация и космический мусор. Так в чем он, смысл этого огромного бесполезного космоса? Я задумалась. Действительно, почему так пустынно и безжизненно вокруг нас? Единственное, что пришло в голову, окружающий нас космос — это замороженные проекты, которые были остановлены в момент грехопадения человека. Возможно, использование небесных тел, их развитие — все это было для Адама и его потомков. Понимаю, что мои рассуждения ничем не подкреплены. Мне могут возразить, что Господь отдал первой семье только землю. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Бытие 1:28. Про планеты, звезды и прочее нет ни слова. Но, возможно, это был следующий этап. Не зря ведь даже падший человек смотрит в небо, стремится в космос, сумел оторваться от земли. В том же стихотворении «На смерть Есенина» Маяковский пишет: «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды врезываясь. Летите, летим». У каждого человека, даже у самого убежденного атеиста, у самого идейного коммуниста, есть ощущение вектора, направленного ввысь. К ледяным планетам? К огненным звездам? или временно остановленным проектом, которые ждут искупленного и возрожденного человека. –

0: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Я сама себя нашла. Я сама себе важна. Я сама себя открыла. Я сама себе нужна. Я сама с собой дружу. Я себе стихи пишу. Я себе плохого слова больше в жизни не скажу. Я сама себя люблю. Я себе не нагрублю, потому что уважение для себя самой коплю. Без любимой, без меня, не могу прожить и дня. Лариса Рубайская. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. 2 Тимофею 3:2. Дух Святой говорит: «Знай, обрати особое внимание на то, что я тебе сейчас скажу». Почему? Да потому что в последнее время произойдет смена духовной парадигмы. Люди будут иметь лишь вид благочестия, осознанно отказавшись от ее силы. Об этом пишет апостол Павел во 2 Тимофею 3:5. Павел открывает нам общую картину жизни человека последнего времени. Люди будут... Список характеристик человека последнего времени начинается с себелюбия. Проявление любви к себе, с одной стороны, естественно и вызвано попечением о своей плоти, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Ефесянам 5:29. Такое отношение к себе, по сути своей, не греховно. Бог не призывает нас ненавидеть себя. С другой стороны, себелюбие, о котором говорится в приведенном выше тексте, греховно, так как люди по большей части будут зациклены на себе и будут думать только о себе. Им будет казаться, что все им должны, начиная с близких и заканчивая людьми, которые их вообще не знают. Писание учит нас тому, что никто никому ничего не должен. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Римлянам 13:8. Павел говорит нам о радикальных переменах, которые произойдут в нашем обществе. Люди перестанут любить других и будут думать только о себе. Они будут влюблены в себя, а на жертвы пойдут только ради определенной выгоды. Себелюбие разрушает веру и отношения с людьми и Богом, потому что возрожденным от Святого Духа христианам свойственно любить других. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Но как можно отдать жизнь за друга, любя только себя? Жертвенность руководствуется любовью к людям, себелюбие – любовью к себе. Дух Святой указывает Церкви на то, что за себелюбием вплотную следует сребролюбие, любовь к имуществу, материальным благам. Грех сребролюбия заключается не в обладании благами как таковыми, а в ненасытности ими, в стремлении иметь больше. Желание обогатиться начинает преобладать над служением Богу. Это значит, что в момент выбора между сребролюбием и желанием быть верным Богу предпочтение будет отдано сребролюбию. По этой причине апостол Павел предупреждает: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Евреям 13:5. Чрезмерная привязанность к материальному уведет от духовного. Это лишь дело времени. Но самое ужасное заключается в том, что человек, который чрезмерно любит деньги, но не имеет их, считает свою жизнь неудавшейся, а себя неудачником. Сребролюбие – это одна из основных причин заниженной самооценки многих людей. В последние дни деньги станут во главе всех человеческих взаимоотношений, что приведет к хвастовству и надменности одних над другими.
1: Территория веры. Павел Минаев. Мираж. Слышал я однажды то ли сказ, то ли притчу, а может, историю. Сами рассудите. Она меня зацепила. Послушайте и вы. Когда европейцы начали исследование пустынь Африки, коих там немерено, как у нас в стране лесов, они обнаружили удивительный феномен. Всем известно, что внутри этих диких горячих пустынь, где безжалостно жжет солнце и громады песков обнимают тебя со всех сторон бескрайними горизонтами, встречаются удивительные островки жизни – оазисы. Как правило, оазис там, где есть источник воды. А это значит торжество, буйство жизни, яркая тропическая зелень, многообразие животного и растительного мира и живописные хижины местных жителей. Ну просто рай земной. И вот в этих песках, на грани ареалов, где пустыня уже кончается, а оазис еще не начинался, когда до воды-то всего ничего, путешественники обнаруживали высохшие останки людей, черепа, кости. Долго никто не мог понять причину гибели людей. Точнее, причина была ясна. Стремительное обезвоживание организма и мучительная смерть под палящим солнцем пустыни. Но почему смерть именно здесь, когда до воды, до жизни оставался один шаг? Разгадка была проста. Виною всему был мираж. Они часты в пустынях, эти изумительные оптические иллюзии. Яркий свет звезды по имени Солнце, бесконечно преломляясь и отражаясь в потоках раскаленного воздуха, создает эти чудеса. Тепловые вихри работают как мощные оптические линзы и природные зеркала, удивительным образом перебрасывая картинку настоящего оазиса на сотни километров в сердце пустынь. Путник, потерявшийся в песках, вдруг ясно видит на горизонте оазис, зелень, пальмы, дома. Спасение! Картина настолько реальна, что он, счастливый, изо всех сил устремляется туда, бежит, падает, снова бежит, и вдруг все тает, как туман. Он с ужасом понимает, что это обман и мираж. Разочарованный и обессиленный путник бредет дальше под испепеляющей плазмой солнечного диска. И вдруг опять впереди оазис, вода, жизнь, спасение. И снова это мираж. Когда, в конце концов, он видит уже настоящий оазис, то не верит своим глазам, и, обессиленный, изнуренный жаждой, он падает в песок. Разочарование, бессилие и смерть. Смерть, когда до спасения был всего один бросок. Как это похоже на образ человеческой жизни? В диких пустынях жизни миражи счастья, искусно рисуемые дьяволом безумной пляской реклам и огней больших городов, ядовитым светом ночных клубов и дискотек. Они увлекают души все дальше и дальше от веры, от Бога, от спасения. И это приносит только боль, разочарование и страдания. И когда вдруг человек услышит добрую весть о прощении грехов, о реальности рая, о благодати Христа и о том, что до спасения рукой подать и нужен всего лишь шаг веры, он уже никому и ничему не верит. Падает и погибает, бедняга. Ведь счастье было так близко, так реально, так возможно. Проза. Вальдемар Цорн. «Взять с собой».
2: Кто ты? Я тебя раньше никогда не видел. Меня послали за тобой.
3: Кто послал тебя за мной? И куда ты хочешь меня взять?
2: Пойдем, увидишь.
3: Ты же видишь, я не могу ходить. Я не только не могу ходить, я даже не могу повернуть к тебе голову.
2: Но меня же ты видишь.
3: Да, точно вижу. «А говорить ты умеешь?»
2: «Нет, не умею».
3: Когда я хочу что-нибудь сказать, то получается только мычание.
2: А со мной ты же разговариваешь.
3: И точно, я и не заметил. Вот так и пойти сможешь.
2: Пойдем. Мне велено не задерживаться. Тебя ждут. Твое тело, которое тебя не слушается, мы оставим здесь.
3: Хорошо. Я пойду с тобой. Я знаю твой голос, он теплый и светлый. Он у меня есть в моей сокровищнице. Ах, да, а можно мне взять сокровищницу с собой?
2: А что это за сокровищница у тебя? Что в ней?
3: Все то, что я туда складывал все эти годы, пока ждал тебя.
2: Например?
3: Ну, например, там голос моей сиделки тети Гали. Она всегда со мной разговаривает, когда моет меня, когда кормит. Она говорит: «Голубчик дорогой, проголодался?» У меня от ее голоса внутри становится тепло и светло. И еще у меня там много песен есть и рассказы. Особенно мне нравятся рассказы, которые я слушаю на диске. Они так трогают мое сердце, и вот я их в сокровищницу складываю.
2: «И что ты потом с ними делаешь?» В голосе звучало искреннее любопытство.
3: «Когда я услышал и увидел тебя, то сначала подумал, что я в своей сокровищнице. Когда ко мне долго никто не приходит и не поворачивает моей головы к окну, я всегда ухожу в сокровищницу и слушаю голоса, песни, рассказы, смотрю на лицо тети Гали. А еще у меня там есть особое место, куда я складываю праздники».
2: «Что за праздники?»
3: «Это когда к нам приезжают чужие люди и поют песни, и рассказывают чудесные истории. Из этих историй я и о тебе узнал. И голоса у них тоже теплые и красивые, как твой. И все, что они говорят и поют, у меня в сокровищнице. Здесь я просто пропадаю, иногда с утра до ночи».
2: «А нет там у тебя ничего такого, что больно, некрасиво, обидно?»
3: «А зачем это складывать в сокровищницу? Оно приходит, но ты чуть потерпишь, и оно снова уходит. А в сокровищницу нужно складывать только теплое, светлое и красивое. Или как ты думаешь?»
2: «Ты лучше знаешь. Это твоя сокровищница. Ладно, нам пора.
3: Так я могу взять сокровищницу с собой?»
2: «Конечно, можешь», — ответил светлый голос.
3: «Но там тебя она больше не потребуется».
2: «Ты уверен?»
3: «Да. Я оттуда пришел. Я возьму, а там видно будет».
2: «Так я готов. Галина Ивановна,

0: Его голова бессильно свесилась на грудь. Глаза его, большие и синие, были широко открыты. Он не дышал. «Кто снял ремешок, который удерживал его голову?» — спросила Галина Ивановна. «После вас у него никого не было в комнате», — ответила Полина. «Сам он его снять не мог». Галина Ивановна встала на колени, чтобы посмотреть Мише в лицо. На нее смотрели, как всегда, полные радости и любви глаза. Галина Ивановна прикрыла их мягким движением руки. «Теплые», — подумалось ей. И она заплакала. Светло и тепло заплакала.
1: «Все хорошо». Иван Яковлевич Паульс. С этим именем многие читатели нашего журнала связывают служение, основанное им библейской миссией. Человек жизнерадостный, сильный, смелый и прямой. Будучи молодым человеком, он пришел на домашнее собрание. Это было в нашем доме. Я был тогда еще ребенком. С того времени судьбы наши переплелись. Каждая встреча для нас – радость. Сейчас Ивану Яковлевичу 86 лет. Последние 6 лет он провел в постели. Он не может говорить, но его радость искренна. Его глаза сияют, он излучает благодарность и довольство. Ах да, он может говорить одно слово. Хорошо. Хорошо, что ты пришел. Хорошо, что мы вместе. Хорошо, что можно не бояться смерти. Хорошо, что знаем, куда идем. Хорошо, что в сердце мир. Хорошо, что между мной и Богом и между мной и людьми нет ничего, что мешало бы общению. Хорошо. Это то, что он может сказать. Остальное имеется в виду. Понятно из нашего разговора, почти одностороннего. Хорошо. Помолимся. Хорошо. Передавай привет моим друзьям и скажи им, что я их помню и люблю, и жду с ними встречи. Хорошо, Иван Яковлевич, передам. С Богом. Передаю. Вальдемар Цорн.
2: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева, христианская поэтесса, блогер, автор прозы, статей и рассказов, автор книг «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях Маргарита Коломийцева затрагивает вопросы практической христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается проблем широкого христианского сообщества и особенно трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за пределами церкви. Высшее образование получила в Государственном Вашингтонском университете. Проживает с мужем в штате Вашингтон, США. «Праведный верою жив будет». «Эксфиде юстус вивит», говорят. Как заклинание, будто вправду верят, что если ворох дел припорошат библейской фразой, то откроет двери им в рай она. Но все же из-за дел. Ведь вера-то мертва без дел. Давайте ж законом распахнем ворота настежь. Кто верует в закон, тот горд и смел. А тут как будто кто-то говорил, что праведный спасается лишь верой. Поэтому хоть жизнь законом мерим, на веру на словах не жалко сил. Спастись по вере, но она ж мала. Что вы сказали? Как это бесплатно? Бог нам спасение, мы ему дела. Все справедливо, честно и понятно. И логикой земной им не понять, что Бог не терпит методов торговых. Эксфиде юстус вивит благодать.

0: жить, а не отмазка, чтобы не жить по слову. И эта вера в душах возрастит плод уст и дел свидетельство живое, что сердце камень вынут и разбит, и заменен на сердце плотяное. И пусть кричат, что наша жизнь пуста, плод налицо. Мы в мире существуем лишь только верой в праведность Христа. Ex fide justus vivit. Аллилуйя. Дух и плоть. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. Порочными мыслями разум загружен. Плоть снова тоскует по старым игрушкам, а духу все чуждо, как духу все чуждо. Трухлявый чердак, где пылятся в забвенье греховные чувства, пустые стремления, я думала, чищу его, выметаю, но чистка моя только пыль поднимает. Борьба за умы, не живется, не спится, молиться хочу, но не в силах молиться. Учиться хочу, подниматься над болью, но корчусь и мечусь, как птица в неволе. Возьми мои чувства, возьми мои мысли. Сама не очищусь, Спаситель, очисти. И выпутай сердце, и вызвали разум. Привей меня Духом Святым от заразы. Промокла и кашляю, разум простужен. Немного обсохну и снова по лужам. А духу все чуждо, как духу все чуждо. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. В его одежде. И вечный бой покой нам только снится. Борюсь с огнем до крови, до ожогов. Еще могу ползти, в уме молиться и полувздохом звать на помощь Бога. Еще могу бороться с равнодушием и со страстями. Боже, что ж сильнее? Хохочет плоть, держа меня на мушке, ждет, когда грудь рябиной заолеет. Еще дышу, еще ползу к Голгофе, еще тянусь к микстуре покаяния. А в недрах мозга злобный снайпер-профи уже прицел наладил в ожидании. А внешний маскарад. Сверкает елка, хлопушки, конфетти и звон бокалов. Нет, это грохот мин и топот полка. Открыт огонь в честь окончания бала. И прикрываюсь веером с опаской. А за спиной звенит железный голос: «Сударыня, вы все еще под маской? Уже грядет день белого престола». В висках клокочет, вот она расплата. И в панике наряд срывая грешный, вдруг вижу, у престола мой ходатай, а я стою пред ним в его одежде.
1: Герои веры. Владимир Марцинковский. Где путь? Верующим старшего поколения хорошо знакомо имя пламенного евангелиста Владимира Филимоновича Марцинковского. Он родился на Волыни в 1884 году. После окончания гимназии Марцинковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Важнейшим событием, которое в корне изменило все его будущее, стало посещение им кружка русского христианского студенческого движения, которым руководил Павел Николаевич Николай. Впоследствии Владимир Марцинковский приходит к Богу. «Однажды я ясно увидел свое жалкое греховное состояние и в то же время живо представил себе преимущество следования за Христом. Радость нравственного освобождения», — вспоминает он. «Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе и выражая желание следовать за Ним». С тех пор он до конца своей жизни говорил о любви Христовой. Владимир Марцинковский организовывал студенческие кружки по изучению Библии и руководил ими, читал лекции на фабриках, посещал тюрьмы. В годы революции читал христианские публичные лекции по всей России. В 1923 году Владимира Марцинковского выслали из России, но и в изгнании он продолжал плодотворную деятельность. Господь Иисус Христос был его опорой. В 1930 году Господь направил его путь в Палестину, где Марцинковский с женой поселился на горе Кармил в Галилее. Он проповедовал Евангелие евреям и арабам и много лет возглавлял евангельские собрания в Хайфе. Он также принимал участие в радиовещаниях из Монте-Карло. Марцинковский вновь мог достичь Евангелием дорогой и любимый им русский народ. В сентябре 1971 года верный служитель Божий был призван домой, в небесную отчизну. Его проповеди соответствуют запросам и наших современников, поэтому они сегодня так же актуальны, как и много десятилетий назад. Они написаны на одном дыхании, с горячим, неутолимым желанием помочь людям примириться с Богом. Слава и благодарение Господу за его верного служителя. Первое. Жизненность вопроса. «Как мы можем знать путь?» — спрашивал апостол Фома божественного учителя. «Где путь к жилищу света?» — вопрошает Иов. «Человеку как узнать путь свой?» — спрашивает мудрый Соломон, автор притч. «Где путь жизни, верный, истинный, безошибочный, ведущий в царство правды?» — это вопрос молодежи, стоящей на распутье, обуреваемой сомнениями и увлекающейся модными призывами, теориями, разного рода измами. «Где путь, достойный человека?» «Где мой личный путь, мое личное призвание? Ведь жить мне дано лишь один раз, и не хочется данную мне волю, энергию, природные склонности и дарования истратить на пустяки. Эта жизненная энергия стремится быть израсходованной для добра, для строительства прекрасной жизни, для подвига. Всем существом своим человек сознает, что ему нужна возвышенная, конечная цель и ближайший шаг к ее осуществлению. К чему вся эта современная техника, все эти научные знания и другие достижения, если нет у нас главного знания – знания пути? Если остается нам лишь блуждать, скитаться, идти наугад, на авось и в конце концов прийти к ужасу пустоты и бесцельности? Мы ищем путь от заблуждения к истине, от рабства к свободе, от слабости, болезни и смерти к жизни». Подобно герою путешествия Пилигрима, мы ищем дорогу из города разрушения в град небесный, от власти тьмы к царству света. Мы ищем путь, который удовлетворял бы наш разум, нашу волю, наши чувства. Нам нужен путь, который отвечал бы всем нашим жизненным потребностям, который совмещал бы в себе истину и жизнь. Мы ищем истинный путь жизни, путь единый, всечеловеческий, вечный, сочетающий небо и землю. Что же мы видим в жизни на деле? Вместо дружного, объединенного движения вперед к светлому будущему, мы наблюдаем в большинстве случаев подтверждение горькой правды слов пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И те, кто недоволен обыденной мещанской жизнью толпы, предлагают нам свою программу пути. Одни зовут нас во имя социальной справедливости жить насущными, земными, материальными интересами, отрицая небо и Бога, проповедуя плоскую жизнь в двух земных измерениях, отвергая третье измерение, линию вверх, влекущую человека в царство Духа, в царство Божье. На практике это материалистическое мировоззрение, провозглашающее землю без неба, жизнь без Бога, кончается скучным прозябанием без вдохновения, без энтузиазма. Этот бескорыстный материализм, отрицающий бессмертие и вечность, открывает путь лишь на кладбище, путь в никуда, по выражению русского писателя времен революции. Не об этом ли пути говорит Лермонтов, когда пишет о неудовлетворенности ищущей души? И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Не может насытить нас и другое, противоположное мировоззрение, беспочвенный идеализм, выражение Владимира Соловьева, ибо в конце концов это небо без земли, религия без жизни. Хотя в нем есть немало истинной правды, но нет жизни. Не забудем, что и в материализме есть своя доля правды, правды земной, но она теряет свой смысл и свою силу без правды небесной. Каждая из этих двух программ имеет своих ревностных проповедников, которые подобны столбам, стоящим на перекрестках дорог. Они указывают путь, но сами не двигаются с места. Они не участвуют в религиозном шествии, потому что им нужно быть на колокольне, чтобы звонить. Но те, кто искренне и глубоко на опыте исследовал эти программы, оставили их как ту, так и другую, и отправились на дальнейшие поиски правды, сочетающей землю и небо. Об этом пути и благовествовал Христос. Евангелие и есть благая весть о сочетании неба и земли, Бога и человека. Второе. Ответ Библии. Библия, книга книг, Слово Божие, дает истинный ответ на вопрос о пути. Поистине, лишь тот, кто сотворил человека, знает, для чего он создал его и в чем его назначение. Библия дает не теории, не предположения, а ясный, единый, абсолютный ответ. «Вот путь, идите по нему» – Исайя 30:21. Это путь для всех, а не для того или иного класса или духовного уровня. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся» – Исайя 35:8. Об этом пути возвещали пророки Ветхого Завета. Их пророчество в полноте раскрыл и воплотил Иисус Христос. Даже его враги говорили: «Мы знаем, что ты истинно пути Божьему учишь». Апостол Фома спросил его: «Господи, как можем знать путь?» И Христос ответил ему: «Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Какой ясный, исчерпывающий, всецело удовлетворяющий ответ! Вот, наконец, путь, в котором сочетается истина и жизнь, высшая мудрость и земная практика, небо и земля, Божье и человеческое. Таков ответ Бога-человека. Путь этот – сам Христос, живой и вечно сущий. Это путь к Отцу, к жилищу света, к Отцу святов. Своей искупительной смертью Христос устранил преграду на пути человека к Богу, удалил грех, его вину, его разрушающую силу, его оскверняющее пятно. Христос – путь, Он же и цель. Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во Мне. Я и Отец одно». И если конечная цель пути – Небесный Отец, то Христос – конечная цель, грядущий идеал, который нам назначено достигнуть в конце пути. В нем же, когда мы принимаем его, ближайший шаг к осуществлению конечной цели. «Как мне следовать за Христом?» – спросила проповедника Уэсли одна верующая женщина. «Живи сейчас в нем», – ответил он. «Поистине, в каждое мгновение, вот теперь, сейчас, когда ты читаешь эти строки, Христос – путь, Христос – цель, Христос – источник силы, нужный для совершения пути». Третье. Что же нам делать? «Вот путь, идите по нему», – говорит Бог устами пророка Исаии. Путь указан свыше не для того, чтобы о нем философствовать, но для того, чтобы вступить на него. А чтобы вступить на истинный Божий путь – надо оставить свои ложные пути. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Обращению к Богу должно предшествовать отвращение ко греху, отвращение от ложных путей и помыслов. Это и есть покаяние, которое должно предшествовать вере. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — призывает Христос. На священном древнееврейском оригинальном языке Библии слово «покайтесь» — «шуву» — значит «вернитесь». «Вернитесь с путей ваших и вступите на путь Божий, приняв Христа как своего личного Спасителя». Израиль по выходе из Египта, пройдя пустыню, был у порога земли обетованной. Там, в Кадес-Варне, народ колебался по маловерию и малодушию. В результате странствования народа в течение 40 лет по пустыне и смерть маловерных вне земли обетованной. Отвергнув Мессию, призывающего в Царство Божье, Израиль был обречен на странствование по пустыне этого мира в течение почти 2000 лет. И лишь теперь потомки Израиля возвращаются в страну отцов, и мы здесь являемся свидетелями величия и непреложности Божьих обетований. Возвращаются пока лишь в страну земную, но придет день, когда исполнится пророчество Захарии о том, что евреи воззрят на того, которого пронзили, и возрыдают о нем в умилении, и войдут через Христа в Царство Божье. Известно, что Вифлеем расположен к югу от Иерусалима, в 8 километрах от него. Но если бы ты, желая попасть из Иерусалима в Вифлеем, пошел на север, по неведению или упрямству, тебе пришлось бы в таком случае путешествовать по суше и по морю около 40 000 километров вокруг земного шара. И для чего? Только для того, чтобы достигнуть этого города во внешнем физическом смысле, оставаясь все-таки вне спасения, вне Царства Божьего, вне истинного поклонения Богу, которое совершается не в Иерусалиме или Вифлееме, а в духе и истине, в обновленном сердце, возрожденном свыше. И единственный путь к этому – Христос. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Поэтому и сказано, что Бог научает кротких путям своим. Имей же смирение и мужество признать банкротство своего пути без Бога, чтобы верою принять Божий путь, то есть Христа. А вступивший иди, не уклоняйся ни направо, ни налево. Искушения будут совращать тебя, терны будут устрашать тебя, но ты иди вперед, совершая свое поприще, свергнув всякое бремя и запинающий тебя грех. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Иди, взирая на Иисуса, помышляя о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы тебе не изнемочь. В путешествии пилигрима 2 льва преграждают путь христианину. Он в страхе, но голос свыше шепчет ему: «Иди прямо между львами, а не на цепи». Да, дьявол может лишь лаять и рычать, но не кусать. Мир будет манить тебя на широкий путь, но Христос предупредил нас, что такой путь ведет в погибель. Он указал нам узкий путь и узкие врата. В эти узкие врата ты не пронесешь земные сокровища, придется бросить их перед ними. Но потом ты лишь возрадуешься освобождению от груза, который мешает идти вверх по небесной тропе. Есть знание о пути. Но выше этого – мудрость пути, умение идти, бежать свое поприще, не так, чтобы только бить воздух, но чтобы достигнуть цели и получить венец победителя. «Держись пути его», – сказано в псалмах. Поэтому верные могли сказать, подобно Давиду: «Пути его я хранил, хранил внутренне, в мыслях, не косился на пути кривые, хранил и внешне, заставляя свои ноги ходить прямо, не хромая на обе ноги, не спотыкаясь, не оглядываясь назад. Помню заповедь, данную Лоту, когда он покидал пылающий Содом: «Спасай душу свою, спасайся на гору, спасайся под сень Голгофского креста». «Вспоминайте жену Лота», — сказал Христос. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. «Не стыдись пути истины, который, как предсказано, будет в поношении. Ступай осторожно и разборчиво среди тайных и явных препятствий, подобно чистым животным с раздвоенными копытами, сознательно и чутко нащупывающим дорогу. Совершай этот путь с молитвой: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знать истинный путь жизни – это великое счастье. Блажен муж, который не стоит на пути грешных, и доступ к этому счастью открыт каждому. Каждый призывается воспользоваться этим преимуществом, этим правом. Более того, это обязанность принять путь, который Христос открыл для нас ценою своей крестной смерти. Вот заповедь, данная Богом. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6:16. Так сказано было в древности. С тех пор, как пришел Христос, сказавший: «Я путь, путь к Отцу и отдавший себя на смерть, чтобы открыть человеку доступ к Богу, нам остается лишь вступить на этот святой путь без колебания и с радостью, вступить на эту дорогу правды и радости самим и звать других, блуждающих во тьме. Четвертое. Опыт пути. Я услышал зов на этот светлый путь 45 лет назад, в мои студенческие годы. Я обратился к Богу в лесу на берегу Балтийского моря. Обратился к Отцу Небесному во имя Христа Искупителя как грешник и увидел, что Он — начальник и совершитель веры, ведущий, хранящий и подкрепляющий на пути. Всепрощающий любовью Он снял бремя греха, всесильной благодатью сокрушил силу греха и этим сделал меня способным идти, бежать, лететь на крыльях веры к светлой, возвышенной цели. Он дает все, что нужно для пути — мир, силу, свет. Он говорит в 31-м псалме: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Стих 8. В 1913 году, в дни, когда я услышал зов оставить государственную службу и посвятить себя духовной работе среди студенческой молодежи, эти слова вдохновили меня принять жизненно важное решение, определяющее мой путь и сегодня. Решение всецело служить делу Евангелия. Много прожито и пережито за эти годы. Но вместе с другими, которые шли по этому пути, я могу с благодарением сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Хотя, видимо, путь, назначенный мне, проходил не раз через камни и терны. Он приводил иногда за железную решетку или в изгнание, на чужбину. Однако со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. С Ним и в изгнании Отечества, ибо каждая страна принадлежит нашему Небесному Отцу. И лучше скитаться на чужбине, но в общении с Богом, чем у себя на родине питаться от стола и Изавели, ценой отречения от Бога, ценою компромиссного повиновения человеку больше, чем Богу. Несчастный случай привел меня в госпиталь, где я имел хорошую возможность свидетельствовать пациентам и сотрудникам о Христе. Моему небесному пастырю угодно было ввести меня глубже в святилище молитвы, в более полное послушание небесному водительству, о котором Господь говорит: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Исайя 48:17. Слава Ему, дивно сохранившему все в целости в телесной оболочке, несмотря на страшную силу ударов. Испытания, огненные на пути со Христом, — это лишь столб огненный, ярче освещающий путь. Это глаз грома Твоего в круге небесном, это Твои молнии. Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. В завывании бури, в грохоте яростных волн слышится тихий голос Спасителя: «Это я, не бойтесь». В Праге на молитвенном собрании в чешской общине был час вечерней молитвы. Среди молящихся стоял на коленях хорошо знакомый мне старец, еврей-христианин Ша. Он молился и закончил свою молитву такими словами: «Боже, приведи нас после этого собрания благополучно домой». Собрание кончилось, старец не вставал с колен. Оказалось, это была его последняя молитва на этой земле. Он не пошел с этого собрания по узким, плохо освещенным улицам старого города в свой дом, где он одиноко хранил свою веру во Христа, не встречая поддержки со стороны домашних. Он был отозван в дом Отца, в высший, светлый мир, благополучно доведен в небесную отчизну тем, кто является начальником и совершителем пути». Он пережил то, что пережил Давид, воспевая своего небесного пастыря: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». О, будем бодро и верно совершать со Христом свой путь, который не кончается здесь, у могильной сени, но продолжается в светлой вечности. Молодежи, начинающей путь, так хотелось бы сказать: родные, не оступитесь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна, глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам – отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Евангелие от Иоанна, глава 9. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот – грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы – Моисеевы ученики.
Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Евангелие от Иоанна, глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будут

Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что Я сказал: Я Сын Божий. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно, и многие там уверовали в Него.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: Материнская песня спасения. Читает Любовь Шпика.
3: Кэти умчался, как стрела, а Салли задумчиво вернулась в дом. Очень скоро гостиная, где за столом сидели мама и тетя, была освещена. К ним присоединился отец. Эдди уже давно ждал со своей книгой, когда зажгут в комнате лампу, потому что мама запретила ему читать в сумерках. Вздыхая, Риц тоже сел, чтобы закончить домашнее задание по арифметике. В комнату вошла Салли. Под каждой рукой она несла по 4 или 5 книг разного размера и содержания. Тяжело дыша под тяжестью груза, она опустила их на стол. «О, ради всего святого!» — испуганно воскликнула тетушка. «Теперь Салли превратится в историческую исследовательницу». «Нет-нет», — возразила Салли, — «только дайте мне немного места, я должна кое-что поискать». Она сразу же уселась за груду книг и всерьез принялась за работу. Но она недолго оставалась непобеспокоенной, потому что большое количество материалов для чтения, которые она принесла, привлекло всеобщее внимание. Внезапно отец посмотрел на книги поверх своей газеты и сказал: «Салли, я вижу книгу, которая тебе мало подходит для чтения. Где ты взял песню о Нибелунгах?» «Я как раз собирался спросить», — сказала мама, — «что ты намереваешься делать с военными песнями?» «А. М. Арнда». Салли собрала со всех столов и книжных шкафов то, что казалось ей сборниками песен. Эти две книги она нашла в кабинете отца и теперь объяснила, что ей нужно найти потерянную песню Эрика и то, что Кэти рассказала ей, что в ней было. «Ага», — сказал Эдди и усмехнулся, — «поэтому ты взяла книгу с пианино. Эрик будет доволен словами, которые ты найдешь в ней». Он повернул к сестре книгу и показал пальцем на слова «Песни без слов». Салли не была так разборчива, как ее брат. В своем рвении она подумала, что это какие-то особые песни, и теперь с некоторым замешательством смотрела на книгу, в которой были только черные ноты. Риц тоже теперь проявил интерес к происходящему. Он тоже взял книгу и довольно отчетливо прочел. «Боевые сонеты из...» «Что? За моим столиком ты тоже побывала, Салли?» — прервала чтеца тетя. «Дети, вы просто ужасные! В любом случае, вам давно следовало бы быть в постели. Уже время, отправляйтесь!» Но на этот раз Салли проявила необычайное упрямство. Она заверяла, что не сможет уснуть всю ночь, если не найдет песню. Она должна принести ее Кэти, как и обещала. Из страха, что она не найдет песню, Салли довела себя до такого возбуждения, что вмешалась мать. Она объяснила дочери, что это не те книги, в которых можно найти такую песню. Описания, которые дала Кэти, были слишком неопределенными, чтобы найти конкретную песню. Салли сама должна поговорить с Эриком о том, что он знает о своей песне, и тогда они будут искать ее вместе. Она тоже с радостью помогла бы бедному мальчику сохранить в памяти песню, которую любила его мать. Эти слова успокоили Салли. Она охотно собрала все книги и положила каждую на свое место. Глава 7. Тем временем приближался солнечный сентябрь, и повсюду, свисая с деревьев, улыбались яблоки и груши. Каждое утро можно было видеть, как мэр верхнего леса идет к склону холма, где он насадил новый виноградник. Там рос только красноватый сладкий эльзальский виноград. Склон холма спускался к долине примерно в получасе ходьбы ниже верхнего леса. Для мэра прогулка не была слишком долгой, так как он мог наблюдать за ростом своего винограда. Виноград был самого вкусного сорта. У окружного судьи отца Кэти на той стороне тоже был небольшой виноградник, но более низкого качества. Иногда он ходил посмотреть, созреет ли его виноград в этом году, и всегда находил там мэра. Обычно он говорил, указывая на виноград последнего: «А, великолепный сорт!» Мэр отвечал: «Я тоже так думаю. и этот год не будет похож на прошлый. Только позвольте им прийти». И с этими словами он угрожающе поднимал палец. «Если бы только можно было схватить кого-нибудь из этой толпы», — заметил окружной судья, — «чтобы показать на нем пример того, что случится со всеми нечестивцами». «Я подготовился к этому, окружной судья», — многозначительно ответил другой. «Самый дерзкий из них будет неделями носить на себе напоминание о сладком винограде». Этот разговор повторялся уже несколько раз, поскольку оба мужчины проявляли особый интерес к этой теме. Но вскоре им пришлось перейти к более важным вопросам, потому что в этих местах случается всякое. В настоящее время жители трех мест находились в большом напряжении и ожидании чего-то, что вызывало много разговоров. Они едва находили время заниматься своими повседневными делами. Жители Верхнего леса купили орган для своей церкви, который должен был быть посвящен в следующее воскресенье. На среднем участке тоже было неспокойно. Марианна была занята укладыванием вещей, потому что больше не могла содержать свой коттедж. Ее заработка была недостаточна, чтобы оплачивать текущие расходы, поэтому она собиралась в Дубовый лес, где у нее жил двоюродный брат. Он был рад, что она будет жить с ним. Теперь возникал вопрос, куда должен был пойти маленький сирота, которого она до сих пор держала при себе. Она решила остаться на воскресенье и присутствовать на посвящении органа, а в понедельник собиралась запереть дом. Для школьников приближающийся праздник также стал поводом для громкой дискуссии. Естественным образом сформировались две группы – церковная и внецерковная. Одна сторона хотела посетить церковь в органное воскресенье, как они сокращенно называли этот день, и послушать орган. Другая совершенно не заботилась о том, чтобы слушать музыку. Они говорили, что могут послушать орган днем, когда пойдут в воскресную школу. Посещение церкви дважды это было слишком. Главное заключалось в том, что повсюду должны были сидеть женщины с большими корзинами, полными тортов и необычайно вкусного печенья. Ими нужно было запастись. Ребята среднего участка особенно были настроены против утренней церковной службы. Ко всеобщему удивлению, Большой Чури проголосовал за посещение церкви. Он добился того, что великий, долго готовившийся день битвы был назначен на органное воскресенье. Хотя многие ребята проголосовали против этого, потому что некоторые не были согласны с таким решением. Они были уверены, что в праздничный день многое еще можно было увидеть и услышать. Но Чури приходил в ярость, если кто-нибудь говорил хоть слово против его плана. Сейчас они не хотели его злить, потому что никто не мог справиться с таким количеством солдат, о которых ему приходилось заботиться, и только так можно было одержать победу. И ребята среднего участка объединились с группой Нижнего леса против ребят Верхнего леса, и теперь они представляли собой большую армию. Поэтому ребята Верхнего леса предприняли новую попытку заполучить Эдди в качестве лидера и выиграть битву. Ведь против такой большой армии их могли спасти только хорошо подготовленный план сражения и генерал, хорошо разбирающийся в войне. А Эдди был единственным, кто знал, как сделать и то, и другое. Но он оставался непоколебимым, хотя это почти душило его. Перед ним стояли все блестящие примеры маленькой греческой армии против огромных орд персов. Ему пришлось проглотить их все, потому что он знал отвращение своего отца таким воинственным действием, да еще и в органное воскресенье. Чури скомандовал, чтобы вся его армия собралась вместе в пятницу перед органным воскресеньем в среднем участке. Назначенный вечер собралась целая толпа, и поднялся неописуемый шум. Но Большой Чури перекричал их всех и объяснил распорядок дня. Сначала все пойдут в церковь, а в это время он и его офицеры отправятся искать лучшее место для лагеря и для битвы. «Ах так, Чури!» — крикнул маленький парнишка из толпы. «Вот почему ты проголосовал за церковь, чтобы ты мог остаться снаружи и делать, что хочешь!» Чури сильно разозлился и крикнул: «Должна быть дисциплина! Если ты не хочешь идти, тогда не ходи, и верхняя заплатит тебе за это!» Эта угроза возымела эффект, как и рассчитывал Чури. «Армия не должна собираться вместе до тех пор, пока утром не закончится посвящение органа и не будет закончена полуденная трапеза, которая сразу же следовала за этим. Утром только Чури со своими офицерами должен выступить, чтобы расставить все места и позиции. Он все так спланировал. Офицеры, которых он выбрал, были его хорошими друзьями, самыми жесткими ребятами из среднего участка, которых только можно было найти. Примерно в это же время, год назад, он с теми же самыми парнями залез в виноградник мэра и украл весь его самый лучший эльзасский виноград. Он намеревался проделать это снова со своими близкими друзьями, поскольку так и не было выяснено, кто украл виноград. Мэр пытался во всех трех местах найти виновных, но так и не нашел. Это очень воодушевило Чури и его союзников. Но он знал, насколько осторожен был мэр в этом году. Парень очень хорошо знал о его ежедневных прогулках и о том, что днем его жена также прогуливалась в направлении виноградника. Вечером они часто совершали эту прогулку вместе, поэтому воры никак не могли найти удобное время. Но в органное воскресенье снаружи никого не будет. В этом Чури был убежден, поэтому он все устроил с учетом этого. Потом, хотя и будет проведено расследование, все многочисленные жители Нижнего леса и Среднего участка окажутся в церкви, и в такой большой толпе виновные никогда не будут найдены. После того, как Чури рассказал своей армии о своих планах сражения, они разошлись во всех направлениях. Вокруг вояк собралось множество зрителей, все дети среднего участка, вплоть до двухлеток. Впереди всех была Кэти, которая всегда была тут как тут, когда нужно было что-то увидеть или услышать. Когда она покинула луг, то увидела возле живой изгороди Эрика, где он стоял долгое время, наблюдая за шумной толпой. Кэти побежала к нему. «Это будет такой бой, как никогда прежде!» С восхищением обратилась она к нему. «Эрик, разве ты не хочешь участвовать?» «Нет», — коротко ответил он. «Почему?» «Потому что они ведут себя так, как я не хочу себя вести». «Нет! Ты странный парнишка, ты всегда один. Ты знаешь, куда ты пойдешь в понедельник, когда Мариана уедет отсюда?» «Нет. Тебя собираются продать с аукциона», — так сказал мой отец. «Что это значит?» — спросил Эрик, более внимательно слушая Кэти. «Ну, это когда в комнате собирается толпа людей, и они делают на тебя ставки. Тот, кто предложит самую низкую цену, получит тебя». «Какая глупость!» — сказал Эрик. «Почему же глупость? Потому что они получили бы больше денег, если бы отдали меня тому, кто предложит больше всего». «Нет, ты не понимаешь, тебя не собираются продать, совсем наоборот. Тот, кто заполучит тебя, получит и деньги. Теперь ты понимаешь?» «Кто даст ему деньги?» «Ну, это не человек, как ты думаешь», — объяснила Кэти. «Видишь ли, там есть копилка с деньгами для бедных, несчастных и бездомных». Эрик сильно покраснел. «Я не собираюсь выставляться на аукцион», — вызывающе заявил он. «Но с этим ничего не поделаешь, Эрик. Человек должен повиноваться. Если ты не подчиняешься, то кто-нибудь просто схватит тебя и приведет в аукционный зал». После того, как Кэти проинструктировала Эрика о том, что ему предстоит, она пожелала ему спокойной ночи и пошла своей дорогой. Эрик остался на том же месте, не двигаясь. Он смертельно побледнел, а в его голубых глазах вспыхнули вызов и негодование, которых никогда не было видно на этом солнечном лице. Мимо него, направляясь домой, проходил Чури. «Тебя что, разозлили бархатные штанишки? Я никогда не видел тебя таким злым», — спросил он, останавливаясь возле изгороди. Ответа не последовало. «Присоединяйся к нам в битве и дерись жестоко. Это даст выход твоим чувствам». Эрик покачал головой. «Не будь таким тихоней и скажи что-нибудь. Тот, кто разозлил тебя, несомненно, будет там, и тогда ты сможешь ответить ему». «Это не парень», — простонал Эрик. «Кто тогда? Может быть, Кэти?» «Я не пойду на аукцион», — вырвалось у Эрика, и его гнев вспыхнул, как никогда прежде. «И это все? Да это ерунда», — ответил Чури. «Пойдем с нами, и ты тут же забудешь об аукционе. Или ты боишься взбучки, прекрасные бархатные штаны. Знаешь что, я мог бы сказать тебе кое-что, что тебя устроило бы». Чури пришла идея. Он слышал о какой-то опасности, таящейся среди виноградника мэра, и другие тоже кое-что об этом знали, поэтому он подумал, что никто из остальных не пойдет первым. Сам он хотел, чтобы кто-нибудь другой сначала выяснил, не расставлена ли где-нибудь ловушка, в которую может попасть первый из них, в то время как остальные будут предупреждены. Для первопроходца Эрик подходил великолепно. «Ну и как? Пойдешь?» — спросил он молчащего Эрика. Но мальчик отрицательно покачал головой. «Ну а если я помогу тебе, чтобы тебя не выставляли на аукцион, ты тогда согласишься?» «А когда ты это сделаешь?» — недоверчиво спросил Эрик. «Да когда захочу», — похвастался Чури. «Разве ты не знаешь, что мой отец здесь сержант? Он заходит в каждый дом по всей местности, далеко за пределами Нижнего леса, и знает всех людей. Он может поместить тебя там, где ему заблагорассудится. Тебе нужно только сказать, что ты хочешь делать. Пасти коров, доставлять письма, возиться с малышами. То, что тебе больше нравится». Эрик никогда не слышал лжи и не знал, что это такое. Он поверил каждому слову Чури. Эрик на мгновение задумался, а затем спросил. «Что я должен для этого сделать?» «Кое-что, что тебе понравится больше того, что ты когда-либо делал. Утром ты можешь пойти со мной и офицерами. Ты будешь разведчиком и всегда идешь первым, чтобы посмотреть, чиста ли земля и безопасна ли она для нас, где нам лучше всего разбить палатки и вступить в бой. Но одну вещь я должен тебе сказать. Ты должен повиноваться мне. Я генерал, а если ты немедленно не сделаешь то, что я тебе скажу, понесешь за это наказание. Сначала мы пройдем через виноградник». «Там нельзя ни сражаться, ни разбивать лагерь», — перебил Эрик. «Это не имеет значения», — продолжил Чури. «Ты слушаешь, что я тебе говорю. Ты должен пройти через виноградник и не производить ни малейшего шума, понял? И не убегай, иначе...» Чури угрожающе поднял кулак. «Ты не должен никому говорить, куда мы направляемся. Слышишь?» «Я не пойду», — сказал Эрик. «Тогда иди на аукцион. Это для тебя лучше. Я пошел. Прощай». Но Чури не собирался уходить. Кровь прилила к лицу Эрика. Он мгновение колебался, затем спросил. «Если я пойду с вами, ты уверен, что я смогу попасть туда, где доставляют письма?» «Конечно», — заверил Чури. «Тогда я пойду. Дай мне 5». Чури протянул руку, и Эрик вложил в нее свою. Чури задержал его руку. «Обещаю, что в воскресенье ты будешь под яблоней на лугу в 7 часов утра». «Обещаю», — произнес Эрик. Чури отпустил его руку, пожелал спокойной ночи и исчез за коттеджем. Новость этого дня с удивительной быстротой распространилась по школам 3 населенных пунктов. На следующий вечер, накануне органного воскресенья, каждый парень в верхнем и нижнем лесу и прежде всего в среднем участке знал, что тихий Эрик присоединился к хулиганам. Он не только собирался сразиться с ними в воскресной битве, но и ранним утром перед церковью встречался с самым объявленным дебоширом, с Чури и его товарищами. Салли пришла на ужин с опухшими глазами. Кэти рассказала ей о том, что Эрик, которого она с такой радостью приняла бы в свой дом и в свою дружбу, попал в руки грубого и порочного Чури. Он будет принужден совершать всевозможные порочные поступки и станет плохим мальчиком. Она очень расстроилась. После обеда Салли села на уединенную скамейку под яблони и проплакала до ужина. Несмотря на глубокие размышления, она не смогла найти способ, с помощью которого могла бы вырвать Эрика из плохой компании. Эдди тоже сменился в лице, как будто жил одними неприятностями и раздражением. Внутренний гнев кипел и вырвался в неприятных словах. Едва он занял свое место за столом, как посмотрел на Салли и сказал. «Завтра будешь считать синяки, которые твой друг Эрик принесет домой, когда с самого утра перед церковью начнет служить под руководством Чури». Не так уж много было нужно, чтобы заставить Салли взорваться. «Да, я знаю, Эдди, что ты предпочел бы начать сегодня вечером и драться весь завтрашний день», — воскликнула она с рыданиями и вызывающе глядя через стол. «Если бы папа не запретил тебя». Эдди покраснел, потому что вспомнил, как долго он искал пример, после которого он мог бы принять участие в драке и в то же время оправдаться перед отцом. Отец серьезно посмотрел на него и сказал. «Эдди, Эдди, я надеюсь, ты постараешься не быть фарисеем. Очень плохо, что Эрик присоединился к драчунам и подружился с самым отъявленным дебоширом. Но, Салли, дорогая, тебе не нужно так грубо гонять картошку по тарелке, как будто она виновата во всех неприятностях. Ешь ее спокойно. Но Салли больше ничего не могла проглотить. Вскоре после этого Эдди лег в свою постель, глубоко вздохнул и сказал: «Для меня все кончено, но я рад одному, что, наконец, наступит завтра, потому что завтра воскресенье. Ты знаешь, что у нас будет завтра, Риц? Воскресная школа. Нет, я не это имел в виду, а что-то другое. Но воскресная школа хорошая. Нет, это я тоже не имею в виду. Я имею в виду то, что можно очень хорошо использовать, когда не предвидится другого удовольствия». «Оракул», — быстро сказал Риц, очень довольный восхитительной перспективой. «Риц, ты думаешь о всякой ерунде. Я тебе уже говорил, что оракулов больше нет. Будет яблочный пирог, вот что я имел в виду», — сказал Эдди со вздохом. Он снова увидел то, о чем мечтал гораздо больше, чем о яблочном пироге. «И знаешь, Эдди», — сказал Риц, следуя ходу своих мыслей, «завтра Салли снова не сможет есть, потому что Эрик будет в синяках. Тогда мы разделим ее долю, и нам достанется по 3 кусочка на каждого». С этими словами Риц счастливо повернулся на бок и заснул. Глава 8. Ранним утром, задолго до 9-часовой церковной службы, большие толпы людей направлялись в церковь Верхнего леса, потому что все хотели услышать новый орган. Был прекрасный воскресный день, и все предпочитали присутствовать в этой церкви. Все женщины несли по нескольку красивых цветов и сборники гимнов. Когда они вышли на открытое место перед церковью, то остановились, приветствуя друг друга, и стояли, разговаривая разными группами. Постепенно подошли мужчины и тоже остановились. Мэр с окружным судьей стояли немножко в стороне. Они вели оживленную беседу, в ходе которой звучало много угроз. Мэр несколько раз поднимал палец и угрожающе махал им в воздухе. Кэти, навострив ушки, стояла рядом с отцом. Зазвонили церковные колокола. Вскоре из дверей своего дома вышла жена пастора и Салли, а за ними тихие, серьезные Эдди и Риц. Все шли со сборниками гимнов. Пройдя несколько шагов, они все остановились, чтобы дождаться пастора. В этот момент старая жена Пономаря поспешила к жене пастора. Завидев жену пастора, ей всегда необходимо было что-то ей сообщить. Кэти воспользовалась представившейся возможностью. Во мгновение ока она остановила отца и с величайшей быстротой прошептала на ухо Салли: «Представь себе, что я теперь знаю. Вчера вечером сосед Руди, который принадлежит к офицерам Чуди, сказал мне, что они уходят утром не из-за драки. Они собирались пойти на виноградник мэра и сорвать его ранний виноград. Чури убедил Эрика пойти с ними, потому что он хочет послать его вперед, через виноградник, потому что там может быть спрятана ловушка. Конечно, Эрика поймали бы, а остальные, будучи предупреждены, прошли бы мимо, не потерпев вреда. Но только представь, что мэр только что сказал отцу. Он приказал поместить что-то на узкой дорожке, ведущей через виноградник, что никто не может увидеть. Если кто-нибудь наступит на это, оно выстрелит ему в лицо и обожжет его так, что никто больше не сможет его узнать, потому что это так сильно испортило бы его. Только подумай, кудри Эрика будут сожжены, а его красивое лицо будет таким обезображенным, что мы его не сможем узнать». От ужаса Салли стала белой, как полотно. «Бежим скорее, Кэти!» — торопливо произнесла она. «Мы побежим за Эриком и все ему расскажем. Бежим!» «Уже слишком поздно об этом думать», — сказала Кэти. «Они отправились сегодня рано утром. Эрик уже обожжен». Показался пастор. Мать повернулась и взяла Салли за руку. Девочка пыталась отстать. Кэти направилась к церкви, и Салли знала, что ей тоже нужно войти. От страха и воображения она едва могла идти. Сидя на своей скамейке, она из-за всего органного праздника ничего не видела и не слышала. Перед ее взором было только изуродованное лицо Эрика, сидевшего в винограднике и стонущего. Ее слезы лились так обильно, что она не могла поднять глаз. Чури и его офицеры собрались в назначенное время. Эрик тоже сдержал свое слово и был там. Хотя заговорщики отправились в путь рано, по пути в верхний лес они встретили одиноких прихожан. Люди по дороге в церковь хотели прогуляться, посмотреть, как обстоят дела на огородах и в садах соседей, и поэтому они отправились в путь заблаговременно. Чури приказал своим компаньонам, чтобы каждый из них принес по корзине, потому что вина

сильного марша, но ответа не получил. Поскольку теперь воины сидели, спрятавшись за кучей соломы, у них было время для вопросов и ответов. Эрик снова спросил. «Что вы собираетесь положить в корзины?» «Виноград, если ты настаиваешь на том, чтобы знать», — закричал на него Чури. «И тебе он тоже понравится, когда попробуешь». После того, как колокола перестали звонить и вокруг воцарилась тишина, Чури скомандовал им трогаться. «Но вы должны вести себя очень тихо, когда будете проходить мимо церкви, слышали?» — приказал он. «Двери еще открыты». Когда они приближались к церкви, через открытые двери до мальчиков донеслись полные мелодичные звуки органа. Внезапно вся паства присоединилась к звукам органа и запела громким полным хором. «Хвалите Господа и пойте, как сладко воспевать Его! Ему единому вы стройте органы сердца своего!» Молниеносно Эрик вырвался из гущи своих спутников и бросился к церковным дверям, затем в церковь. Чури побледнел от ужаса. Он был уверен, что Эрик ворвался в церковь, чтобы публично сообщить всей пастве о предполагаемой краже винограда. Он мгновенно развернулся и побежал прочь, как сумасшедший, поскольку был твердо уверен, что половина прихожан преследует его по пятам. Он ясно слышал, как за ним бежит толпа. Но преследователи били его спутниками, которые следовали за ним с величайшей поспешностью. Когда они увидели, что храбрый Чури бежит со скоростью стрелы, они подумали, что, должно быть, им угрожает большая опасность. Они мчались за ним, ускоряя шаг. Эрик вбежал в самую гущу толпы людей. Церковь была настолько переполнена, что многие стояли в проходе церкви, потому что на скамейках больше не было мест. Следующий гимн, сопровождаемый звуком органа, большим полноводным потоком лился по церкви. «Я бродил в плену греха, ты освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни возвратил. Где найду я свой покой, Иисус, Спаситель мой? На твоей, Христос, груди мой святой покой». Затаив дыхание, Эрик стоял, вслушиваясь, потому что это была песня его матери. Он дрожал всем телом, и крупные слезы текли по его щекам. Женщина, сидевшая рядом с ним, заметила дрожащего малыша. Она со страданием протянула его поближе к себе и освободила для него немного места, чтобы он мог сесть. Пение прекратилось, и пастор начал проповедовать. Во время проповеди Эрик немного оправился от сильного волнения, которое хватило его, когда он внезапно снова услышал свою потерянную песню, да еще и в таких мощных тонах. Эрик огляделся и понял, что прочно зажат и не может даже пошевелиться, потому что еще две женщины протиснулись между сидящими, и весь проход по всей длине церкви был плотно забит людьми. Эрик сидел тихо, как мышь, и не шевелился, пока проповедь и молитва не подошли к концу. Затем еще раз зазвучали полные звуки органа, прихожане встали и запели. «В сладком размышлении, что ты, пастырь мой, исчезают сразу грех и страх людской. Радостно желаю я в тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Да, мой Бог, ты дивный царь даров святых, слово правды вечной и души жених. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб в тебе нуждаться и дышать тобой». Его мать пела это в самый последний момент. Эрик снова видел ее перед собой такой, какой она сидела последним вечером за пианино, и говорила ему полные любви слова. А потом утром она лежала совершенно неподвижная и бледная. Он положил голову на подлокотник скамейки и зарыдал так, словно его сердце вот-вот разорвется. Люди проходили мимо, и то тут, то там женщины говорили друг другу: «Бедный малыш, у него никого нет на этой земле». И уходили. Пастор с кафедры видел, как Эрик вбежал в церковь. Теперь он снова посмотрел в том направлении и заметил маленького мальчика. Он сидел на пустой скамейке, положив голову на руку, и выглядел таким покинутым. Следуя между рядов за последними прихожанами, пастор подошел к скамейке. Положив руку на плечо Эрика, он ласково спросил: «Почему ты так сильно плачешь, мой мальчик?» «Потому что они пели мамину песню», — всхлипывая ответил Эрик. «Как тебя зовут?» — снова спросил пастор.
Эрик Дорн.

0: — ответил он. Теперь пастор знал, что делать. Он по-отечески взял мальчика за руку, поднял его со скамьи и сказал: «Пойдем со мной, мой мальчик». В доме священника трое детей стояли, ожидая возвращения отца. Так они делали каждое воскресенье. С тех пор, как они вышли из церкви, Салли не произнесла ни слова. Теперь она подошла вплотную к матери и взволнованно произнесла: «Пожалуйста, пожалуйста, мама, могу я сейчас же сбежать к Кэти? Я должна кое-что обсудить с ней. Это очень важно». Салли решила отправиться в виноградник, чтобы поискать Эрика, но она не знала дороги, поэтому решила взять с собой Кэти. Но мать воспротивилась просьбе Салли и сказала: «Ты же знаешь, дорогая, что мы будем обедать, а папа не разрешает убегать по воскресеньям. Вот он уже идет. Что это за мальчик, которого он ведет за руку?» Салли издала громкий крик радости и бросилась им навстречу. «О, Эрик, ты не обгорел?» — воскликнула она вне себя от радости, когда видела перед собой Эрика с его пышными кудрями и яркими глазами. «Конечно, нет», — ответил Эрик, вежливо приподнимая свою маленькую шапочку и протягивая ей руку. Он немного удивился, потому что он не знал, когда мог обжечься. Она быстро взяла его за руку, и они вошли втроем, навстречу удивленной маме. При виде Эрика она сразу догадалась, кто этот красивый мальчик в бархатной куртке. Она радушно поздоровалась с ним, вытерла его заплаканные глаза и погладила раскрасневшиеся щеки. Салли хотела сразу же расспросить его, как все произошло, и убедила бы его все рассказать. Но, заметив, что он плакал, воздержалась от расспросов и спокойно взяла его за руку. Эдди и Риц тоже сразу заметили следы слез и вежливо поздоровались с ним. Пастор оставил всех и пошел в свою комнату. Мама заняла его место и повела Эрика, которого Салли с другой стороны крепко держала за руку, вверх по лестнице. Риц и Эдди последовали за ними. Элизабет, стоявшая в дверях кухни, увидела приближающуюся процессию. Она удивилась, что хозяйка нежно держит маленького незнакомца за руку, как будто он был ее собственным маленьким Рицем. С возмущением Элизабет тут же захлопнула кухонную дверь и проворчала: «Здесь что-то не так». Вскоре вся семья уселась за обеденный стол. Если вчера Салли не могла есть от горя, то сегодня она ничего не могла проглотить от избытка радости. Даже яблочный пирог, что очень удивило Рица. Но он был рад, что грустный Эрик тоже получил кусочек. Он надеялся, что это должно его утешить. Вечером того воскресенья Эрик сидел в кругу семьи пастора за столом в гостиной. Так уютно и комфортно, как будто он давно жил в этом доме. Весь день все относились к нему с такой добротой, что его сердце, привыкшее к нежной материнской любви, ликовало. Он чувствовал себя более счастливым, чем за печальные дни, с тех пор, как ему пришлось остаться без этой любви. Салли не знала, что она могла сделать, чтобы доставить ему удовольствие. Она принесла самую красивую книжку с картинками, которая у нее была, и смотрела ее вместе с Эриком. Она охотно объясняла ему, сияя от радости, что все, что она считала потерянным, оказалось не так. Эрик был среди них дома, как близкий друг, и должен был остаться на ночь, потому что отец сразу же так решил. Эдди сидел над своим учебником истории, а перед Рицем лежала его собственная книга. Но он смотрел поверх нее на Салли и слушал ее объяснение. Эдди неожиданно поднял голову, должно быть, он наткнулся на что-то очень необычное. «Папа», — сказал он, — «теперь я точно знаю, кем я хочу быть. Морским капитаном. Тогда я смогу плавать вокруг света, потому что я должен когда-нибудь увидеть земли, где все это произошло». «Я думал, ты хочешь быть профессором истории», — заметил отец, не сильно обеспокоенный этой новостью. «Я тоже хочу быть таким», — сказал Риц. «Я тоже хочу плавать на кораблях». «Нет, видишь ли, Риц, два брата не должны быть одним и тем же, иначе они будут мешать друг другу», — возразил Эдди. «Тогда я буду морским разбойником. Они тоже плавают на кораблях», — утешал себя Риц. «Мы не будем надеяться ни на что подобное», — сказал отец из-за своей церковной газеты. «А ты помнишь, Риц, что я однажды рассказывал тебе о Юлии Цезаре?» — напомнила Эдди. Если бы я поймал тебя разбойником, то был бы обязан тебя убить. Нет, я этого не хочу. Но кем еще можно быть на корабле? Жалобно спросил Риц. Если Эдди высказывал какую-то мысль, то она обычно прочно оставалась в голове Рица. Можно быть кем-нибудь очень хорошим и без кораблей, дорогой мой Риц. Успокаивающе сказала мама. И это гораздо безопаснее. Тогда ты будешь стоять на твердой земле. И я бы посоветовала тебе остаться. А кем хочет быть наш Эрик? Ты уже думал об этом? Я должен стать достойным человеком. Сразу же ответил Эрик. Это не призвание, возразил Эдди. Но отец отложил газету и сказал, кивая мальчику. Правильно, Эрик, иди к этой цели. Сначала и прежде всего будь достойным человеком. А после этого любое призвание будет правильным. Мама встала, потому что пришло время ложиться спать. Эдди и Риц взяли Эрика между собой и пошли впереди матери, чтобы отвезти его в его маленькую комнату, которая находилась рядом с их спальней. Дверь между ними можно было оставить открытой, с тем преимуществом, что Эрик также мог участвовать в ночном разговоре. И Эдди и Риц были в восторге от этого. Так что органное воскресенье, начавшееся так возбужденно, закончилось вполне мирно. Глава 9. Секрет. На следующее утро, когда семья пастора сидела за завтраком, пастор сказал, что Эрик не должен идти в школу, так как он принадлежал к школе Нижнего леса, а отсюда идти туда было слишком далеко. Когда дети уйдут, Эрик должен прийти к нему в кабинет. Дети ушли, и Эрик вошел в кабинет. Пастор указал на кресло и сказал: «Садись напротив меня». Сам он сел на большой диван. «Смотри мне в глаза и расскажи все с самого начала, о том, что именно произошло вчера, и перед тем, как ты пришел в церковь тоже. Что ты намеревался сделать, потому что я слышал всякие толки?» Эрик смотрел своими большими ярко-голубыми глазами прямо в глаза пастору и рассказал все с самого начала. Его собирались выставить на аукцион, а он не хотел, чтобы это делали. Рассказал, что ему пообещал Чури, и поэтому он пошел с ними. Все ребята принесли большие корзины, чтобы положить в них виноград, но он не знал, где они должны были достать виноград. Пастор, однако, уже знал все, потому что Салли рассказала, что мэр снова ожидал своих похитителей винограда и как он собирался их принять. Теперь было совершенно ясно, как и подозревали, что виноградник разграбила та же самая компания из среднего участка под предводительством Чури. «Эрик», — искренне сказал пастор, — «ты хочешь быть достойным человеком, и ты относишься к этому серьезно. Я вижу это, насколько ты понимаешь это слово. Но это не тот путь, который приведет тебя туда. Я думаю, что ты понял, что подружился с толпой мальчишек, которые находятся на плохом пути. Разгуливать в воскресенье, когда колокола зовут в церковь, и быть вынужденным прятаться за сараями от честных людей — ты научился этому не от своей матери. Не так ли, Эрик?» От стыда Эрику пришлось опустить глаза и очень тихо ответить: «Нет». «Но хуже всего получается с теми, кто водится с плохими парнями», — продолжил пастор. «Благодаря им человек часто попадает туда, куда никогда не хотел попасть. Молитвы матери спасли тебя. Видишь ли, если бы ты не был спасен от этого песней твоей матери, который ты услышал, ты был бы пойман вместе с другими на винограднике как вор и наказан как вор. Подумай, Эрик, если бы твоей матери пришлось это услышать». Лицо Эрика густо покраснело. Некоторое время он молчал, явно от страха и затруднения. А затем робко спросил: «Значит, я не смогу вырасти и стать достойным человеком?» «Сможешь, конечно», — теперь уже ласково произнес пастор. «Ты сможешь. Теперь ты знаешь, по какой дороге нельзя идти. Подумайте об этом и держитесь подальше от плохих товарищей. А теперь я расскажу тебе, как ты можешь стать достойным. Ты помнишь, как звучат слова в песне твоей матери, которые начинаются: «Я хочу с тобою быть, о Спаситель мой! Лишь тебе хочу прибыть каждый час земной». Эрик тут же продолжил: «Лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты Христос мой, верю я, будущность моя». «Эрик, Ты никогда не должен забывать эти слова. Если ты принесешь все свои дела к нашему Спасителю и посмотришь на них перед Ним, принесут ли они Ему славу? Если ты будешь служить Ему от всего сердца, тогда ты станешь по-настоящему благородным человеком. Ты подумаешь над этим? «Да, я буду служить Ему», — радостно пообещал Эрик. Теперь он снова смотрел на пастора снизу вверх, свободно и открыто. «Тогда», — сказал пастор через некоторое время, — «Эрик, есть еще кое-что. Знал ли ты своего отца?»
1: «Нет».
0: «Знаешь ли ты, жив ли он еще и где он?» «Мама говорила мне, что отец уехал в Америку, чтобы заработать большое состояние для себя и для нас, но он еще не вернулся». «Знаешь ли ты других родственников, сестер или братьев твоей матери, или каких-нибудь близких друзей?»
1: «Нет».
0: «Разве ты не знаешь никого, кому можно было бы обратиться, кто бы заботился о тебе?»
1: «Нет, нет»,
0: — с тревогой взволнованно ответил Эрик. Но пастор ласково положил руку на голову Эрика и сказал: «Ты не должен бояться, мой мальчик. Все будет хорошо. Можешь идти». Эрик поднялся, мгновение он колебался, а затем несколько неуверенно спросил: «Должен ли я прямо сейчас идти на аукцион? Боюсь, Мариана уже ушла».
1: «Нет, нет», — быстро ответил пастор. «Ты вообще туда не пойдешь, совсем нет. Иди вниз к маме и побудь пока с ней».
0: Глаза Эрика засветились от радости. До сих пор он думал, что его отправят на аукцион, подальше от счастливой жизни в доме священника. Но теперь с этим угрожающим демоном было покончено навсегда. Когда Эрик вошел в гостиную, то обнаружил там сидящую Марианну. Накануне вечером ей сообщили, что Эрик не вернется на ночь. Но Марианна не могла уйти, не попрощавшись с ним. Со слезами на глазах она попрощалась с ним. Эрику тоже было жаль, что добрая Марианна уезжает, но поскольку он мог остаться в доме священника, для него это было совсем другое дело, чем если бы ему пришлось оставаться одному. Едва плачущая Марианна вышла за двери, как вошел величественный мэр, и твердым шагом направился к кабинету пастора. Ранним утром, когда он направлялся в виноградник, он встретил окружного судью и услышал от него обо всех событиях вчерашнего дня. Тот поведал ему о том, как Эрик испортил игру похитителям винограда, о том, как потенциальные воры убежали далеко за пределы следующих двух деревень, еще до того, как поняли, что за ними гонятся только их союзники. Все это отцу рассказала Кэти. Мэр был вполне удовлетворен исходом дела, и поскольку он считал Эрика спасителем своего винограда, тот пришел к пастору, чтобы обсудить, что можно сделать для бедного сироты. Джентльмены долго совещались, так как обоим не терпелось найти наиболее подходящий план для мальчика. Но они не могли прийти к одному мнению. Мэр предложил, что поскольку мальчик не казался очень крепким, было бы лучше обучить его легкому ремеслу. Он думал, что лучше всего было бы пристроить его к портному. Тогда он без особых проблем освоил бы ремесло и имел бы приятных товарищей в лице сыновей портного. Они подходили друг к другу, потому что сыновья портного тоже были одеты так же чисто и тщательно, как и он сам. Но у пастора были другие мысли. У него на уме был хороший интернат, где об Эрике могли бы позаботиться, а позже дать ему образование учителя. Мэра это также устраивало. Он откланялся, заверив, что сделает Эрику приятный маленький подарок, потому что мальчик оказал ему большую услугу, чем он мог себе представить. Пастор это тоже одобрил. Когда позже пастор рассказал своей жене об их решении, она не совсем согласилась с этим. Она подумала, что могла бы оставить осиротевшего Эрика на некоторое время у себя. На самом деле она предпочла бы оставить его совсем, потому что уже приняла этого любящего, доверчивого мальчика глубоко в свое сердце. Но пастор убедил ее, что насовсем невозможно, поскольку существуют обязательства перед всевозможными родственниками, так что нельзя таким образом отдавать предпочтение маленькому незнакомцу. Но он с радостью удовлетворил желание своей жены оставить Эрика хотя бы на несколько недель в их доме. По его словам, можно было бы отложить его поступление в интернат до начала Нового года. Когда детям сообщили об этом решении, они очень обрадовались. Эдди уже рассказал Рицу множество великолепных идей,
1: которые могли быть осуществлены, если их будет трое. Салли даже не представляла, что могло бы доставить ей большую радость, чем то, что теперь она может быть с новым другом изо дня в день. Во всех отношениях он был таким, какого она только могла пожелать. Он был гораздо приятнее, чем многие из ее бывших друзей. У Эрика был такой счастливый, благородный, вдумчивый характер, что Салли, когда она была с ним, казалось, что она живет в постоянном солнечном свете. Тетя также согласилась с решением оставить мальчика в доме священника. Сначала она усмотрела в этом нарушение порядка в домашнем хозяйстве, поскольку увеличение числа означало бы, что вечером потребуется еще больше времени, чтобы добиться послушания. Но когда она заметила, что Эрик по первому намеку сразу поднялся и сделал то, что было желаемо, ее опасения превратились в надежды. Она подумала, что через него можно было бы произвести впечатление на остальных. Этот всегда послушный мальчик произвел на нее очень благоприятное впечатление. Одна Элизабет продолжала испытывать неприязнь к новоприбывшему. Всякий раз, когда она встречала его в доме, она мерила его взглядом с головы до того места, до которого доходил бархат. Вскоре Эрик чувствовал себя в доме священника как дома. Теперь он ходил с детьми в одну школу и разделял исторический интерес Эдди. Эдди развлекал его этим по пути в школу и в другое время. Эдди обнаруживал большие пробелы в исторических знаниях своего нового друга и чувствовал себя призванным заполнить их. Эрик был хорошим слушателем и часто задавал вопросы, которые подталкивали Эдди к новым глубоким занятиям. Они так волновали его, что у него почти не было других мыслей, кроме Рима и Карфагена. С добродушным Рицем Эрик тоже был в хороших отношениях. Малыш бегал за ним, куда бы он ни пошел, и радовался, когда видел его издалека. Тогда он бросался к нему и всегда был уверен в приятном общении и шутливой беседе, потому что Эрик всегда был дружелюбен, разговорчив и в хорошем настроении. Он никогда не зарывался в учебники истории, что часто огорчало Эдди. Таким образом, Риц проводил все свободное от школы время либо с Эриком, либо в поисках его, что, однако, иногда стоило ему уймы времени, потому что самыми близкими друзьями были Эрик и Салли. Они были неразлучными. В их интересах было большое сходство. Всегда то, чего хотел один, нравилось и другому. А то, что не нравилось одному, не нравилось и другому. Их обоих ничто так не привлекало, как идти вместе в лес, где под старой елью была маленькая скамейка. Там они могли посидеть и рассказать друг другу все, что знали. Иногда они спускались к пенящемуся ручью, и там, сидя на камнях, с берега наблюдали, как пенятся набегающие волны. У них, казалось, никогда не было недостатка в темах для разговора. Эрик рассказывал о своей матери, о том, как они жили, и о ее прекрасном пении. Салли никогда не уставала слушать одни и те же истории снова и снова и продолжала задавать вопросы. Солнечным воскресным днем в первую неделю октября они сидели на скамейке под деревом, и Салли начала задавать вопросы. На этот раз она хотела знать, почему мать отправила Эрика в школу Нижнего леса, а не в школу Верхнего леса, где учились все дети хороших людей из среднего участка, например, Кэти. Тогда Эрик рассказал ей, что его мать расспрашивала Марианну о школах. После того, как Марианна ей объяснила, что в школу Нижнего леса ходит меньше детей и в основном дети, которые не были так хорошо известны, тогда его мать сразу решила, что он должен пойти туда. «Видишь ли, Салли, мы были вынуждены оставаться неизвестными и скрываться, пока я не стану порядочным человеком». «Но почему? Я этого совсем не понимаю». Несколько нетерпеливо произнесла Салли. «А потом, когда ты станешь благородным человеком, что ты намерен делать, если ты никого не знаешь?» «Я бы очень хотел рассказать это тебе, Салли», — очень серьезно ответил Эрик. «Но ты должна пообещать мне, что не расскажешь этого ни одному человеческому существу. Никогда, даже если пройдет много лет». «Да-да, я, конечно, обещаю это», — быстро сказала Салли, потому что ей очень хотелось узнать секрет. «Нет, Салли, ты должна хорошенько все обдумать», — возразил Эрик и заложил руки за спину, чтобы дать ей время. «Тогда, если ты решишь, что не скажешь ни единому человеческому существу ни единого слова, тогда ты должна пообещать это мне крепким рукопожатием». Салли была полностью согласна. «Хорошо, давай мне свою руку», — произнесла она. «Итак, я обещаю тебе, что никому не скажу ни единого слова из того, что ты хочешь мне сказать». Теперь Эрик был в безопасности. «Видишь ли, Салли», — начал он, — «в Дании есть очень большое и красивое поместье с прекрасной лужайкой перед домом, на который можно попасть прямо через большие двери из дома. Посреди лужайки находятся прекрасные клумбы самых разнообразных роз. С другой стороны дома можно пройти к большим старым дубам, где пасутся лошади. Там много красивых лошадей. С левой стороны дома выходишь прямо в небольшой лес. Там есть пруд, окруженный густыми деревьями, а наверху стоит маленькая скамейка. Оттуда спускаешься по трем ступенькам к маленькой лодке с двумя веслами. И моей маме больше всего нравилось сидеть в лодке и грести по воде. Моя мама жила там, когда была ребенком, а также позже, когда она выросла. А там внизу, где кончается лужайка, начинаются большие конюшни, где находятся лошади, когда они не пасутся. У моей мамы была своя маленькая белая лошадка. Она каталась на ней с дедушкой или со старым Джоном. Ох, это было так прекрасно! Но однажды мама ослушалась дедушку, потому что хотела уехать далеко с моим отцом. А дедушка этого не разрешал. Но она уехала. А потом Дене разрешили вернуться. И все было кончено. Затаив дыхание, Салли внимательно слушала. Наконец она воскликнула. «Ох, Эрик, какая жалость! Это точь-в-точь, как случилось с Адамом и Евой в раю. Но куда же твоя мама пошла? И что случилось с прекрасным поместьем?» «Мама уехала далеко в Париж, потом во многие другие места. И, наконец, мы приехали в средний участок. В поместье живет мой дедушка». «Эрик, мы сейчас же напишем письмо твоему дедушке и спросим его, можешь ли ты теперь вернуться домой?» «О, нет, нет, я не могу этого делать», — запротестовал Эрик. «Я не должен идти к дедушке, пока не стану достойным человеком, чтобы я мог сказать ему, я не позорю ваше имя, дедушка, но мама хотела бы через меня загладить то, что вы выстрадали из-за нее. Я обещал это маме». «О, какая жалость! Какая жалость!» — сокрушалась Салли. «Возможно, ты никогда не попадешь в прекрасное поместье, пока не станешь взрослым. Это будет ужасно долго. А тебе еще придется уезжать зимой к совершенно незнакомым людям, в интернат. О, если бы ты только мог поехать в прекрасное поместье, к дедушке! Разве нельзя, чтобы это произошло, Эдик? Неужели никто не может тебе помочь?» «Нет, это совершенно невозможно», — уверенно сказал Эрик. «Но теперь, поскольку ты все знаешь, я расскажу тебе намного больше о поместье, потому что я знаю гораздо больше». Мы с мамой часто говорили об этом. Эрик рассказывал все больше и больше, пока они не добрались до дома, где они оба были очень рассеяны, потому что оба мысленно бродили в далеком прекрасном поместье. Мама несколько раз поглядывала то на одного, то на другого, ибо ничто необычное в ее детях никогда не ускользало от ее материнского взгляда. Но она ничего не сказала. Когда позже она помолилась с детьми и стояла в своей собственной спальне, то услышала, как Салли в своей маленькой спальне рядом с ее громко и искренне молилась Богу. Мать недоумевала, что могло так занять мысли ее маленькой девочки, которая обычно была такой открытой и общительной. Что произошло этим вечером и что побудило ее к такой умоляющей молитве? Почему она ни словом не обмолвилась об этом? Могла ли у ребенка быть тайная проблема? Она тихонько приоткрыла дверь и услышала, как Салли несколько раз подряд горячо молилась. «О, дорогой Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы Эрик смог приехать к своему дедушке в прекрасное поместье». Мать вошла в комнату Салли. «Мое дорогое дитя», — сказала она, — «о чем ты только что помолилась Богу? Ты можешь мне это объяснить?» Но Салли так возмутилась, что мать от неожиданности остановилась. «Ты не слышала этого, мама? Я надеюсь, ты этого не поняла, мама. Правда? Мама, ты не должна этого знать. Никто не должен об этом знать. Это большой секрет». «Дитя мое, успокойся и послушай меня», — ласково сказала мать. «Я слышала, что ты молилась Богу о чем-то для Эрика. Возможно, мы тоже могли бы что-нибудь для него сделать. Расскажи мне, что ты знаешь, потому что это может для него привести к чему-то хорошему».
0: «Нет-нет», — воскликнула Салли с величайшим волнением. «Я ничего не скажу, я обещала ему, и я не знаю ничего другого, кроме того, о чем я молилась».
1: Салли бросилась на подушку и разрыдалась. Мать приказала ей вести себя тихо и оставить все как есть. Она больше не хотела ни спрашивать ее, ни говорить об этом. Салли должна была поступить так, как считала правильным, и доверить все Богу. Но некоторые вещи в сознании матери стали проясняться. Когда Марианна приходила прощаться, она расспрашивала ее о матери Эрика. Она спросила, знала ли Марианна ее девичью фамилию. Но Марианна ничего не знала, только однажды она видела странное имя, но не смогла его прочитать. Это было, когда Эрик снял обложку с маленькой Библии своей матери, тогда она увидела имя, написанное золотыми буквами. Эта маленькая Библия, возможно, у Эрика. Лиди нашла маленькую черную книжечку в коробке Эрика, сняла плотно прилегающую обложку и обнаружила написанное мелкими золотыми буквами имя Хильда фон Вестентроп. Она сразу предположила, что это должно быть девичья фамилия матери Эрика, но это было все. Благодаря молитве Салли она узнала, что Дания была ее родной страной и что там жил отец. Все это она рассказала своему мужу в тот же вечер и предложила ему немедленно написать этому джентльмену в Данию. Пастор откинулся назад в своем кресле и с удивлением уставился на жену. «Дорогая моя», — сказал он наконец, — «ты что, думаешь, что я мог бы отправить письмо на имя фон Вестентроп Дания? Этого обращения, без сомнения, достаточно для Бога, но не для близоруких человеческих клерков». Но жена не отступала. Она напомнила мужу, что он знал их соотечественника, пастора французской церкви в Копенгагене. Возможно, он мог бы помочь ему выйти на след фон Вестентропа, который должно быть владелец поместья, и такого джентльмена можно найти. Жена так долго и так убедительно разговаривала со своим мужем, что в тот же вечер он, наконец, сел и написал два письма. Первое он адресовал мистеру фон Вестентропу в Данию. Это письмо он вложил во второе и адресовал его своему знакомому, пастору французской церкви в Копенгагене. Затем он положил толстое письмо на свой письменный стол, чтобы завтра рано утром Элизабет нашла его и отнесла на почту.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные – колесницами, иные – конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.

Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою Твоею мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.

Псалом 21. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. О тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли,
и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.
1: Рассуждение вслух. Именно так, наверное, следует назвать то, чем мы с вами занимаемся, когда утверждаем, что изучаем Тору. Изучать всегда полезно.

Здорово. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько мы можем проникнуть в откровение Божье, или точнее, насколько Он позволяет нам до конца понять смысл сказанного и для нас же написанного. Мы пытаемся сделать наше лучшее, и Господь Бог спрашивает с каждого человека, может быть, не по тем результатам, которые он достиг, а по чистосердечности его намерений. Я надеюсь, что с этим у нас все в порядке. Поэтому продолжим. Мы остановились с вами на том, что скиния была воздвигнута. Писание говорит в 40 главе книги Исход, в 18 стихе, «И поставил Моше скинию, положил подножие ее, и поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы». Когда он это сделал? Библия дает ответ. В первый день месяца, в первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. Израиль вышел из Египта год назад, то есть через год стояла уже скиния. По нашим меркам, может быть, не самая быстрая технология построения, но я хочу напомнить, что дело было давно. А во-вторых, нужно было соблюсти буквально все размеры и все указания Божии, согласно тому откровению, которое Моисей получил на Синае. И он очень старался сделать так, как нужно. Очень старался научить Бецалеля, Веселила, как нужно. В результате Господь Бог остался доволен. Почему мы это знаем? Потому что Писание говорит, что слава Божья поселилась в скинии. И даже Моисей войти в скинию собрания не мог, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполняла скинию. А потом, когда поднималось облако из скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Но если не поднималось, то они оставались на месте, не отправлялись, доколе оно не поднималось. Завидное постоянство. Говорит о том, что израильтяне не делали шагу, или изначально не хотели делать шага, так, наверное, будет точнее, без воли Господа Бога. В каком-то смысле им было и тяжелее, и проще. Тяжелее, потому что у них не было всего того откровения, которое есть у нас сегодня. Но проще, потому что даже не видя лица Бога, у них было вполне осязаемое и видимое облако, которое вело их. И оставалось дело только за их выбором, следовать или нет. Так мы начинаем с вами изучение третьей книги Писания, которая в русской традиции называется книгой Левит. В еврейской, как и все книги, называется по названию первого слова этой книги, на русском «И воззвал», на иврите «Вайкра». Таково название этой книги на иврите «Вайкра». Эта книга достаточно своеобразна. В своем большинстве, в своей большей части, она посвящена системе жертвоприношений и ритуальных таинств, которые должны были производиться в скинии и за ее пределами. Она должна была указывать народу Израиля на основные принципы чистоты и святости и этические взаимоотношения между членами израильского общества. Перед тем, как мы с вами начнем непосредственно заниматься текстом, мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями об основных предметах, о которых идет речь в этой книге. Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое жертва и как она вообще возникла. Вы задавались наверняка себе вопросом, а с чего бы это вдруг все с древних времен, и Каин, и Авель, и Ной, и Авраам, вдруг решали, что надо приносить жертвы Господу? Разве Бог не самодостаточен? Разве ему необходима кровь волов, агнцев, козлов? Вопрос достаточно непростой, потому что, с одной стороны, Господь Бог этого требует. С другой стороны, любой здравомыслящий человек понимает, что у Бога нет ни в чем недостатка по простой причине, ему ничего не надо. В чем же здесь дело? Для того, чтобы понять это, мы должны понять, почему вообще приносилась жертва в древние времена.
Израильтяне жили в среде, не в вакууме, среди конкретных народов, и среди всех народов, которые были вокруг них, жертва применялась не за памятных времен. Различие между жертвами, которые приносил народ Израиль, и жертвами язычников состояло в том, что язычники при помощи жертв, отдаваемых тому или другому богу или идолу, пытались манипулировать этим идолом или богом по простому зощенковскому принципу «ты мне, я тебе». Количество жертв, их комбинации, время принесения, обстоятельства, люди, обещания, прилагаемые к ним, должны были повлиять на решение божества. Естественно, каждый хотел для себя больше и лучше. Были целые гильдии, которые умели договариваться со своими идолами. Возникли целые кланы колдунов, чародеев, ворожей. Господь Бог часто берет обстоятельства и конкретные события из жизни, материальные события, перекладывает их на язык святости и делает возможным служить Ему, очистив первоначальный продукт. Так произошло, например, с законодательством, которое Господь Бог дал Израилю. Мы читаем сплошь и рядом из дошедшего до нас, что построение всей книги, пятикнижья Моисеева, всей Торы и отдельных ее законодательных актов является практически копией законодательных актов и союзов, которые заключались в древние времена. Господь Бог не хотел ничего изобретать, Он пытался сделать понятным для своего народа свои требования. Поэтому Он берет вполне уже оформившуюся и существующую систему взаимоотношений и договоров, но вместо «я царь, а ты слуга» ставит «я Бог, а ты мой раб». Это было просто и понятно. Вся система жертвоприношений в Израиле основывалась прежде всего на таком понятии, как наличие греха. Если человек не грешен, то смысла в грехах нет. Что же такое грех? Я часто слышу, что грех – это плохой поступок. Ну, наверное, да. Но основной смысл греха все-таки в другом. Представьте себе мишень, в которой вы стреляете. На еврейском языке «хет» или «хата» – так обозначается слово. Грех дословно переводится как «промашка». Промашка мимо цели. Если представить себе мишень с центром, которая является святость Господа Бога, то тогда любой наш акт, поступок, мысль, желание по определению является грешным, потому что никто из нас не может попасть точно в яблочко по причине физической и духовной удаленности от Господа Бога и несовершенства как нас самих, так и орудий, при помощи которых мы, образно выражаясь, стреляем в сторону этой праведности. Отсюда вывод: всякий человек грешен, потому что никто и никогда не может угодить в центр этой мишени. В таком случае жертва была призвана каким-то образом компенсировать вот это вот расстояние от центра мишени до попадания, при условии, что человек верует, что ему необходимо попасть в центр этой мишени. Иными словами, жертва сама по себе, как подаяние каких-то продуктов жизни человека, сельскохозяйственной деятельности Господу Богу, не имела смысла, если бы при этом не было понимания веры как института необходимого, естественно, жертвоприношение уже следовало после того. Мы ответили более-менее на вопрос, почему надо было приносить жертву. Но почему жертвы приносились какие-то определенные продукты, как правило, сельскохозяйственные? Ответ достаточно прост с моей точки зрения. Если мы посмотрим, что приносилось Господу Богу, приносились предметы, которые представляли ценность для людей. Для того, чтобы вырастить козленка, или для того, чтобы взрастить пшеницу, требовалось какое-то время и труд.
Иными словами, часть человеческой жизни. Если мы дальше пойдем логическим этим же путем, мы поймем, что в конечном итоге Богу приносилось не отдельные предметы, ягнята, козленки, фрукты, овощи, а приносилось человеческое время и отдельные куски, иногда очень большие, потому что материальная стоимость этих продуктов зачастую достигала по тем временам больших размеров, приносились огромные куски человеческой жизни. То есть человек как бы отдавал Богу, а точнее возвращал Богу. В этом, наверное, как бы еще одна особенность жертвы еврейской, в отличие от языческой. Потому что Бог с самого начала заявляет свои права на все. Он дает во временное пользование человеку что-то, в том числе его жизнь. И человек не дает, он возвращает то, что изначально принадлежало Богу для восстановления пропасти своей святости и Божьей святости при обязательном наличии веры. Такова более или менее концепция жертвоприношений. Смысл книги в основном направлен, имею в виду книги Ваикра, Левит, описание различных ритуалов там направлено на то, чтобы придать человеку при наличии веры некую позицию святости. Интересно, что в еврейском народе, когда маленький мальчик начинал изучать Библию, а начинает он это делать в пятилетнем возрасте, кстати, может быть, многим будет интересно узнать, что пятилетний мальчик начинает изучать Тору, и если он прилежен, то в религиозном учебном заведении к 7 годам своей жизни он знает Тору, все 5 книг Моисеева наизусть. Учтите, что там нету номеров стихов, и вам стоит только как бы начать стихи, и этот маленький ребенок продолжает. Естественно, такая прилежность не делает его обязательно верующим человеком, во-первых, и во-вторых, знание текста как бы не освобождает человека от веры. Но это совсем уже другой вопрос. И мне очень хотелось бы, чтобы подобное прилежание, тем не менее, было у нас с вами. Так вот, малые дети начинают Тору не с книги Бытия. Они начинают изучение Торы с книги Ваикра, с книги Левит. Почему? Раввины говорят, что то ребенок наиболее близок к понятию святости. Грех еще не пустил у него свои корни глубокие, поэтому ребенку наиболее понятное требование святости, которое предъявляет Господь Бог. Так это или нет? Каждый должен составить, безусловно, свое мнение и, естественно, нести за это полную ответственность перед Господом Богом. А мы сами, между тем, перейдем к тексту. «И призвал Моисея Бог». И здесь же в первой главе говорится о жертвах, которые Моисей должен ему принести. Ну, на русском языке слово «жертва», она как бы «жертва» и есть. Однако на иврите каждый вид жертвы имеет свое специфическое название, и, естественно, это все имеет смысл. Если, например, в третьем стихе первой главе говорится, что если жертва его есть жертва всесожжения, то на еврейском языке она называется «Ала», то есть тот, что поднимается, то, что воскуряется, то, что приносится Господу Богу, это жертва за грех, это жертва, которую человек отдает Богу. Обратите внимание, если жертва крупного скота, по стоимости, наверное, сравнима с сегодняшним дорогим автомобилем. То есть это было не просто отделаться от Господа Бога путем какой-нибудь подачки. Люди должны были отдавать Господу самое лучшее. А вот немножко дальше, например, в 9 стихе говорится, внутренность жертвы и ноги ее вымоет он водою. Слово «внутренность» – это слово «керев». Слово «керев» – это внутренность. Отсюда происходит слово «коров», то есть близкий. Отсюда, вполне возможно, происходит русское слово «кровь», то есть то, что совершенно внутреннее, близкое. Отсюда происходит слово «курбан», которое называется на еврейском языке «жертвой». Отсюда слово «керев», которое еще обозначает внутренности человека. Итак, идея состоит в том, что все, что отдается здесь, оно как бы составляет некую внутренность не просто животного, но оно составляет внутреннюю часть любой жертвы, то есть ее сердцевину.
Писание продолжает и во второй главе говорит, если какая душа хочет принести жертву приношение хлебного. И это уже минха, так называемая на иврите. Я хочу вот что в этой связи заметить, это будет полезно. До 70-го года нашей эры стоял храм. И в храме, естественно, приносились, мы знаем это в том числе из Нового Завета, жертвы не просто разнообразные по своим целям, но и по времени. Приносилась утренняя жертва, приносилась дневная жертва и приносилась вечерняя жертва. Так вот, утренняя жертва называлась шахарит, по названию шахар – это рассвет, дневная жертва называлась минхой и вечерняя жертва называлась равит, от слова эрев. После разрушения храма и после создания еврейского устного законодательства при невозможности более приносить жертвы, а раввины постановили, что теперь каждой жертве, которая была записана в книге Левит, будет соответствовать молитва. Поэтому теперь утренняя молитва называется молитвой шахарит, вместо жертвы, которая приносилась в храме. Дневная называется минхой, и вечерняя молитва называется равит. Это то, что касается того, как сегодня, не только в Израиле, среди всех евреев, понимают отсутствие храма. Господь Бог и дальше в первой главе, и во второй главе, и в третьей главе вводится Арон, как священник, который должен кропить кровью на жертвеннике, объясняет, каким образом должны приноситься эти жертвы, какие части тела. Достаточно спорные с точки зрения и богословов, и тем более секулярных людей моменты, за непониманием, зачем это надо было делать тогда, почему мы делаем это сегодня. Существует очень много предположений. Одно из них состоит в том, что жертвы, которые приносили израильтяне, они принципиально по частям тела отличались от жертв, которые приносят язычники. То есть вся книга Левит преследовала еще целью не просто дать израильтянам определенную систему жертвоприношений, но и резко отличить их от всех других народов. Так или иначе, 4 глава. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит против ошибки, по ошибке, против каких-либо заповедей Божьих и сделает что-нибудь, чего не должно делать, иными словами, ошибка все равно это грех». У нас иногда считается, что если человек как бы сделал не специально, то он не виноват. Не так. Всякое действие, не соответствующее плану Божию, есть грех. Всякая промашка, минимальная промашка является грехом с точки зрения Господа Бога. Далее, в 13 стихе 4 главы, «Если же все общество Израиля согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, то когда будет узнан грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представит из крупного рогатого скота». То есть есть индивидуальная ответственность за грех, есть ответственность народа за грех. Не имеет значения, по ошибке или нет. В одном случае, соответственно, одна жертва, в другом другая. Но тем не менее, у человека должно быть четкое понимание, что все его пути грешны. Потому что ошибки, которые он делает, если мы с вами разберемся, они происходят по причине первородного греха и от падения от того совершенства, которое Господь Бог хотел бы, чтобы было с народом. Когда Адам вместе с Евой отошли от пути, избранного Богом, они стали способны совершать ошибки. У них появились совершенно справедливые ограничения в интеллекте, в духовности, в памяти, в физических возможностях. Поэтому наши с вами ошибки, это не просто получилось, так сталось. Это следствие вот того самого первородного греха, о котором нам постоянно напоминает. Естественно, грех по намерению судится строже, но грех без намерения все равно таким и остается. В 5 главе Писание продолжает и говорит, если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех.
пассивное участие в сплетни, в проклятии или в любом другом преступлении, с нашей точки зрения, объявляется Господом Богом активным участием. Грех – непротивление злу, которое атакует добро, и которое унижает добро, и которое угрожает человеческой жизни, будь то физически или духовно, приравнивается как к полному соучастию. То есть очевидец, не противящийся греху, с точки зрения Писания является полноценным, стопроцентным грешником, приравниваемым грешнику, который совершает непосредственно грех. В 5 стихе, в 5 главе. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник». Обратите внимание, Писание не говорит, что если он согрешил, пусть он просто как бы что-то принесет и откупится. Это давало бы повод для людей, обеспеченных, грешить не в проворот и сколько угодно платить козами, овцами, чем угодно, как угодно. Но концепция жертвоприношения всегда, я подчеркиваю, всегда, на 100%, без малейшего исключения, предполагала исповедь. С другой стороны, одна исповедь без жертвоприношения абсолютно ничего не стоила. В этом может быть одно из серьезных отличий, которые привносят в наши умы неправильное понимание спасения Господа в Господе Боге бесплатно. Оно бесплатно, но оно не дешево. Вера без дел мертва, дела без веры всего лишь дела закона. Концепция спасения предполагает веру, и вера по сама себе является деятельным актом человека, из которого в обязательном порядке следует изменение внутренней духовной сущности человека, которая в конечном итоге выражается в служении Богу, в том числе и желанием возместить духовный ущерб, который человек принес конкретно Господу Богу. Что это значит? Еще раз здесь. Прежде всего, человек признает свой грех перед Господом Богом. Господь Бог говорит, прекрасно, что теперь? И человек приносит из своей жизни часть в виде жертвоприношения. Естественно, мы, говорит Писание, представляем тела наши в жертву святую, богоугодную, обратите внимание, Писание говорит, для разумного служения. Служение не может быть безумным. Служение может быть ровно такое и точно такое, какое от нас требует Господь Бог. Для этого мы изучаем с вами Писание. Если не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей. Мирьям, мать Иешуа, не будучи обеспеченным человеком, и Господь Бог прекрасно понимает, что у людей есть различные возможности материальные, приносит именно такую жертву по рождении Иисуса. То есть Господь дает возможность человеку жертвовать вне зависимости от его материального положения. 15 стих. Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец, овна, без порока. То есть, опять, та же самая тема. По ошибке, тем не менее, надо платить. 6 глава. Если кто согрешит и сделает преступление перед Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, что или поклянется ложно, то согрешил, и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил. Или, если в чем поклялся, и за вину свою пусть принесет Господу и священникам жертву повинности. Тот же самый принцип. Недостаточно просто признать свою вину. Жизнь была бы очень простая и, с моей точки зрения, несправедливая, если бы просто все упиралось в исповедание или признание того, что мы сделали что-то дурное. В фильме «Крестный отец» один из героев приходит в храм
исповедуется и просит Господа Бога помочь ему в предстоящем убийстве. И счастливый выходит оттуда. Видимо, абсолютно не понимая простой истины. Само по себе исповедание, не подкрепленное какими-то действиями, является ложью в глазах Господа Бога. Если я на самом деле верую, то оно немедленно должно подкрепляться какими-то конкретными делами. Мы закончим с вами эту передачу еще одной, или наметками одной небольшой темы, которую мы продолжим с вами в 14 главе, о посвящении Аарона и позднее его детей сам священник. Аарон должен был служить в храме, Аарон и сыны его, и с ними одежды, и елей, 8 глава, помазание елей, и тельца для жертвы за грех, и собери все общество ко входу скинии собрания. И приводят другого овна, священие, возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Аарона и на большой палец правой руки его. Ухо, которое слышало Слово Божье на Синае, палец, которым надо ходить перед Господом Богом. Принцип продолжается, принцип тот же самый. Недостаточно говорить или слушать. Надо ходить перед Богом. Если хотите, вся книга Левит – это замечательная компиляция, сочетание совершенно гармоничное. Послушаем и сделаем. Уверуем и поступим. Вера без дел мертва. Наивысшая степень освящения наступает именно в гармоническом сочетании исповеди души и дел нашего сердца. Да благословит вас Господь Бог!

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Все покинули ее. Как бы она хотела прямо сейчас, в эту минуту, исчезнуть навсегда, раствориться в окружающем пространстве, чтобы не помнить абсолютно ничего. Но как же дети? Как же любящий муж? Как же мама? Она же их любит и совсем не хочет, чтобы они страдали. А еще, что будет с ее душой? Как трудно ей теперь. Одна, оставлена всеми. Хотя бы кто-нибудь был сейчас не рядом. Пусть даже он просто посидит около нее и молча посочувствует ей. Надя говорила, что Бог всегда рядом с каждым человеком, хотя люди и не видят его. А вдруг он и в самом деле здесь? Тогда он знает, что с ней происходит. Видит, как ей трудно сейчас. Но сочувствует ли он ей? Вряд ли. Ведь она всю жизнь убегала от него. Вера как-то сказала ей, что Бог очень любит именно ее, Любовь Александровну Калинникову, и ждет, чтобы она обратилась к нему. Может быть, и в самом деле сказать ему, как ей трудно, поведать о боли своей души и, конечно же, попросить за все прощение.
2: Любовь Александровна встала и подошла к открытому окну. Уже начинало светать, но звезды еще были видны. Несмотря на то, что больница находилась в городе, откуда-то издали доносились соловьиные трели.
1: Нет, не может быть, чтобы за смертью все кончилось. Не могут столько умных людей ошибаться или поддаться самообману, надеясь, что душа бессмертна и есть Бог, который дарит тем, кто обратился к Иисусу Христу с покаянием, блаженную вечность.
2: Стоя у окна, Любовь Александровна видела, как звезды одна за другой исчезали с небосклона. Небо на востоке стало нежно-розовым, а затем яркий, сверкающий шар солнца стал медленно подниматься над еще спящим городом.
1: Как красиво вокруг! И как здорово, что у нее есть зрение, и она видит прелесть тихого летнего утра. Ей вдруг вспомнилось, что когда-то, очень давно, мама ей сказала, что для неверующих людей Бог невидим, но те, кто верит в Него, видят Его духовным зрением. Физическое зрение у нее точно есть. А
2: А духовного? Что, нету? Любовь Александровна прислушалась к себе. Зернышко веры, когда-то посеянное в ее душе, уже проклюнулось, и нежный росток зародившейся веры проник через почву неверия. Конечно же, Бог есть! Ее душа это чувствует! И теперь никто не сможет ее убедить, что Бог — это просто выдумка темных людей! Как же она могла столько лет пренебрегать его любовью? Слезы опять навернулись ей на глаза. Но сейчас это были не слезы отчаяния из-за того, что ей придется скоро умереть. Это были слезы сожаления о том, что она так много лет огорчала своего Создателя. Это были слезы сожаления о своих грехах.

Как долго Любовь Александровна молилась, она не знала. Но когда встала с колен, почувствовала, что страх смерти исчез, а ему на смену пришла небесная радость от сознания того, что она прощена и теперь будет жить вечно. Яркий солнечный свет заполнил палату, а ее сердце теперь заполнил свет божественной любви. Любовь Александровна, счастливая, легла на постель и тут же уснула здоровым, спокойным.

0: Медсестра, зашедшая утром в палату, увидела, что больная крепко спит. В нерешительности она постояла несколько минут, а затем повернулась, чтобы уйти. Любовь Александровна вдруг открыла глаза и, увидев собравшуюся уходить медсестру, произнесла: «Девушка, вы что-то хотели?» Медсестра оглянулась, затем подошла к Любови Александровне и тихо сказала: «Я так виновата перед вами! Я не должна была вам говорить это! Сама не знаю, как это получилось! Простите меня! Пожалуйста!» Любовь Александровна села на постели, внимательно посмотрела на девушку, а затем ответила: «Мне вас не за что прощать. Я рада, что теперь знаю правду о своем состоянии. Не хотела бы я тихо угасать, не зная, что скоро уйду из жизни. По-моему, человек должен знать, что ему предстоит умереть». «Вы так думаете?» — удивленно спросила девушка. «Я в этом уверена. Тогда человек может задуматься о участи своей души вечности и успеть примириться с Богом. Я это сделала сегодня и теперь очень счастлива». Девушка посмотрела на больную, желая понять, шутит она или нет. Любовь Александровна улыбнулась девушке и подтвердила: «Это правда. Я очень счастлива сейчас, несмотря на то, что моя болезнь запущена, и теперь мне осталось совсем недолго ходить по земле». В это время открылась дверь, и в палату вошел врач. Подойдя к Любови Александровне, он сказал: «Любовь Александровна, вы можете идти домой. Обследования не будет». «Не будет? Ну вот и хорошо. Я готова к смерти».
1: «К смерти? Кто вам сказал о смерти?» — спросил врач.
0: «Это не важно. Главное, я знаю правду», — ответила Любовь Александровна.
1: «Какую правду?»
0: «У меня рак легких в последней стадии».
1: «Это не так! Ваши легкие в полном порядке!»
0: Вышло недоразумение. По ошибке перепутали снимки. «Вы можете не сомневаться, виновные будут строго наказаны». Любовь Александровна вспомнила вдруг рентген-кабинет, плачущего ребенка и рассыпанные на полу снимки.
1: «Так это ошибка? Я здорова?»
0: «Ошибка. Рака у вас нет. А вот бронхит вылечить нужно».
1: «Большое спасибо за такую замечательную новость! У меня к вам, дорогой доктор, есть небольшая просьба».
0: «Какая?»
1: «Пожалуйста, не нужно никого наказывать».
0: Врач внимательно посмотрел на Любовь Александровну и произнес:
1: «Хорошо, наказывать не будем, но выговор они все-таки получат».
0: Сказав это, доктор повернулся, чтобы уйти. Любовь Александровна, вспомнив о прошедшей ночи, спросила:
1: «Простите, не могла бы я увидеть того человека, чей снимок перепутали с моим?»
0: «Хорошо», — кивнул доктор. «Медсестра вам скажет, в какой палате он лежит». Уже через несколько минут Любовь Александровна стояла перед дверью палаты, где лежала женщина, у которой был рак легких в последней стадии. Любовь Александровна хотела поговорить с ней, рассказать, что смерть совсем не страшна, если ты доверился Иисусу Христу. Открыв дверь, Калинникова увидела ту женщину, которая тогда возле рентген-кабинета пыталась поговорить с ней о Боге. «Здравствуйте», — сказала Любовь Александровна. «Здравствуйте! Рада вас видеть!» — улыбнулась женщина. «Проходите, пожалуйста, садитесь возле окна. Там такой замечательный вид!» Любовь Александровна села в кресло и рассказала женщине о том, что произошло с ней этой ночью. Женщина внимательно выслушала ее и ответила: «Я очень рада, что вы теперь имеете спасение. Дороже души у человека нет ничего. Как вас зовут?»
2: «Люба».
0: «А меня Ольга. Я к Богу пришла не так давно, год всего. Но я теперь очень счастлива, несмотря на то, что часто страдаю от боли. Я ведь сама виновата в том, что у меня рак. Всю жизнь с ранней юности курила. Много раз пыталась бросить, но никак не получалось. А вот как обратилась к Богу, попросила Его освободить меня от тяги к этой отраве. И Он освободил в одно мгновение. С тех пор вот уже год не курю. Я очень рада, что вы верующий человек. Страшно умирать, когда не веришь».
2: «Да, страшно».
0: «И я рада, что моя болезнь помогла вам обратиться к Богу. Я слышала, что Господь исцеляет. Может быть, Он и вас исцелит?» — спросила Любовь Александровна.
2: «Может быть. Но, думаю, мне уже пора идти к Нему. Я рада, что скоро увижу моего Спасителя. Когда мне очень больно, я славлю Господа за то, что Он освободил меня от власти греха. И там, в вечности, не будет ни страданий, ни болезней, ни смерти.
0: Ольга, но ведь Господь простил вас. Почему же Он не исцелил вашу болезнь?»
2: «Этого я не знаю. Знаю только, что Его воля самая лучшая для людей. Он простил меня, и это главное. В Библии сказано, что посеет человек, то и пожнет. Я всю жизнь курила, и вот теперь пожинаю рак. Бог предупреждает людей, хочет их уберечь от зла, а люди непослушны Ему, а потом Его же и обвиняют за то, что им приходится нести последствия своих грехов».
0: Простившись с Ольгой, Любовь Александровна хотела позвонить Наде, узнать, как там она, но только лишь успела включить телефон, как раздался звонок.
2: «Мамочка, дорогая, доброе утро!» — сказала Надя.
0: «Доброе утро, доченька! Как ты? Все в порядке?»
2: «Да, мамочка, со мной все хорошо. Ты извини, я вчера не смогла тебя увидеть. Я приехала в больницу, и тут у меня начались схватки. Поздравляю тебя! Ты вчера стала бабушкой!»
0: «Бабушкой? И кем же ты меня осчастливила? Внуком или внучкой?»
2: «Внучкой. Вес 3 килограмма, рост 50 сантиметров. Красивая, здоровая девочка».
0: «Я очень, очень рада! Я тебя поздравляю, моя дорогая Надюша! Скажи, в какой ты палате? Я сейчас приеду».
1: На вопрос мамы Надя не ответила, а только спросила:
2: «Как ты себя чувствуешь, мамочка? Тебя ведь могут не отпустить из больницы».
1: Любовь Александровна вдруг подумала: Надя могла вчера узнать, что у нее рак, когда приехала ее проведать. Может быть, именно поэтому она родила ребенка раньше, на 3 недели до предполагаемого срока. «Надюша, тебе сказали, что у меня рак?» Осторожно спросила Любовь Александровна.
2: «Вчера я случайно услышала это»,
1: – тихо ответила Надя.
2: «Дорогая моя, произошла ошибка! Я здорова!» «Слава Богу!»
1: – воскликнула Надя.
2: «Слава Богу!»
1: – подтвердила Любовь Александровна. «Приеду, все расскажу. Так в какой ты палате? И как себя чувствуешь?»
2: «Замечательно! Я нахожусь в 7-й палате», – ответила Надя.
1: «Вот и хорошо! Жди! Я уже выхожу из больницы», – сказала Любовь Александровна и отключила телефон. Сергей Петрович приехал в столицу поздно вечером. Он хотел сразу же позвонить жене, но обнаружил, что забыл свой телефон дома. Пришлось поездить по городу, чтобы найти магазин, который работал в это позднее время и мог предложить покупателям товар высокого качества. Купив новый телефон, Сергей Петрович попытался вспомнить номер жены. Но это ему не удалось. Он напряг свою память, но смог вспомнить только телефон Нади. «Уже хорошо. Значит, и с женой поговорить удастся. Ведь она сейчас должна быть у дочери». Надя почему-то долго не отвечала, но затем он услышал ее тихий голос.
2: «Алло, я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста».
1: «Надюша, это папа! Здравствуй, моя дорогая!»
2: «Здравствуй, папа! У тебя новый номер?»
1: «Да, я телефон дома забыл, пришлось купить еще один. Можешь дать телефон маме? Я хочу с ней поговорить».
2: «К сожалению, не могу. Я сейчас в роддоме».
1: «В роддоме? Тебе же еще рано».
2: «Как оказалось, в самый раз. У тебя теперь есть внучка. Поздравляю».
1: «Внучка? Я очень рад! И поздравляю тебя и Сашу с доченькой!»
2: «Спасибо, папа!»
1: «А как там мама? Как она себя чувствует?»
2: «Мама в больнице».
1: «Почему? Врач ведь сказал, что у нее небольшой бронхит».
2: «Он так думал. Снимок показал другое».
1: «Что?»
2: «Рак».
1: «Рак?»
2: «Да, последней стадии».
1: «Я еду домой», — сказал Сергей Петрович и нажал отбой.
2: «О, папа, папа, как тебе сейчас тяжело»,
1: — прошептала Надя, вытирая слезы. Сергей Петрович тоже плакал. Он сидел в машине. Вокруг было темно, и никто не мог видеть его слез.
2: У его любимой рак.

Как он сможет жить без нее? Она и дети — это все, что дорого для него в этом мире. Нет, не все. У него есть еще внучка и мама. Но никто из них не заменит его Любочку.

Ни в какое министерство он не поедет. Зачем ему какой-то участок, если Люба больна? Да и тот, что он уже купил, может забрать кто угодно. Только бы вернул Любочке здоровье. Сергей Петрович вздохнул и медленно тронул с места. Все, он едет домой. Не нужна ему столица с ее суетой и шумом. И не нужны ему никакие участки, если Люба покинет этот мир. На следующий день, когда он уже почти добрался до родного города, вдруг зазвонил телефон. Съехав на обочину, Сергей Петрович нажал...

счастье! Любушка здорова! Как он хочет увидеть ее! А как же разговор в министерстве? И что будет с тем участком? Он еще вполне может вернуться назад и поговорить с нужными людьми. Но тут Сергей Петрович вспомнил, в каком он был отчаянии еще совсем недавно. Ему ведь, по большому счету, не так уж много и нужно, чтобы все, кого он любит, были живы и здоровы. А без того участка вполне можно прожить. Даже лучше, что так получилось. Будет больше свободного времени, чтобы гулять с Любочкой в лесу или сидеть рядышком с ней на берегу реки.

Позвонив отцу, Надя задумалась. Как хорошо, что мама здорова. Господь так милостив к ним. Вчера, когда она услышала, что у мамы рак, ей стало очень страшно за нее. Ведь мама, несмотря на то, что много знает о Боге, так и не обратилась к нему. Взглянув на тумбочку, Надя увидела лежащие на ней красивые румяные яблоки, какие она очень любила. Это Наташа Орлова, ее дорогая подруга, принесла их. Надя была так рада, когда увидела, что Наташа пришла ее навестить. С тех пор, как они познакомились тогда в осеннем парке, Наташа много раз помогала ей и поддерживала ее. Совсем недавно, после крещения, у них в церкви должно было состояться членское собрание. Накануне вечером Наташа сказала ей: «Надюша, я знаю, что ты очень открытый, искренний человек. Вижу, что ты все принимаешь близко к сердцу. Мне кажется, ты считаешь, что все христиане не имеют недостатков. К сожалению, это не так. Господь подарил нам прощение, и Он хочет, чтобы мы жили святой жизнью. Но не всегда это получается, как хотелось бы. Поэтому я прошу тебя смотреть не на людей, а на Христа. Люди, к сожалению, могут поступить не так, как надо. Даже самые лучшие. Совершенными мы будем только на небесах. Ты права, Наташа. Мне, когда я только пришла в церковь, странно было слышать от некоторых верующих грубые слова и сплетни. Я не знала, как это воспринимать, — сказала Надя, грустно улыбнувшись. Я в таких случаях делаю так. Смотрю на Иисуса Христа, как Он поступил бы в той или иной ситуации. Сплетни не слушаю, а за всех в церкви молюсь. Наташа, какое красивое имя! Теперь, когда у Нади родилась дочь, Наташа Орлова стала ей еще дороже. Ведь благодаря этой милой женщине ее малышку не убили тогда, когда Саша настаивал на аборте. И поэтому свою дочь Надя назовет Наташей. Александр, узнав о рождении дочери, подумал: «Ну вот, я теперь стал отцом. Это новое звание и большая ответственность. Смогу ли я стать для нее хорошим отцом? Конечно, я буду стараться делать для своего ребенка все, что будет в моих силах. Но смогу ли я его полюбить?» Полюбить малышку ему действительно было трудно. Он целыми днями был занят, и на ребенка у него не хватало времени. Николай имеет серьезные намерения перебраться в Америку, и поэтому им с Володей приходится входить в курс дел, которыми занимался Уваров.

А это не так-то просто. Ведь ни у Саши, ни у Володи нет юридического образования. Вот и приходится с утра и до позднего вечера сидеть за бумагами или компьютером. Хорошо, хоть Володю и Веру уволили. Больше им в школу ходить не надо. И Володя все свои силы теперь вкладывал в процветание фирмы. Редко бывая дома, Александр видел свою малышку только когда она спала или плакала. Как он может полюбить ее, если даже нельзя поговорить с ней или хотя бы немного поиграть? Саша был благодарен Богу за то, что он помогал ему не раздражаться, когда ребенок плакал по ночам, и этим мешал ему, уставшему за день, хорошо выспаться. Надя вначале хотела перейти с малышкой в другую комнату, чтобы муж мог спать спокойно. Но Саша был против. Семья есть семья, и в ней надо все трудности и все радости переживать вместе. В одну из ночей в конце июля, когда Наташе уже исполнилось полтора месяца, она очень тревожно спала. Как видно, ее что-то беспокоило. Но к утру ей стало лучше, и она наконец-то уснула. Надя, уставшая от частых пробуждений дочери, также легла спать. Но Александру лежать в постели уже было нельзя. Нужно собираться на работу. Тихо поднявшись, чтобы не разбудить жену, Александр подошел к кроватке ребенка. Малышка крепко спала, и он мог спокойно рассмотреть ее. Маленькое личико его дочери было обрамлено пушистыми кудряшками, почти такими же по цвету, как и у Нади. Пухленькие губки были ярко-розовыми, а длинные изогнутые реснички мелко вздрагивали. Возможно, ей снился какой-то сон. И вдруг волна нежности к этому ребенку нахлынула на него. Ну, конечно же, он очень любит ее, его собственную доченьку. Ему впервые в жизни самому захотелось взять свою родную девочку на руки, нежно обнять и поцеловать в пахнущие молоком розовые щечки. Но он подавил в себе это желание. Не стоит будить малышку, ведь она и так плохо спала ночью. Вспомнив, что он должен собираться на работу, Александр хотел уже уйти, как вдруг малышка открыла глаза и посмотрела прямо на него. Ее взгляд был таким серьезным, что ему показалось, будто она изучает его. Это продолжалось всего несколько секунд, а затем она неожиданно для Александра улыбнулась ему. Эта улыбка дочери, обращенная к нему, была для Александра словно удар тока. Все внутри него перевернулось. Вот его родной ребенок, милая, красивая девочка, улыбается ему. Ему! А ведь он совсем не хотел этого ребенка. Он столько сил, нервов, здоровья и даже денег потратил на то, чтобы ее никогда не было на свете, чтобы она никогда и никому не улыбалась. Александр упал на колени и со стоном произнес: «О, Господь милующий, любящий! Только благодаря Твоей любви она жива! Как я мог так поступать? Я ведь хотел убить собственную дочь. Ты был бы прав, Господь, если бы излил на меня всю ярость Твоего гнева. Ты, Иисус, страдал за грешников. Вот Он, я перед Тобой, самый мерзкий из людей. Всю жизнь я буду помнить, что чуть было не стал убийцей своего ребенка. О, Боже!
Прости меня, прости за все. Я не знаю, как смогу жить с этой тяжестью. Когда Саша встал на колени, Надя вдруг проснулась. Открыв глаза, она увидела мужа перед кроваткой дочери. Она слышала его молитву и плакала вместе с ним. Грех чуть было не разрушил их семью, но Господь в своей любви протянул к ним пронзенные руки. Он защитил их дочь, сохранил их любовь друг к другу и, самое главное, подарил им вечную жизнь. Бог есть любовь. Как хотелось бы, чтобы все люди это поняли.

Этот день был для Саши особенным. Тогда в молитве он ощутил нежное прикосновение Господа и понял, что Бог его прощает. Да, Бог простил его, но он никогда не забудет, что когда-то хотел избавиться от собственного ребенка. Слава Господу! Он этого не допустил.

0: На фирме в этот день было немного меньше работы, и Александр решил в обеденный перерыв съездить домой. Ему очень хотелось поскорее увидеть своих любимых жену и доченьку. Спустившись из офиса вниз, он направился к стоянке, где находился его автомобиль. Вдруг взгляд Александра упал на яркую вывеску, приглашающую всех проходящих мимо людей в зал игровых автоматов. И внезапно такое сильное желание зайти туда охватило его, что он большим усилием воли заставил себя сесть в машину и отправиться домой. Увидев мужа, Надя выбежала ему навстречу. Наташенька спала в коляске у входа в дом. Александр с любовью посмотрел на спящую малышку и, обняв жену за плечи, пошел с ней в гостиную. Надя накрыла на стол и хотела пригласить мужа обедать, но, взглянув на него, поняла, что его что-то беспокоит. «Что случилось, Сашенька? У тебя такой озабоченный вид?»
1: «Случилось? Да, наверное. Случилось то, чего я никак не ожидал. Понимаешь, опять вернулась тяга к игре на автоматах. Столько месяцев не было, и вот сегодня я еле смог пройти мимо. Ничего не понимаю. Бог ведь меня освободил. Почему же снова вернулось желание играть?»
2: «Я не знаю. Не могу понять.
1: Знаешь, я хочу поговорить с Николаем Митрофановичем. Может быть, он объяснит мне, почему это произошло?»
2: «Правильно, позвони ему. А если хочешь, я сама договорюсь о встрече», — предложила Надя.
1: «Не нужно, я сам сейчас позвоню». Поговорив с пастором, Александр сказал: «Все хорошо. Через час я встречусь с ним». Когда Александр подъехал к дому молитвы, Николай Митрофанович уже ждал его. Выслушав, что поведал ему Александр, пастор сказал: «Господь освободил тебя, Саша, потому что видел, без его помощи ты бы тогда не справился. С тех пор ты укрепился в вере и стремишься возрастать духовно. Раз Господь допустил, чтобы желание играть вернулось, значит, ты теперь имеешь силы, чтобы противостать сатане, который хочет погубить твою душу. Помнишь, что советует апостол Иаков? Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Ты покорился Богу. Теперь противостань врагу твоей души, и он убежит от тебя». Простившись с пастором, Александр позвонил жене, рассказал ей о разговоре с Николаем Митрофановичем и поехал на работу. Поставив машину на стоянке, он захлопнул дверцу автомобиля и посмотрел в сторону здания, где находился офис фирмы. Ему предстояло пройти мимо зала с однорукими бандитами. И опять сильное желание играть захлестнуло его. Мысленно он обратился к Иисусу Христу за помощью и пошел в офис, стараясь не смотреть в ту сторону, где находились игровые автоматы. Но едва он поравнялся с залом, как появилась навязчивая мысль: «Зайди, ты просто посмотришь. Ничего плохого не случится. Зайди же поскорее». Саша остановился. Он понял, что злая сила хотела навязать ему свою волю. «Так значит, сатана пытается затянуть меня в омут греха, посылая такие мысли. Слава Иисусу! Он всегда со мной!» — подумал Александр и прошел мимо зала, где яркими огнями мигали однорукие бандиты, заманивая поддавшихся греху людей. Вечером, возвращаясь домой, Александр заметил, что тяга к игре на автоматах исчезла.

0: Сергей Петрович был очень счастлив. Его жена здорова. А еще у него теперь есть внучка, которая очень похожа и на Любу, и на Надю с Верой, его самых дорогих и любимых людей. Вернувшись на свой участок в деревне, Калинниковы с новыми силами принялись его обрабатывать. Теперь, после рождения внучки, они хотели поскорее превратить его в чудесный сад. Вплотную подойдя к той границе, где кончается земная жизнь, а затем узнав, что до перехода в вечность у нее, скорее всего, больше времени, чем она думала тогда, в ту страшную ночь в больнице, Любовь Александровна чувствовала себя словно рожденной заново. Да, так оно и было. Именно там, в больнице, она родилась духовно. Зная, что муж отрицательно относится к вере в Бога, она не сразу смогла заговорить с ним о том, что произошло с ней. Но в один из погожих вечеров, когда они после трудового дня сидели на скамейке под вишней, Любовь Александровна решилась начать этот важный разговор. Она рассказала супругу, какой испытала ужас, когда узнала, что ей предстоит очень скоро покинуть этот мир. Сказала она ему и о том, как ее бедная, измученная душа искала выход, и затем нашла его у ног Иисуса Христа. Знаешь, Сереженька, такой мир излился в мое сердце после молитвы, что я еще сильнее убедилась в том, что Бог есть и что Он любит людей. Умирать мне уже было не страшно. Но, конечно, не хотелось расставаться с тобой и детьми. Любовь Александровна немного помолчала, ожидая, как отреагирует муж на ее сообщение. Но он молчал. Так ничего и не дождавшись, она сказала: «Теперь я уверена, наши с тобой родители были абсолютно правы, что сохранили верность Господу, несмотря на гонения и множество испытаний. Они знали, что Иисус Христос искупил их своими страданиями на Голгофе и были благодарны Ему за это. Душа человека бесценна для Бога. Он любит тебя, Сережа. Вернись к Нему». Когда жена сказала это, Сергей Петрович встал и, не говоря ни слова, ушел в дом. После этого он вел себя так, словно и не было этого разговора. Любовь Александровна больше не говорила с мужем на эту тему, но много молилась о нем. Молились о отце и Вера с Надей, которые были очень счастливы, когда узнали, что их любимая мамочка обрела спасение. У Сергея Петровича было много забот на участке и с пчелами. К его радости, скоро рядом с ними появились новые соседи, такого же возраста, как и они с Любой. Это были очень милые, приветливые люди. И Сергей Петрович часто в свободное время уходил к соседу, чтобы сыграть с ним партийку-другую в шахматы. Со своей Любушкой Сергей Петрович вел себя как прежде, стараясь не показывать ей, что происходит у него на душе. После того разговора с женой к нему опять вернулись угрызения совести. Он мучился, что так подло поступил когда-то с родителями. Мучился из-за того, что столько лет не видел свою мать и ничего не сообщал ей о себе. Но особенно он страдал, когда думал о Боге. Тогда ему казалось, что вот сейчас откроются небеса, и Бог изольет на него свой гнев. Уж слишком много у него тяжких грехов. По ночам Сергей Петрович перестал спокойно спать. А чтобы Любовь Александровна ничего не заметила, перебрался на веранду, сказав, что в доме ему спать слишком жарко. Но, конечно же, от внимательного взгляда любящей жены не могло укрыться то, что происходило с ее мужем. И однажды Любовь Александровна спросила: «Сережа, тебе плохо? Скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходит?» От неожиданности Сергей Петрович вздрогнул. Он не ожидал такого вопроса от жены, так как думал, что она не видит, как он мучается и переживает.
1: Сегодня прозвучала 23-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Исцеление больного водянкой. Иисус знал о замысле враждебно настроенной к нему иерусалимской знати. Поэтому он с апостолами возвратился в селение неподалеку от реки Иордан. Здесь Иисус проповедовал и лечил приходивших к нему больных. Однажды в субботу один из проживающих поблизости фарисеев пригласил Иисуса к себе домой на обед. Иисус согласился и, придя в дом фарисея, увидел, что собралось много народу. Среди гостей были законники, были также пришедшие без приглашения. Они стояли поодаль и наблюдали за трапезой. В толпе людей находился человек, больной водянкой. Этот человек услышал, что Иисус будет здесь, и пришел в надежде, что Он исцелит его. Иисус увидел больного человека, пожалел его и захотел ему помочь. Обратившись к фарисеям и законникам, Он спросил: «Позволительно ли исцелять в субботу?» Не получив ответа на свой вопрос, Иисус исцелил больного, после чего сказал: «Если ваш вол или осел упадет в яму в субботу, разве кто-нибудь из вас станет дожидаться окончания субботы, чтобы вытащить его из ямы?» Фарисеям и законникам нечего было возразить, ибо Иисус учил проявлять к людям не меньше милосердия, чем к животным. Быть может, им даже стало стыдно.

Иисус отправился учить в города и села, где до этого проповедовали и исцеляли 70 его учеников. В субботу он пошел молиться в синагогу. Там он увидел скорченную болезнью женщину. В течение 18 лет она не могла разогнуть спину. Иисус знал, как мучительно трудно этой женщине передвигаться. Подозвав ее к себе, он сказал: «Женщина, ты освобождаешься от своего недуга!» И возложил руки на ее спину. Женщина сразу же выпрямилась. Женщина была безмерно счастлива. Она вознесла хвалу Богу, благодаря Его за исцеление. Начальник синагоги был недоволен тем, что Иисус исцелил в субботу. «Для работы есть 6 дней в неделе», — сказал он. «Исцелять больных надо в эти дни, а не в субботу». «Лицемер», — сказал Иисус. «Разве ты не отвязываешь свою скотину и не ведешь ее поить в субботу? Так почему же не освободить несчастную женщину от недуга, от которого она страдала 18 лет?» Слова Иисуса смутили его врагов. Им стало стыдно. Народ же радовался и славил Бога за его чудесные дела.

Иисус отвечает фарисеям. Однажды несколько фарисеев пришли к Иисусу и сказали: «Уходи из этих мест, ибо Ирод задумал убить тебя». Они надеялись, что Иисус испугается и уйдет из Иерусалима. Таким образом, они сумеют избавиться от него. Однако фарисеи просчитались. Иисус не испугался Ирода, как не боялся он и самых злейших врагов своих, правителей иудейских, ненавидевших его за то, что он обличал их в грехах и учил бедных. И сказал Иисус фарисеям: «Пойдите и скажите Ироду, что я буду исцелять больных сегодня и завтра и на третий день. Я должен трудиться сегодня, завтра и в последующий день, ибо не бывает того, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Затем Иисус напомнил, как расправлялись в Иерусалиме с пророками в прежние времена, и сказал, что на смерть Иисуса осудит не Ирод, а первосвященники и старейшины иудейские. Среди тех, кто следовал за Иисусом и слушал Его, были всеми презираемые сборщики податей, мытари и другие грешники. Фарисеи и книжники именно это ставили Иисусу в вину. «Этот человек не только общается с грешниками, но даже ест вместе с ними», — говорили они. Иисус знал об этом и, обращаясь к народу, чаще всего говорил притчами. Однажды, увидев, что в толпе много женщин, Иисус рассказал притчу, которая помогла женщинам лучше понять его. «Какая женщина, имеющая 10 серебряных монет и потерявшая одну из них, не сделает все, чтобы найти ее? Она зажжет свечу и начнет тщательно подметать весь дом, пока не найдет пропажу. Найдя же, созовет соседей и друзей и скажет: „Порадуйтесь со мной, я нашла свою потерянную монету“. Так же и на небесах радуются каждому грешнику, обратившемуся к Богу», — сказал Иисус.

0: Зима. На улице лютовал мороз. Двери большого молитвенного дома часто открывались и закрывались. Взрослые и дети торопливо заходили в зал. Все спешили занять места, и мало кто обращал внимание на маленькую девочку, стоявшую у входа. Она несколько раз порывалась войти в зал вместе с другими, но почему-то отступала назад. Переступая с ноги на ногу в больших стоптанных башмаках, она старалась плотнее закутаться в ветхую шаль. Взрослые всегда казались ей суровыми и сердитыми. Она боялась их, потому что они прогоняли ее от своих домов. Она не знала, почему люди так грубо относились к ней, но горький опыт научил ее быть осторожной. Вдруг перед девочкой остановился старик с большой белой бородой. Она съежилась и уже хотела было бежать, но он заговорил с ней приветливо. «Проходи в зал, девочка, не бойся!» Она робко пошла за ним и остановилась посреди зала. Какая-то старушка поманила ее к себе и усадила рядом. Осмелев, девочка стала рассматривать помещение и людей. «Как здесь тепло!» Услышав пение, девочка подалась вперед и замерла. Ее большие черные глаза заблестели. Шаль сбилась с головы, и на лоб упала прядь черных кудрей. На щеках заиграл румянец. Пение всегда производило на нее необыкновенное впечатление. Она часто бегала по улицам за шарманщиком, чтобы послушать его песни. Но таких песен она, кажется, еще никогда не слышала. Ей вспоминалось что-то приятное и родное. Когда еще была жива мама, она тоже пела хорошие песни. Но это было уже так давно. Хор запел новый гимн. Девочке показалось, что она видит прекрасный сон. Потом вперед вышел уже знакомый дедушка, открыл большую книгу и громко прочитал. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Старик говорил о том, что Иисус Христос любит детей. Он по-особенному заботится о вдовах и сиротах. Прийти к Нему – значит поверить, что Он Бог и Спаситель. А довериться Ему как Отцу – это значит в молитве рассказать Богу все, что гнетет и мучит. И искренне поверить, что Он держит тебя в своей руке и не даст погибнуть. Девочка пристально смотрела на проповедника и так ясно вспомнила маму. Она тоже говорила, что Бог обещал заботиться о сиротах. Две крупные слезинки повисли на длинных ресницах девочки. «Значит, Иисус знает, что у нее умерла мама. Знает, как ей плохо живется у дяди-пьяницы. Может ли она, бедная сирота, прийти к Иисусу? О, как хотелось бы ей уйти на небо и никогда, никогда не возвращаться на землю!» Старушка, рядом с которой сидела девочка, обняла ее и что-то ласково шепнула на ухо. Но та ничего не расслышала. Когда все встали и запели, девочке стало стыдно за свои слезы. И почему она расплакалась среди чужих людей? Ведь мама говорила ей, что Бог любит детей и зовет их к себе. Но она забыла об этом, а сейчас услышала и расплакалась. Вдруг девочка вспомнила, что уже слишком поздно, и ей непременно попадет от дяди за то, что она так долго не приходила домой. Она бросилась к выходу. Ледяной ветер тут же ворвался под шаль, рванул за полы пальто и обдал морозом. Дрожа от холода, девочка побежала по темной мостовой. Ей не хотелось спешить, но мороз заставлял бежать. Так было теплее. У дяди тоже холодно и сыро. Он всегда пьяный и постоянно ругается. Но ей больше некуда идти. «О, если бы Иисус взял меня к себе на небо!» — подумала девочка, еще больше сжимаясь от холода. «Я хочу прийти к тебе, Иисус! Но как это сделать? Есть ли у тебя место для таких жалких, как я?» Девочка сильно хотела есть. С утра ей никто не дал ни кусочка хлеба. Она знала, что вечером тоже ничего не получит, потому что дядя будет пьяным, а тетя злой и ворчливой. Выбившись из сил, девочка присела на ступеньки какого-то дома. Здесь не так сильно дул ветер, но она все еще дрожала и от холода, и от голода, и от усталости. Вдруг на противоположной стороне улицы девочка увидела дедушку, который в этот вечер так много говорил о любви Христа. Ей захотелось рассказать ему о себе. Может, этот добрый человек чем-то поможет ей? Девочка бросилась через дорогу и вдруг совсем рядом услышала топот копыт. Растерявшись, она хотела побежать обратно, но поскользнулась и упала. «Берегись!» – раздался отчаянный крик. В одно мгновение девочка почувствовала сильный удар и, вскрикнув, потеряла сознание. Кучер резко остановил лошадей. Из саней поспешно вышла молодая женщина и заботливо наклонилась над ребенком. На снегу виднелись капли крови, а на голове девочки женщина обнаружила большую рану. «Она ударилась головой о мостовую», – прошептала дама и попросила кучера. «Помогите мне положить ее в сани и перевязать рану». Через несколько минут сани остановились у красивого особняка. Швейцар занес девочку в дом, а кучер сразу же отправился за врачом. Пожилая горничная осторожно раздела девочку, помыла окоченевшие руки и ноги, поменяла повязку на голове.
1: «Какая же она худенькая, а руки как бы не обмороженные», — с сожалением приговаривала старушка. «Где это вы нашли ее, Мария Семеновна?»
0: Но та, словно не слышала горничную, и с тревогой смотрела в окно. «Почему же доктор так долго не едет?» — волновалась она.
1: «Бог не без милости», — вздохнула горничная, рассматривая девочку. «Может, для нее и лучше умереть. Видно, она не знала радости в жизни. Похоже, сирота, платье такое грязное».
0: Стремительно открыв дверь в комнату, быстрым шагом вошел доктор.
1: «Рана не опасная», — сказал он, внимательно осмотрев девочку. «Ребенок очень истощен и потому так долго не приходит в себя. Ей нужен хороший уход, и она поднимется. Может, отправим ее в больницу?»
0: «Нет-нет», — возразила Мария Семеновна. «Девочка останется здесь».
1: «Хорошо», — согласился доктор. «Покормите ее хорошо, и она быстро поправится».
0: Мария Семеновна поднесла глазам платочек. Всего 3 месяца назад она похоронила свою 8-летнюю дочь Нину. Сердечная рана была еще свежа, а незнакомка так напоминала умершую. Доктор, понимающе вздохнул и, решив, что пора уходить, заметил.
1: «Мне кажется, что сам Бог послал вам ее в утешение».
0: В этот момент девочка открыла глаза, непонимающим взглядом обвела комнату и снова закрыла глаза. «Оставим ее в покое», – тихо сказал врач. «Она будет спать до утра. Завтра я зайду». Утром горничная, заметно волнуясь, сказала.
1: «Знаете, что я хочу вам сказать, Мария Семеновна? Уже вчера я заметила, но боялась вас потревожить».
0: «Что-то случилось?»
1: «Да вот эта девочка очень похожа на Ниночку. Прямо диву даюсь».
0: Старушка прослезилась. Мария Семеновна обняла ее и поцеловала. «Идите, Анушка, к ней», — попросила она. «Может, что понадобится». «Мне она тоже напоминает Ниночку». Год назад Мария Семеновна похоронила мужа и теперь так болезненно переживала смерть дочери. Она молилась и старалась утешаться Господом, который взял к себе ее любимое дитя. Но это было нелегко. Богатый дом казался ей могилой, и она уже хотела уехать кому-нибудь из родственников. Вчерашнее событие перевернуло все ее планы. Мария Семеновна на цыпочках вошла в комнату больной. Девочка лежала с открытыми глазами. Мария Семеновна также тихо вышла в соседнюю комнату и села за пианино. Полилась красивая музыка. Девочка встрепенулась. Ей показалось, что она уже где-то слышала подобное. Она не могла понять, где находится. Вспомнился вечер, когда старичок с белой бородой рассказывал про Иисуса. Вспомнилось красивое пение.
2: «Где я?»
0: – подумала девочка и стала рассматривать богато обставленную комнату.
2: «Наверное, Иисус взял меня к себе», – решила она. «Но где же мама? Почему она не приходит?»
0: В этот момент в комнату вошел доктор. Он ласково взял девочку за руку и спросил.
1: Как тебя зовут?»
2: «Вера»,
1: — тихо ответила она и испуганно прошептала.
2: «Пожалуйста, оставьте меня здесь. Скажите Иисусу, чтобы он не посылал меня к дяде. Здесь так хорошо. Как красиво играют ангелы!»
1: Доктор удивленно поднял брови. «А что, твой дядя плохо относился к тебе?»
2: Вера кивнула.
1: Что-то вспомнив, она протянула руки и умоляюще проговорила.
2: «Не надо, не надо, не посылайте меня к нему. Я боюсь дядю, он всегда пьяный, и тетя тоже. Они бьют меня и ругают. Оставьте меня на небе. Иисус говорил, чтобы никто не мешал детям приходить к нему».
0: «Успокойся, Верочка», — обняла ее Мария Семеновна. «Иисус услышал твою просьбу».
1: Мария Семеновна почувствовала, как трепетно бьется сердце девочки.
2: «Я не хочу возвращаться на землю. Там так холодно. И дядя такой злой».
1: Мария Семеновна вышла с доктором в другую комнату.
3: «Вы уверены, что девочка говорит правду?» – спросил доктор.
0: «Я не сомневаюсь. По всему видно, что ей жилось не сладко».
3: «Может, ее наказывали за упрямство и лень?»
0: «Не похоже. Вы заметили, как уверенно она говорит об Иисусе? Она воспитывалась в христианском духе. Мне нравится эта девочка. Может, это ответ на мои молитвы, и мне нужно оставить ее у себя?»
1: Мария Семеновна с трудом проглотила подкативший горлу ком.
3: «Давайте съездим к ее дяде и поговорим», – оживился доктор.
0: Мария Семеновна согласилась. Они без труда нашли неприглядное жилище старого каменщика. Дверь открыла пожилая неопрятная женщина.
1: Ее муж, услыхав о племяннице, заявил, что всю ночь искал ее и не знает, куда она пропала. Заметив недоверие со стороны молодой госпожи, он стал говорить меньше. А когда доктор поинтересовался, за что они жестоко наказывали девочку, каменщик долго молчал. Потом сказал, что проучал ее за какие-то провинности, потому что он ее единственный родственник. Он признался, что Вера всегда была для них обузой, но они не могли выбросить ребенка на улицу.
3: «Я думаю, вы не против избавиться от нее», — сказал доктор. «Эта дама хочет взять девочку на воспитание, но вы должны пообещать, что не будете искать ее и вмешиваться в ее жизнь».
1: Дядя привстал. Он хотел было что-то возразить, но когда Мария Семеновна положила на стол несколько золотых монет, согласился на все условия. Пока Марии Семеновны не было, горничная покормила Верочку и стала объяснять, что это совсем не небо. Здесь живут обычные люди. Правда, это большая милость Божья, что Мария Семеновна увидела, как Верочку сбила лошадь и взяла ее в свой дом. Когда горничная сказала, что Мария Семеновна поехала с доктором к ее родным, Верочка сильно забеспокоилась. Ей казалось, что вот-вот придет пьяный дядя и с грубой бранью заберет ее домой. Она уткнулась лицом в подушку и заплакала. В это время вернулась Мария Семеновна.
0: «Не плачь, родная!» — почувствовала Верочка нежное прикосновение ее рук. «Ты теперь всегда будешь жить здесь. Я хочу заменить тебе маму».
1: Мария Семеновна заплакала, а Верочка обвила ее шею худенькими ручонками, не зная, что сказать.
0: Она и не мечтала о таком счастье.
1: Горничная, глотая слезы, поспешно удалилась в свою комнату и преклонила колени.
0: «Милосердный отец,

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В начале третьей главы Павел говорит о том, как он послал в Фессалоники своего верного друга и сподвижника Тимофея. Апостол сообщает основную цель, ради которой он отправил Тимофея в Фессалоники. Давайте прочтем стихи со второго по четвертый. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». «Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Мы с вами помним, что служение Павла в Фессалониках было грубо прервано. Он был силой изгнан из этого города. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Апостол сам говорит, что он хотел бы возвратиться в Фессалоники, чтобы продолжить свое служение, но обстоятельства не позволяли ему претворить свое желание в жизнь. Поэтому Павел направил к фессалоникийским верующим

Тимофея, дабы никто из них не поколебался в предстоящих им скорбях. Здесь не идет речь о событиях великой скорби. Имеется в виду маленькие скорби, то есть трудности, лишения и невзгоды этой жизни. Более того, здесь апостол Павел утверждает, что все эти невзгоды и скорби неизбежно суждены нам всем. Мы с вами знаем, что в этом мире нам обязательно приходится проходить через жизненные трудности и испытания. В этом мире нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. Божье Слово совершенно ясно говорит нам об этом. Но главное — это чтобы посреди всех наших невзгод и скорбей мы сохраняли свою верность Господу. Ибо, как выясняется, сам Господь предназначил нам всем проходить через эти небольшие испытания. То есть все эти неприятности существуют именно для того, чтобы приближать нас к Богу. Они производят освящение в жизни верующего. Есть и другие отрывки Писания, которые несут ту же самую истину. Павел высказывает эту мысль в своем втором послании к Тимофею в 12 стихе 3 главы. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И здесь нет никаких «если». Они будут гонимы. Также мы могли бы прочесть отрывок из 4 главы 1 послания Петра, где апостол пишет. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. А еще мы можем вспомнить, что сам Господь говорил. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». «Я победил мир». Дитя Божье может иметь покой в своей жизни только потому, что этот покой обретается во Христе. И нигде, кроме Него, мы не сможем обрести мир в церкви, мы не сможем найти мир в христианском служении. Мир обретается только в личности Иисуса Христа. А в окружающем нас мире мы будем иметь скорбь. Спаситель совершенно однозначно утверждает эту истину. В этом мире нет покоя, в этом мире царят одни лишь беды и несчастья. Но наш Господь победил мир, Его победа — это наша победа. Так что скорби предстоят всем нам, и нет способа уйти от них. Но в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих невзгод. Я уже много раз говорил вам, друзья мои, что тот факт, что вы являетесь верующими, вовсе не означает, что вам удастся избежать трудностей. Принять Христа вовсе не означает быть застрахованным от неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что некоторые страдания начинаются у нас после того, как мы становимся Божьими детьми, даже если до этого у нас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных невзгод. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако Христос также совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он будет вместе с нами во всех этих испытаниях
и что в конце концов мы достигнем тихой гавани. Любой корабль, на борту которого пребывает Господь, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Более того, я готов утверждать, что время, когда нам действительно нужно начинать беспокоиться, это когда над нами совершенно безоблачное небо, и все в нашей жизни идет абсолютно гладко. Именно в этом случае стоит представить вопрос об истинности нашего спасения. А если вы испытываете в этом мире лишения и невзгоды, и если вы сталкиваетесь с напастями, а трудности жизни обрушиваются на вас, это верный признак того, что вы Божье дитя. Именно так Бог учит нас полагаться на Него. Я вспоминаю один случай, о котором мне рассказал один мой знакомый. В одной церкви пастор попросил своих прихожан назвать свои самые любимые стихи из Писания. Один человек встал и сказал, что его любимый стих в Библии — это фраза «И было время». Все собравшиеся были изрядно озадачены таким выбором, поэтому пастор решился спросить, как эта фраза может являться самым любимым стихом. На это прихожанин ответил: «Когда у меня неприятности, я вспоминаю эту фразу. Она гласит, что нечто было и прошло, и я понимаю, что нынешнее время трудностей пройдет. Мои неприятности когда-нибудь закончатся. Друзья мои, Бог проведет нас через самые суровые жизненные бури. Однажды мы все будем навсегда избавлены от наших тревог и волнений. Как чудесно сознавать это!» Конечно, этот человек не совсем правильно воспринимал данную библейскую фразу, однако его богословские взгляды были, несомненно, в совершенном согласии с тем, что говорит здесь апостол Павел. Далее давайте прочтем пятый стих. «Посему я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Искуситель, упоминаемый в этом стихе, — это никто иной, как сатана. Во второй главе Павел писал, что сам сатана помешал ему прийти к фессалоникийцам. А здесь Павел фактически говорит этим христианам: «Сатана делает свое дело и причиняет неприятности мне, поэтому я полагаю, что он оказывает свое воздействие и на всех вас». Еще одно предназначение страданий и скорбей — это проверка глубины и подлинности убеждений верующего. Есть множество истинных верующих, но также есть немало лицемерных притворщиков. И одна вещь, которая безошибочно проявляет подлинность веры человека, — это его способность переносить невзгоды посредством веры в Бога. Скорби раскрывают подлинных верующих, и именно по этому поводу радуется здесь апостол. Прочтем 6 и 7 стихи. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры». Павел с нетерпением ожидал вести от Тимофея, и ожидания не обманули апостола. Фессалоникийцы стойко переносили свои тяготы. Поэтому апостол, на долю которого также выпало немало невзгод, черпал радость и утешение в этих добрых вестях. Прочтем стихи с 8 по 10. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей».
Фраза «теперь мы живы» означает, что весть о стойком перенесении фессалоникийцами всех их испытаний вселила радость и придала сил апостолу. Действительно, радость, как правило, ассоциируется у нас с жизнью, тогда как печали ассоциируются со смертью. Но вместе с тем, именно наши печали развивают в нас способность к радости. Павел хотел, чтобы фессалоникийцы узнали радость и знали, как нужно радоваться, ибо в жизни христианина есть и должна быть радость. Даже посреди невзгод мы можем радоваться жизни. Хотя, друзья мои, сделать это удается далеко не всегда и не так уж легко, но именно об этом писал апостол Петр в 12 и 13 стихах 4 главы своего первого послания. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Как христиане, мы не можем потерпеть неудачу. Даже если мы сталкиваемся с неприятностями, все они будут содействовать нашему конечному благу, и мы всегда можем быть уверены в этом. Далее прочтем стихи с 11 по 13. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Павел просил Бога преисполнить фессалоникийских верующих любовью. В этом послании любовь показана нам в действии. Павел называет это термином «труд любви». Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства. Это активный труд во благо другого человека. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. Причем любовь не является самоцелью. У нее есть своя конкретная задача — утвердить сердца непорочными во святыне. Конечной целью любви христиан друг к другу является то, чтобы в них выработался характер святости. Поэтому задумайтесь, друзья мои, если вас будут судить за то, что вы являетесь христианином, найдется ли у ваших обвинителей достаточно улик, чтобы подтвердить свои обвинения? Однажды мы предстанем перед Христом, и Он будет судить наши дела. Это может ужаснуть вас. Но Он, кроме всего прочего, будет судить наш с вами характер, то есть нашу внутреннюю сущность, как верующих. Именно это будет определять, какие награды мы получим. Друзья мои, христиане, какой жизнью вы живете сегодня? Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на 13 стих, где апостол упоминает «пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Я думаю, что ни один богослов не станет спорить, что в этом стихе подразумевается, что святые будут со Христом, когда Он придет на эту землю, чтобы основать свое царство. Но также из этого стиха, казалось бы, следует, что Господь наградит их только после того, когда придет на нашу землю, чтобы основать свое царство. Действительно, сказано, что Он утвердит сердца непорочными во святыне пред Богом и Отцом, именно во время Своего пришествия. Однако многие из нас верят, что верующие предстанут на суд Христа еще до наступления этого события. То есть мы верим, что когда Он заберет церковь из этого мира, наша планета вступит в период великой скорби. И только в конце этого периода великой скорби
Господь придет, чтобы основать свое царство. Поэтому возникает совершенно естественный вопрос. Когда именно Господь должен будет представить нас непорочными во святыне пред Богом? То ли это случится сразу после того, как Он заберет свою церковь из этого мира, или же это произойдет уже после того, когда Он придет на землю, чтобы основать свое царство? Ответ на этот вопрос определяется нашим пониманием фразы «в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Есть различные греческие слова, которые имеют значение пришествия или появления. Первое слово — «эпифанио». Именно от этого греческого слова происходит богословский термин «эпифания» — «богоявление». Первое пришествие Христа являлось эпифанией. У нас в Библии этот термин переводится словом «явиться». В послании к Титу, в 11 стихе 2 главы, мы читаем: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Около 2000 лет назад Господь Иисус пришел в образе обычного человека, крошечного младенца из города Вифлеема. Это было явление нашего Господа. Это была Его эпифания. Слово «эпифанио» может быть использовано как в отношении Его первого прихода, так и в отношении Его следующего пришествия, когда Он заберет церковь и утвердит свое царство. То есть это слово подразумевает идею явления и физического присутствия Господа Иисуса Христа. Второе греческое слово «апокалипсис» означает проявление или демонстрацию чего-то скрытого прежде. Кстати, именно это греческое слово используется в названии книги Откровения. Едва ли можно назвать первое пришествие Иисуса Христа словом «апокалипсис» — «откровение». Потому что когда Он родился в этом мире, Его истинная слава была скрыта человеческой плотью. Это было подобно тому, как сосредоточение Божьей славы в скинии Ветхого Завета находилось в святом святых, куда не мог входить никто, а только первосвященник. Завеса отделяла святое святых от остального храма. Когда Господь Иисус пришел в этот мир в первый раз, Его слава не была явлена миру, она была закрыта Его человеческой плотью. Однако, когда Он придет в этот мир вновь, Его слава будет сиять миру. Поэтому второе слово «апокалипсис» вполне относится к Его второму пришествию. Третье греческое слово — это слово «парусия». Буквально оно означает «присутствие» или «пребывание» рядом с чем-то. В нашей Библии термин «парусия» иногда переводится как «пришествие», но на самом деле это слово буквально означает «присутствие». Например, в 12 стихе 2 главы послания к филиппийцам мы читаем: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А в 19 стихе 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам это же слово переведено иначе: «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Поэтому фраза «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» говорит о том факте, что верующие окажутся перед лицом Господа Иисуса в тот самый момент, когда будут восхищены. Христос возьмет нас домой, к славе, в то место, которое Он приготовил для нас. Так что это пришествие, парусия, вовсе не относится к возвращению Господа со своими святыми для основания царства, но к нашему приходу на небеса, в присутствие Отца. Мы войдем в присутствие Господа Иисуса, и в то же самое время мы будем представлены непорочными во святыне пред Богом. Это и есть то, что апостол Павел называет термином «блаженное упование». Всеми людьми в этом мире движет надежда.
Кто-то сказал, что нет лекарства, подобного надежде. Нет побуждающей силы более сильной и действенной, чем ожидание чего-то лучшего, предстоящего нам завтра. Любой человек опирается на какую-то надежду и не имеет в этой жизни иной поддержки. И какой чудесной и славной становится жизнь, когда мы служим живому и истинному Богу, ожидая с небес Его Сына, Который утвердит сердца наши непорочными, во святыне пред Богом и Отцом нашим. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер второй за 2018 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Куда летят искры? Не так давно заметила, что при выборе книги все чаще предпочтение отдаю мемуарам, которые в юности казались мне такими скучными. В то время интересной была только своя биография, и не было никакого дела до других. С годами начинаешь ценить свидетельства людей ушедших эпох, жизнеописания великих и знаменитых, воспоминания о днях давно прошедших. Возраст дает о себе знать. Жизнь протекает, как песок сквозь пальцы. Хочется удержать ее, остановить. Осознаешь, что это невозможно. Тогда ищешь утешение в судьбах других. Вот жили люди и какие. А теперь их нет. Все там будем. Для всех земная суета когда-нибудь закончится. В детстве мы опережаем время. Игрушка, купленная полчаса назад, уже изучена и неинтересна. В юности ты еще впереди, такие футболки уже не носят, а этот девайс уже освоен. Затем наступает период, когда идешь со временем в ногу. Наши ритмы совпадают. Но постепенно замечаешь, что начинаешь отставать. Еще торопишься, еще пытаешься его догнать, но со временем расстояние становится огромным, не перепрыгнуть. И вот уже время летит со скоростью пригородной электрички. Пейзаж мелькает за окном все менее различимый. Никогда не чувствовал себя глупым. Но вот сейчас, когда захожу в магазин с электроникой, это ощущение приходит. Усмехается мужчина преклонного возраста. Что это за агрегаты? Что с ними делать? К чему применить? А продавцы дают такие объяснения, что я все время оглядываюсь. Нет ли кого-то за спиной? Быть может, весь этот поток технических характеристик предназначен не мне? Да, не различить детали проносящейся действительности. И мы сворачиваем с центральной магистрали на второстепенную дорогу. Дорогу памяти, дорогу мемуаров. У Пушкина есть стихотворение «Телега жизни». «Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломить, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел!». Но в полдень нет уж той отваги. Порастрясло нас, нам страшней и косогоры, и овраги. Кричим «Полегче, дуралей!». Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремли едем до ночлега. А время гонит лошадей. У каждой эпохи есть свои символы, свои приметы, свои ассоциации. У Пушкина время – ямщик, что погоняет лошадей, запряженных в телегу. У американского певца Марка Энтони, моего ровесника, сравнение другое. Жизнь – это как путешествие на поезде, со множеством остановок, изменений в маршруте и даже аварий. Эта поездка будет полна радости, печали, ожиданий, надежд, предательств, прощений, приветствий и прощаний. Главная тайна поездки – мы не знаем, на какой станции нам предстоит сойти. У современного российского писателя Виктора Пелевина есть повесть «Желтая стрела», где обыгрывается тот же сюжет. Жизнь – это поезд, который движется к разрушенному мосту, но пассажиры уверены, что едут из ниоткуда в никуда. Возможно, лет через 50 жизнь будут сравнивать с полетом на самолете, а через 100 – на ракете. Неважно. Во все времена ощущение одно – дорога, вектор, устремленный. Куда? Никуда? К ночлегу? К разрушенному мосту? К пропасти? Один богатый человек задал мне вопрос. Как обеспечить свою старость? Я заработал много денег, но мне нужно их как-то сохранить, распределить. Я не доверяю нашей социальной системе, не доверяю банкам, не доверяю законам. Прекрасно понимаю, что все могу потерять в один миг. Все, что заработано годами и оплачено здоровьем, огромными усилиями, нервами, страхами, компромиссами с людьми и совестью. Человек переживает о старости. Правильно делает, поскольку старость — это время, когда мы становимся невластны над собой. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иоанна 21:18. Старость — это такой большой зачет в университете жизни. На этом зачете спросят, как ты воспитал детей, заботятся ли они о тебе, или, тая обиды, поворачиваются спиной. Спросят и о делах, которые ты делал, приятно ли их вспоминать, или надо прилагать усилия, чтобы попытаться вычеркнуть их из памяти. Спросят и о людях, что повстречались на центральной магистрали жизни, а теперь тенями окружают тебя на второстепенной дороге, благодарными тенями или укоряющими. А после зачета всегда идет экзамен. Он наступает для каждого. На одном из могильных камней на старом кладбище Александро-Невской лавры высечена такая эпитафия: «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Сорви былиночку и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях. Подумай о себе». Маяковский писал в стихотворении «На смерть Есенина»: «В этой жизни помереть нетрудно». Нет, трудно, поскольку смерть — итоговый экзамен, а дальше — распределение. «И мы летим» — Псалом 89:10. «Летим, как искры, устремляясь вверх» — Иов 5:7. «Для всех земная суета когда-нибудь закончится, все будем там». Вопрос лишь, где там? Тот же самый богатый человек спросил еще об одном. Он вообще любит задавать вопросы. Вокруг маленькой планеты Земля огромный, холодный, черный космос. Соседние планеты представляют собой либо ледяные пустыни, либо огненные шары. Для чего они? Если их создал Творец, в чем смысл этих безжизненных небесных тел? Исследователи межзвездного пространства надеются, что где-то далеко-далеко есть братья по разуму или хотя бы планета, подобная нашей, на которой можно жить. Однако ничего утешительного сказать не могут. Сколько ни посылали сигналы в черную пустоту, ответ приходит один — лед и плазма, радиация и космический мусор. Так в чем он, смысл этого огромного бесполезного космоса? Я задумалась. Действительно, почему так пустынно и безжизненно вокруг нас? Единственное, что пришло в голову, окружающий нас космос — это замороженные проекты, которые были остановлены в момент грехопадения человека. Возможно, использование небесных тел, их развитие — все это было для Адама и его потомков. Понимая, что мои рассуждения ничем не подкреплены, мне могут возразить, что Господь отдал первой семье только землю. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Бытие 1:28. Про планеты, звезды и прочее нет ни слова. Но, возможно, это был следующий этап. Не зря ведь даже падший человек смотрит в небо, стремится в космос, сумел оторваться от земли. В том же стихотворении «На смерть Есенина» Маяковский пишет: «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды врезываясь. Летите, летим». У каждого человека, даже у самого убежденного атеиста, у самого идейного коммуниста, есть ощущение вектора, направленного ввысь. К ледяным планетам? К огненным звездам? или временно остановленным проектом, который ждут искупленного и возрожденного человека. –

0: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Я сама себя нашла. Я сама себе важна. Я сама себя открыла. Я сама себе нужна. Я сама с собой дружу. Я себе стихи пишу. Я себе плохого слова больше в жизни не скажу. Я сама себя люблю. Я себе не нагрублю, потому что уважение для себя самой коплю. Без любимой, без меня, не могу прожить и дня. Лариса Рубайская. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. 2 Тимофею 3:2. Дух Святой говорит: «Знай, обрати особое внимание на то, что я тебе сейчас скажу». Почему? Да потому что в последнее время произойдет смена духовной парадигмы. Люди будут иметь лишь вид благочестия, осознанно отказавшись от ее силы. Об этом пишет апостол Павел во 2 послании к Тимофею 3:5. Павел открывает нам общую картину жизни человека последнего времени. Люди будут... Список характеристик человека последнего времени начинается с себелюбия. Проявление любви к себе, с одной стороны, естественно и вызвано попечением о своей плоти, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Ефесянам 5:29. Такое отношение к себе, по сути своей, не греховно. Бог не призывает нас ненавидеть себя. С другой стороны, себелюбие, о котором говорится в приведенном выше тексте, греховно, так как люди по большей части будут зациклены на себе и будут думать только о себе. Им будет казаться, что все им должны, начиная с близких и заканчивая людьми, которые их вообще не знают. Писание учит нас тому, что никто никому ничего не должен. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Римлянам 13:8. Павел говорит нам о радикальных переменах, которые произойдут в нашем обществе. Люди перестанут любить других и будут думать только о себе. Они будут влюблены в себя, а на жертвы пойдут только ради определенной выгоды. Себелюбие разрушает веру и отношения с людьми и Богом, потому что возрожденным от Святого Духа христианам свойственно любить других. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Но как можно отдать жизнь за друга, любя только себя? Жертвенность руководствуется любовью к людям, себелюбие – любовью к себе. Дух Святой указывает Церкви на то, что за себелюбием вплотную следует сребролюбие, любовь к имуществу, материальным благам. Грех сребролюбия заключается не в обладании благами как таковыми, а в ненасытности ими, в стремлении иметь больше. Желание обогатиться начинает преобладать над служением Богу. Это значит, что в момент выбора между сребролюбием и желанием быть верным Богу предпочтение будет отдано сребролюбию. По этой причине апостол Павел предупреждает: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Евреям 13:5. Чрезмерная привязанность к материальному уведет от духовного – это лишь дело времени. Но самое ужасное заключается в том, что человек, который чрезмерно любит деньги, но не имеет их, считает свою жизнь неудавшейся, а себя неудачником. Сребролюбие – это одна из основных причин заниженной самооценки многих людей. В последние дни деньги станут во главе всех человеческих взаимоотношений, что приведет к хвастовству и надменности одних над другими.
1: Территория веры. Павел Минаев. Мираж. Слышал я однажды то ли сказ, то ли притчу, а может, историю. Сами рассудите. Она меня зацепила. Послушайте и вы. Когда европейцы начали исследование пустынь Африки, коих там немерено, как у нас в стране лесов, они обнаружили удивительный феномен. Всем известно, что внутри этих диких горячих пустынь, где безжалостно жжет солнце и громады песков обнимают тебя со всех сторон бескрайними горизонтами, встречаются удивительные островки жизни – оазисы. Как правило, оазис там, где есть источник воды. А это значит торжество, буйство жизни, яркая тропическая зелень, многообразие животного и растительного мира и живописные хижины местных жителей. Ну просто рай земной. И вот в этих песках, на грани ареалов, где пустыня уже кончается, а оазис еще не начинался, когда до воды-то всего ничего, путешественники обнаруживали высохшие останки людей, черепа, кости. Долго никто не мог понять причину гибели людей. Точнее, причина была ясна. Стремительное обезвоживание организма и мучительная смерть под палящим солнцем пустыни. Но почему смерть именно здесь, когда до воды, до жизни оставался один шаг? Разгадка была проста. Виною всему был мираж. Они часты в пустынях, эти изумительные оптические иллюзии. Яркий свет звезды по имени Солнце, бесконечно преломляясь и отражаясь в потоках раскаленного воздуха, создает эти чудеса. Тепловые вихри работают как мощные оптические линзы и природные зеркала, удивительным образом перебрасывая картинку настоящего оазиса на сотни километров в сердце пустынь. Путник, потерявшийся в песках, вдруг ясно видит на горизонте оазис, зелень, пальмы, дома. Спасение! Картина настолько реальна, что он, счастливый, изо всех сил устремляется туда, бежит, падает, снова бежит, и вдруг все тает, как туман. Он с ужасом понимает, что это обман и мираж. Разочарованный и обессиленный путник бредет дальше под испепеляющей плазмой солнечного диска. И вдруг опять впереди оазис, вода, жизнь, спасение. И снова это мираж. Когда, в конце концов, он видит уже настоящий оазис, то не верит своим глазам, и, обессиленный, изнуренный жаждой, он падает в песок. Разочарование, бессилие и смерть. Смерть, когда до спасения был всего один бросок. Как это похоже на образ человеческой жизни? В диких пустынях жизни миражи счастья, искусно рисуемые дьяволом безумной пляской реклам и огней больших городов, ядовитым светом ночных клубов и дискотек. Они увлекают души все дальше и дальше от веры, от Бога, от спасения. И это приносит только боль, разочарование и страдания. И когда вдруг человек услышит добрую весть о прощении грехов, о реальности рая, о благодати Христа и о том, что до спасения рукой подать и нужен всего лишь шаг веры, он уже никому и ничему не верит. Падает и погибает, бедняга. Ведь счастье было так близко, так реально, так возможно. Проза. Вальдемар Цорн. «Взять с собой».
2: Кто ты? Я тебя раньше никогда не видел. Меня послали за тобой.
3: Кто послал тебя за мной? И куда ты хочешь меня взять?
2: Пойдем, увидишь.
3: Ты же видишь, я не могу ходить. Я не только не могу ходить, я даже не могу повернуть к тебе голову.
2: Но меня же ты видишь.
3: Да, точно вижу.
2: А говорить ты умеешь?
3: Нет, не умею. Когда я хочу что-нибудь сказать, то... то получается только мычание. А со мной ты же разговариваешь. И точно я и не заметил. Вот так и пойти сможешь. Пойдем. Мне велено не задерживаться. Тебя ждут. Твое тело, которое тебя не слушается, мы оставим здесь. Хорошо. Я пойду с тобой. Я знаю твой голос, он теплый и светлый. Он у меня есть в моей сокровищнице. Ах, да, а можно мне взять сокровищницу с собой? А что это за сокровищница у тебя? Что в ней? Все то, что я туда складывал все эти годы, пока ждал тебя. Например? Ну, например, там голос моей сиделки тети Гали. Она всегда со мной разговаривает, когда моет меня, когда кормит. Она говорит: «Голубчик дорогой, проголодался?» У меня от ее голоса внутри становится тепло и светло. И еще у меня там много песен есть и рассказы. Особенно мне нравятся рассказы, которые я слушаю на диске. Они так трогают мое сердце, и вот я их в сокровищницу складываю. «И что ты потом с ними делаешь?» В голосе звучало искреннее любопытство. «Когда я услышал и увидел тебя, то сначала подумал, что я в своей сокровищнице. Когда ко мне долго никто не приходит и не поворачивает моей головы к окну, я всегда ухожу в сокровищницу и слушаю голоса, песни, рассказы, смотрю на лицо тети Гали. А еще у меня там есть особое место, куда я складываю праздники». «Что за праздники?» «Это когда к нам приезжают чужие люди и поют песни, и рассказывают чудесные истории. Из этих историй я и о тебе узнал. И голоса у них тоже теплые и красивые, как твой. И все, что они говорят и поют, у меня в сокровищнице. Здесь я просто пропадаю, иногда с утра до ночи. А нет там у тебя ничего такого, что больно, некрасиво, обидно. А зачем это складывать в сокровищницу? Оно приходит, но ты чуть потерпишь, и оно снова уходит. А в сокровищницу нужно складывать только теплое, светлое и красивое. Или как ты думаешь?» «Ты лучше знаешь. Это твоя сокровищница. Ладно, нам пора. Так я могу взять сокровищницу с собой?» «Конечно, можешь», — ответил светлый голос. «Но там тебе она больше не потребуется». «Ты уверен?» «Да. Я оттуда пришел. Я возьму, а там видно будет». «Так я готов. Галина Ивановна! Галина Ивановна!» В голосе нянечки Полины была паника. «Миша не дышит!» «Как не дышит? Я же его только что перед открытым окном посадила!» В комнате было светло. На коляске с высокой спинкой, по бокам которой, как в детском сиденье для автомобиля, были специальные мягкие ограничители для головы, сидел то ли мальчик, то ли юноша. Его голова бессильно свесилась на грудь. Глаза его, большие и синие, были широко открыты. Он не дышал. «Кто снял ремешок, который удерживал его голову?» — спросила Галина Ивановна. «После вас у него никого не было в комнате», — ответила Полина. «Сам он его снять не мог». Галина Ивановна встала на колени, чтобы посмотреть Мише в лицо. На нее смотрели, как всегда, полные радости и любви глаза. Галина Ивановна прикрыла их мягким движением руки. «Теплые», — подумалось ей. И она заплакала. Светло и тепло заплакала.
4: Все хорошо. Иван Яковлевич Паульс. С этим именем многие читатели нашего журнала связывают служение, основанное им библейской миссией. Человек жизнерадостный, сильный, смелый и прямой. Будучи молодым человеком, он пришел на домашнее собрание. Это было в нашем доме. Я был тогда еще ребенком. С того времени судьбы наши переплелись. Каждая встреча для нас – радость. Сейчас Ивану Яковлевичу 86 лет. Последние 6 лет он провел в постели. Он не может говорить, но его радость искренна. Его глаза сияют, он излучает благодарность и довольство. Ах да, он может говорить одно слово – «хорошо». Хорошо, что ты пришел. Хорошо, что мы вместе. Хорошо, что можно не бояться смерти. Хорошо, что знаем, куда идем. Хорошо, что в сердце мир. Хорошо, что между мной и Богом и между мной и людьми нет ничего, что мешало бы общению. Хорошо. Это то, что он может сказать. Остальное имеется в виду. Понятно из нашего разговора, почти одностороннего. Хорошо. Помолимся. Хорошо. Передавай привет моим друзьям и скажи им, что я их помню и люблю, и жду с ними встречи. Хорошо, Иван Яковлевич, передам. С Богом. Передаю. Вальдемар Цорн.
5: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева, христианская поэтесса, блогер, автор прозы, статей и рассказов, автор книг «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях Маргарита Коломийцева затрагивает вопросы практической христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается проблем широкого христианского сообщества и особенно трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за пределами церкви. Высшее образование получила в Государственном Вашингтонском университете.

0: не жалко сил. Спастись по вере, но она ж мала. Что вы сказали? Как это бесплатно? Бог нам спасение, мы ему дела. Все справедливо, честно и понятно. И логикой земной им не понять, что Бог не терпит методов торговых. Ex fide justus vivit – благодать, а не отмазка, чтобы не жить по слову. И эта вера в душах возрастит плод уст и дел свидетельство живое, что сердце камень вынут и разбит, и заменен на сердце плотяное. И пусть кричат, что наша жизнь пуста, плод налицо. Мы в мире существуем лишь только верой в праведность Христа. Ex fide justus vivit. Аллилуйя. Дух и плоть. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. Порочными мыслями разум загружен. Плоть снова тоскует по старым игрушкам. А духу все чуждо, как духу все чуждо. Трухлявый чердак, где пылятся б забвенье, греховные чувства, пустые стремления. Я думала, чищу его, выметаю. Но чистка моя только пыль поднимает. Борьба за умы. Не живется, не спится. Молиться хочу, но не в силах молиться. Учиться хочу, подниматься над болью, но корчусь и мечусь, как птица в неволе. Возьми мои чувства, возьми мои мысли. Сама не очищусь, Спаситель, очисти. И выпутай сердце, и вызвали разум. Привей меня Духом Святым от заразы. Промокла и кашляю, разум простужен. Немного обсохну и снова по лужам. А духу все чуждо, как духу все чуждо. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. В его одежде. И вечный бой покой нам только снится. Борюсь с огнем до крови, до ожогов. Еще могу ползти, в уме молиться и полувздохом звать на помощь Бога. Еще могу бороться с равнодушием и со страстями. Боже, что ж сильнее? Хохочет плоть, держа меня на мушке. Ждет, когда грудь рябиной заолеет. Еще дышу, еще ползу к Голгофе, еще тянусь к микстуре покаяния. А в недрах мозга злобный снайпер-профи уже прицел наладил в ожидании. А внешне маскарад. Сверкает елка, хлопушки, конфетти и звон бокалов. Нет, это грохот мин и топот полка. Открыт огонь в честь окончания бала. И прикрываюсь веером с опаской, а за спиной звенит железный голос: «Сударыня, вы все еще под маской? Уже грядет день белого престола». В висках клокочет, вот она, расплата. И в панике наряд срывая грешный, вдруг вижу: у престола мой ходатай, а я стою пред ним в его одежде.
1: Герои веры. Владимир Марцинковский. Где путь? Верующим старшего поколения хорошо знакомо имя пламенного евангелиста Владимира Филимоновича Марцинковского. Он родился на Волыни в 1884 году. После окончания гимназии Марцинковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Важнейшим событием, которое в корне изменило все его будущее, стало посещение им кружка русского христианского студенческого движения, которым руководил Павел Николаевич Николай. Впоследствии Владимир Марцинковский приходит к Богу. «Однажды я ясно увидел свое жалкое греховное состояние и в то же время живо представил себе преимущество следования за Христом. Радость нравственного освобождения», — вспоминал.

Эйтон. «Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе и выражая желание следовать за Ним». С тех пор он до конца своей жизни говорил о любви Христовой. Владимир Марцинковский организовывал студенческие кружки по изучению Библии и руководил ими, читал лекции на фабриках, посещал тюрьмы. В годы революции читал христианские публичные лекции по всей России. В 1923 году Владимира Марцинковского выслали из России, но и в изгнании он продолжал плодотворную деятельность. Господь Иисус Христос был его опорой. В 1930 году Господь направил его путь в Палестину, где Марцинковский с женой поселился на горе Кармил в Галилее. Он проповедовал Евангелие евреям и арабам и много лет возглавлял евангельские собрания в Хайфе. Он также принимал участие в радиовещаниях из Монте-Карло. Марцинковский вновь мог достичь Евангелием дорогой и любимый им русский народ. В сентябре 1971 года верный служитель Божий был призван домой, в небесную отчизну. Его проповеди соответствуют запросам и наших современников, поэтому они сегодня так же актуальны, как и много десятилетий назад. Они написаны на одном дыхании, с горячим, неутолимым желанием помочь людям примириться с Богом. Слава и благодарение Господу за его верного служителя. Первое. Жизненность вопроса. «Как мы можем знать путь?» — спрашивал апостол Фома Божественного Учителя. «Где путь к жилищу света?» — вопрошает Иов. «Человеку как узнать путь свой?» — спрашивает мудрый Соломон, автор притч. «Где путь жизни, верный, истинный, безошибочный, ведущий в царство правды?» — это вопрос молодежи, стоящей на распутье, обуреваемой сомнениями и увлекающейся модными призывами, теориями, разного рода измами. «Где путь, достойный человека?» Где мой личный путь, мое личное призвание? Ведь жить мне дано лишь один раз, и не хочется данную мне волю, энергию, природные склонности и дарования истратить на пустяки. Эта жизненная энергия стремится быть израсходованной для добра, для строительства прекрасной жизни, для подвига. Всем существом своим человек сознает, что ему нужна возвышенная, конечная цель и ближайший шаг к ее осуществлению. К чему вся эта современная техника, все эти научные знания и другие достижения, если нет у нас главного знания – знания пути? Если остается нам лишь блуждать, скитаться, идти наугад, на авось и в конце концов прийти к ужасу пустоты и бесцельности. Мы ищем путь от заблуждения к истине, от рабства к свободе, от слабости, болезни и смерти к жизни. Подобно герою путешествия Пилигрима, мы ищем дорогу из города разрушения в град небесный, от власти тьмы к царству света. Мы ищем путь, который удовлетворял бы наш разум, нашу волю, наши чувства. Нам нужен путь, который отвечал бы всем нашим жизненным потребностям, который совмещал бы в себе истину и жизнь. Мы ищем истинный путь жизни, путь единый, всечеловеческий, вечный, сочетающий небо и землю. Что же мы видим в жизни на деле? Вместо дружного, объединенного движения вперед к светлому будущему, мы наблюдаем в большинстве случаев подтверждение горькой правды слов пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И те, кто недоволен обыденной мещанской жизнью толпы, предлагают нам свою программу пути. Одни зовут нас во имя социальной справедливости жить насущными земными материальными интересами, отрицая небо и Бога, проповедуя плоскую жизнь в двух земных измерениях, отвергая третье измерение, линию вверх, влекущую человека в царство Духа, в царство Божье. На практике это материалистическое мировоззрение, провозглашающее землю без неба, жизнь без Бога, кончается скучным прозябанием без вдохновения, без энтузиазма. Этот бескорыстный материализм, отрицающий бессмертие и вечность, открывает путь лишь на кладбище, путь в никуда, по выражению русского писателя времен революции. Не об этом ли пути говорит Лермонтов, когда пишет о неудовлетворенности ищущей души? «И звуков небес заменить не могли,
ей скучные песни земли. Не может насытить нас и другое, противоположное мировоззрение, беспочвенный идеализм, выражение Владимира Соловьева, ибо, в конце концов, это небо без земли, религия без жизни. Хотя в нем есть немало истинной правды, но нет жизни. Не забудем, что и в материализме есть своя доля правды, правды земной, но она теряет свой смысл и свою силу без правды небесной. Каждая из этих двух программ имеет своих ревностных проповедников, которые подобны столбам, стоящим на перекрестках дорог. Они указывают путь, но сами не двигаются с места. Они не участвуют в религиозном шествии, потому что им нужно быть на колокольне, чтобы звонить. Но те, кто искренне и глубоко на опыте исследовал эти программы, оставили их как ту, так и другую, и отправились на дальнейшие поиски правды, сочетающей землю и небо. Об этом пути и благовествовал Христос. Евангелие и есть благая весть о сочетании неба и земли, Бога и человека. Второе. Ответ Библии. Библия, книга книг, Слово Божие, дает истинный ответ на вопрос о пути. Поистине, лишь тот, кто сотворил человека, знает, для чего он создал его и в чем его назначение. Библия дает не теории, не предположения, а ясный, единый, абсолютный ответ. «Вот путь, идите по нему» – Исаия 30:21. Это путь для всех, а не для того или иного класса или духовного уровня. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся» – Исаия 35:8. Об этом пути возвещали пророки Ветхого Завета. Их пророчество в полноте раскрыл и воплотил Иисус Христос. Даже его враги говорили: «Мы знаем, что ты истинно пути Божьему учишь». Апостол Фома спросил его: «Господи, как можем знать путь?» И Христос ответил ему: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Какой ясный, исчерпывающий, всецело удовлетворяющий ответ. Вот, наконец, путь, в котором сочетается истина и жизнь, высшая мудрость и земная практика, небо и земля, Божье и человеческое. Таков ответ Бога-человека. Путь этот – сам Христос, живой и вечно сущий. Это путь к Отцу, к жилищу света, к Отцу святов. Своей искупительной смертью Христос устранил преграду на пути человека к Богу, удалил грех, его вину, его разрушающую силу, его оскверняющее пятно. Христос – путь, Он же и цель. Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во Мне. Я и Отец одно». И если конечная цель пути – Небесный Отец, то Христос – конечная цель, грядущий идеал, который нам назначено достигнуть в конце пути. В нем же, когда мы принимаем его, ближайший шаг к осуществлению конечной цели. «Как мне следовать за Христом?» – спросила проповедника Уэсли одна верующая женщина. «Живи сейчас в нем», – ответил он. «Поистине, в каждое мгновение, вот теперь, сейчас, когда ты читаешь эти строки, Христос – путь, Христос – цель, Христос – источник силы, нужный для совершения пути». Третье. Что же нам делать? «Вот путь, идите по нему», — говорит Бог устами пророка Исаии. Путь указан свыше не для того, чтобы о нем философствовать, но для того, чтобы вступить на него. А чтобы вступить на истинный Божий путь, надо оставить свои ложные пути. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Обращению к Богу должно предшествовать отвращение ко греху, отвращение от ложных путей и помыслов. Это и есть покаяние, которое должно предшествовать вере. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», – призывает Христос. На священном древнееврейском оригинальном языке Библии слово «покайтесь» – «шуву» – значит «вернитесь»,
«Вернитесь с путей ваших и вступите на путь Божий, приняв Христа как своего личного Спасителя». Израиль по выходе из Египта, пройдя пустыню, был у порога земли обетованной. Там, в Кадес-Варне, народ колебался по маловерию и малодушию. В результате странствования народа в течение 40 лет по пустыне и смерть маловерных вне земли обетованной. Отвергнув Мессию, призывающего в Царство Божье, Израиль был обречен на странствование по пустыне этого мира в течение почти 2000 лет. И лишь теперь потомки Израиля возвращаются в страну отцов, и мы здесь являемся свидетелями величия и непреложности Божьих обетований. Возвращаются пока лишь в страну земную, но придет день, когда исполнится пророчество Захарии о том, что евреи воззрят на того, которого пронзили, и возрыдают о нем в умилении, и войдут через Христа в Царство Божье. Известно, что Вифлеем расположен к югу от Иерусалима, в 8 километрах от него. Но если бы ты, желая попасть из Иерусалима в Вифлеем, пошел на север, по неведению или упрямству, тебе пришлось бы в таком случае путешествовать по суше и по морю около 40 000 километров вокруг земного шара. И для чего? Только для того, чтобы достигнуть этого города во внешнем, физическом смысле, оставаясь все-таки вне спасения, вне Царства Божьего, вне истинного поклонения Богу, которое совершается не в Иерусалиме или Вифлееме, а в духе и истине, в обновленном сердце, возрожденном свыше. И единственный путь к этому — Христос. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Поэтому и сказано, что Бог научает кротких путям своим. Имей же смирение и мужество признать банкротство своего пути без Бога, чтобы верою принять Божий путь, то есть Христа. А вступивши, иди, не уклоняйся ни направо, ни налево. Искушения будут совращать тебя, терны будут устрашать тебя, но ты иди вперед, совершая свое поприще, свергнув всякое бремя и запинающий тебя грех. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Иди, взирая на Иисуса, помышляя о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы тебе не изнемочь. В путешествии пилигрима 2 льва преграждают путь христианину. Он в страхе, но голос свыше шепчет ему: «Иди прямо между львами, а не на цепи». Да, дьявол может лишь лаять и рычать, но не кусать. Мир будет манить тебя на широкий путь, но Христос предупредил нас, что такой путь ведет в погибель. Он указал нам узкий путь и узкие врата. В эти узкие врата ты не пронесешь земные сокровища, придется бросить их перед ними. Но потом ты лишь возрадуешься освобождению от груза, который мешает идти вверх по небесной тропе. Есть знание о пути. Но выше этого — мудрость пути, умение идти, бежать свое поприще, не так, чтобы только бить воздух, но чтобы достигнуть цели и получить венец победителя. «Держись пути его», — сказано в псалмах. Поэтому верные могли сказать, подобно Давиду: «Пути его я хранил, хранил внутренне, в мыслях, не косился на пути кривые, хранил и внешне, заставляя свои ноги ходить прямо, не хромая на обе ноги, не спотыкаясь, не оглядываясь назад. Помни заповедь, данную Лоту, когда он покидал пылающий Содом: «Спасай душу свою, спасайся на гору, спасайся под сень Голгофского креста». «Вспоминайте жену Лота», — сказал Христос. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. «Не стыдись пути истины, который, как предсказано, будет в поношении. Ступай осторожно и разборчиво среди тайных и явных препятствий, подобно чистым животным с раздвоенными копытами, сознательно и чутко нащупывающим дорогу. Совершай этот путь с молитвой: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знать истинный путь жизни — это великое счастье. Блажен муж, который не стоит на пути грешных, и доступ к этому счастью открыт каждому. Каждый призывается воспользоваться этим преимуществом, этим правом.
Более того, это обязанность принять путь, который Христос открыл для нас ценою своей крестной смерти. Вот заповедь, данная Богом. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6:16. Так сказано было в древности. С тех пор, как пришел Христос, сказавший «Я путь», «путь к Отцу», и отдавший себя на смерть, чтобы открыть человеку доступ к Богу, нам остается лишь вступить на этот святой путь без колебания и с радостью, вступить на эту дорогу правды и радости самим и звать других, блуждающих во тьме. Четвертое. Опыт пути. Я услышал зов на этот светлый путь 45 лет назад, в мои студенческие годы. Я обратился к Богу в лесу на берегу Балтийского моря. Обратился к Отцу Небесному во имя Христа Искупителя как грешник и увидел, что Он — начальник и совершитель веры, ведущий, хранящий и подкрепляющий на пути. Всепрощающий любовью Он снял бремя греха, всесильной благодатью сокрушил силу греха и этим сделал меня способным идти, бежать, лететь на крыльях веры к светлой, возвышенной цели. Он дает все, что нужно для пути — мир, силу, свет. Он говорит в 31-м псалме: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Стих 8. В 1913 году, в дни, когда я услышал зов оставить государственную службу и посвятить себя духовной работе среди студенческой молодежи, эти слова вдохновили меня принять жизненно важное решение, определяющее мой путь и сегодня. Решение всецело служить делу Евангелия. Много прожито и пережито за эти годы. Но вместе с другими, которые шли по этому пути, я могу с благодарением сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Хотя, видимо, путь, назначенный мне, проходил не раз через камни и терны. Он приводил иногда за железную решетку или в изгнание, на чужбину. Однако со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. С Ним и в изгнании Отечества, ибо каждая страна принадлежит нашему Небесному Отцу. И лучше скитаться на чужбине, но в общении с Богом, чем у себя на родине питаться от стола и Изавели, ценой отречения от Бога, ценой компромиссного повиновения человеку больше, чем Богу. Несчастный случай привел меня в госпиталь, где я имел хорошую возможность свидетельствовать пациентам и сотрудникам о Христе. Моему небесному пастырю угодно было ввести меня глубже в святилище молитвы, в более полное послушание небесному водительству, о котором Господь говорит: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Исайя 48:17. Слава Ему, дивно сохранившему все в целости в телесной оболочке, несмотря на страшную силу ударов. Испытания, огненные на пути со Христом, — это лишь столб огненный, ярче освещающий путь. Это глаз грома Твоего в круге небесном, это Твои молнии. Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. В завывании бури, в грохоте яростных волн слышится тихий голос Спасителя: «Это Я, не бойтесь». В Праге на молитвенном собрании в чешской общине был час вечерней молитвы. Среди молящихся стоял на коленях хорошо знакомый мне старец, еврей-христианин Ша. Он молился и закончил свою молитву такими словами: «Боже, приведи нас после этого собрания благополучно домой». Собрание кончилось, старец не вставал с колен. Оказалось, это была его последняя молитва на этой земле. Он не пошел с этого собрания по узким, плохо освещенным улицам старого города в свой дом, где он одиноко хранил свою веру во Христа, не встречая поддержки со стороны домашних. Он был отозван в дом Отца, в высший светлый мир, благополучно доведен в небесную отчизну тем, кто является начальником и совершителем пути. Он пережил то, что пережил Давид, воспевая своего небесного пастыря: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». О, будем бодро и верно совершать со Христом свой путь, который не кончается здесь, у могильной сени, но продолжается в светлой вечности. Молодежи, начинающий путь,
так хотелось бы сказать: родные, не оступитесь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Любовь Божия и страдания. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которую откроется в нас. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 18 стих. Один брат рассказывал: «В течение целого года я сохранял гусеницу большой бабочки. Она была необыкновенно устроена, с узким отверстием, оставленным в шейке кокона, через которое развивающееся насекомое должно было совершить свой выход в свет. Несоответствие между размером выхода и размерами заключенного насекомого приводило меня в недоумение. Каким образом могло совершиться это освобождение, требующее, очевидно, колоссальных усилий и труда? Предполагают, что давление, которому подвергается бабочка, проходя через узкое отверстие, является средством, вызывающим прилив укрепляющих соков к сосудам крыльев, которые в ее теле менее развиты ко времени выхода из кокона. Далее брат сказал: «Мне пришлось быть свидетелем первых усилий бабочки к освобождению из своего долгого заключения. Я наблюдал за ее старанием и настойчивыми усилиями освободиться. Казалось, что все ее усилия не имели успеха, и она не двигалась вперед. Терпение мое истощилось. Я вообразил себя более мудрым, чем Творец, и решил ей помочь. Концом ножниц прорезал нити ткани и несколько увеличил отверстие для выхода. И вдруг, без всякого затруднения, бабочка вылезла с очень маленькими и сморщенными крыльями. Моя ложная сострадательность оказалась причиной ее гибели. Часто вспоминал я об этом, наблюдая за теми, кто борется с горем и невзгодами. Я охотно сократил бы время испытаний и дал бы избавление. Но мы хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допустит в себе слабости. Любя нас, своих детей, Он допускает в нашей жизни переживания, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, любви и духовной силе».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вчерашний бутерброд или свежая пища? Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Свету, как будущую хозяйку, больше всего волновало, должным ли образом продумали родители питание семьи. Ей было непонятно, как можно отправиться в такой далекий путь без достаточных припасов съестного. Мама загадочно улыбнулась, но и этот секрет открывать до поры до времени не стала. Сказала лишь одно. «Мы возьмем с собой немного бутербродов, это на первый случай, а об остальном не беспокойся. Ты когда-нибудь видела, чтобы птицы, собираясь в полет, надевали на свои крылья рюкзаки с запасами пищи? Наше путешествие будет особенным». Родителям очень хотелось, чтобы дети не только хорошо отдыхали, но и получили незабываемый урок доверия. Света и ее братья не знали о том, что их папа, будучи руководителем туристического клуба, уже когда-то прошел этот путь с группой молодежи. Он был знаком со многими людьми, живущими по пути исследования, и, планируя поход со своей семьей, заранее знал, где можно остановиться на ночлег, где можно попить вкусного молока, где поесть свежей ухи из только что пойманной рыбы, где купить свежие и недорогие фрукты, чтобы не питаться в походе однообразными бутербродами или давно надоевшими консервами. Если кто-нибудь из вас, ребята, тоже хотел бы попутешествовать, как Дима, Кирюша, Света и Антошка, но не имеет пока такой возможности, не огорчайтесь. Вся жизнь впереди. К тому же каждый из нас может поучаствовать в еще более прекрасном путешествии – следовании за Иисусом в небесные обители, чтобы навсегда поселиться на новой вечной земле. Иисус тоже учит нас доверять Ему все свои проблемы. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 по 33 стихи.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся писательница. В тот день воспела Девора. Книга Судей, 5 глава, 1 стих. Как запечатлеть важные события в тот день, в ту эпоху, когда нет газет и журналов, когда письменные принадлежности громоздки, тяжелы и более удобных еще не придумали? В таком затруднении оказалась Девора, пророчица и судья Божьего народа. Важным событием была Божья победа над врагами Израиля, Судей 4:23. Днем и эпохой было время, когда закон Моисея по-прежнему записывали на камне. И вот, когда с неба сражались, звезды с путей своих сражались с неприятелями Израиля. Иисус Навин 5:20. Девора всем сердцем пожелала, чтобы память об этом осталась жива навеки. Что же она сделала для этого? Девора запела. У Деворы был не только меч в руке, у нее также была песня в сердце. Девора воспела так же, как Моисей и Мариам, Исход 15, как Давид, 2 царство за 2 главе, воспевавший после великих Божьих завоеваний. Она воспела песнь, в которой подробно описала триумф Бога над его недругами. В 5 главе книги Судей содержится поэма «Восхваление Деворы», слова радостного сердца, переполненного благодарностью и преклонением перед Богом. Девора, как автор песни, свидетельствовала о Боге и восславила его за выступление против вражеского войска, восславила его за его в справедливые свершения и за то, что он сделал ради Деворы. Христос говорит нам, что от избытка сердца говорят уста, и что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Луки 6:45. Ясно, что песня Деворы излилась из сердца, заполненного добрым сокровищем. В эту песню она вложила все, что было у нее на сердце. Преклонение перед Богом, благоговение, почести, любовь, радость и ликование, восхваление и почитание. Девора была женщиной, угодной Богу. Ее сердце было твердо, уповая на Бога. Псалом 111:7. Задумайтесь, что есть в вашем сердце? Какие слова вы бы вложили в песнь своего сердца? Обратите внимание на такие правила красноречия из Писания. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою. Назидайте себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Ефесянам 5:19.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Что значит муж глава жены?» говорит Андрей Кухарь.

0: Приветствую вас, братья и сестры. Мы сейчас проходим темы по христианской семье. Вы знаете, мне такая тема выдалась. Повиновение, что значит повиновение жены. Знаете, такие проповеди, когда готовишься, они очень ответственные, с одной стороны. А с другой стороны, ну, они в принципе и простые. Просто у нас есть такая, знаете, есть такие, уже стереотип такой, что, ну, вот как-то вот так вот что-то такое в воздухе летает, что жены должны повиноваться своим мужьям. И все, и точка на этом стоит. А что за этим подразумевается, мы иногда, ну, так и не вникаем в суть этого вопроса. Мне, конечно, тяжело будет сегодня говорить, поэтому молитесь. Тема такая очень, можно такая сказать, щепетильная, потому что в каждой семье есть какие-то, вот именно на этой почве есть какие-то перекосы. Вот. И я бы не хотел бы на них так заострять внимание, я хотел бы все-таки как-то обратиться больше к Слову Божьему, что Слово Божие по этому поводу говорит, как Господь на это смотрит, вообще как Бог это запланировал, как Бог задумал вот это все дело. И поэтому... Ну, я думаю, что вот в каждой семье, особенно которые уже прожили, ну, какой-то определенный отрезок времени, вот я из себя, вот из своего вот опыта исхожу из того, что, например, вот если бы мне кто-то сказал, где я споткнусь, или где я упаду, или как мне правильно вести, или что нужно делать, или что не нужно делать, это было бы намного легче. Но дело в том, что вот мы, каждый из нас проходит свою жизнь, и я бы хотел, чтобы особенно вот молодые семьи, а может быть даже и не молодые, когда мы будем слушать вот то, о чем нам Слово Божие будет говорить, чтобы мы это принимали, и не только вот принимали, а чтобы мы это исполняли в своей жизни. Потому что, знаете, когда вот только слушаем и вышли за дверь и забыли, ну, оно как-то не совсем работает в нашей жизни. Поэтому, знаете, поэтому вот я хотел бы прочитать место, которое записано, апостол Павел записал в 5 главе послания к Ефесянам, написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Потом стоит двоеточие. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Дальше говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал ее себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Я бы хотел для начала как бы обратиться к тому, что вообще я хотел бы обратиться вообще к женщине, сотворенной Богом, и к самому началу, вот, ну, как вообще произошла женщина и для чего. И давайте вот посмотрим, что нам говорит об этом событии Библия. И как, и для чего, и что. Значит, в Бытие, это во второй главе Бытие, мы читаем в стихе 21 и дальше. Вот, откройте Бытие, книгу Бытия, вторая глава, 21 и 24 стих. Вот, об этом событии мы читаем такие вещи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал: человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, и потому оставит человек отца свою мать и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть». Самое интересное, что здесь, когда вот мы читаем вот этот отрывок в Священном Писании, мы видим, что из того, что Господь сотворил, это то, что создал Господь из ребра, взятого у человека, жену. То есть жена была не сотворенная, как вот какие-то звери другие или что-то такое, а то, что это было физическое сходство с человеком. То есть мужчины и женщины, они, Адам, ну, в прямом смысле говорит, это вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Второе, это то, что я вижу вот в этом отрывке, а то, что когда женщина была сотворенная, то это говорит, что уникальное происхождение женщины было не только вот как Бог сотворил Адама, но Бог сотворил и женщину, как бы выходя из Адама, после Адама, из него же, из Адама, то Бог сотворил женщину. Это говорит о том, что мы как бы приходим опять к источнику, к первоисточнику, к Адаму, потому что Адам был сотворен руками Бога. И получается, что женщина была тоже сотворена руками Бога, взята из его ребра. И еще одно, это третье, что здесь мы видим вот в этом именно отрывке, что когда он сотворил его и привел его к нему и сказал, привел ее к человеку, и самое интересное, что человек сказал, это вот такие слова, он говорит, что вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, и она будет называться женою. И когда мы видим, что он не сказал, что она будет называться там подругой моей или там еще каким-нибудь там, не знаю, там животным каким-нибудь, или он говорит, это будет моя жена, это будет то, что будет принадлежать мне. И самое интересное то, что когда Господь создал Адама и привел вот всех животных, он им дал название, дал порядок, какой, что можно делать, что не можно делать. И после этого он сделал женщину. И когда мы вот читаем вот эту же вторую главу, я думаю, что я бы прочитал где-нибудь, я думаю, прочитаю с 16 стиха, потому что здесь тоже очень важная мысль такая проскакивает. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И потом тут же сразу Бог как бы обращается к человеку и говорит ему, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И потом, говорит, Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых, птиц, все-все-все, и нарек человек имена скотам, птицам небесным. И вот из всего того, что Господь сделал, не нашлось помощника, подобного ему. Это говорит, что Адаму было, ну, немножко как-то грустно, можно так сказать, или скучно, или, может быть, я не знаю, но вот как-то вот, ну, для того, чтобы была полнота, то Господь говорит, что помощника нужно. Самое интересное, вот в этом месте, которое я прочитал, что после того, как было грехопадение, вот смотрите, как интересно там дальше пишется, что Адам, в принципе, он нуждался в помощнике и в дружеском общении. И для того, чтобы вот это вот, вот чтобы восполнить эту, то Господь Бог создал женщину. И именно создал ее как помощницу. И вот смотрите, в каждой
1: компании какой-нибудь там, вот, или даже, вот, скажем, в армии, или, или в любой другой организации, есть какая-то иерархия. Есть какая-то иерархия, когда есть кто-то главный и есть помощник. В этом смысле, где описывается о помощнике, ни в коем случае не нужно подразумевать, что, что женщина стоит на каком-то низшей ступени или низшем уровне, чем мужчина. Сестры, вы так не подумайте. Вы стоите одинаково с братьями, которые служат вам. Вы стоите на одной ступеньке. Потому что когда мы читаем в Новом Завете, апостол Павел, именно после того, как Христос пришел на землю, да, в Старом Завете было такое, что женщин унижали, что женщина считалась, ну, можно так сказать, никем и ничем, и было, ну, в поминовении было у мужей. Но когда мы читаем апостола Павла, то он говорит, что во Христе, он говорит, нет ни женского пола, ни мужского, нет ни варвара, ни Елена, ни раба, ни свободного. То есть Христос, он как бы поднимает женщину на уровень такой самой, как и мужчину. Потому что для Бога в этом случае абсолютно нету разницы, ты мужчина или женщина. В этом случае, сестры, вы не подумайте, что вы чем-то хуже или какие-то другие. Для Господа мы одинаковые. Но, как я уже сказал, в каждой организации есть вот кто-то главный. Должен быть кто-то главный. И вот Бог постановил так, что главным должен быть мужчина. Вот я хотел бы прочитать еще, что в первом послании Коринфянам, там пишется так, что апостол Павел написал в первом послании, в 11 главе, он пишет так: «Хочу также, чтобы и вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Предложение начинается с таких интересных слов. «Хочу также, чтобы вы знали». Сестры, вы знаете? Молчат, наверное, не знают. Знаете, да? Я все время думаю так вот. Смотрите, когда мы что-то знаем, что оно нам дает? Кто-то не знает. Но если человек не знает, ну он не знает. Но апостол Павел написал такие хорошие такие слова. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали. Кто-то не хочет знать. А кто-то знает, но не придает этому значения. И я думаю, что вот это знание, когда апостол Павел говорит, что оно должно нас подталкивать к какому-то действию, к какому-то другому поведению. Потому что вот, например, если я еду по дороге, и я знаю, что будет гололед, и я знаю, что где-то какой-то опасный поворот, то я буду снижать скорость. Если я знаю, что есть какие-то подводные камни, об которые я могу разбиться или разбить мою семью, то апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали. И это постановление не мое. Потому что, вот обратите внимание, что когда апостол Павел дальше пишет, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу Бог. И когда мы смотрим вот на поочередность вот этого вот, то, что там заложено в этом стихе, да, то написано, что в этом стихе слово «глава», она ни в коем случае не придает никакого превосходства. Потому что, смотрите, если мы будем думать о том, что, значит, глава муж, да, а потом написано, что «а Христу глава Бог». Он не говорит, что Бог в чем-то превосходит Христа. Мы знаем, что Иисус Христос – это Бог, это одна из ипостасей Божьих, и что они равны. Поэтому главенство, которое описывается в этом стихе, оно больше как бы отражает авторитет мужчины. Авторитет мужчины, который заложен Богом. Именно который Бог даровал ему вот это главенство, что ты должен за что-то отвечать. А повиновение жены – это как бы функция, которая дополнительная к мужчине. И я думаю, что вот для того, чтобы вот семья правильно или хорошо функционировала, у женщин должно быть подчинение. Потому что, знаете, как есть такая басня русская «Лебедь, рак и щука». Вот. Если мужчина будет говорить, будем делать вот так, а женщина говорит, нет, так не будем делать, будем лучше делать вот так вот, а дети вообще могут тянуть в другую сторону, то никакого порядка и никакой гармонии в такой семье не будет. И поэтому вот этот принцип, который заложен Богом, о том, что, что нужно, чтобы было у кого-то главенство, нужно, чтобы оно было, иначе будет хаос, потому что в любой организации есть кто-то, кто отвечает за все, и есть подотчетные люди, которые абсолютно, может быть, даже умнее, чем глава предприятия. Потому что, например, вот есть хозяин, например, какой-нибудь компании, он абсолютно ничего не понимает в бухгалтерии. Но у него есть бухгалтер, который ему помогает. Или есть человек, который, например, компьютерный там, IT, или что оно там называется. Программист, да, специалист компьютерный, который знает, какие кнопочки потыкать, чтобы все работало и все правильно функционировало. Точно так же и в семье. То есть это нисколько не умаливает положение женщины в семье. Поэтому, сестры, вы ни в коем случае не думаете, что вы хуже. Нет, вы созданы помощниками. Вы созданы помощниками, и поэтому, когда мы идем и размышляем о вопросе повиновения, это говорит о том, живем или создаем мы правильную модель семьи или неправильную модель семьи. Если мы начинаем ломать копья, и очень часто, особенно это происходит на начальной стадии в молодых семьях, когда муж и жена начинают как бы соперничать в том, кто будет главенствовать. И это неправильно. Это неправильно. Апостол Павел написал, что «я хочу, чтобы вы знали». И когда вот на этом фундаменте все строится, когда все это строится, тогда очень хорошо получается в жизни, очень тогда получается без всяких таких перекосов. Вот. И есть тоже вот, вы знаете, когда мы размышляя о том, что хорошо, тогда вот задается вопрос. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», написано в послании к Ефесянам. Вот. Но что такое повиновение? Вот повинуйтесь. Вот что такое повиновение? И бывает даже вот, что в христианских кругах это мнение, оно как бы, такое ошибочное, потому что, кто его знает, что это подразумевается. И зачастую на женщину возлагают такие обязанности или такого требуют от женщины, которые в Библии абсолютно, об этом Библия и не пишет, и не говорит. Но, тем не менее, некоторые говорят, все, должна повиноваться, все, написано так в Библии, все. Вот. В некоторых, даже в религиях, я не знаю, так существует мнение, что якобы, оно сводит женщину на уровень как бы собственности мужа. Чтобы она должна принадлежать мужу чуть ли не на уровне вещи. Особенно вот если посмотреть восточные страны, Там это четко видно, и иногда вот это думается, что она должна поклоняться ему, чуть ли не, знаете, грязь подметок там чистить, и чтобы она даже вообще ни о чем не думала, чтобы только муж про все думал, или, например, чтобы даже если, не дай бог, она начнет думать, чтобы она ни в коем случае не могла открыть рот и высказать то, что она думает. Библия про это не говорит. Библия абсолютно про другому говорит. Потому что она, это абсолютно не библейское,
0: абсолютно не библейская мысль или не библейское представление о том, какая должна быть женщина. И вообще, в чем заключается повиновение женщины. Вот. Самая главная роль женщины – это помощница. И вот Творцом определено ее роль вот этой помощницы. И если женщина будет понимать, что у нее роль как помощницы, она будет повиноваться. Она будет повиноваться. Знаете, есть такая поговорка: легко любить того, кто повинуется, и легко повиноваться тому, кто тебя любит. И это всегда так работает, ну, в жизни. Есть такое место очень интересное, которое вот именно описывает вот женщину, которая вот следует вот этим библейским принципам. И вы знаете, потому что Библия нигде не говорит и нигде не зажимает права женщины. Она, наоборот, хочет раскрыть права женщины, дать больше прав женщины. И, знаете, я когда готовился к этому месту, к этой проповеди, я нашел две женщины, вы знаете, которым я думаю, что было бы хорошо подражать. Одна – это Авигея. Одна – это женщина, которая Авигея. Знаете, нигде не написано, хоть у нее был муж немножко такой, ну, можно так сказать, немножко странный, да, но, тем не менее, нигде не говорится, что она ему не повиновалась. Нигде не говорится, что она ему не повиновалась. Наоборот, и когда мы читаем там место, которое написано, это записано в Первом Царстве, я зачитаю некоторые только отрывки из того, как она себя вела и что она делала. Вот смотрите, это Первое Царство, 25 глава. Там описывается, вся эта глава описывается об этой ситуации, когда Давид убегал от Саула, и вот ему кушать захотелось, и вот он увидел, что Навал там овец стриг. Вот. И дальше пишется в 25 главе 3 стих. «Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». Вообще, род Халева, он всегда отличался такой немножко жестокостью. Они были такие немножко, ну, можно так сказать, жесткие, жестокие люди. Вот. И дальше, когда вот произошел вот этот случай, как она себя повела? В принципе, нигде мы не видим, чтобы она ему не повиновалась. Хотя его характер был, скорее всего, что невыносимый. Но вы посмотрите, как она в повиновении и как о ней пишет Библия. Она написана, что эта женщина была весьма умная. Сестры, иногда нужно быть весьма умным, чтобы правильно повиноваться мужу и чтобы был мир и согласие в семье. И это будет правильно. Иногда нужно быть очень гибким, иногда нужно быть очень умным. И вот дальше мы, когда читаем вот это место, что Авигею известил один из слуг и сказал, что вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. 17 стих говорит: «Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому, а он человек злой, нельзя говорить с ним». И вот эта помощница вот этого Навала, помощница, она создана как помощница. Она сделала так все хорошо, и потом, когда она пришла, вот в конце этой главы мы читаем, что 36 стих, «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как был и как пир царский. И сердце Навала было весело, и он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра». Утром же, когда Навал отрезвел, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. И через 10 дней он умер. Вот такая интересная история. Но когда мы смотрим, как поступила эта женщина, то вы знаете, это очень она умно поступила. Знаете, я думаю, что у нее было повиновение мужа. Она говорит: ну, я не знала. Но она все сделала так, чтобы у мужа не было... Она его даже не разочаровала, когда у него пир был. Она и в поминовение пришла, посмотрела. Не, не время сейчас что-то мужу говорить. Надо другой раз надо сказать. Когда мы смотрим о том, как живут женщины, которые вот следуют вот этим принципам библейским, то я бы хотел, знаете, еще какую женщину вспомнить. У нее, кстати, по-моему, даже имени нету. Это женщина, которая записана в притче в 31 главе. Там тоже очень интересно пишется об этой женщине. Мы видим, что то, как она, что она делает, то, что вот в 31 главе, давайте прочитаем, знаете какой, вот 12 стих, 11 даже, или с 10. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Смотрите, какой вот у этой женщины ориентир. На что вообще у нее направлено? Да? Написано, что уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Вот она осознает, что ее задача – это быть помощницей мужу и повиноваться ему. Она делает это с радостью. Она это делает, ну, с довольством. И когда и муж, главное, вы смотрите, какое его отношение к ней. Она воздает ему добром. То есть вот это повиновение – у нее исходит изнутри, она воздает ему добром, добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочная служанкам своим. Когда, знаете, иногда в современном мире есть такое движение, что вот женщина должна быть равноправная, что все, должны быть одинаковые права. Когда мы смотрим здесь, то мы видим, что эта женщина, она очень довольна. Дальше, когда мы читаем, она, 18 стих, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Сестры, вы бы хотели быть такой вот женой, какой описывается здесь? Я думаю, это очень хороший пример, когда жена в повиновении у мужа, и она ему ничем не перечит. И когда мы думаем о том, что вот работы сколько дома у меня, что надо как-то вот уже... А с другой стороны... Некоторые жены, которые повинуются мужьям, они делают эту работу с удовольствием. Они моют посуду с удовольствием, и они песни поют –

0: Я знаю, что у нас есть вот такие жены, которые описываются вот в этой 31 главе. И я хотел, чтобы и молодые, и вот те, которые только-только, может быть, женились, или, вернее, вышли замуж, те, которые только начинать будут свою семейную жизнь, чтобы они делали ориентир вот на эти хорошие примеры, которые даются в Священном Писании. И вы посмотрите, что она исполняет это с таким чувством, как будто у нее есть дар к тому, чтобы делать это и повиноваться своему мужу. И это благословение, это очень большое благословение для семьи, когда есть такие жены, которые делают все без ропота в свое время, и написано, что уверено в ней сердце мужа ее. То есть муж даже абсолютно, ну, не задается вопросами. Она, сердце мужа, абсолютно уверена в ней. Я думаю, что вот в этом случае, когда мы говорим о повиновении, это говорит не о том, что вот все беспрекословно нужно слушаться только мужа. Нет. Это говорит о том, что когда в семье создаются какие-то вопросы или какие-то проблемы, то эти проблемы нужно решать сообща. Это говорит о том, что эти проблемы или эти вопросы на мужу и жене нужно собраться вместе и поговорить. Как ты считаешь, будем это покупать или не будем покупать? Будем куда-то переезжать или не будем переезжать? Будем мы что-то вот делать или не будем делать? Будем мы что-то, ну, как, любое какое-то большое дело? И последнее слово должно быть за мужем. Вот и это и будет тогда повиновение. Когда муж ставит точку в любых вопросах, те, которые поддаются какому-то сомнению. И когда будет вот этот лад в семье, тогда вот это будет повиновение у жены. Когда она будет прекрасно понимать, что да, муж – глава семьи. Муж – глава. И он сделал свой выбор. И он сказал, будем делать так. Но прежде чем она согласилась или повинуется, муж и жена должны обязательно обговорить любые вопросы, любые проблемы, любые какие-то переживания, они должны оговариваться. Потому что если семьи не оговаривают какие-то проблемы, которые возникают, то получается раскол в семье, получается тогда большие недопонимания, и когда молодые семьи, бывает, трещат по швам, из-за того только, что каждый хочет тянуть в свою сторону и не могут договориться о том, в каком направлении двигаться, и кто-то не хочет принимать авторитет мужа. Но, к сожалению, Библия говорит, что мы должны, и муж несет ответственность за семьи перед Богом. И ответственность мужа наблюдать, чтобы в семье все соответствовало установленным порядкам Богом. И жена должна ему помогать в этом. Поэтому вот сотворение жены как помощницы мужу, и вот оно и есть вот эта уникальность, которая говорит, что жена должна повиноваться мужу. Братья и сестры, я не знаю, я сегодня много говорил, поняли вы или не поняли, но апостол Павел сказал такие слова. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы вы знали. И давайте, у кого есть желание, помолимся. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. В Библии мы читаем и о молитве Моисея, дабы Бог дал ему возможность войти в Палестину вместе с народом израильским. Бог выслушивает его молитву, но говорит следующее. «Полно тебе! Впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Книга Второзакония 3:25-27. Моисей, по молитвам которого Бог разделял море, изводил воду из скалы, защищал народ от врагов, посылал манну в пустыне, останавливал поражение народа язвою, в ответ на молитву которого творил множество сверхъестественных чудес, этот Моисей не получил просимого, кажется, совершенно маловажного по сравнению с тем, что получал прежде. Бог не удовлетворил его просьбы и советует Моисею не напоминать больше о том, чего он не хочет дать. Пророк Илия, преследуемый правителем Израиля Ахавом и его женой Иезавелью, скитаясь из одного места в другое в поисках убежища, просит себе смерти. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Третья книга Царств, 19:3-4. Бог слышит молитву Илии о смерти, но Он не только не берет душу Илии, как тот просит, но переселяет Илию живым на небо, так что он не видит смерти вообще. Молитва Илии о смерти осталась неисполненной до сего дня. Апостол Павел, будучи поражен болезнью, трижды взывает к Богу об исцелении, но не получает просимого. Об этом он свидетельствует в следующих словах. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, 12:7-9. Страницы Библии полны свидетельств о молитвах, исполненных Богом, а также и о молитвах, на которые молящиеся не получали просимого ответа. Факты наших дней также свидетельствуют о многих случаях безрезультатных молитв. Причины неотвеченных молитв не всегда бывают по вине молящихся. Хотя есть люди, пробующие безрезультатно разменять чек обетований Бога, написанный на имя других личностей, но об этих душах мы в данный момент не говорим. Главные причины неотвеченных молитв кроются в свойствах Бога, упомянутых во второй главе этой книги. Там мы отметили, что Бог не только всемогущ и всевидящ, но что Он в то же время свят и справедлив. В силу своей святости Он не может помогать человеку, находящемуся на чужой для него территории, являющемуся подданным другого господина, до тех пор, пока человек не начнет добровольно взывать к нему о помощи. Только молитва дает ему моральное право вмешиваться в дела нашего мира. Те же самые Божьи свойства, то есть его святость и справедливость, удерживают его во многих случаях отвечать на молитву взывающих. В молитве за Содом и Гоморру Авраам напоминает Богу об этих его свойствах, и этим уже сам исключает исполнение своей молитвы. Он говорит: «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Книга Бытие 18:23-25. А мы можем представить себе обыкновенного судью, призванного стоять на страже законов. Представим себе, что, будучи блюстителем закона, он по тем или иным причинам оставляет преступников без наказания или, зная их вину, оправдывает. Конечно, Подобный судья был бы в наших глазах сообщником преступников или одним из их среды. Авраам называет Бога судьей всей земли, и этот судья свят и справедлив. Бог делает все, чтобы спасти грешника от его грехов и от суда, как последствия греха. Ибо вечный закон говорит: «Возмездие за грех – смерть». Он долго терпит, принимает все меры для спасения, но всему есть свой предел. Есть предел и долготерпению Бога. Тот, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его на мучения за грехи мира, должен будет однажды справедливо судить мир, не принявший Божьих средств для своего спасения. Содом и Гоморра перешли всякую границу греха, чтобы заслужить Божье милосердие и долготерпение. Если б Господь ответил на молитву Авраама и пощадил эти города, он оказался бы сообщником грешников и не был бы больше святым и справедливым. Новый Завет, обращающий внимание верующих на важность молитвы, также свидетельствует о пределах, где молитва может быть не услышана Богом. Эта истина выражена в следующих словах: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Первое послание Иоанна 5:16-17. В приведенном случае с Моисеем перед нами наличие греха, за который Моисей должен был понести наказание, и его молитва не была удовлетворена Богом, ибо Моисей согрешил и согрешил сознательно. Бог приказал ему собрать народ, привести к скале и на глазах всего народа сказать скале, чтобы она дала воду для народа. Моисей собрал народ, но сделал совершенно другое, а не то, что было приказано Богом. Писание повествует об этом так: «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: „Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?“ И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: „За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему“». Книга чисел 27:12. Моисей должен был показать перед народом святость Бога, но он показал свою силу, или же свою праведность. И приговор Бога, как святого и справедливого, моментально был вынесен над Моисеем согласно с его сознательным поступком или грехом. Моисей не погиб духовно, но он был наказан лишением радости войти в Палестину вместе с народом, и его молитва об этой радости была отвергнута. Верующие люди призваны молиться за всех человеков. Бог слышит их взывания, но в силу своей справедливости и святости он не может отвечать на те молитвы, которые возносятся за переступивших предел долготерпения Бога, предел, до которого может снизойти святость и справедливость Божья, не нарушая своей сущности. Молящийся человек не сердцеведец, он не знает, кто из живущих на земле достиг той или иной степени согрешений, поэтому он должен молиться за всех. Бог же, чье око проникает во все глубины земли и во все помышления сердец человеческих, видит состояние каждого, знает, можно ли ответить на ту или иную просьбу. Таким образом, молящийся человек не всегда должен искать причины в себе, если его молитвы в том или ином случае остались безрезультатными. Бог нуждается в молитвах сынов человеческих, чтобы помогать и спасать тех, за которых молитвы возносятся. Но всему существует предел. Бывает состояние, когда молитвы самых великих мужей не могут помочь. Бог говорит: «Сын человеческий, И если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Книга Иезекииля, 14:12-20. Когда приговор Божий произнесен над личностью или страной, то молитвы Ноя, Даниила, Иова, Моисея, Илии и никого другого из живущих на земле или во всей вселенной о спасении не могут быть услышаны, ибо вечная справедливость и святость Бога нерушимы. Бог всевидящ, и в силу этого некоторые молитвы остаются без ответа. Апостол Павел трижды молил Бога об исцелении, но молитвы остаются неудовлетворенными. Единственное, что Бог говорит Павлу в ответ на молитвы, это его божественное «нет». Бог милосерден. Он не желает, чтобы его творения и особенно его свидетели страдали на земле. Он дает жизнь, здоровье и всякие блага сынам человеческим, а тем более просящим у него. Но существуют страдания, еще более страшные, чем временные болезни и лишения, страдания вечные, вместе с дьяволом и его ангелами. И для того, чтобы спасти душу от вечных страданий, Бог допускает временные страдания. Павел, получивший от Бога величайшие откровения, был на опасном пути, ему угрожала гордость. Он этого не осознавал и не видел, но Бог всевидящ. Он знает будущее человека, и чтобы предотвратить Павла от этого страшного греха, Бог допускает ангела сатаны подвергать его ударам болезни. Если бы Бог ответил на молитву Павла об исцелении его физического недуга, этим он подверг бы его опасности вечной гибели. Ибо тот же Павел говорит Духом Святым о грехе гордости следующее. Епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Первое послание к Тимофею 3:2-6. Человек видит обстоятельства, окружающие его, и состояние, в котором он находится. Бог же видит истинные причины того или иного обстоятельства или того или иного состояния. И поэтому, будучи всевидящим, он не отвечает на те или иные молитвы. Если бы он отвечал на них, он причинял бы вред тому, кто молится за себя, или тем, за которых молитвы возносятся. В продолжении жизни автора Бог спасал его и помогал ему неоднократно. Дважды меч в буквальном смысле был поднят над головою. Дважды был исцелен от цепного тифа, один раз от воспаления легких. Несколько раз от тюрьмы. Однажды палка толщиной в 1.5 дюйма, которая должна была раздробить голову, переломилась на голове, как перегорелая нить, и этим была спасена жизнь. Трижды Бог спасал от отравления газом, один раз от неизвестного яда. В продолжении 45 лет служения после обращения в разных странах при различных обстоятельствах Бог удовлетворял все материальные нужды от дома и автомобиля до самых ничтожных мелочей, как, например, денег на один обед. Ибо только в течение 2 лет за долгие годы автор получал определенное жалование. И вся эта помощь, защита, исцеление приходили в последний момент в ответ на личные молитвы или в ответ на молитвы других. Кажется, нет столько волос на голове, сколько раз Бог отвечал и помогал в ответ на молитвы. Но иногда Бог не слышал наших молитв, молитв наших друзей и верующих об исцелении от болезней. Когда первый раз постигла болезнь в России и в течение 6 месяцев продолжались боли головы, шум в ушах, отсутствие сна, в этом отчаянном положении я повторял молитву Илии, дабы Господь взял меня от мира. В те времена молчание Бога было непонятным. Теперь же издали приходится благодарить его за то, что он не ответил на просьбы об исцелении. И если бы он исцелил в те дни, мы никогда бы не покинули России, а, оставаясь там, не могли бы сохранить свою жизнь, не могли бы свидетельствовать о нем до сего дня. Бог видел дальше и глубже. Он видел лежавшую на нашем пути опасность. Он хотел сохранить нас от нее. Других путей не существовало, и он допустил тяжелую болезнь. Через болезнь он достиг своей цели. Мы начали взывать к нему, дабы он вывел нас в другие страны, и он послал все необходимое для выезда сверхъестественным путем. Он не ответил на молитвы об исцелении, ибо это исцеление было бы не для нашего блага, а для вреда. Оно не было также и для его славы, ибо прошло бы в те времена незамеченным. Припоминается один случай, происшедший в Крыму. Однажды, стоя на горе, путешественник наблюдал за спускающимся с горы стадом овец. Пастух со своим длинным посохом медленно шел впереди. Пощипывая травку по сторонам дороги, овцы мирно следовали за ним. Наблюдая за этой мирной картиной, путешественник представлял себе другую картину. Картину пастыря душ человеческих, идущего впереди своих овец и ведущего их ко вратам вечной обители. Ему вспомнились слова Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Вспомнил и слова, сказанные Христом. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Вдруг размышления наблюдателя были прерваны резко сменившейся картиной. Быстро собирая попадавшиеся под руку камни, пастух начал бросать в идущих за ним овец. Испуганные овцы бросались с дороги в разные стороны. Удивление и негодование наполнило сердце наблюдателя. «Жестокий, грубый человек», — пронеслось в его уме. Но через минуту картина изменилась снова. Дорога шла вокруг горы. Из-за поворота показался тяжелый экипаж, запряженный четверкой лошадей и наполненный пассажирами. Экипаж быстро промчался между разбежавшимися в разные стороны овцами. Еще минуту или две, и пастух снова медленно шагал впереди овец, которые по-прежнему следовали за ним, как будто ничего не случилось. Наблюдавший смотрел на все с затаенным дыханием. Его мнение о пастухе быстро изменилось, и гнев сменился уважением. Он понял, что не жестокость, а любовь к овцам и забота о них заставила его взять камни и бросить их в следовавших за ним кротких животных. Овцы беспечно шли дорогой, не подозревая об угрожающей опасности, но привычный слух пастуха предупредил его о быстро приближавшемся экипаже. Он знал, что еще несколько минут и некоторые из его овец могут быть растоптаны копытами коней и раздавлены колесами, если не принять скорых и необходимых мер. Ударами камней он причинил овцам некоторую боль, но, разогнав их таким образом по сторонам, спас овец от гибели. «Добрый пастырь душ человеческих, Господь, положивший душу свою за овец, купивший их своей кровью, пролитой на Голгофском кресте, идет впереди в продолжении всей их жизненной дороги. Его овцы, сыны человеческие, часто не подозревают, какие угрожающие опасности на их пути расставил князь мира сего. Они не видят их своими глазами. Но всевидящий и всезнающий пастырь видит всевозможные сатанинские колесницы, готовые раздавить его овец. Его око проницает глубины веков и бездны ада. Нет ничего сокрытого от его очей. Очень часто, чтобы удалить своих овец из опасных зон, он посылает им неожиданные и жестокие удары в виде болезней, потерь, гонений и так далее. Причиняя временные физические страдания, он спасает их от вечной гибели. Правда, зачастую в своем неведении, с ограниченным духовным зрением, верующий человек впадает в уныние, ищет причин своей неудачной жизни, терзается мыслью, что, быть может, эти удары следуют как наказание за грех, за его неправильное отношение к Богу. Но не всегда удары следуют как наказание за грех. Очень часто они являются предостережением от падения. В таких случаях души начинают взывать к Богу и, не получив облегчения, приходят в отчаяние, допуская, что их молитвы не услышаны Богом, что Он не отвечает на их просьбы, как Он перестал однажды отвечать Саулу. Но что было бы с апостолом Павлом, если бы Бог исцелил его от болезни в ответ на его молитвы об исцелении? Конечно, Павел был бы здоров физически, но мог бы погибнуть духовно. Молитва Павла, оставшаяся без отклика, послужила вечным благословением для него лично и благословением для миллионов живших и живущих на земле до наших дней. Иногда Бог не отвечает на молитвы об исцелении с другой целью. Он нуждается в мужах и женах молитвы. Занятые различной деятельностью, люди часто не находят ни времени, ни сил для молитвенного ходатайства. Все их время и силы уходят на другую деятельность. Через допущение болезни Бог устраняет некоторых от суетной деятельности, чтобы создать для них обстоятельства для молитвенного ходатайства за других. Он не отвечает на молитвы об их собственном исцелении, чтобы слышать их молитвенный голос за многих и отвечать на их просьбы. Как непостижимы пути Его! Премудрость Его неисследима, и как велика милость Его к сынам человеческим! Все, что Он делает во благо для жителей земли. Да будет имя Его благословенно отныне и вовеки! Напрасное разочарование переживают иногда верующие люди, не получая ответа на свои молитвы о больных, которые вместо исцеления умирают, несмотря на усиленные молитвы об их исцелении. Недавно мне пришлось присутствовать при смерти одного из одареннейших свидетелей Бога в Штатах, брата Гелифельд. Талантливый, наделенный физической силой, он должен был уйти из мира всего 33 лет от роду, уйти в самом рассвете своей деятельности. Во время необыкновенно быстрой болезни десятки сотрудников и друзей часами проводили время в молитве о его исцелении. В молитвах слышалась не только просьба, но некоторые с уверенностью заявляли, что брат должен быть исцелен. Бог не должен брать его так рано, он еще нужен для страны, для большого дела на Ниве Христовой. Несмотря на все, этот брат умер на пятый день болезни. Многие молившиеся за него были в недоумении. Как, почему Бог не ответил на их молитвы, ведь все были так уверены в ответе? И ведь Бог обещал слышать, если двое или трое собраны в молитве. А в данном случае молились сотни людей. Почему же Бог не услышал их молитв? 13 из моих сотрудников в России умерли насильственной смертью в самом расцвете их сил и деятельности. Однажды были убиты 7 человек одновременно шайкой Махно. Некоторые из этих 13 были одаренными свидетелями Бога. Казалось, что они незаменимы для нас. При этом умерли они во время самой большой духовной нужды. В стране, охваченной хаосом гражданской войны, каждый день умирали сотни людей, не знавших Бога. Как нужны были Божьи чада для свидетельства о Нем! За сохранение их жизни в те дни молились близкие, друзья, молились церкви, которым они принадлежали, ибо все сознавали постоянную опасность, угрожавшую путешествующим свидетелям Бога. О Божьей охране ежедневно молились они сами и их сотрудники. Некоторые из них были зарублены шашками, когда стояли на коленях в молитве перед Богом. Но все эти мольбы оказались тщетными и не получили Божьего отклика. Жизнь нужных работников не была сохранена для славного труда на Ниве Христовой. После смерти целой группы в течение нескольких дней мы также находились в недоумении. Почему Бог взял их от нас? Почему не было ответа на молитвы? Ведь Он видимым образом сохранил жизнь других сотрудников, находившихся в таких же обстоятельствах и в этой же местности. Над головой некоторых уже был занесен меч, но они были спасены в последнее мгновение. В ответ на молитвы Бог спасал чудесным образом целые селения. Но почему же не были спасены эти семеро? Быть может, они не были угодны Богу? Быть может, их жизнь была нечиста, не права перед Ним? Нет. Они были одними из лучших, идеальнейших служителей Бога. Они отдали все для служения Богу, для привлечения грешников к Нему. Ответ на вопросы человека в данном случае дает Дух Божий через написанное Слово. И это Слово говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание к Ефесянам 2:10. Прежде нашего появления в мир, прежде обращения ко Христу, Бог, проникающий своим оком глубины веков, видящий прошлое, настоящее и будущее всего существующего во Вселенной, предвидит каждую душу, которая будет обращена к Нему, которая будет Его свидетелем на земле, и согласно этого предвидения Он предназначил для каждого известные добрые дела в этом мире, которые каждый член Церкви должен выполнить, живя на земле. До тех пор, пока предназначенная миссия не выполнена человеком, ни один волос не может пасть с головы его, в каких бы обстоятельствах он ни находился. Во рве ли львином, в раскаленной ли печи, среди летящих пуль и шрапнели, под поднятым мечом, среди бушующих волн океана, среди эпидемических болезней, среди вражды и голода, Бог находит средства, чтобы охранять человека. Он возбуждает Духом Святым молитвы о помощи и защите этого человека в сердцах или, когда возможно, в собственном сердце, об ограждении от опасности, и в ответ на молитвы всегда спасает. Но если назначенная для отдельной личности миссия выполнена на земле, добрые дела завершены, он становится ненужным среди живущих, и Бог отзывает такую душу к себе. Ибо мы смотрим только на временное, видимое. Бог же смотрит на вечное и невидимое для нас, и более важное, чем жизнь на земле. И никакие личные молитвы, молитвы других душ или молитвы целых групп не могут быть услышаны. Ибо в таких случаях, ответив на молитвы и сохранив жизнь временную на земле еще на несколько лет, Бог допустил бы погибнуть душе для вечной жизни. Каким образом Бог берет человека от земли, в этом нет разницы для переходящего в вечность. Употреблен ли меч или пуля на войне, заразная ли болезнь или еще какой случай, ибо все это лишь средство, отворяющее дверь перед жителями земли для их перехода в вечные, приготовленные Богом обители для них. Многие пророки Ветхого Завета, великое число святых Нового Завета, умирали и умирают насильственной смертью, умирают в цвете лет, сил и здоровья. И Бог сильный, чтобы сохранить их, не защитил от насильственной смерти, ибо они окончили назначенное для них дело и были взяты от земли. Молитвы об их исцелении остались без ответа. Самый величайший из рожденных женами, пророк Иоанн Креститель, умер в расцвете сил и деятельности, умер по капризу порочной женщины. Почему Бог не защитил величайшего из людей? Неужели прихоть грешницы была сильнее руки всемогущего Бога?

Настал день, когда вместе с другими к нему пришел Иисус из Назарета. Во время крещения отверзлись небеса, и Иоанн услышал голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея 3:17. Иоанн, получив свидетельство от пославшего его, моментально провозглашает перед народом и своими учениками: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Евангелие от Иоанна 1:29-31. После этого момента, момента явления Иисуса Христа, деятельность Иоанна становится ненужной и лишней. Каприз женщины является лишь видимым предлогом для его отозвания к пославшему его. Молитвы Иоанна, заключенного в темницу, и молитвы его учеников об освобождении, если они возносились, не могли быть приняты Богом для ответа. Пришедший во плоти Сын Божий оставил эту плоть также во время самого расцвета сил и деятельности. Только что им было совершено величайшее из чудес. Смердящий труп мертвеца ожил и вышел из гроба. Только что масса учеников и постороннего народа, сопровождая его в Иерусалим, кричали: «Осанна вышних сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» Христу было только 33 года. Нужда его присутствия здесь на земле для его учеников и для народа казалась необыкновенно насущной. Казалось, что было бы гораздо лучше, если бы он остался на земле еще хотя бы несколько лет. Но он ушел. Ушел всего лишь после трехлетней деятельности. Когда Петр узнал, что Иисус вскоре должен умереть, он отзывает его в сторону и наедине начинает молить его: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». А в ответ на молитву Петра Господь говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Евангелие от Матфея 16:21-23. Где причина его раннего оставления этого мира? Где причина строгого ответа на молитву одного из первых его учеников? Задает вопрос человеческий разум. Ответ в той же божественной истине. Истине – предназначение каждого для известного дела на земле. И Господь подтверждает эту истину в словах: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». Евангелие от Иоанна 17:4-11. Прежде пришествия Господа на землю, Отцом было поручено Ему известное дело, и это дело было выполнено им в продолжении трех лет. В последней молитве Он говорит: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Миссия Господа на земле была закончена. Дальнейшее его пребывание на земле становится лишним, ненужным. Горе учеников не задерживает его. Молитва их, высказанная устами Петра, отвергается. Он оставляет мир и уходит к Отцу. Правда, путь перехода был тяжелый и тернистый. Гефсимания, судилище, Голгофский крест — но это был назначенный для него путь, и никто и ничто не могло изменить его. Как во дни Ветхого Завета, во дни Иоанна Крестителя и во дни нашего Господа, так и до наших дней истина перехода в вечность верующего человека остается одной и той же. Для всех назначено известное время сеяния и жатвы. Когда же семена засеяны или созревшая нива сжата, делатели отзываются с земли. Молитвы о продлении их жизни, исцелении и охране от того или иного случая, грозящего смертью, не могут быть услышаны. Дело и призвание верующего человека – взывать в молитвах к Богу постоянно, во всякое время, за всех человеков. Это его священческая обязанность на земле. Бог слышит все молитвы без исключения.

На одни просьбы он посылает ответ немедленно, иногда во мгновение ока. Ответы на другие просьбы приходят иногда через долгие годы, а третьи просьбы остаются без всякого ответа. Господь говорит: «Просите, и дано будет вам. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Евангелие от Матфея 7:7-11. Сыны человеческие должны просить, и Бог готов дать просимое от Него, но при условии, если это просимое является благом для просящего. Иногда в своей духовной близорукости человек просит у Бога вещи, о которых он думает, что это будет для него хлебом или рыбой. Но Бог, видящий дальше и глубже сынов человеческих, знает, что если он даст просимое его детям, то это будет для него камнем или ядовитой змеей. И он, всевидящий и всезнающий, отвергает просьбу в своей великой любви и милости к просящему, ибо только он дает благо просящим у него. Молитва имеет величайшее значение в плане спасения Богом нашего земного мира. Без молитвы человека Бог, приготовивший все для спасения, не может употребить спасительные средства над погибающими грешниками. Он спасает сынов человеческих только в ответ на молитву. Отдавший своего единородного Сына для спасения души человека, Бог дает все просимое у Него спасенным людям, что служит для их блага или для блага тех, о которых Его дети возносят молитвы. И если Он не отвечает на некоторые из молитв, не посылает просимого, то лишь ради вечного блага просящего. Миллионы спасенных Богом будут благодарить Господа в продолжении всей вечности, что их молитвы были услышаны, и что они спасены им в ответ на молитвы личные и на молитвы других людей, возносившихся ради их спасения. Но многие из святых Господних будут благодарить Его в продолжении всей вечности и за то, что на их просьбы не было ответа от Бога. Секрет и сила молитвы. Никита Игнатьевич Салов-Астахов.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».

Константинопольским, английскому королю Карлу I, об апостолах Петре и Павле так сказано. Петр по причине неправедной ревности претерпел не одну и не две, а много трудностей. И когда, наконец, претерпел мученичество, отошел в место надлежащей ему славы. По причине зависти Павел тоже достиг награды за терпеливую выносливость, после того, как 7 раз был заключен в темницу, принужден бежать и был побиваем камнями. После проповеди на Востоке и на Западе он снискал блестящую известность, достойной его веры, учил праведности весь мир, достиг крайнего предела Запада и претерпел мученичество при префектах. Климентом, который написал это послание, считают Климента, упомянутого апостолом Павлом в послании к филиппийцам 4.3. Под крайним пределом Запада одни понимают Испанию, а другие – Британию. Но обратимся теперь к посланиям апостола Павла. В послании к римлянам, написанном около 59 году по Рождестве Христовом, апостол написал: «С давних лет имею желание прийти к вам. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижу вас, и что вы приводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Римлянам 15, 23-24. Пару лет позже из Рима апостол написал филиппийцам: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Филиппийцам 1, 25-26. Еще немного позже апостол написал Филимону в Колоссы: «Приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Филимону 1:22. В предыдущей беседе указывалось, что из-за неявки обвинителей через 2 года пребывания под арестом в Риме апостол Павел был освобожден. В Риме за эти 2 года он имел большой успех, так что верующие оказались даже в дворце императора. Перед ним теперь были 3 пути. На юго-запад в Испанию, на север в Македонию, Филиппы, и на восток в Колоссы, Эфес и другие там церкви. Точных данных не имеем, а на основании малых заметок в ее посланиях мне так представляются последние годы жизни и деятельности апостола Павла. Прежде всего, он направился в Испанию, но как долго там и посетил ли оттуда Британию, не знаем. Пределом Запада могла быть и Испания, могла быть и Британия. Из Испании он мог направиться на остров Крит, мимо которого проплыл на пути в Рим. В послании к Титу, 1 глава 3-4, читаем: «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В Деяниях апостолов нигде не сказано, чтобы апостол Павел проповедовал на этом острове. Следовательно, он трудился там после освобождения из римского заключения. Времени у него было мало. Ему хотелось побывать и в Колоссах, и в Филиппах. Проповедь Евангелия на острове Крите, видимо, имела большой успех, и апостол поручил Титу, своему сотруднику, чтобы он довершил недоконченное и поставил по всем церквам пресвитеров. В 1 Тимофею, 1 глава, 3-4, читаем: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Это послание к Тимофею в некоторых рукописях имеет приписку, что оно написано
из Лаодикии.

Скифии, главного города Фригии Покатинской. Если допустить, что эта приписка точная, тогда станет ясным, что апостол Павел скрыто прибыл в Колоссы, о чем он предупреждал Филимона еще из римского заключения, а Колоссы и Лаодикии были в некоторой степени духовно связаны, так как это видно из апостольской просьбы колоссянам. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Колоссянам 4:16. При пути из Колосс или Лаодикии в Македонию находился Эфес, но у апостола не было достаточно времени, и он попросил своего сотрудника Тимофея остаться в Эфесе и совершать там трудное служение, увещевать некоторых учителей, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Учить учителей, да еще старше возрастом, задание нелегкое. Зная это, апостол ободряет Тимофея: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в вере, в духе, в чистоте». 1 Тимофея 4:12. Апостол собирался посетить Эфес на пути из Македонии, о чем написал Тимофею: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3:15. Посетивший разные церкви в Малой Азии, апостол прибыл в Македонию, а оттуда направился в Никополь, цветущий город в северо-западной Греции, основанный им императором Августом в память его победы при Акциуме в 31 году. Здесь апостол Павел собирался провести зиму, и сюда он пригласил Тита, Титу 3:12. Вполне возможно, что апостол провел там зиму, а оттуда посетивший Коринф направился в Троаду с намерением посетить Эфес и другие церкви в Малой Азии, где он больше всего потрудился. Второе послание к Тимофею написано апостолом Павлом из римской тюрьмы. Это послание заканчивается небольшой просьбой: «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные», 4:13, и добавляет: «Александр Медник сделал мне много зла, берегись его и ты», 4:14. Эти стихи подсказывают такое предположение. После пожара Рима император Нерон попытался взвалить на христиан всю вину за это бедствие и приказал арестовывать и судить христианских руководителей. Этот приказ застал Павла в Троаде. Александр Медник, сильно противившийся служению апостола, поспешил донести, что у них находится Павел, один из главных деятелей этой секты. Павла немедленно арестовали и отправили в Рим. Он даже не успел или не мог захватить с собой Филонь, то есть плащ, который в тюрьме ему был бы пригодился бы. Хотя апостол получал откровение от Господа, 2 Коринфянам 12:1, он, подобно пророку Даниилу 9:2, любил пользоваться книгами и скучал по них в тюрьме. На этот раз апостол не ожидал, что его отпустят. Он только не знал, как долго придется ему томиться в тюрьме. В это время ему было особенно тяжело, так как все ассийские покинули его. При первом ее допросе никто из друзей не оказалось. Вероятно, как это часто делается, Павла обвиняли и судили не за распространение учения о Христе, а ему пришивали какие-то другие преступления, и сказать слово в его защиту никого не нашлось. Это было больше, нежели трусость, и апостол молится, да не вменится им, и открывает свой источник силы. «Господь же предстал и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». А о своей близкой кончине так написал: «Я становлюсь жертвою, и время моего отшествия
настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 2 Тимофея 4, 6, 8. По свидетельству историков, апостола не бросили на сиденье львам, а как римскому гражданину отрубили голову мечом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Надежда Орлова. Куда летят искры? Не так давно заметила, что при выборе книги все чаще предпочтение отдаю мемуарам, которые в юности казались мне такими скучными. В то время интересной была только своя биография, и не было никакого дела до других. С годами начинаешь ценить свидетельства людей ушедших эпох, жизнеописания великих и знаменитых, воспоминания о днях давно прошедших. Возраст дает о себе знать. Жизнь протекает, как песок сквозь пальцы. Хочется удержать ее, остановить. Осознаешь, что это невозможно. Тогда ищешь утешение в судьбах других. Вот жили люди и какие. А теперь их нет. Все там будем. Для всех земная суета когда-нибудь закончится. В детстве мы опережаем время. Игрушка, купленная полчаса назад, уже изучена и неинтересна. В юности ты еще впереди, такие футболки уже не носят, а этот девайс уже освоен. Затем наступает период, когда идешь со временем в ногу. Наши ритмы совпадают. Но постепенно замечаешь, что начинаешь отставать. Еще торопишься, еще пытаешься его догнать, но со временем расстояние становится огромным, не перепрыгнуть. И вот уже время летит со скоростью пригородной электрички. Пейзаж мелькает за окном все менее различимый. Никогда не чувствовал себя глупым, но вот сейчас, когда захожу в магазин с электроникой, это ощущение приходит, усмехается мужчина преклонного возраста. Что это за агрегаты? Что с ними делать? К чему применить? А продавцы дают такие объяснения, что я все время оглядываюсь, нет ли кого-то за спиной. Быть может, весь этот поток технических характеристик предназначен не мне? Да, не различить детали проносящейся действительности. И мы сворачиваем с центральной магистрали на второстепенную дорогу. Дорогу памяти, дорогу мемуаров. У Пушкина есть стихотворение «Телега жизни». «Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломить, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел!». Но в полдень нет уж той отваги. Порастрясло нас, нам страшней и косогоры, и овраги. Кричим «Полегче, дуралей!». Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремли едем до ночлега. А время гонит лошадей. У каждой эпохи есть свои символы, свои приметы, свои ассоциации. У Пушкина время — ямщик, что погоняет лошадей, запряженных в телегу. У американского певца Марка Энтони, моего ровесника, сравнение другое. Жизнь — это как путешествие на поезде, со множеством остановок, изменений в маршруте и даже аварий. Эта поездка будет полна радости, печали, ожиданий, надежд, предательств, прощений, приветствий и прощаний. Главная тайна поездки — мы не знаем, на какой станции нам предстоит сойти. У современного российского писателя Виктора Пелевина есть повесть «Желтая стрела», где обыгрывается тот же сюжет. Жизнь — это поезд, который движется к разрушенному мосту, но пассажиры уверены, что едут из ниоткуда в никуда. Возможно, лет через 50 жизнь будут сравнивать с полетом на самолете, а через 100 — на ракете. Неважно. Во все времена ощущение одно — дорога, вектор, устремленный. Куда? Никуда? К ночлегу? К разрушенному мосту? К пропасти? Один богатый человек задал мне вопрос. Как обеспечить свою старость? Я заработал много денег, но мне нужно их как-то сохранить, распределить.
3: Я не доверяю нашей социальной системе, не доверяю банкам, не доверяю законам. Прекрасно понимаю, что все могу потерять в один миг. Все, что заработано годами и оплачено здоровьем, огромными усилиями, нервами, страхами, компромиссами с людьми и совестью. Человек переживает о старости. Правильно делает, поскольку старость – это время, когда мы становимся невластны над собой. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иоанна 21:18. Старость – это такой большой зачет в университете жизни. На этом зачете спросят, как ты воспитал детей, заботятся ли они о тебе, или, тая обиды, поворачиваются спиной. Спросят и о делах, которые ты делал, приятно ли их вспоминать, или надо прилагать усилия, чтобы попытаться вычеркнуть их из памяти. Спросят и о людях, что повстречались на центральной магистрали жизни, а теперь тенями окружают тебя на второстепенной дороге, благодарными тенями или укоряющими. А после зачета всегда идет экзамен. Он наступает для каждого. На одном из могильных камней на старом кладбище Александро-Невской лавры высечена такая эпитафия: «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Сорви былиночку и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях. Подумай о себе». Маяковский писал в стихотворении «На смерть Есенина»: «В этой жизни помереть нетрудно». Нет, трудно, поскольку смерть – итоговый экзамен, а дальше – распределение. «И мы летим» – Псалом 89:10. «Летим, как искры, устремляясь вверх» – Иов 5:7. «Для всех земная суета когда-нибудь закончится. Все будем там. Вопрос лишь, где там?» Тот же самый богатый человек спросил еще об одном. Он вообще любит задавать вопросы. «Вокруг маленькой планеты Земля огромный, холодный, черный космос. Соседние планеты представляют собой либо ледяные пустыни, либо огненные шары. Для чего они? Если их создал Творец, в чем смысл этих безжизненных небесных тел? Исследователи межзвездного пространства надеются, что где-то далеко-далеко есть братья по разуму или хотя бы планета, подобная нашей, на которой можно жить. Однако ничего утешительного сказать не могут. Сколько ни посылали сигналы в черную пустоту, ответ приходит один – лед и плазма, радиация и космический мусор. Так в чем он? Смысл этого огромного бесполезного космоса? Я задумалась. Действительно, почему так пустынно и безжизненно вокруг нас? Единственное, что пришло в голову, окружающий нас космос — это замороженные проекты, которые были остановлены в момент грехопадения человека. Возможно, использование небесных тел, их развитие — все это было для Адама и его потомков. Понимаю, что мои рассуждения ничем не подкреплены. Мне могут возразить, что Господь отдал первой семье только землю. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Бытие 1:28. Про планеты, звезды и прочее нет ни слова. Но, возможно, это был следующий этап. Не зря ведь даже падший человек смотрит в небо, стремится в космос, сумел оторваться от земли. В том же стихотворении «На смерть Есенина» Маяковский пишет: «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды врезываясь. Летите, летим». У каждого человека, даже у самого убежденного атеиста, у самого идейного коммуниста, есть ощущение вектора, направленного ввысь. К ледяным планетам? К огненным звездам? или временно остановленным проектом, которые ждут искупленного и возрожденного человека.

0: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Я сама себя нашла. Я сама себе важна. Я сама себя открыла. Я сама себе нужна. Я сама с собой дружу. Я себе стихи пишу. Я себе плохого слова больше в жизни не скажу. Я сама себя люблю. Я себе не нагрублю. Потому что уважение для себя самой коплю. Без любимой, без меня, не могу прожить и дня. Лариса Рубальская. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. 2 Тимофею 3:2. Дух Святой говорит: «Знай, обрати особое внимание на то, что я тебе сейчас скажу». Почему? Да потому что в последнее время произойдет смена духовной парадигмы. Люди будут иметь лишь вид благочестия, осознанно отказавшись от ее силы. Об этом пишет апостол Павел во 2 послании к Тимофею 3:5. Павел открывает нам общую картину жизни человека последнего времени. Люди будут... Список характеристик человека последнего времени начинается с себелюбия. Проявление любви к себе, с одной стороны, естественно и вызвано попечением о своей плоти, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Ефесянам 5:29. Такое отношение к себе, по сути своей, не греховно. Бог не призывает нас ненавидеть себя. С другой стороны, себелюбие, о котором говорится в приведенном выше тексте, греховно, так как люди по большей части будут зациклены на себе и будут думать только о себе. Им будет казаться, что все им должны, начиная с близких и заканчивая людьми, которые их вообще не знают. Писание учит нас тому, что никто никому ничего не должен. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Римлянам 13:8. Павел говорит нам о радикальных переменах, которые произойдут в нашем обществе. Люди перестанут любить других и будут думать только о себе. Они будут влюблены в себя, а на жертвы пойдут только ради определенной выгоды. Себелюбие разрушает веру и отношения с людьми и Богом, потому что возрожденным от Святого Духа христианам свойственно любить других. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Но как можно отдать жизнь за друга, любя только себя? Жертвенность руководствуется любовью к людям, себелюбие – любовью к себе. Дух Святой указывает Церкви на то, что за себелюбием вплотную следует сребролюбие, любовь к имуществу, материальным благам. Грех сребролюбия заключается не в обладании благами как таковыми, а в ненасытности ими, в стремлении иметь больше. Желание обогатиться начинает преобладать над служением Богу. Это значит, что в момент выбора между сребролюбием и желанием быть верным Богу предпочтение будет отдано сребролюбию. По этой причине апостол Павел предупреждает: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Евреям 13:5. Чрезмерная привязанность к материальному уведет от духовного – это лишь дело времени. Но самое ужасное заключается в том, что человек, который чрезмерно любит деньги, но не имеет их, считает свою жизнь неудавшейся, а себя неудачником. Сребролюбие – это одна из основных причин заниженной самооценки многих людей. В последние дни деньги станут во главе всех человеческих взаимоотношений, что приведет к хвастовству и надменности одних над другими.
1: Территория веры. Павел Минаев. Мираж. Слышал я однажды то ли сказ, то ли притчу, а может, историю. Сами рассудите. Она меня зацепила. Послушайте и вы. Когда европейцы начали исследование пустынь Африки, коих там немерено, как у нас в стране лесов, они обнаружили удивительный феномен. Всем известно, что внутри этих диких горячих пустынь, где безжалостно жжет солнце и громады песков обнимают тебя со всех сторон бескрайними горизонтами, встречаются удивительные островки жизни – оазисы. Как правило, оазис там, где есть источник воды. А это значит торжество, буйство жизни, яркая тропическая зелень, многообразие животного и растительного мира и живописные хижины местных жителей. Ну просто рай земной. И вот в этих песках, на грани ареалов, где пустыня уже кончается, а оазис еще не начинался, когда до воды-то всего ничего, путешественники обнаруживали высохшие останки людей, черепа, кости. Долго никто не мог понять причину гибели людей. Точнее, причина была ясна. Стремительное обезвоживание организма и мучительная смерть под палящим солнцем пустыни. Но почему смерть именно здесь, когда до воды, до жизни оставался один шаг? Разгадка была проста. Виною всему был мираж. Они часты в пустынях, эти изумительные оптические иллюзии. Яркий свет звезды по имени Солнце, бесконечно преломляясь и отражаясь в потоках раскаленного воздуха, создает эти чудеса. Тепловые вихри работают как мощные оптические линзы и природные зеркала, удивительным образом перебрасывая картинку настоящего оазиса на сотни километров в сердце пустынь. Путник, потерявшийся в песках, вдруг ясно видит на горизонте оазис, зелень, пальмы, дома. Спасение! Картина настолько реальна, что он, счастливый, изо всех сил устремляется туда, бежит, падает, снова бежит, и вдруг все тает, как туман. Он с ужасом понимает, что это обман и мираж. Разочарованный и обессиленный путник бредет дальше под испепеляющей плазмой солнечного диска. И вдруг опять впереди оазис, вода, жизнь, спасение. И снова это мираж. Когда, в конце концов, он видит уже настоящий оазис, то не верит своим глазам, и, обессиленный, изнуренный жаждой, он падает в песок. Разочарование, бессилие и смерть. Смерть, когда до спасения был всего один бросок. Как это похоже на образ человеческой жизни? В диких пустынях жизни миражи счастья, искусно рисуемые дьяволом безумной пляской реклам и огней больших городов, ядовитым светом ночных клубов и дискотек. Они увлекают души все дальше и дальше от веры, от Бога, от спасения. И это приносит только боль, разочарование и страдания. И когда вдруг человек услышит добрую весть о прощении грехов, о реальности рая, о благодати Христа и о том, что до спасения рукой подать и нужен всего лишь шаг веры, он уже никому и ничему не верит. Падает и погибает, бедняга. Ведь счастье было так близко, так реально, так возможно. Проза. Вальдемар Цорн. «Взять с собой».
2: Кто ты? Я тебя раньше никогда не видел. Меня послали за тобой.
3: Кто послал тебя за мной? И куда ты хочешь меня взять?
2: Пойдем, увидишь.
3: Ты же видишь, я не могу ходить. Я не только не могу ходить, я даже не могу повернуть к тебе голову.
2: Но меня же ты видишь.
3: Да, точно вижу. А говорить ты умеешь?
2: Нет, не умею.
3: Когда я хочу что-нибудь сказать, то получается только мычание.
2: А со мной ты же разговариваешь.
3: И точно я и не заметил. Вот так и пойти сможешь.
2: Пойдем.
3: Мне велено не задерживаться.
2: Тебя ждут.
3: Твое тело, которое тебя не слушается, мы оставим здесь.
2: Хорошо. Я пойду с тобой.
3: Я знаю твой голос, он теплый и светлый. Он у меня есть в моей сокровищнице. Ах, да, а можно мне взять сокровищницу с собой?
2: А что это за сокровищница у тебя? Что в ней?
3: Все то, что я туда складывал все эти годы, пока ждал тебя.
2: Например?
3: Ну, например, там голос моей сиделки тети Гали. Она всегда со мной разговаривает, когда моет меня, когда кормит. Она говорит: «Голубчик дорогой, проголодался?» У меня от ее голоса внутри становится тепло и светло. И еще у меня там много песен есть и рассказы. Особенно мне нравятся рассказы, которые я слушаю на диске. Они так трогают мое сердце, и вот я их в сокровищницу складываю.
2: «И что ты потом с ними делаешь?»
3: В голосе звучало искреннее любопытство. «Когда я услышал и увидел тебя, то сначала подумал, что я в своей сокровищнице. Когда ко мне долго никто не приходит и не поворачивает моей головы к окну, я всегда ухожу в сокровищницу и слушаю голоса, песни, рассказы, смотрю на лицо тети Гали. А еще у меня там есть особое место, куда я складываю праздники».
2: «Что за праздники?»
3: «Это когда к нам приезжают чужие люди и поют песни, и рассказывают чудесные истории. Из этих историй я и о тебе узнал. И голоса у них тоже теплые и красивые, как твой. И все, что они говорят и поют, у меня в сокровищнице. Здесь я просто пропадаю, иногда с утра до ночи».
2: «А нет там у тебя ничего такого, что больно, некрасиво, обидно?
3: А зачем это складывать в сокровищницу? Оно приходит, но ты чуть потерпишь, и оно снова уходит. А в сокровищницу нужно складывать только теплое, светлое и красивое. Или как ты думаешь?»
2: «Ты лучше знаешь. Это твоя сокровищница. Ладно, нам пора».
3: «Так я могу взять сокровищницу с собой?»
2: «Конечно, можешь», — ответил светлый голос.
3: «Но там тебе она больше не потребуется».
2: «Ты уверен?»
3: «Да.
2: Я оттуда пришел. Я возьму, а там видно будет».
3: «Так я готов».
2: «Галина Ивановна! Галина Ивановна!» В голосе нянечки Полины была паника.
3: «Миша не дышит!»
2: «Как не дышит?
3: Я же его только что перед открытым окном посадила».
2: В комнате было светло. На коляске с высокой спинкой, по бокам которой, как в детском сиденье для автомобиля, были специальные мягкие ограничители для головы, сидел то ли мальчик, то ли юноша. Его голова бессильно свесилась на грудь. Глаза его, большие и синие, были широко открыты. Он не дышал.
3: «Кто снял ремешок, который удерживал его голову?» — спросила Галина Ивановна.
2: «После вас у него никого не было в комнате», — ответила Полина.
3: «Сам он его снять не мог».
2: Галина Ивановна встала на колени, чтобы посмотреть Мише в лицо. На нее смотрели, как всегда, полные радости и любви глаза. Галина Ивановна прикрыла их мягким движением руки. «Теплые», — подумалось ей. И она заплакала. светло и тепло заплакала.
4: Все хорошо. Иван Яковлевич Паульс. С этим именем многие читатели нашего журнала связывают служение, основанное им библейской миссией. Человек жизнерадостный, сильный, смелый и прямой. Будучи молодым человеком, он пришел на домашнее собрание. Это было в нашем доме. Я был тогда еще ребенком. С того времени судьбы наши переплелись. Каждая встреча для нас – радость. Сейчас Ивану Яковлевичу 86 лет. Последние 6 лет он провел в постели. Он не может говорить, но его радость искренна. Его глаза сияют, он излучает благодарность и довольство. Ах да, он может говорить одно слово. Хорошо. Хорошо, что ты пришел. Хорошо, что мы вместе. Хорошо, что можно не бояться смерти. Хорошо, что знаем, куда идем. Хорошо, что в сердце мир. Хорошо, что между мной и Богом и между мной и людьми нет ничего, что мешало бы общению. Хорошо. Это то, что он может сказать. Остальное имеется в виду. Понятно из нашего разговора, почти одностороннего. Хорошо. Помолимся. Хорошо. Передавай привет моим друзьям и скажи им, что я их помню и люблю, и жду с ними встречи. Хорошо, Иван Яковлевич. Передам. С Богом. Передаю. Вальдемар Цорн.
5: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева, христианская поэтесса, блогер, автор прозы, статей и рассказов, автор книг «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях Маргарита Коломийцева затрагивает вопросы практической христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается проблем широкого христианского сообщества и особенно трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за пределами церкви. Высшее образование получила в Государственном Вашингтонском университете. Проживает с мужем в штате Вашингтон, США. «Праведный верою жив будет». «Ex fide justus vivit», говорят. Как заклинание, будто вправду верят, что если ворох дел припорошат библейской фразой, то откроет двери им в рай она. Но все же из-за дел. Ведь вера-то мертва без дел. Давайте ж законом распахнем ворота настежь. Кто верует в закон, тот горд и смел. А тут как будто кто-то говорил, что праведный спасается лишь верой. Поэтому хоть жизнь законом мерим, на веру на словах не жалко сил. Спастись по вере? Но она ж мала. Что вы сказали? Как это бесплатно? Бог нам спасение, мы ему дела. Все справедливо, честно и понятно. И логикой земной им не понять, что Бог не терпит методов торговых. Ex fide justus vivit – благодать, а не отмазка, чтобы не жить по слову. И эта вера в душах возрастит плод уст и дел свидетельство живое, что сердце камень вынут и разбит, и заменен на сердце платяное. И пусть кричат, что наша жизнь пуста, плод налицо. Мы в мире существуем лишь только верой в праведность Христа. Ex fide justus vivit. Аллилуйя. Дух и плоть. Спаситель любимый, ты очень мне нужен. Порочными мыслями разум загружен. Плоть снова тоскует по старым игрушкам. А духу все чуждо. Как духу все чуждо. Трухлявый чердак, где пылятся в забвенье греховные чувства, пустые стремления. Я думала, чищу его, выметаю, но чистка моя только пыль поднимает. Борьба за умы. Не живется, не спится. Молиться хочу, но не в силах молиться. Учиться хочу, подниматься над болью, но корчусь и мечусь, как птица в неволе. Возьми мои чувства, возьми мои мысли. Сама не очищусь, Спаситель, очисти. И выпутай сердце, и вызвали разум. Привей меня Духом Святым от заразы. Промокла и кашляю, разум простужен. Немного обсохну и снова по лужам. А духу все чуждо, как духу все чуждо. Спаситель любимый, ты очень мне нужен.

0: еще ползу к Голгофе, еще тянусь к микстуре покаяния. А в недрах мозга злобный снайпер-профи уже прицел наладил в ожидании. А внешний маскарад. Сверкает елка, хлопушки, конфетти и звон бокалов. Нет, это грохот мин и топот полка. Открыт огонь в честь окончания бала. И прикрываюсь веером с опаской, а за спиной звенит железный голос: «Сударыня, вы все еще под маской? Уже грядет день белого престола». В висках клокочет, вот она расплата. И в панике наряд срывая грешный, вдруг вижу: у престола мой ходатай, а я стою пред ним в его одежде.
1: Герои веры. Владимир Марцинковский. Где путь? Верующим старшего поколения хорошо знакомо имя пламенного евангелиста Владимира Филимоновича Марцинковского. Он родился на Волыни в 1884 году. После окончания гимназии Марцинковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Важнейшим событием, которое в корне изменило все его будущее, стало посещение им кружка русского христианского студенческого движения, которым руководил Павел Николаевич Николай. Впоследствии Владимир Марцинковский приходит к Богу. «Однажды я ясно увидел свое жалкое греховное состояние и в то же время живо представил себе преимущество следования за Христом. Радость нравственного освобождения», — вспоминает он. «Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе и выражая желание следовать за Ним». С тех пор он до конца своей жизни говорил о любви Христовой. Владимир Марцинковский организовывал студенческие кружки по изучению Библии и руководил ими, читал лекции на фабриках, посещал тюрьмы. В годы революции читал христианские публичные лекции по всей России. В 1923 году Владимира Марцинковского выслали из России, но и в изгнании он продолжал плодотворную деятельность. Господь Иисус Христос был его опорой. В 1930 году Господь направил его путь в Палестину, где Марцинковский с женой поселился на горе Кармил в Галилее. Он проповедовал Евангелие евреям и арабам и много лет возглавлял евангельские собрания в Хайфе. Он также принимал участие в радиовещаниях из Монте-Карло. Марцинковский вновь мог достичь Евангелием дорогой и любимый им русский народ. В сентябре 1971 года верный служитель Божий был призван домой, в небесную отчизну. Его проповеди соответствуют запросам и наших современников, поэтому они сегодня так же актуальны, как и много десятилетий назад. Они написаны на одном дыхании, с горячим, неутолимым желанием помочь людям примириться с Богом. Слава и благодарение Господу за его верного служителя. Первое. Жизненность вопроса. «Как мы можем знать путь?» — спрашивал апостол Фома божественного учителя. «Где путь к жилищу света?» — вопрошает Иов. «Человеку как узнать путь свой?» — спрашивает мудрый Соломон, автор притч. «Где путь жизни, верный, истинный, безошибочный, ведущий в царство правды?» Это вопрос молодежи, стоящей на распутье, обуреваемой сомнениями и увлекающейся модными призывами, теориями, разного рода измами. Где путь, достойный человека? Где мой личный путь, мое личное призвание? Ведь жить мне дано лишь один раз, и не хочется данную мне волю, энергию, природные склонности и дарования истратить на пустяки. Эта жизненная энергия стремится быть израсходованной для добра, для строительства прекрасной жизни, для подвига. Всем существом своим человек сознает, что ему нужна возвышенная, конечная цель и ближайший шаг к ее осуществлению. К чему вся эта современная техника, все эти научные знания и другие достижения, если нет у нас главного знания – знания пути? Если остается нам лишь блуждать, скитаться, идти наугад, на авось и в конце концов прийти к ужасу пустоты и бесцельности.

Мы ищем путь от заблуждения к истине, от рабства к свободе, от слабости, болезни и смерти к жизни. Подобно герою путешествия Пилигрима, мы ищем дорогу из города разрушения в град небесный, от власти тьмы к царству света. Мы ищем путь, который удовлетворял бы наш разум, нашу волю, наши чувства. Нам нужен путь, который отвечал бы всем нашим жизненным потребностям, который совмещал бы в себе истину и жизнь. Мы ищем истинный путь жизни, путь единый, всечеловеческий, вечный, сочетающий небо и землю. Что же мы видим в жизни на деле? Вместо дружного, объединенного движения вперед к светлому будущему, мы наблюдаем в большинстве случаев подтверждение горькой правды слов пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И те, кто недоволен обыденной мещанской жизнью толпы, предлагают нам свою программу пути. Одни зовут нас во имя социальной справедливости жить насущными, земными, материальными интересами, отрицая небо и Бога, проповедуя плоскую жизнь в двух земных измерениях, отвергая третье измерение – линию вверх, влекущую человека в царство Духа, в царство Божье. На практике это материалистическое мировоззрение, провозглашающее землю без неба, жизнь без Бога, кончается скучным прозябанием без вдохновения, без энтузиазма. Этот бескорыстный материализм, отрицающий бессмертие и вечность, открывает путь лишь на кладбище, путь в никуда, по выражению русского писателя времен революции. Не об этом ли пути говорит Лермонтов, когда пишет о неудовлетворенности ищущей души? «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Не может насытить нас и другое, противоположное мировоззрение, беспочвенный идеализм, выражение Владимира Соловьева, ибо в конце концов это небо без земли, религия без жизни. Хотя в нем есть немало истинной правды, но нет жизни. Не забудем, что и в материализме есть своя доля правды, правды земной, но она теряет свой смысл и свою силу без правды небесной. Каждая из этих двух программ имеет своих ревностных проповедников, которые подобны столбам, стоящим на перекрестках дорог. Они указывают путь, но сами не двигаются с места. Они не участвуют в религиозном шествии, потому что им нужно быть на колокольне, чтобы звонить. Но те, кто искренне и глубоко на опыте исследовал эти программы, оставили их как ту, так и другую и отправились на дальнейшие поиски правды, сочетающие землю и небо. Об этом пути и благовествовал Христос. Евангелие и есть благая весть о сочетании неба и земли, Бога и человека. Второе. Ответ Библии. Библия, книга книг, Слово Божие, дает истинный ответ на вопрос о пути. Поистине, лишь тот, кто сотворил человека, знает, для чего он создал его и в чем его назначение. Библия дает не теории, не предположения, а ясный, единый, абсолютный ответ. «Вот путь, идите по нему» – Исаия 30:21. Это путь для всех, а не для того или иного класса или духовного уровня. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся» – Исаия 35:8. Об этом пути возвещали пророки Ветхого Завета. Их пророчество в полноте раскрыл и воплотил Иисус Христос. Даже его враги говорили: «Мы знаем, что ты истинно пути Божьему учишь». Апостол Фома спросил его: «Господи, как можем знать путь?» И Христос ответил ему: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Какой ясный, исчерпывающий, всецело удовлетворяющий ответ. Вот, наконец, путь, в котором сочетается истина и жизнь, высшая мудрость и земная практика, небо и земля, Божье и человеческое. Таков ответ Бога-человека. Путь этот – сам Христос, живой и вечно сущий. Это путь к Отцу, к жилищу света, к Отцу святов. Своей искупительной смертью Христос устранил преграду на пути человека к Богу, удалил грех, его вину, его разрушающую силу, его оскверняющее пятно.
Христос – путь, Он же и цель. Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во Мне. Я и Отец одно». И если конечная цель пути – Небесный Отец, то Христос – конечная цель, грядущий идеал, который нам назначено достигнуть в конце пути. В Нем же, когда мы принимаем Его, ближайший шаг к осуществлению конечной цели. «Как мне следовать за Христом?» – спросила проповедника Уэсли одна верующая женщина. «Живи сейчас в Нем», – ответил он. «Поистине, в каждое мгновение, вот теперь, сейчас, когда ты читаешь эти строки, Христос – путь, Христос – цель, Христос – источник силы, нужный для совершения пути». Третье. Что же нам делать? «Вот путь, идите по нему», – говорит Бог устами пророка Исаии. Путь указан свыше не для того, чтобы о нем философствовать, но для того, чтобы вступить на него. А чтобы вступить на истинный Божий путь, надо оставить свои ложные пути. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Обращению к Богу должно предшествовать отвращение ко греху, отвращение от ложных путей и помыслов. Это и есть покаяние, которое должно предшествовать вере. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — призывает Христос. На священном древнееврейском оригинальном языке Библии слово «покайтесь» — «шуву» — значит «вернитесь». «Вернитесь с путей ваших и вступите на путь Божий, приняв Христа как своего личного Спасителя». Израиль по выходе из Египта, пройдя пустыню, был у порога земли обетованной. Там, в Кадес-Варне, народ колебался по маловерию и малодушию. В результате странствование народа в течение 40 лет по пустыне и смерть маловерных вне земли обетованной. Отвергнув Мессию, призывающего в Царство Божье, Израиль был обречен на странствование по пустыне этого мира в течение почти 2000 лет. И лишь теперь потомки Израиля возвращаются в страну отцов, и мы здесь являемся свидетелями величия и непреложности Божьих обетований. Возвращаются пока лишь в страну земную, но придет день, когда исполнится пророчество Захарии о том, что евреи воззрят на того, которого пронзили, и возрыдают о нем в умилении, и войдут через Христа в Царство Божье. Известно, что Вифлеем расположен к югу от Иерусалима, в 8 километрах от него. Но если бы ты, желая попасть из Иерусалима в Вифлеем, пошел на север, по неведению или упрямству, тебе пришлось бы в таком случае путешествовать по суше и по морю около 40 000 километров вокруг земного шара. И для чего? Только для того, чтобы достигнуть этого города во внешнем, физическом смысле, оставаясь все-таки вне спасения, вне Царства Божьего, вне истинного поклонения Богу, которое совершается не в Иерусалиме или Вифлееме, а в духе и истине, в обновленном сердце, возрожденном свыше. И единственный путь к этому — Христос. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Поэтому и сказано, что Бог научает кротких путям своим. Имей же смирение и мужество признать банкротство своего пути без Бога, чтобы верою принять Божий путь, то есть Христа. А вступивши, иди, не уклоняйся ни направо, ни налево. Искушения будут совращать тебя, терны будут устрашать тебя, но ты иди вперед, совершая свое поприще, свергнув всякое бремя и запинающий тебя грех. Чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание своей нужды, своего заблуждения и греха. Иди, взирая на Иисуса, помышляя о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы тебе не изнемочь. В путешествии пилигрима 2 льва преграждают путь христианину. Он в страхе, но голос свыше шепчет ему: «Иди прямо между львами, а не на цепи». Да, дьявол может лишь лаять и рычать, но не кусать. Мир будет манить тебя на широкий путь, но Христос предупредил нас, что такой путь ведет в погибель. Он указал нам узкий путь и узкие врата.
В эти узкие врата ты не пронесешь земные сокровища, придется бросить их перед ними. Но потом ты лишь возрадуешься освобождению от груза, который мешает идти вверх по небесной тропе. Есть знание о пути, но выше этого — мудрость пути, умение идти, бежать свое поприще, не так, чтобы только бить воздух, но чтобы достигнуть цели и получить венец победителя. «Держись пути его», — сказано в псалмах. Поэтому верные могли сказать, подобно Давиду, «Пути его я хранил, хранил внутренне, в мыслях, не косился на пути кривые, хранил и внешне, заставляя свои ноги ходить прямо, не хромая на обе ноги, не спотыкаясь, не оглядываясь назад. Помни заповедь, данную Лоту, когда он покидал пылающий Содом. Спасай душу свою, спасайся на гору. Спасайся под сень Голгофского креста. Вспоминайте жену Лота, — сказал Христос. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1.8. «Не стыдись пути истины, который, как предсказано, будет в поношении. Ступай осторожно и разборчиво среди тайных и явных препятствий, подобно чистым животным с раздвоенными копытами, сознательно и чутко нащупывающим дорогу. Совершай этот путь с молитвой. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знать истинный путь жизни — это великое счастье. Блажен муж, который не стоит на пути грешных, и доступ к этому счастью открыт каждому. Каждый призывается воспользоваться этим преимуществом, этим правом. Более того, это обязанность принять путь, который Христос открыл для нас ценою своей крестной смерти. Вот заповедь, данная Богом. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6.16. Так сказано было в древности. С тех пор, как пришел Христос, сказавший «Я путь, путь к Отцу», и отдавший себя на смерть, чтобы открыть человеку доступ к Богу, нам остается лишь вступить на этот святой путь без колебания и с радостью. Вступить на эту дорогу правды и радости самим и звать других, блуждающих во тьме. Четвертое. Опыт пути. Я услышал зов на этот светлый путь 45 лет назад, в мои студенческие годы. Я обратился к Богу в лесу на берегу Балтийского моря. Обратился к Отцу Небесному во имя Христа Искупителя как грешник и увидел, что Он, начальник и совершитель веры, ведущий, хранящий и подкрепляющий на пути. Всепрощающей любовью Он снял бремя греха, всесильной благодатью сокрушил силу греха, и этим сделал меня способным идти, бежать, лететь на крыльях веры к светлой, возвышенной цели. Он дает все, что нужно для пути — мир, силу, свет. Он говорит в 31-м псалме: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Стих 8. В 1913 году, в дни, когда я услышал зов оставить государственную службу и посвятить себя духовной работе среди студенческой молодежи, эти слова вдохновили меня принять жизненно важное решение, определяющее мой путь и сегодня. Решение всецело служить делу Евангелия. Много прожито и пережито за эти годы. Но вместе с другими, которые шли по этому пути, я могу с благодарением сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Хотя, видимо, путь, назначенный мне, проходил не раз через камни и терны. Он приводил иногда за железную решетку или в изгнание, на чужбину. Однако со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. С Ним и в изгнании Отечества, ибо каждая страна принадлежит нашему Небесному Отцу. И лучше скитаться на чужбине, но в общении с Богом, чем у себя на родине питаться от стола и Изавели, ценой отречения от Бога, ценою компромиссного повиновения человеку больше, чем Богу. Несчастный случай привел меня в госпиталь, где я имел хорошую возможность свидетельствовать пациентам и сотрудникам о Христе. Моему небесному пастырю угодно было ввести меня глубже в святилище молитвы, в более полное послушание небесному водительству,
о котором Господь говорит: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Исайя 48:17. Слава Ему, дивно сохранившему все в целости в телесной оболочке, несмотря на страшную силу ударов. Испытания, огненные на пути со Христом, — это лишь столб огненный, ярче освещающий путь. Это глаз грома твоего в круге небесном, это твои молнии. Путь твой в море и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. В завывании бури, в грохоте яростных волн слышится тихий голос Спасителя: «Это я, не бойтесь». В Праге на молитвенном собрании в чешской общине был час вечерней молитвы. Среди молящихся стоял на коленях хорошо знакомый мне старец, еврей-христианин Ша. Он молился и закончил свою молитву такими словами: «Боже, приведи нас после этого собрания благополучно домой». Собрание кончилось, старец не вставал с колен. Оказалось, это была его последняя молитва на этой земле. Он не пошел с этого собрания по узким, плохо освещенным улицам старого города в свой дом, где он одиноко хранил свою веру во Христа, не встречая поддержки со стороны домашних. Он был отозван в дом Отца, в высший светлый мир, благополучно доведен в небесную отчизну тем, кто является начальником и совершителем пути. Он пережил то, что пережил Давид, воспевая своего небесного пастыря: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». О, будем бодро и верно совершать со Христом свой путь, который не кончается здесь, у могильной сени, но продолжается в светлой вечности. Молодежи, начинающей путь, так хотелось бы сказать: родные, не оступитесь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.

Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон.
И когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

Евангелие от Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Я думаю, что все мы пришли для того, чтобы увидеть славу Господа, которая реализована в конкретной жизни, в жизни конкретного человека. Слава Господа, реализованная в жизни конкретного человека. Этим человеком сегодня является Вера Кушнир, с которой мы знакомы по ее творчеству. В этой связи мне вспоминается один пример, который я слышал еще в детстве. Рассказывают об одной девушке, которая любила поэзию. И вот она зашла в книжную лавку, чтобы посмотреть, какие новинки вышли со стихотворениями. Взяла маленький томик стихов, вроде бы стихи неплохие, пришла домой, рассмотрела, а стихи никудышние, слабые. Ну и она забросила этот сборничек на полку книжную. Какое-то время прошло, она знакомится с молодым человеком, они влюбляются в друг друга. И вот однажды, когда они вечером прогуливались, он ей сделал признание. «Ты знаешь, дорогая, я пишу стихи», — сказал он ей. «Они несовершенные такие и слабенькие, но я даже сборничек небольшой издал». Она вспоминает, что на самом деле эти стихи она уже купила. Более того, они такие слабые ей показались. Она поспешила домой. И когда она в пыли отыскала этот сборник, какими же мудрыми и талантливыми показались ей те же самые стихи. Вот что значит познакомиться с автором. Я это рассказываю к тому, что с Верой Сергеевной Кушнир мы с вами знакомы в точности до наоборот. Нам сначала понравились ее стихи, потому что они поистине талантливы. А сегодня мы пришли, чтобы познакомиться с автором, правда?
1: Вы знаете, мы подумали, с чего лучше было бы начать подобного рода вечер. И хорошим лейтмотивом, конечно же, являются слова «невидимые руки». Но мы будем возвращаться еще и еще раз к этому прекрасному понятию. А пока что предлагаем, дорогие друзья, нам всем послушать стихотворение нашего автора «Обращение к читателям». Я полагаю, что в этом стихотворении чувствуется пульс всей поэзии Веры Сергеевны. Я думаю, что сегодня оно послужит для нас хорошим введением для того, чтобы понять основную цель ее творчества. Прочитает стихотворение Мария Гусенкова.
2: «Пред вами, добрые друзья, слова, живые звенья. Из них с трудом ковала я мои стихотворения. Но об одном прошу, друзья, поймите, их читая, что от души писала я. И если кто-то где-нибудь, читая, умилится и свой оставив грешный путь к Иисусу обратиться, то это то, чего ждала, и это все, что надо. Ей в этом будет похвала и высшая награда. Аминь».
1: Мне кажется, что вы остаетесь все время той же. Те люди, которые помнят вас по радиопередачам, помнят ваш голос в рассказах тети Тани, помнят его в радиопрограмме «Христианка», помнят те книги и другие программы, в которых вы участвовали, и видят вас сегодня здесь. Наверное, хотят спросить, как вам удается сохранить вот эту сфокусированность, сосредоточенность на одной цели? Откуда у вас берется эта чудесная сила?
3: Я приехала в Америку, мне было 22 года. Уверовала я в Германии в 20 лет. Приехав в Америку в 22 года, я попала на деловое заседание между двумя не совсем согласными между собой славянскими церквями. Вы с этим, может быть, немножко все знакомы. Это бывает. У нас братские бывают драцкими. И я еще не приняла крещение, только пришла к Господу, обещала Ему служить. И попала на такое вот буйное, такое бурное, полное разногласий собрание. Я пришла домой и говорю маме моей, которая давно верующая была, старшая дочь Леона Розенберга, миссионера, книга третья «Жизнь лишь одна» о моем дедушке и ее отце, очень опытная христианка. Я ей сказала: «Мама, я думала, верующие все ангелы. На что я сегодня попала, если б ты только знала?» Она мне сказала и дала совет. Вот я отвечаю на вопрос брата, откуда эта целеустремленность и неуклонное следование, держась одного пути за Господом. Она мне сказала: «Это только люди, все на разных духовных уровнях. Кто-то уверовал вчера, кто-то уверовал 50 лет назад, но остался на всю жизнь в пеленках. Кто-то уже зрелый, и церковь – это собрание не ангелов, а собрание верующих людей, которые на разных духовных уровнях находятся. От этого бывают разногласия. Ты в кого уверовал?» Я говорю: «Я уверовала в Иисуса Христа. Вот за Ним и иди. Вот так, как шоры надень, и ничего не смотри по сторонам, смотри только на Него. Он никогда не подведет. Ты обещала Ему служить, служи Ему. Не смотри на людей, ты за них не отвечаешь. А главное, сама будь в порядке. Ты задавай тон, ты смотри, чтобы ты была в порядке. А что люди, они каждый за себя будут отвечать». И вот она мне дала этот совет, когда я была еще совсем молодая, 22 года. И я приняла этот совет. И я решила идти за Господом целеустремленно. Я полюбила Его Слово, оно у меня стало главным, оно меня пропитало, оно меня наполнило, и оно поэтому наполнило и мою поэзию. Потому что из сердца говорят уста, из изобилия полноты сердца говорят уста. А когда сердце наполнено Господом и Его Словом, то понятно, что изливается в песнях и в стихах тоже любовь к Божьему Слову и ко Христу. Вот такой ответ. Это целеустремленность, я ее сохранила вот до моего преклонного возраста. Мне 80 лет.

0: Мне кажется, что одной из важных тем вашего творчества является смена времен года. Даже просматривая бегло содержание ваших сборников, можно в этом легко убедиться. Это и сборник осенних полусонетов, и осенние стихотворения. Почему-то осенняя тема так важна. Почему, Вера Сергеевна?
1: Люблю осень. Она напоминает как-то о конце, о том, что все кончается. Что весной все цветет, и летом все плодоносит и питает нас. А осень напоминает, что все-таки все приходит к концу. Все отцветает, и плоды съедают, и кончается все. И поэтому, может быть, я с ранней молодости я любила осень. И в моих стихах это отражено. Есть и другие времена года тоже, конечно. Но осень особенно всегда любила. Не знаю, разделяете ли вы это кто-нибудь со мною в этой группе. Но почему-то очень люблю осень.
0: Вот интересно, вы пишете о том, в частности, что очень часто, так скажем, вдохновение приходит к вам тогда, когда вы находитесь на лоне природы, то ли выйдя в свой сад поутру, то ли в другое время. Каким образом, расскажите нам, научиться так видеть Бога в природе, так как вы его можете видеть?
1: Ну, когда он живет у нас в сердце, мы его во всем видим. Мы его видим во всем, что нас окружает, особенно в его творении, ведь это живое откровение, ведь об этом пишет и Священное Писание, что язычники не имеют оправдания, потому что Бог явился им в природе, а они его не видят, они слепы, они не видят. А я своим открытым духовным взором, любящим Господа сердцем, я вижу. И потом я уже годами очень рано хожу на прогулки. Вот пожилым сестрам советую. Я встаю в 5 часов утра и тут же склоняю колени у постели в темноте, прежде чем я выйду из комнаты. И хотя бы коротко благодарю Господа. Я хочу, чтобы он был первый, кто услышит мой голос. И говорю с ним, пусть коротко, пусть это будет, может, 10 минут всего. Потом только все остальное. Потом я читаю, потом я принимаю легкий завтрак, немножко упражняюсь и иду на прогулку 1.5 часа. Прекрасной, красивой Санта-Барбары, где и горы, и море, и как цветущий сад весь городок, он весь зеленый, он как ботанический сад. И не видеть в этой красоте пробуждающегося красивого города, не видеть руки Божией. И я же об этом писала, как чудесно все то, что твое, как прекрасно все то, что твое. И эти горы, покрытые мхом, и эти волны, покрытые пеной, это тоже поется. Это тоже кто-то подхватил и поет, как прекрасно все то, что твое. Любящее Бога сердце, оно его видит всюду и везде и во всем. И прославляет его во всем. И даже в этом моем таком преклонном возрасте я продолжаю вдохновляться красотой природы, когда я бываю утром на моих прогулках. И я прославляю Бога. Может быть, если будет возможность, я вам прочитаю что-нибудь более новое из того, что я уже в этом возрасте написала, глядя на природу. Как можно молчать? Как можно не видеть? Как можно не видеть? Правда?

0: Я встаю на заре и иду, помолясь, через улицы, парки, зеленый газон. Океан вдалеке засверкал, серебрясь, колокольный поблизости слышится звон. Мимо грядок из роз по росистой траве я иду и шепчу твое имя, мой Бог. И кружатся куплеты стихов в голове. Ты провел через жизнь, ты помог, ты помог. Благодарности гимн я слагаю тебе, каждый день принимая бальзам твоих слов, видя гор бархатистых зубчатый хребет, очертания в тумане пяти островов. Не всегда узнавая твой голос и звук, злом считая порой то, что было добром, забывая, что ты самый лучший мой друг, я решение своим принимала умом, через огонь и через воду немыслимых бед, через топи, трясины житейских голгов, ты меня поднимал на вершины побед, вечной славы достойный мой Бог Саваоф. Ты меня не судил, ты меня исправлял, милосердием своим обнимая шептал, ты омыта в крови, ты моя, ты моя. Проводя сквозь огонь, я тебя испытал, потому для него в моем сердце псалом. И Иегова Рафа, и Иегова Ире, и Иегова Неси, и Иегова Шалом, я встречаюсь с тобой каждый день на заре. Значение слов. Рафа – Бог-целитель. Ире – Бог усмотрит. Неси – Господь знамя мое. Шалом – Господь мира.
1: Ремнями сандалии и стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой, затерянной в поле тропинке, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали, кого эти ноги сверх сил и по силе, по тропам земным днем и ночью носили, по пыльным, сухим, каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отерты прощенной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке их многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним припадал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко над толпою висело к кресту пригвожденное чистое тело для тех, кто любили, для очень немногих на уровне глаз были эти вот ноги, пронзенные ноги, Спасителя ноги, уже не в сандалях, уже не в дороге. Они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. Если ты грешен и ищешь спасения, пойди к тем ногам и получишь прощение и новую жизнь, и второе рождение оттуда. От них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнем блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди, и место найдешь у Него на груди. Аминь.
2: А как вот в вашей поэзии, в вашем творчестве, в вашей жизни, вам легко было об этом говорить, о даре жизни вечной, о том, что оно подарено нам?
0: Конечно, легко. Я всегда говорю, я говорю всем людям, самое главное – это то, что это дается нам даром, не по каким-то заслугам, а это сделал исключительно для нас Господь, не по нашим заслугам. Ведь так ясно в послании Ефесянам об этом говорится, чтобы никто не хвалился, не от дел, не от дел. Благодатью вы спасены, а благодатью – это благой дар, это дар, это незаслуженный дар. И я это постоянно говорю. И в стихах моих, конечно, это тоже отражено, и об этом поют. Я написала стихотворение, между прочим, оно было подхвачено даже и неверующими. Когда только пал железный этот занавес, разделявший Запад с Востоком, и люди более свободно начали петь и говорить о Господе, и кто-то пел на мои слова даром, называется стихотворение, но они немножко его переделали, в припев там превратили строчки. Но это подхватили неверующие, это им понравилось. Они никогда не слыхали, что самое главное и самое прекрасное в нашей жизни дается нам даром. И я перечисляю все, что нам в жизни дается даром. А самое главное – это наше спасение. Господь нам его подарил. Ну как об этом не говорить? Конечно, легко говорить. Легко говорить и приятно говорить. Не все принимают, но это не важно. Главное, чтобы мы говорили.

0: Вера Сергеевна, я думаю, что многим знакома биография вашего дедушки Леона Розенберга «Жизнь лишь одна». Угу. По-моему, она уже выдержала не одно издание. Но мне хотелось бы спросить вот о чем. Конечно, ваш дедушка огромное влияние имел на вашу маму, затем она на ваше обращение. А вот о влиянии вашего отца. Расскажите, пожалуйста, несколько слов. Скажите.
1: О влиянии моего отца. У меня русский отец. Он родился в православной семье. Он пошел учиться после гимназии, пошел учиться для получения высшего образования на юридический факультет в Одесский университет, где он встретился с моей мамой и познакомился с Розенбергами, и познакомился с Владимиром Марцинковским, который в то время в Одесском университете организовал кружок молодежи. И в этот кружок, они тогда были молодые, им было там по 20 лет или 18 до 20, гимназию кончали 18 лет. Так что они были молодые. И он познакомился вот с такими людьми, и их свидетельство, и свидетельство руководительницы этого кружка было настолько неотразимым, что он понял, что он, пройдя православное все это воспитание, и катехизис, и пение в церковном хоре, что он фактически не знал Бога. То есть он понял, что он грешник, который нуждается в покаянии. Это то, что всем нам нужно. Это тот путь, которым все мы пришли. И он в молодом возрасте, соприкоснувшись вот с семьей и его будущей супруги, моей матери, он родился свыше. И когда они в 24-м году, уже поженившись, в 22-м мой дед их повенчал, мою маму и отца, они 4 года учились вместе и давно знали друг друга, но по биографии деда, кто прочитает, приобретет, узнает, что его за проповедь Евангелия деда выдворили из России, и они уехали. Но в 24-м году они смогли посетить их еще, мои уже поженившиеся родители, с первым ребенком еще до моего рождения. И там он принял крещение. Мой дед Леон Розенберг его крестил, и Марцинковский присутствовал. В озере крещения было в городе Вернигероде, в Гарце, в Германии. И когда взошла радуга над озером, Марцинковский обратил внимание и сказал: «Сережа», он Сергей Сергеевич, между прочим, и его, мой дед тоже Сергей, «Сережа, обрати внимание на радугу, это твой завет с Господом». Он вышел из воды, в это время радуга над озером. И вот он тоже посвятил себя Господу. Его свидетельство замечательное. Оно у меня есть записано на кассете. Брат Водневский приехал перед самой его смертью. Он на смертном одре был, мой отец уже. Ему было всего 75 лет, когда он умер. И Водневский записывал для своей радиопередачи свидетельство. Свидетельство. И вот он замечательно рассказывает свое свидетельство. Он пел очень хорошо, так как пел в православном хоре, пел всегда в церкви, в хоре. Он был председателем, не председателем, а секретарем Тихоокеанского побережья объединения в течение 11 лет. При разных председателях со всеми уживался. И когда бывали какие-то трудности, он как-то умел встать и всех примирить, призвал к какому-нибудь месту из Слова Божьего. Также мог хорошо сказать слово. И он был также и казначеем, и секретарем в нашей церкви, поскольку был грамотным человеком, и его использовали в этом отношении. Верный Господу, прекрасный служитель, дивный пример доброты. В любое время дня и ночи можно было поднять, и он, и мама вскакивали, и ехали, и помогали, и везли. Прекрасные родители, чудный пример. У меня очень был хороший отец.

0: такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.
1: Быстро, очень

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Материнская песня спасения». Читает Любовь Шпика.
2: Глава 10. Прошли недели с тех пор, как Эрик стал обитателем пасторского дома. Но Элизабет не изменила своего мнения. Однажды она стояла в дверях кухни, когда Эрик взбежал по ступенькам и торопливо спросил: «Где Риц и Эдди?» Элизабет смерила его долгим презрительным взглядом и сказала: «Мне следовало подумать, что мальчик в бархате будет произносить имена в незнакомом доме более вежливо, и что он мог бы спросить, где Эдуард и Марицли?» Испугавшись, Эрик поднял глаза на Элизабет. «Я не знал, что мне следует так говорить в доме священника. Я никогда этого не делал и сожалею об этом. Теперь я всегда буду помнить, как говорить», — завершил он. Элизабет это совсем не устраивало. Она ожидала, что он скажет: «Это не твое дело». На это замечание она приготовила подходящий ответ. Но он ответил ей так мило, что она пришла в замешательство. Если он действительно собирался выполнить свое обещание, то хозяйка дома могла узнать, что это она учила его, и это могло навлечь на нее некоторые неприятности. Элизабет знала, как нежно хозяйка относится к мальчику. Она резко изменила свою тактику и сказала: «Ну, видишь ли, я всегда произношу имена должным образом. С тобой все по-другому. Ты их товарищ. Насколько я понимаю, ты можешь называть их так, как тебе нравится. Я хотел бы спросить еще кое о чем, если можно», — сказал Эрик и вежливо ждал разрешения. Элизабет очень понравилась эта манерность, и она ободряюще сказала: «Да, конечно, спрашивай. Сколько хочешь». «Я хотел спросить, могу ли я обращаться к вам, Элизабет, как другие? Мне следует говорить «миссис Элизабет».» Неожиданно Эрик завоевал сердце Элизабет. Он только хотел знать, какой титул ей принадлежит по праву, но это показало ей, каким прекрасным мальчиком он был. Она покровительственно похлопала его по плечу, погладила его вьющиеся волосы и сказала: «Ты зови меня просто Элизабет. И если захочешь что-нибудь спросить, то приходи на кухню, и я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. И подожди-ка минутку». С этими словами она развернулась и заметалась по кухне, затем подошла к нему с двумя великолепными ярко-красными яблоками в руке. «Ах, какие прекрасные яблоки! Спасибо большое, Элизабет!» — радостно воскликнул он и убежал. Элизабет посмотрела ему вслед с такой гордостью, как будто была его бабушкой. Она подумала: «Пусть кто-нибудь во всем мире покажет мне прекраснее мальчиков, чем наши трое». С этим вызовом и гордым сознанием того, что никто не мог его принять, она повернулась к своим сковородкам и котелкам. Таким образом, Эрик покорил всех, но все же был один, кто смотрел на него искоса и всегда с выражением гнева. Через несколько дней после органного воскресения мэр приказал, чтобы Чури предстал перед ним. Смелый Чури едва держался на ногах, когда ему пришлось предстать перед судебным представителем. Он ожидал получить заслуженное наказание от сильной руки мэра, но тот только слегка ущипнул его за ухо и сказал: «Чури, Чури, на этот раз ты отделался лучше, чем заслуживаешь, потому что теперь я знаю, кто украл виноград в прошлом году. Я также знаю, кто несколько дней назад хотел заполучить его снова. Если с этого момента пропадет хотя бы одна маленькая гроздь, я буду считать тебя ответственным. Ты удивишься тогда, что с собой произойдет. Подумайте об этом. А теперь иди». Чури не нужно было повторять это дважды. Он умчался, как будто на карту была поставлена его жизнь. Но с того времени он думал о мести Эрику. Когда Чури встретил его, он погрозил ему кулаком и сказал: «Ты подожди, я все равно рассчитаюсь с тобой». Но до сих пор он не встречался с Эриком наедине и никак не мог причинить ему ни малейшего вреда. Это злило Чури еще больше. Наступила зима. Верхний лес был глубоко занесен снегом, и все были заняты мыслями о праздновании Рождества и Нового года. Однажды пастор мягко намекнул своей жене, что время перемещения Эрика в интернат быстро приближается. Мэр также предложил в этом свою помощь. Но леди от волнения едва дала ему закончить фразу и ответила. «Как ты можешь даже думать о таких вещах? Во-первых, прежде чем что-либо предпринимать, мы должны дождаться ответа из Дании. Во-вторых, из-за таких новостей вся рождественская радость была бы для детей полностью испорчена. В-третьих, мы сами, ты и я, не смогли бы так внезапно и неподготовленно расстаться с ребенком, который стал для нас таким же дорогим, как один из наших собственных». «В-четвертых, Элизабет тут же покинет нас», — продолжил пастор, «потому что сейчас она хуже всех и всего, что я вижу. В одном я уверен, дорогая жена, если бы мальчик не был таким простодушным и не обладал таким исключительно хорошим характером, вы, женщины, испортили бы его так, что он никогда больше не смог бы исправиться. Вы все до единого ужасно его балуете». Именно этот безобидный и исключительно доброжелательный характер ребенка завоевывает все сердца, так что нельзя не относиться к нему с особой любовью. Ни о каких разговорах об отправке Эрика до Пасхи не может быть и речи, а до этого многое может произойти, дорогой мой. «О да», — согласился он, — «только не жди ответа из Дании, это совершенно напрасно. Простодушие в этом обращении зашло слишком далеко». Но жена пастора была довольна тем, что была предоставлена еще одна отсрочка, и она не теряла надежды. Прошла зима, приближалась Пасха, но ответа так и не было. На этот раз жена пастора опередила своего мужа. Когда незадолго до Пасхи наступили запоздалые апрельские заморозки, она сказала ему, что для всех детей нужно сшить новые весенние куртки. Прежде чем думать об отправке Эрика, нужно было приготовить для него летнюю одежду. Его хороший бархатный костюм выглядел еще очень хорошо и продержался бы еще какое-то время, но это был его единственный костюм. К середине лета ему обязательно нужно было приобрести другой, а для этого требовалось время. Пастор без возражений дал свое согласие на отсрочку. В глубине души он был искренне рад хорошему оправданию. Он, как и все остальные, полюбил Эрика так сильно, что мысль о его отъезде была ему очень болезненна. Его жена снова была довольна и подумала про себя. Кто знает, что может случиться до лета. Но произошло нечто такое, что, казалось, одним ударом разрушило все ее надежды. Наступил теплый июнь. На солнечных склонах холмов вокруг верхнего леса земляника, которая росла там в изобилии, начала краснеть и издавать восхитительный аромат. Это было славное время для всех детей в округе. Дети из дома священника тоже ежедневно отправлялись за земляникой и каждый вечер возвращались домой поздно. Преданная порядку тетя после зимнего отсутствия с наступлением лета вернулась в дом священника. Она не оставила неиспробованным ни одно средство, чтобы восстановить хотя бы обычное положение вещей. Внизу возле ручья ягоды были самыми крупными, и их было много. Но чтобы пойти туда, им пришлось подождать до субботы, когда у них не было второй смены, потому что это было слишком далеко. Когда наступила суббота и на небе ярко засияло солнце, вся компания в радостном настроении покинула дом священника. Салли и Эрик впереди, Риц и Эдди следом. Все были вооружены корзинками, потому что они решили, что сегодня мама должна была получить большое количество земляники, вместо того, чтобы съесть ее на месте, как бывало обычно. Прибыв на склон холма над ручьем, все искали лучшие места. Если находили полянку, обильно усыпанную земляникой, то созывали всю компанию и расчищали место, а затем каждый снова отправлялся за новыми открытиями. Эрик был хорошим скалолазом. Без каких-либо проблем он спускался по самым крутым склонам холмов и прыгал по высоким скалам, как белка. Салли видела его, как он спускался со скалы, где заметил на самом нижнем конце пятно, которое на солнце сияло ярко-красным, как будто покрытое рубинами. Но непонятно было, ягоды это или цветы, которые так красиво росли там. Эрик решил подойти к ним поближе. Салли крикнула ему вслед. «Позови нас, если что-нибудь найдешь, но будь осторожен, там круто!» Эрик ответил криком и исчез. Спустившись вниз, он встретил ребят из среднего участка, которые группами собирали землянику или лежали на земле, поедая собранные ими ягоды. Эрик не мог найти красное пятно, которое он видел сверху. Но недалеко от него стоял Чури, который наблюдал, как он спускался. Чури позвал его. «Иди сюда, бархатные штаны. Здесь такие ягоды, каких ты никогда не видел». Эрик совершенно спокойно подошел к нему, и когда уже был совсем близко, Чури неожиданно так сильно толкнул его, что Эрик скатился с остальной части горного склона прямо в серые волны ручья. Когда Чури увидел это, он испугался. Мгновение он смотрел на серые волны, но Эрик исчез, и его не было видно. Тогда Чури тихо повернулся и, не оглядываясь, убежал так быстро, как только мог. Совесть грызла его и гнала вперед. Он не смел никому смотреть в лицо из страха, что кто-нибудь может прочитать там, что он сделал. Другие ребята не обращали внимания на то, что происходило. Время от времени кто-нибудь из толпы спрашивал, что вдруг стало с Чури? А другой отвечал, он может идти, куда ему заблагорассудится. И все снова возвращались к своим ягодам и больше не думали о нем. Тем временем Салли оставалась стоять на том же месте и ждала зова Эрика. Не дождавшись, она начала звать сама, но ответа не было. Она позвала Эдди, и они с Рицем прибежали. Затем все трое стали звать Эрика. Но тщетно. Солнце давно зашло, и начинало смеркаться. Все дети, даже из среднего участка, проходили мимо них по пути домой. Они всегда были самыми последними. «Покажи мне еще раз то самое место, где он начал спускаться», — сказала Эдди. «Я спущусь тем же путем». Салли показала точное место, где Эрик спустился по скале, и Эдди начала робко спускаться. Он благополучно спустился и стал бегать туда-сюда, громко крича «Эрик! Эрик!». Но только эхо от скал вокруг насмешливо отвечало «Рик! Рик!». Сумерки быстро сгущались, и вокруг не раздавалось ни единого человеческого звука, только журчание ручья нарушало тишину. Эдди стал совсем не по себе. Он как можно быстрее взобрался на скалу и торопливо сказал, «Пойдемте, мы пойдем домой. Возможно, Эрик пошел другой дорогой и уже дома». Но Салли никак не соглашалась с этим предложением и твердо заявила, что Эрик не ушел домой. Сначала он вернулся бы к ней, и она ни на шаг не отойдет от того места, где Эрик ее оставил, пока он не придет. Если он придет, а ее там не будет, то он будет ждать ее, даже если ему придется ждать всю ночь. Она была в этом уверена. «Мы должны идти домой, ты знаешь это», — настаивал Эдди. «Пойдем, Салли, ты знаешь, что мы должны». я не могу», — причитала Салли. «Вы пойдете с Рицем и расскажете дома, что произошло». Возможно, Эрик не может найти дорогу обратно. При этой догадке, которую Салли ясно сознавала, только теперь, после того, как высказала ее, она начала плакать и жалобно всхлипывать. Эдди взял Рица за руку, и они изо всех сил побежали домой. Мать и тетя стояли перед домом, оглядываясь во все стороны, чтобы увидеть, не появятся ли где-нибудь дети. Элизабет бегала во всех направлениях и спрашивала у возвращавшихся соседских детей, где дети из пасторского дома. От всех слышался один и тот же ответ. Все трое были внизу у ручья и ждали Эрика, который ушел один. Наконец из темноты выбежали Риц и Эдди. Оба задыхались от бега и в замешательстве перебивали друг друга. Они кричали «Салли осталась! Эрик пропал! Да, Эрик пропал! Но Салли стоит там и...» «Салли там, а Эрик пропал!» — воскликнула тетя. «Кто может в этом разобраться?» Но мама отвела Эдди в сторону и сказала «Иди сюда, расскажи мне спокойно, что произошло». Тогда Эдди рассказал все, как Эрик перелез через скалу и как Салли теперь сидела одна внизу, возле ручья, а Эрик не отвечал на их крик. «Милостивые небеса!» — воскликнула мать, охваченная паникой. «Надеюсь, с Эриком ничего не случилось. А может быть, он заблудился?» Она вбежала в дом, чтобы спросить мужа, что нужно делать. Элизабет сразу же побежала к 7 или 8 соседям и с большим шумом собрала их всех, вооруженных посохами и фонарями, как она приказывала. С ними пришли и несколько женщин. Они тоже хотели участвовать в поисках. Пастор тоже присоединился к ним, потому что он сам хотел сделать все, чтобы найти Эрика и привезти Салли домой. Последней в процессе шла Элизабет, На руке у нее висела большая корзина, потому что без корзины Элизабет никогда не выходила из дома. Прошло 2 долгих часа, когда мать непрерывно ходила по комнате, подходя то к окну, то к двери дома, то взад и вперед по гостиной. Чем дольше не приходило никаких известий, тем сильнее ее сердце наполнялось страхом. Наконец дверь отворилась, и вошел отец, держа плачущую Салли за руку. Он так и не смог ее утешить. Когда он уходил, они не смогли напасть на след Эрика, но соседи продолжали искать и пообещали не прекращать поиски, пока он не будет найден. Элизабет тоже осталась, и она была самой энергичной из всех ищущих. Только после многих утешительных слов матери и после того, как она от всего сердца помолилась вместе с дочерью Всевидящему Богу, чтобы он защитил потерянного Эрика и вернул его домой, Салли наконец смогла успокоиться. Затем она погрузилась в глубокий сон и спала так крепко, что проснулась только утром следующего дня. Мать была рада узнать, что дочь спит, так как ее горе снова пробудилось бы, когда она проснется. Воскресное утро в доме священника прошло тихо и печально. Отец и мать вышли из церкви, перед которой собрались жители среднего участка, верхнего и нижнего леса, и все округи, чтобы обсудить случившееся бедствие. Риц и Эдди вели себя очень тихо, каждый был занят своим делом. У Эдди на коленях лежала большая книга, он читал. Риц был очень занят тем, что снимал ружья со всех своих оловянных солдатиков, так как теперь, когда на земле воцарился мир, они в них не нуждались. «Итак», — совершенно серьезно сказал Эдди, который время от времени отрывал взгляд от своей книги, «если снова начнется война, то вся армия может оставаться дома, потому что у них больше нет оружия. Как они будут сражаться?» Риц об этом не подумал. Он быстро бросил всех безоружных солдатиков в коробку и сказал, «Я больше не хочу сегодня играть». Парнишка надеялся, что ружья к тому времени, когда он снова откроет коробку, могут быть каким-то образом на воинах. Он не мог больше сидеть спокойно и сказал, что выйдет на улицу. Эдди тоже видел большое скопление людей у церкви и тоже решил выйти, потому что хотел услышать, что происходит. Тетя некоторое время не разрешала им выходить, но в конце концов дала свое согласие, чтобы они вышли на полчаса. Только что вошедшая мать согласилась. Появилась Салли и сразу же бросилась к матери, чтобы узнать об Эрике, вернулся ли он домой, и как, и где, и когда, и есть ли новости. Но прежде чем мать успела мягко сказать, что от Эрика не поступало никаких известий, но что ранним утром еще больше людей отправились на его поиски, 2 брата ворвались в дом. Они были сильно возбуждены и кричали. «Там идет большой-пребольшой, очень высокий джентльмен!» Джентльмен вышел прямо из кареты, запряженной 2 лошадьми. «Я полагаю, что это генерал», — очень важно произнес Эдди в заключение. «Без сомнения», — засмеялась тетя. «Дальше вы видите старых карфагенян, разгуливающих по верхнему лесу и всей округе». Но мама не смеялась. «А может быть, это был кто-нибудь, кто принес новости об Эрике?» Предположила она и быстро подошла к окну. У входа в дом стояла открытая дорожная карета, в которой были запряжены 2 гнедые лошади. Они нетерпеливо били копытами по земле и мотали головами так, что яркая сбруя громко позвякивала. Риц и Эдди снова умчались. Эти звуки были для них неотразимы. Быстро вошла Элизабет. «Там внизу незнакомый джентльмен с хозяином», — сообщила она. «Я направила его в кабинет пастора, чтобы здесь можно было накрыть на стол, потому что мне снова нужно идти искать мальчика. У джентльмена белоснежные волосы, свежее, румяное лицо, и он ходит прямо, как солдат или командир». «И он приехал один?» — спросила хозяйка. «Значит, он не привез Эрика? Кем же он может быть?» Тем временем высокий неизвестный джентльмен вошел в кабинет пастора со словами «Полковник фон Вестентроп из Дании. Джентльмен извинит меня, если я помешаю». Пастор был так удивлен, что на мгновение не мог собраться с мыслями. «Дедушка Эрика!» Перед ним стоял человек, чье существование было для него просто сказкой. Он выглядел таким величественным и таким повелительным, что каждый, кто видел его, должен был проникнуться уважением. Но в то же время выражение его лица было что-то обаятельное, что было знакомо преподобному джентльмену по милому лицу Эрика. И этот джентльмен проделал такой долгий путь, чтобы забрать своего внука, а Эрик исчез. Все это пронеслось в голове пастора с быстротой молнии. На мгновение он замер, как парализованный. Но полковник не дал удивленному мужчине много времени, чтобы прийти в себя. Он быстро занял предложенное ему мягкое кресло, усадил пастора на другое, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Уважаемый сэр, вы послали через французского пастора в Копенгагене письмо, адресованное мне, в котором вы сообщаете мне о вещах, о которых я не верю ни единому слову». Удивление пастора возросло и отразилось на его лице. «Пожалуйста, поймите меня правильно, уважаемый сэр», — продолжил незнакомец. «Я не имею в виду, что вы сделали неверное заявление, но вы сами были обмануты. Вашей добротой бесстыдно злоупотребили. Поскольку я знал это, я не хотел отвечать на ваше письмо письменно, потому что мы бы бесполезно обменялись многими письмами и все же никогда бы не пришли к взаимопониманию. За всем этим стоит хитрый мошенник, который хочет обмануть вас и меня ради выгоды. Поэтому я ничего не отвечал до тех пор, пока не смог совместить настоящее объяснение с поездкой в Швейцарию. Итак, я здесь, и я расскажу вам, в максимально сжатых словах, печальную историю, которая привела к этому обману. Но позвольте мне сразу взглянуть на объект, о котором идет речь. Я хочу видеть, на что похож мальчик, которого этот проходимец осмеливается представить перед моими глазами, как моего внука». Пастор должен был рассказать о несчастном случае с исчезновением Эрика, о том, как они до сих пор искали, но тщетно. Делалось все, чтобы найти дорогого мальчика, поэтому он мог появиться в любой момент. Полковник лишь слегка улыбнулся, но эта улыбка была саркастичной, и он сказал: «Мой добрый сэр, давайте прекратим поиски. Мальчик не вернется. Парень, который отдал его в ваши руки, на этот раз просчитался. Он без сомнения надеялся, что я, находясь на таком расстоянии, доверчиво приму все, что он захочет, и буду делать то, что он пожелает. Теперь он узнал, что я сам направлялся к вам. И привести перед мои глаза какого-то подкидыша в качестве ребенка моей дочери он не осмелился. По этой причине ребенок исчез, преподобный сэр. Этот человек знает меня». Пастор уверял полковника, что никто не вмешивался, и что мальчик после смерти своей матери без чего-либо заступничества пришел в дом священника. От самого мальчика, чего он сам не подозревал, вышли известия о стране и имени дедушки. Все объяснения пастора ни к чему хорошему не привели. Упрямый джентльмен придерживался своего твердого мнения, что все это было придуманной уловкой человека, который хотел заработать деньги. Он уверял, что исчезновение мальчика в нужный момент подтвердило это. «Но как мог человек, о котором вы говорите?» Полковник не дослушал до конца предложения. «Вы не знаете этого человека», — бросил он. «Вы не знаете его плутовства, сэр. У меня была дочь, единственный ребенок. Я потерял свою жену вскоре после женитьбы. Ребенок был для меня всем. Она была солнечным светом в моем доме, прекрасна, как немногие, всегда радостна, любезна со всеми и очень талантлива. У нее был голос, который приводил в восторг всех. Это была моя радость. Я учил ее дома, в том числе и музыке. Затем приехал молодой учитель и поселился в городе, недалеко от которого находится мое поместье. Люди много говорили о молодом музыканте и о его изумительном мастерстве. Он стал преподавать во все округи. Я тоже пригласил его. Я предложил ему каждый день приходить в мой дом и даже не подозревал о несчастье. Через несколько месяцев моя дочь, которой едва исполнилось 18 лет, сказала мне, что хочет выйти замуж за этого мужчину. Я ответил ей, что этого никогда не случится. Она никогда больше не должна говорить на эту тему. Она больше не сказала ни слова и не жаловалась. Это было не в ее характере. Я думал, что все успокоилось и улажено, но счел более безопасным прекратить занятия и отпустил учителя. В тот же вечер дочь спросила меня, смогу ли я когда-нибудь в жизни изменить свое мнение. «Никогда в жизни», — сказал я. Это так же верно, как моя воинская честь. На следующее утро моя дочь исчезла. В письме, оставленном для меня, говорилось, что она уезжает с этим мужчиной и станет его женой. С того времени, а прошло уже 12 лет, я никогда ничего не слышал от своего ребенка, пока не пришло ваше письмо. В то, что моя дочь мертва, я вполне могу поверить, но в то, что она оставила беспомощного маленького мальчика, я не верю. Она послала бы такого мальчика, которым она имела право распоряжаться, ко мне. Она знает меня. Она бы знала, что я бы дал ему мое имя, и воспоминание было бы стерто. Но этого мальчика, который снова исчез в нужное время, использовал учитель музыки, который без сомнения живет где-то по соседству. Он сделал это с целью получить от меня определенную сумму денег. На этом, уважаемый сэр, мы закончим. Единственное, что мне остается, это выразить свое сожаление по поводу того, что вашей добротой злоупотребили через мое имя. До свидания. С этими словами полковник встал и протянул пастору руку. Пастор крепко пожал ее, говоря: «Еще только одно слово, полковник. Учтите одну вещь. Вы знаете характер своей дочери. После того, как она причинила вам жестокую боль, она, возможно, решила не посылать мальчика к вам до того, как он каким-то образом сможет загладить проступок матери. Возможно, не раньше того времени, когда он сделает честь вашему имени, когда он сможет доказать вам своим собственным характером, что он стал достоин вашего имени. Вы замечательный человек и желаете мне добра, но у вас не было того опыта, который был у меня. Вы не знаете недоверия, я вижу это, и именно поэтому вас и поймали на этом. Давайте расстанемся». Сказав это, полковник еще раз пожал пастору руку и открыл дверь. Там его встретила хозяйка дома, которая некоторое время с нетерпением расхаживала по саду. Она была уверена, что этот посетитель, который оставался так долго, был каким-то образом связан с пропавшим Эриком. Она не могла понять, почему муж ее не позвал. Салли, движимая тем же ожиданием и еще большим нетерпением, следовала за каждым ее шагом. Когда мать увидела из сада, что незнакомый джентльмен поднялся, она больше не могла выдержать и должна была узнать, что происходит. Она ступила на порог в тот момент, когда незнакомец открыл дверь. Вежливость потребовала, чтобы пастор представил свою жену, и незнакомец из вежливости был вынужден отступить в комнату. Хозяин дома представил ему свою жену и сказал: «Полковник фон Вестентроп из Дании. Ты, конечно, рада услышать это имя». Леди с явным восторгом шагнула к полковнику и взволнованно произнесла: «Возможно ли это? Ах, в какой момент! Но вы останетесь с нами, полковник, потому что вашего дорогого внука обязательно найдут. Милый мальчик не может потеряться, он, должно быть, заблудился». «Простите меня, милостивая госпожа», — вежливо, но несколько натянуто прервал ее полковник. «Я немедленно уезжаю. Вы заблуждаетесь. У меня нет внука, и я должен попрощаться с вами». При упоминании имени Вестентроп Салли сильно покраснела. Во время происходящего разговора она дрожала всем телом. Теперь она больше не сдерживала себя. Слезы хлынули из ее глаз, и в сильнейшем волнении она всхлипнула. «Есть, конечно, есть. Я знаю это. Он сам мне сказал. Но я не осмелилась никому этого говорить». «Похоже, мальчик нашел, по крайней мере, одного хорошего друга и защитника», — заметил довольный полковник. Он хотел похлопать Салли по щекам, но она быстро отстранилась, потому что сначала хотела знать, поверит ли джентльмен и признает ли Эрика, прежде чем она позволит ему прикоснуться к себе. Мать тоже до глубины души была поражена этим недоверием. Муж прошептал ей несколько слов на ухо, так что она сразу поняла всю ситуацию. «Полковник», — сказала она, преграждая ему путь, — «не действуйте так поспешно. Позвольте мне уговорить вас остаться на несколько дней или хотя бы на этот один день. Милое дитя должно быть найдено и будет найдено, по милости Божьей. Вначале посмотрите на него, взгляните на сокровище, от которого вы собираетесь так легко отказаться. Если узнаете, какого солнечного света вы хотите лишить своего дома, вы никогда больше не смогли бы быть счастливы. Не думайте, сэр, что я отдам куда-нибудь ребенка. Как я, как мы все сможем это вынести, когда милое солнечное личико навсегда исчезнет из среды наших детей? Слезы навернулись на глаза матери, и она больше не могла говорить. «Что ж, я должен признать, что маленький беспризорник попал в хорошие руки», — сказал полковник, одобрительно подавая руку жене пастора. «Позвольте мне теперь удалиться». На этот раз джентльмен был полон решимости уйти. Он вышел из комнаты и пошел по длинному коридору с гордо поднятой головой, сопровождаемый пастором. Хозяин тщетно пытался обогнать его, чтобы открыть дверь своему гостю. Но прежде чем он успел открыть дверь изнутри, ее с огромной силой распахнули снаружи. Худенький Эдди, как стрела, врезался прямо в высокого полковника, который оказался перед раскрытой дверью. Немедленно за Эдди ворвался Риц и врезался в Эдди. Высокий джентльмен получил второй толчок, и в его ушах зазвенели сбивчивые крики и обрывки слов. «Они идут, Марианна! Эрик, Марианна, они идут, и в самом деле!» В дверях дома появилась Марианна, довольно торжественная в своем лучшем воскресном платье. Она крепко держала за руку Эрика, как будто он мог снова упасть в ручей. Позади них с криками радости теснились ребята из разных приходов, принимавшие участие в поисках. У военного джентльмена не было никакой возможности выйти. Толпа ворвалась в дом с большой силой. Он сдался и сделал то, чего никогда раньше в своей жизни не делал. Он отступал. Полковник пятился шаг за шагом, пока не переступил порог кабинета пастора вместе со всей его семьей. Последней внутрь пробилась Салли. Она держала Эрика за руку и не хотела отпускать. С другой стороны, его как в тисках держала Марианна. Ее саму сжимали со всех сторон, потому что ребята хотели узнать историю о том, как Эрик был потерян и снова найден. Шум был неописуемый. Только после того, как усилиями Салли удалось вытащить Эрика и Марианну из человеческого клубка в кабинет, воцарилось достаточное спокойствие. Школьники почтительно стояли перед дверью. Они не осмеливались вторгаться в кабинет своего пастора. Теперь можно было понять историю, которую Эрик и Марианна по очереди рассказали обо всем произошедшем. Эрик рассказал, как он после сильного толчка упал в воду, а затем больше ничего не помнил. Он снова проснулся, когда кто-то крепко растирал его. Это была Марианна, которая продолжила рассказ дальше. В тот день она отправилась из дубового леса, где сейчас жила, вверх, по ручью, к месту, где больше всего росло ягод. Она знала это место, потому что много лет собирала их там и продавала в тавернах верхнего и нижнего леса. Когда она искала ягоды недалеко от воды, наклонившись за ивовым кустом, она видела, как куст раскачивается и как на нем что-то осталось висеть. Она обогнула куст, чтобы выяснить, что бы это могло быть, и увидела на воде черную бархатную куртку. «О, Боже милостивый!» — воскликнула она тогда с невыразительной

двоюродным братом. Дома она сразу же раздела мокрого мальчика, плотно завернула его в большое одеяло, так что от него ничего не было видно, кроме пучка желтых вьющихся волос. Уложив его в постель, она с головой накрыла его еще тяжелым покрывалом. «Согреть его сейчас — это самое главное», — приговаривала она. Затем она пошла на кухню и вскоре вернулась с чашкой горячего молока, от которого шел пар. Приподняв голову Эрика из-под одеяла, чтобы освободить его рот, она дала ему горячего молока, чтобы мальчик согрелся. Когда она снова завернула его в одеяло, испуг от находки потерявшего сознание Эрика и боязнь, что он простудится, немного прошли, тогда и пришло в голову, что в доме священника не знают, что с ним стало, и что они тоже будут беспокоиться о нем. Она снова подошла к кровати и попыталась снова вызволить глубоко спрятанного Эрика. Но Эрик уже почти уснул. Когда Марианна поделилась с ним своими мыслями, он успокаивающе сказал: «Нет-нет, они будут знать, что я вернусь. И если будут беспокоиться, тогда Элизабет пойдет меня искать». В этом Марианна не сомневалась. Элизабет придет и заберет его домой. Без сомнения, Эрик отправился навестить Марианну в дубовом лесу и по дороге случайно упал в ручей. Так подумала Марианна. Беспокоясь о его благополучии, она ни словом не обмолвилась с Эриком о несчастном случае. Теперь он крепко спал. Марианна села рядом с ним и время от времени приподнимала покрывало, чтобы послушать, нормально ли он дышит. После того, как она посидела так некоторое время и заметила, как щеки малыша зарумянились, как самая красная клубника, тогда она больше не боялась, что он простудится. Она также поняла, что Элизабет не придет, и подумала, что в доме священника решат, что он собирается остаться на ночь в коттедже. И так Марианна спокойно заперла свой коттедж и отправилась спать. На следующее утро Марианне сначала пришлось почистить и отгладить бархатный костюм. Она не хотела возвращать мальчика в дом священника в беспорядке. Марианна не сделала бы этого ради его благословенной матери. Затем она тоже должна была одеться в свое лучшее воскресное платье. И поэтому утро почти прошло, прежде чем они отправились в путь. Они были вполне довольны и не подозревали о том огромном страхе и волнении, которые царили в доме священника и распространились по всему верхнему лесу. В церкви они были встречены собравшейся толпой с большим шумом и множеством сбивчивых разговоров, а затем их сопровождали в дом священника ребята, которые, увидев Эрика, были вне себя от радости. Во всеобщем возбуждении и радости о полковнике совсем забыли. Незамеченный он сел на стул и внимательно слушал, следя глазами за оживленными жестами, которые делал взволнованный Эрик, увлеченно рассказывая свою историю. Когда все было рассказано, он вдруг поодаль заметил незнакомца. Джентльмен жестом пригласил его подойти к нему. Эрик сразу же повиновался. «Иди сюда, мой мальчик». И полковник поставил его прямо перед собой. «Смотри мне прямо в глаза. Как тебя зовут?» Блестящими открытыми глазами Эрик посмотрел прямо в глаза незнакомому джентльмену и без колебаний сказал: «Эрик Дорн». Джентльмен посмотрел на него еще пристальнее. «В честь кого тебя назвали, мальчик, ты знаешь?» Эрик на мгновение замешкался с ответом, но взгляда не отвел. Казалось, глаза незнакомца притягивали и покоряли его. «В честь моего дедушки», — сказал он ясным голосом. «Мой мальчик, твоя мама раньше смотрела на меня именно так. Я твой дедушка». Крупные слезы побежали по щекам строгого джентльмена. Эрик, должно быть, был захвачен притяжением родства, потому что без малейшей застенчивости он обвил обеими руками шею старого джентльмена и радостно воскликнул: «О, дедушка, это в самом деле вы? Я очень хорошо знаю вас, и мне так много нужно рассказать вам о маме, так много!» «Правда? В самом деле, мой мальчик?» Больше дедушка ничего не мог сказать. Когда Эрик заметил, что дедушка продолжает вытирать слезы, у него появились грустные мысли. Радостное выражение на его лице исчезло. Довольно печально он произнес: «Дедушка, я не должен был приходить к вам сейчас и еще долгое время. Только когда я стану достойным человеком, я могу предстать перед вами и сказать вам: моя мама послала меня к вам, чтобы вы могли гордиться мной
и чтобы я мог загладить горе.

0: который она причинила вам». Дедушка с любовью обнял Эрика и сказал: «Не беспокойся, достаточно того, что твоя мама послала тебя ко мне. Она хотела как лучше, с достойным человеком. В этом я узнаю своего ребенка, и ты не ослушался ее, мой мальчик, потому что не ты пришел ко мне, а я пришел к тебе. И со мной ты тоже станешь благородным человеком». «Да, обязательно стану, потому что я знаю, как человек становится достойным. Пастор рассказал мне, как это сделать». «Это мило с его стороны. Мы поблагодарим его за это. Сегодня же мы отправимся с тобой в Данию».
1: «В Данию, дедушка? Прекрасное поместье прямо сейчас?»
0: От удивления и ожидания предстоящего глаза Эрика становились все больше и больше. Он только сейчас понял, с чем ему предстояло встретиться. Поместье стояло перед его мысленным взором как самое высокое и великолепное с тех пор, как он мог воображать. Воспоминания своего детства мама рисовала для него в ярких красках. Она снова и снова рассказывала ему о далеком красивом доме, о красивых лошадях, о пруде с лодкой. Описывала ему большой дом с зимним садом. Все это ему теперь предстояло увидеть и жить там с этим дедушкой, которому его мать вселила в сердце своего мальчика нежную любовь и почтение. Он видел в дедушке самое высокое из того, что можно было найти на этой земле. Услышанное настолько потрясло Эрика, что он не мог осознать своего счастья, и с глубоким вздохом спросил: «А вы уверены, дедушка?» «Да, да, мой мальчик», — смеясь заверил его дедушка. «Пойдем, я надеюсь, тебя ничто здесь не задерживает. Тебе немного нужно будет упаковывать».
1: «О, нет», — ответил Эрик, — «смотрите». И он стал загибать пальцы. «Три тетради, три школьных учебника, коробка для ручек и прекрасный рождественский подарок, который я получил здесь, в доме священника».
0: «Это хорошо, значит, у тебя будет небольшой сверток». Затем пожилой джентльмен довольно удивленно посмотрел на своего внука и сказал: «Я поражен, маленький беспризорник, что ты так прекрасно выглядишь».
1: «Да, дедушка, я тоже так думаю», — ответил Эрик.
0: «Эти хорошие вещи, которые я ношу, были от вас. Знаете, когда в старом костюме, который я долго носил, заплаты превратились в дыры, тогда мама достала красивый бархатный плащ с широкими кружевами и сказала: «Это хороший материал, это от дедушки, ты сможешь долго это носить». Потом она разрезала все на части и снова шила вместе, и так получилось то, что я сейчас ношу. За широкие кружева мама получила много-много денег, но только когда все было закончено, и я надела его, она снова обрадовалась. Во время кройки и шитья она была очень тихой». Дедушка тоже притих и некоторое время смотрел в сторону. Без сомнения, он тоже думал о том времени и о том, какие это были счастливые дни, когда он накидывал на свое любимое дитя богатую накидку. Как мило она стояла перед ним, та, кого ему больше никогда не суждено было увидеть. «Пойдем, мой мальчик», — сказал он, снова поворачиваясь к Эрику. «Куда делись твои приемные родители? Настало время поблагодарить их». Жена пастора сразу увидела, что дедушка узнал своего внука. Пока Эрик стоял перед ним, она мягко выпроводила своего мужа и детей, а также Мариану из комнаты и закрыла за собой дверь. Снаружи, в длинном коридоре, она позволила заинтересованной толпе задавать громкие вопросы и давала свои самые громкие ответы, никого не беспокоя. Но когда полковник, держа Эрика за руку, вышел из кабинета, она сразу же проложила им путь сквозь собравшихся людей, чтобы провести их наверх, в тихую гостиную, где, наконец, семья и их гость могли побыть наедине. Здесь сияющий дедушка подошел сначала к хозяйке дома, затем к хозяину, а затем снова к леди. Каждый раз он с неописуемой сердечностью брал их руки в обе свои и продолжал говорить: «У меня нет слов, но спасибо, огромное спасибо». Вдруг он увидел голову Салли, выглядывающую из-за спины матери. Он поймал ее двумя руками и воскликнул: «Вот, я уверен, большой друг и защитник моего мальчика. Но теперь ты простишь меня?» Салли взяла его руку и поцеловала ее. Полковник нежно погладил ее по голове и сказал: «Такие хорошие друзья многого стоят».
1: Но когда он выразил намерение немедленно отправиться с Эриком, возникло сильное возражение. На этот раз мать выступила против такого быстрого расставания. Дедушка их Эрика должен провести хотя бы одну ночь под их крышей и дать семье шанс узнать его немного лучше. Они хотели провести с Эриком еще хотя бы один день. Все дети, а также Эрик, громко поддерживали просьбу матери, и осажденному дедушке пришлось уступить. Риц и Эдди с большим восторгом и шумом сбежали вниз по лестнице, чтобы гордо сесть в карету и таким образом доехать до гостиницы. Там они оба должны рассказать собравшимся, которые сменили место встречи с церкви на гостиницу, что они знали о незнакомом джентльмене. Так получилось, что в этот же воскресный день все жители верхнего и нижнего леса, а также среднего участка, узнали о семье Эрика и о его судьбе. Им пришлось громко и рьяно рассказывать перед каждой дверью эту неожиданную удачу, произошедшую с Эриком. В доме священника вечер прошел за необычайно оживленной беседой. Как много нужно было рассказать дедушке о событиях последнего дня и о всех прежних. Эрик время от времени задавал вопрос, который касался далекого поместья, потому что его мысли постоянно возвращались к тому месту. «Дедушка, а мамин белый пони еще жив?» — внезапно спросил он. «От прекрасного белого пони давно избавились», — последовал ответ. «Но у тебя будет точно такой же, как у твоей матери, мой мальчик. Теперь я снова смогу смотреть на него», — сказал дедушка. «Жив ли еще старина Джон, который построил баржу и красиво расчистил дорожки из гальки?» — спросил Эрик в другой раз. «Как? Ты и об этом знаешь?» «Да, конечно, он еще жив, но радость от встречи с сыном моей дочери, которого я везу домой, будет для него непередаваемой», — сказал полковник, удовлетворенно улыбаясь этой перспективе. Когда Салли и Эрик рассказали о своей первой встрече и появлении Салли в коттедже Марианы, а теперь выяснилось, что это была та самая Мариана, которая вытащила Эрика из воды и которая так преданно служила его матери, полковник внезапно вскочил. Он потребовал, чтобы Эрик сразу же пошел с ним к Мариане. От избытка радости они оба не поблагодарили ее так, как следовало бы. Но леди предвидела это и не отпустила Мариану домой. Мариану тут же позвали в комнату, и полковник быстро взял стул и поставил его перед собой. Мариане пришлось сесть там и рассказать все, что она знала о его дочери, и то, что она сама слышала и видела. Мариана была очень рада это сделать. Она говорила о дорогом человеке с такой любовью и почтением, что в конце ее рассказа полковник взял ее руку и сердечно пожал ее, но он не мог говорить. Он встал и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем подозвал Эрика, достал из бумажника две бумажки и сказал: «Отдай это доброй старушке, мой мальчик. Пусть у нее будет несколько хороших дней. Она этого заслуживает». Эрик никогда раньше не испытывал счастья давать. Он никогда не мог никому ничего предложить, потому что у него самого никогда ничего не было. Огромная радость переполнила его сердце. Сияющими глазами он шагнул к Мариане и сказал: «Мариана, вот кое-что для вас. На это вы можете купить все, что захотите». Но когда Мариана увидела, что на бумаге была цифра и несколько нулей после нее, она от удивления и испуга сплеснула руками и воскликнула: «Боже милостивый! Я этого не заслужила, это богатство!» Когда она все еще держала руки подальше от денег, Эрик засунул бумажки поглубже ей в карман и сказал: «Помните, Мариана, как вы говорили, что стареете и больше не можете работать так, как раньше? Поэтому вам пришлось бросить свой домик и уехать к своему двоюродному брату. На эти деньги вы теперь можете снова получить свой коттедж и жить в нем счастливо». «Да, это я смогу, конечно, смогу!» — восклицала Мариана, от радости забыв, что не хотела принимать подарка. Слезы радости текли по ее щекам, и от счастья и умиления она не могла вымолвить ни слова благодарности, но продолжала пожимать руку полковнику, а затем Эрику. Все радовались вместе с Марианой, что она может снова переехать в коттедж и всегда жить в нем. Когда, наконец, они должны были разойтись на ночь, полковник еще раз пожал руку хозяйке дома и сказал: «Мой дорогой друг, вы поймете, какой благодарностью переполнено мое сердце, когда я скажу вам, что это первый счастливый вечер, который у меня был за последние 12 лет. На следующее утро они должны были расстаться. Мама обняла Эрика и, прижав его к своему сердцу, сказала: «Мой дорогой Эрик, никогда не забывай песню своей матери. Однажды она уже привела тебя с неверной дороги на правильную. Она будет направлять тебя, пока ты жив. Храни ее в своем сердце, мой дорогой мальчик». Когда Эрик заметил слезы в глазах матери, то его глаза тоже стали мокрыми. Салли заметила это. Закрыв лицо обеими руками, она начала рыдать. Тогда Эрик подбежал к дедушке и умоляюще воскликнул: «О, дедушка, не могли бы мы взять Салли с собой? Вы думаете, что мы могли бы?» Дедушка улыбнулся и ответил: «Я не мог бы пожелать ничего лучшего, мой мальчик, но мы не можем отнять у пасторского дома всех его детей сразу. Но давай мы что-нибудь придумаем. Что мама скажет, если следующим летом мы возьмем твою маленькую подружку и привезем ее обратно на зиму, и будем делать это каждый год?» «Да, да!» — закричал Эрик. «Каждый год, всю нашу жизнь! Вы дадите мне свое слово в этом, дедушка, сейчас, прямо сейчас!» «Дать тебе слово, что так будет всю нашу жизнь, это слишком много, мой мальчик», — сказал дедушка, улыбаясь. «А если вы оба захотите, чтобы было по-другому, что тогда?» «О нет, мы не такие глупые», — заверил Эрик. «Не так ли, Салли? Только вы. Обещай прямо сейчас, дедушка». Полковник протянул руку матери и сказал: «Если это устраивает маму, то мы оба пообещаем, что это будет продолжаться до тех пор, пока это нравится нашим детям». Мать протянула к нему свою руку, и обе руки были пожаты самым сердечным образом. Пастор сказал: «Так-так. Соглашение заключается между полковником и женой священника без моего участия, и мне ничего не остается делать, кроме как сказать «да». Что ж, тогда я сразу скажу твердое «да» и «аминь». С этими словами он тоже крепко пожал руку своему гостю. Им оставалось только попрощаться с Рицем и Эдди, которых полковник сердечно пригласил в Данию, в чем Эрик решительно поддержал его, добавив: «Ты знаешь, Эдди, когда ты будешь в Дании, тогда ты сможешь походить по кораблям и изучить их. Это пойдет на пользу твоему призванию». Эрик не забыл, что Эдди намеревался объехать под парусом весь мир и что Риц тоже хотел быть кем-то на море. Дедушка уже садился в дорожный экипаж, когда Эрик подбежал к Элизабет. Он вложил ей в руку ценную бумагу, но она прижала фартук к глазам и начала громко рыдать. Обняв Эрика, она сказала: «Я думаю, что сэр, дедушка, у него добрые намерения, насколько он видит вещи. Но то, что он забирает у нас дорогого мальчика, просто забрать своего маленького мальчика... Я вернусь снова, Элизабет, каждый год, когда возвращаются аисты. Поэтому до свидания, Элизабет, пока я не приеду снова». Сказав это, Эрик быстро запрыгнул в карету. На нем был тот же бархатный костюм, в котором он приехал. Долго, очень долго он видел, как машут белые платочки, и он махал своим в ответ, пока у подножия холма карета не завернула за угол и не скрылась в лесу. Но когда быстрые лошади достигли первых домов среднего участка, произошла еще одна остановка. С того момента, как Эрик исчез под водой, Чури выглядел как воплощение ужаса. Он побелел и даже посерел на вид. При каждом звуке он дрожал, потому что думал: «Сейчас придут за мной, чтобы посадить в тюрьму». Чури слышал о ком-то, кто бросил другого мальчика в воду. Он был схвачен двумя жандармами и посажен в тюрьму, где его продержали в цепях 20 лет. Чури всегда видел перед собой эту картину, и от страха он больше не мог ни есть, ни спать, и даже не смел ни на кого смотреть. Когда до него дошли слухи, что Эрик снова появился, его страх усилился. Он сразу подумал, что наверняка выяснится, что он совершил преступление. Теперь он был уверен, что полиция придет за ним. Но когда в воскресенье молниеносно разнеслась история о том, что Эрик, собирая ягоды, упал в воду, тогда Чури стало сразу ясно, что Эрик о нем не рассказывал и что он снова может разгуливать совершенно свободно и без страха. Огромная гнетущая тяжесть упала с сердца Чури, и он был так тронут добротой и великодушием Эрика, что опять не смог спать. Он думал о том, что он мог бы сделать для Эрика, чтобы выразить ему свою благодарность. Это действительно было так. Эрик думал, что Чури не хотел толкать его в воду, поэтому не стал рассказывать подробности. Эрик сказал только, что почувствовал толчок, когда искал ягоды, и упал в воду. Все предположили, что мальчики, как обычно, сбивали друг друга с ног, а Эрика оттолкнули случайно. Чури продумал свое вознаграждение и организовал следующую программу. Все ученики среднего участка должны выстроиться в длинную шеренгу вдоль улицы. Когда по ней будет проезжать карета с Эриком, они все вместе должны закричать «Ура, Эрику!». Когда они все закричали изо всех сил, раздался ужасный шум, так что лошади подпрыгнули и шарахнулись в сторону. Но кучер хорошо держал их в руках и за короткое время остановил их. В этот момент один из мальчиков вскочил на подножку экипажа. Это был Чури. Он наклонился к уху Эрика и прошептал: «Я никогда больше не причиню тебе вреда, пока я жив. Эрик, когда ты вернешься, рассчитывай на меня. Никто никогда тебя не тронет. У тебя будут все крабы, земляника и орехи, которые я смогу найти». С другой стороны, кто-то еще вскочил на подножку экипажа и громко требовал внимания Эрика. Он почувствовал что-то у себя под носом, от чего исходили цветочные ароматы. Это был огромный букет огненно-красных и желтых цветов, который протянула ему Кэти. Поставив одну ногу на ступеньку, она балансировала над полковником и крикнула Эрику: «Вот, Эрик, ты должен взять с собой букет отсюда, и когда ты вернешься, обязательно приходи к нам, не забудь». «Спасибо тебе, Кэти!» — крикнул в ответ Эрик. «Я обязательно приеду повидаться с тобой через год. До свидания, Кэти! Прощай, Чури!» Оба спрыгнули с лошади и тронулись. «Смотрите, смотрите, дедушка!» — быстро произнес Эрик и потянул дедушку перед собой, чтобы тот мог лучше видеть. «Смотрите, вот маленький домик Марианы. Видите маленькое окошко? Возле него мама всегда сидела и шила. Рядом с ней стояла пианино, на котором мама в самый последний раз играла и пела». Дедушка посмотрел на маленькое окошко и сморщился, словно от боли. «Что твоя мама пела в последний раз, мой мальчик?» — спросил он. «Я бродил в плену греха, ты освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни возвратил. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты, Христос мой, верю я, будущность моя». Когда Эрик закончил, дедушка некоторое время сидел тихий и погруженный в свои мысли. Затем он сказал: «Твоя мама, должно быть, нашла сокровище, когда была в беде, которое стоит больше, чем все богатства и сокровища, которые она потеряла. Милосердный Бог послал ей это, и мы будем безмерно благодарны ему за это, мой мальчик. Это тоже для меня утешение, иначе вид этого маленького окошка навсегда сокрушил бы мое сердце. Но сознание, что твоя мама могла так петь, и то, что ты, мой мальчик, едешь со мной в мой дом, это стирает мои страдания и снова делает меня счастливым отцом». Дедушка с любовью взял руку Эрика в свою, и так они ехали к далекому дому.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы...
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.